0: достаточно специфическая, и дождь, и снег, и вот, как, например, сейчас. Поэтому, не выходя из корпуса, да, человек может попасть в любое помещение.
1: У нас добавилось 15 номеров, которые были выстроены над крышей бассейна, полулюксы, с хорошей и красивой мебелью, пользуются успехом сейчас. Я хочу сказать, что у нас в прошлом году все номера, и в том числе стандартная двухместная, где обычно отдыхают льготная категория граждан, все оснащены кондиционерами. Это большой шаг, потому что летом очень жарко бывает, и отдыхающие очень довольны этим. Параллельно с тем, что мы постоянно обновляем лечебно-диагностическое оборудование, мы делаем все для поддержания материально-технической базы санатория. Готовясь к этой передаче, я вот приготовила, зачитывать, конечно, это невозможно, но вот это списки ремонтно-восстановительных работ, которые санаторий провел за эти 5 лет, кроме этого, постоянно обновляется состояние номеров. Мало того, что они ремонтируются перманентно у нас, они еще и заполняются новой мебелью, подушками, одеялами, стульями, тумбочками и все прочее. Постоянно новое, холодильники, вплоть до постельного белья. На пищеблоке, допустим, вот тоже список, обновлено очень много оборудования. Котлы электрические 2 штуки, посудомоечная машина 2 штуки новая, котломойка, жарочные шкафы, холодильные шкафы, линия раздачи новая, морозильная ларь, хлеборезка, овощерезка, миксер. То есть постоянно материально-техническая база обновляется.
2: Это уникальный санаторий в Российском обществе слепых, они не закрываются в межсезонье. Получается, что да. И вы сейчас, все санатории на данный момент принимают отдыхающих. Когда по статистике начинается самый большой, не побоюсь этого слова, наплыв?
3: Я хочу сказать, коллеги, что действительно вот 26-й год, а у нас на сегодня, вот сегодняшний день, у нас 4690 путевок, социальных только, они уже все в работе, мы уже их передали в государственные органы, вот сегодня, да. И санаторий «Солнечный берег» – это 3100 путевок, санаторий «Маршрут» – 1200, мы почти, это еще начало года, представьте, и «Сосна» 425 путевок. И, то есть, вот, и регионы тоже самые разные. Вот Машук, это Оренбург, Свердловск, Ставропольский край, Челябинск, Рязанская область. Я не буду всех перечислять. То есть тот, кто работает в этом направлении сегодня, я имею в виду регионы наши, да, действительно, вот если говорить за 5 лет, вот то, что удалось увеличить число инвалидов именно по зрению в структуре этих социальных путевок, я тоже считаю, что это большая наша общая такая, ну, задача, которую мы продолжаем решать, но это очень важно. На сегодняшний день в России 11 миллионов 400 тысяч где-то инвалидов. Это 7,6% от общего числа населения. А наши категории, если можно верить статистике, где-то 460 тысяч. Поэтому это тоже задача и прошлых 5 лет, и будущих 5 лет. Мне хотелось бы вот на это обратить внимание. Хочу сказать, вот тоже касаясь социальных путевок. Вы понимаете, если мы говорим о законодательной базе, то это прежде всего предоставление лечения. Лечение, а не отдыха, как в дом отдыха, да, когда вот хочу в августе поехать, и вот умру, но поеду, понимаете? То есть это круглогодичная возможность получить санаторно-курортное лечение. И когда действительно наплыв идет, почему мы вынуждены, коллеги скажут, продавать вот эти коммерческие путевки по коммерческим ценам чаще всего летом? Потому что потребность, во-первых, в них, цена, чтобы как-то компенсировать те большие убытки, которые идут от социальных путевок. А эти убытки компенсируются как за счет бюджета ВОЗ, так и за счет деятельности коммерческой, которая осуществляет наши санатории. Вот чтобы одного инвалида по социальной путевке принять, раньше надо было 2 человек, пока сейчас, наверное, еще больше. Понимаете, чтобы было понятно, что вот этот наплыв в летний период именно по коммерческим путевок он вынужден для того, чтобы компенсировать убытки от социальных путевок.
1: Вот после новогодних праздников, считай, с 12 января, когда люди потянулись, но они чуть раньше потянулись, и вот до сегодняшнего дня уже 200 с лишним человек по свободной реализации прошло и 70 человек фондовских путевок. Так что зима у нас достаточно заполнена. Я еще, знаете, что о чем хочу сказать, Лена Анатольевна, если позволите. Вот возможность реализации путевок через предприятие ВОЗ. Мы об этом не говорили, а в принципе, вот у меня таблица.
3: Хорошо.
1: В 2025 году, да, пользовались предприятия ВОЗовские. Так что пусть пользуются предприятия, мы с процентным снижением путевки с 10% продаем.
0: Поддерживаю Анну Евгеньевну, абсолютно верно. Очень хорошее замечание, поскольку даже есть распоряжение у президента ВОЗ, там устно или как-то, чтобы наши предприятия все-таки задумались о том, что приобретать путевки в наш санаторий. Потому что вот у Анны Евгеньевны как-то картина, она более такая оптимистична. У нас только два предприятия, это вот Самара Автожгут и Старый Оскол, кто на постоянной основе покупает, в общем-то, у нас тоже путевки. Как-то остальные предприятия, они особой активности в этом плане не проявляют.
1: Все льготники получают лечение по стандартам. Мы ничем не ущемляем. Питание практически такое же, как у коммерческих путевок. Единственное, что мы вот коммунальные издержки все наши, мы перекладываем на плечи свободной реализации. Санаторий это был, конечно, 20 лет назад совершенно в неприглядном виде. И только благодаря помощи, я вот это говорю без всякой лести, центрального управления, лично президента, мы сейчас постоянно делаем ремонтные работы. Постоянно капитальный ремонт практически идет только за счет центрального управления, за счет ВОЗ.
2: Мы желаем вам процветания. Огромное спасибо вам за вашу деятельность. Желаем вам позитивных и благодарных отдыхающих, чтобы они выходили с поправленным здоровьем от вас. Сегодня с нами были наши замечательные гости. Это генеральный директор санатория «Солнечный берег», город Геленджик Владимир Александрович Момот, главный врач санатория «Машук», город Пятигорск, Анна Евгеньевна Шемилева и, конечно же, наша замечательная Елена Анатольевна Гюльбадамова, заместитель начальника управления по работе с санаторными учреждениями ВОЗ. Спасибо вам огромное.
4: Это была программа «Открытый диалог», которую провели представители пресс-службы Всероссийского общества слепых Алла Горбатенко и Александр Карпачев. До новых встреч!
5: Медиа ВОЗ представляет «Открытый диалог».
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это я еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Кто пройти без трости может? С Сочи до Москвы пешком. Кто незрячему поможет, да и зрячим, если что. За работу кто болеет, так же, как за дом родной. Где прикрикнет, где согреет. Подскажите, кто такой?
11: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата – не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов, при главе администрации губернаторе Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
12: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем, мой дорогой наставник!
13: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
14: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
15: Юрий Серафимович, руководителей и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей. Являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
11: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
16: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
17: здоровья, долгих лет,
18: мирного неба.
16: С днем рождения!
19: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением! Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
20: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
21: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения – даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
22: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
23: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения. И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья, благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
24: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
11: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
20: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек. От всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
0: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опора. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
1: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
11: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.

0: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазии экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренция ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Роман Добрый. Иван Дмитриевич Путилин. Поцелуй бронзовой девы. Глава первая. Бурная исповедь. Скромный служитель алтаря приветствует вас, сын мой. Исповедь — великое дело. ласково проговорил тучный упитанный настоятель ксёнс Энского Варшавского костела, когда перед ним за исповедальными ширмами предстала высокая стройная фигура молодого красавца-графа Болеслава Ржевузского, сына местного магната. Облегчите свою душу чистосердечным покаянием. Я прихожу к вам, отец мой, в последний раз, несколько неуверенно начал молодой граф. Почему в последний раз? Потому что я люблю и скоро собираюсь жениться. Но разве женатые не исповедуются, сын мой? Удивленно вырвалось у служителя католической церкви. Вы не дали мне докончить. Я люблю русскую, я собираюсь жениться на православной. Лицо ксенза как-то сразу потемнело и сделалось угрюмо суровым. Что ж, усмехнулся он, таких случаев к прискорбию немало. Это дело вкуса и известного влечения. Но, конечно, вы сами будете пребывать в лоне святой католической церкви. Молодой граф отрицательно покачал головой. «Нет», — твердо произнес он. «Как? Вы?» Ксенс-исповедник даже отшатнулся, отпрянул от молодого человека. «Я перехожу в православие. Родители моей невесты ставят непременным условием нашего брака мой переход из католичества в православие».
4: «И вы?»
3: — сурово, гневно спросил один из верных слуг ордена Игнатия Лойолы. «И я принял это условие». Какие-то хриплые звуки вырвались из груди духовника иезуита.
4: «Вы — единственный отпрыск высокочтимого рода Ржевузских? Самых пламенных и верующих католиков переходите в иную, чужую веру!»
3: «Чужая вера? Что за странное определение, отец мой? Разве Бог не один и тот же?»
4: «Не смешивайте Господа с церковью!» — гневно прошептал исповедник.
3: «Я вот именно и не смешиваю. Это делаете вы, разделившие Христа на разные алтари разных церквей». В тон ему ответил взволнованно граф. Глаза фанатика ксенза загорелись огнем бешенства.
4: «Я? Вы ошибаетесь. Если бы я переходил в магометанство, в иудейство, я мог бы понять взрыв вашего негодования, вашей духовной скорби. Но я перехожу в ту веру, которая высоко чтит Бога Христа».
3: Лицо ксенза стало багрово-красным.
4: «Еще раз повторяю вам, берегитесь, вы начинаете издеваться над священнослужителями католической церкви, вы с ума сошли! О, я узнаю в этом проклятое влияние православных изуверов! Сколько вы получили наставлений от их попов!»
3: «Мне стыдно за вас, отец мой», — отчеканил молодой граф. «Вы, слуга милосердного Бога, позволяете себе предавать проклятию в святом месте таких же правоверных христиан, таких же христианских священнослужителей, как и вы сами? О, подлый орден Игнатия Лойолы живуч! Вы, оптом и в розницу торгующие Богом, вы остаетесь верны проклятому вовсе не христианскому завету. Цель оправдывает средства. И вы, славшие людей на костер для вящей славы Бога, действительно не брезгуете никакими средствами. Я не ребенок, отец мой. Мне отлично известны проделки католического духовенства, менее всего думающего о догмах христианского Евангелия. Прощайте. Я ухожу отсюда примиренным с Богом, но не с вами. И, поклонившись, граф повернулся, чтобы выйти из исповедальни. Секунду ксенц-исповедник стоял пораженный, словно оглушенный. Потом он вздрогнул и резко крикнул: «Стойте, граф! Я вас предупреждаю, что сегодня же я сообщу об этом вашему отцу!
4: Посмотрим, как отнесется он к вашему ренегатству.
3: Вы сообщите? Но разве духовник имеет право рассказывать кому бы то ни было о том, что ему говорилось на духу?
4: Для спасения погибающей души? Для торжества церкви? — залепетал ксенц иезуит.
3: Молодой граф рассмеялся. Ну, разве я не прав, когда только что сказал, что у вас цель оправдывает средства? Вы вот готовы быть клятвопреступником, дабы выслужиться перед вашим орденом, а заодно и перед знатным богатым магнатом.
4: Погодите, стойте! Исступленно схватил за руку графа верный прислужник католической церкви. Я умоляю вас именем Бога отказаться от вашего безумного решения.
3: Нет, резко ответил Ржевузский.
4: Но вы забываете одно, что Бог иногда очень сурово карает вероотступников. Знаете ли вы это, безумец? Свистящим шепотом пронеслось по исповедальне. Глаза ксенца сверкнули. Что-то молчаливо угрожающее было в этом сверкании, было слышно в этом шепоте.
3: — А-а-а! — отшатнулся от него молодой граф. — Я вас понимаю, святой отец. Вы грозите мне местью не Бога, а местью его служителей. Что ж, я и этого не боюсь. Работайте, старайтесь, но не забывайте, что теперь не средние века, что ужасы святой инквизиции отошли в область мрачных, отвратительных преданий. Прощайте!
5: Глава вторая. Спасите графа. Перед Путилиным в его служебном кабинете сидел посетитель с дорожной сумкой через плечо. Это был красивый, моложавый старик, очень симпатичный, с манерами старого барина былых годов. «Сколько же прошло уже дней, как исчез молодой граф, господин Ракитин?» — спросил посетителя Путилин.
3: «Около недели».
5: «А почему вы полагаете, что он исчез?»
3: «Потому что никогда не бывало, чтобы он не являлся к нам так долго. В последнее время, когда он попросил у меня руки моей единственной дочери и сделался ее женихом, он приезжал к нам ежедневно».
5: «Скажите, пожалуйста, господин Ракитин, а в замке графа Ржевузского, его отца, вы не узнавали о молодом человеке?»
3: «Нет, господин Путилин. Вот уже несколько месяцев, что мы прекратили знакомство домами. Для пользы дела мне необходимо знать причину этого разрыва».
5: «О, это не составляет ни тайны, ни секрета. Причиной окончательного разрыва послужил резкий спор о России и королевстве польском. Граф Сигизмунд Ржевузский, гордый и надменный магнат, высказал такую непримиримую ненависть ко всему русскому, что меня взорвало. Мы расстались врагами».
3: «Предполагаемый брак его сына с вашей дочерью, конечно, не мог встретить согласия и сочувствия старого графа».
5: «Безусловно. Я говорил об этом Болеславу, на что он ответил, что личное счастье ему дороже вздорных прихотей его отца.
3: Вы не знаете, он имел все-таки объяснение по этому поводу с отцом?»
5: «Не знаю. До последнего дня нашего свидания он ничего не говорил об этом».
3: «Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о вашем последнем свидании с молодым графом?»
5: «Он приехал к нам к обеду. Как и всегда, был бесконечно нежен с моей дочуркой, но я заметил, что он находится в несколько приподнятом состоянии духа».
3: «Ого, он был взволнован? Вы не спрашивали его о причинах?»
5: «Он сам со смехом бросил вскользь, что его страшно разозлил духовник».
3: «По какому случаю он виделся с ним?»
5: «Он отправился на исповедь. Затем, уезжая, он сказал мне, что ему хотелось бы ускорить свадьбу. Обещал приехать на другой день, но, увы, с тех пор мы его более не видели. Мы в отчаянии, дорогой господин Путилин. Горе моей дочурки не поддается описанию. Она все время твердит, что с ним, наверное, случилось какое-нибудь несчастье. Откровенно говоря, у меня самого являются тревожные мысли. Скажите, старый граф любит своего сына?
3: Безусловно. Но, как однажды с горечью вырвалось у молодого человека, старый надменный магнат любит не его душу, не его сердце, а в нем самого себя. Он, Болеслав, в глазах отца единственный продолжатель знаменитого рода Ржевузских, его блестящий представитель, тот, кем можно гордиться. Если вы знакомы с поразительной спесью польских магнатов, с их фанатизмом, вам будет ясна и понятна любовь старого графа к своему сыну. И вот я решил обратиться к вам. Вы, только вы один, господин Путилин, можете пролить свет на это загадочное исчезновение бедного молодого человека, которого я люблю, как родного сына. Спасите его!»
5: Путилин сидел в глубокой задумчивости. Какая-то тревожная мысль пробегала по его симпатичному, характерному лицу. «Не правда ли, ваше превосходительство? Вы не откажете нам с дочуркой в этой горячей просьбе?» Путилин поднял голову.
3: «Я нахожусь в очень щекотливом положении, господин Ракитин. Вмешиваться официально в это дело мне не только неудобно, но я даже не имею права. У меня нет никаких данных для подобного вмешательства. Во-первых, заявление об исчезновении молодого графа должно исходить от отца, а не от частного лица, каким в данном случае являетесь вы. А во-вторых, в Варшаве имеется своя сыскная полиция».
5: «Значит, вы отказываетесь?» — с отчаянием в голосе воскликнул старый барин.
3: Путилин опять задумался. «Ну, ладно. Хорошо. Я попытаюсь. Ваше дело меня очень заинтересовало».
5: «Слава Богу! Как мне благодарить вас?» — рванулся Ракитин к Путилину.
6: Глава третья. Путилин в Варшаве, в замке старого магната. Всю дорогу до Варшавы мы ехали в отдельном купе первого класса, Путилин не спал. Он был окружен целым рядом толстых фолиантов. «Патер Ностер», «Куэст ин койлум», «Креду ин аэтарном витам», — бормотал великий благородный сыщик. «Что это, Иван Митч? Никак ты на старости лет за изучение латыни принялся?» — спрашивал я в сильном изумлении.
3: «Спи, спи, доктор», — невозмутимо отвечал он. Вот и гордая, пышная столица бывшего польского королевства. Мы приехали в Варшаву в те достопамятные дни, когда она глухо волновалась.
6: В роскошном номере центрального отеля, где мы остановились, Путилин принялся спешно переодеваться. Он облачился в безукоризненный длинный черный сюртук, надел крупный орден.
3: «Что значит этот парад, Иван Дмитриевич?» — спросил я не без удивления. — Я еду сейчас с визитом. Это был настоящий дворец, замок графа Сигизмунда Ржевузского.
6: Не мудрено, что за такими стенами аристократы Речи Посполитой чувствовали себя маленькими царьками. В великолепной с белыми колоннами зале граф Ржевузский заставил очень долго ждать себя. Наконец послышались шаги, в зал вошел старый магнат. Не подавая руки, слегка лишь наклонив полуседую гордую голову, он холодно спросил: «Чем обязан видеть у себя пана Путилина?» Он поднес визитную карточку Путилина к самому носу, обидно небрежно вчитываясь в то, что на ней стояло. «Сейчас я буду иметь удовольствие объяснить пану Ржевузскому цель моего визита», — ответил ему в тон пан Путилин. Это простое «пана Ржевузского» вместо «пана графа», по-видимому, было равносильно для старого магната удару хлыста. Огоньки гнева вспыхнули в его глазах. Голова надменно откинулась назад.
3: Я не знаю пана Ржевузского. Я знаю графа Ржевузского, — резко проговорил он с сильным акцентом. Равно как я не знаю пана Путильна, а знаю его превосходительство Путилина, начальника петербургской сыскной полиции, — насмешливо ответил ему Путилин. Попрошу вас ближе к цели. Что вам угодно? Прежде всего, сесть. Не знаю, как принято в Варшаве, но у нас в Петербурге я это любезно предоставляю каждому из моих посетителей и гостей. Магнат побагровел от неловкости и гнева. «Прошу вас», — сделал он величественный жест рукой, точно феодальный герцог, принимающий своего ленного вассала. «Изволите ли видеть, граф, возвращаясь из-за границы и очутившись в Варшаве, я случайно узнал об исчезновении вашего сына, молодого графа Болеслава Ржевузского», — начал Путилин, не сводя пристального взгляда с лица старого магната. — Случайно? — Должен сознаться, что случайность играет большую роль в вашей профессии, — саркастически прервал его граф. — Вы правы. В деле раскрытия массы преступлений и поимки многих негодяев случай — могущественный пособник правосудию. Ну-с, узнав об этом, я решил проверить справедливость этих слухов и с этой целью явился к вам. — Прошу извинить меня, но для чего? — Для того, чтобы предложить вам свои услуги, раз эти слухи справедливы. Путилин чувствовал на своем лице острый пронизывающий взгляд надменного магната. «Могу я узнать, ваше превосходительство, откуда до вас донесся слух об исчезновении моего сына, графа Болеслава Ржевузского? Случайно в зале первого класса вокзала до меня долетели обрывки разговора компании молодых людей, принадлежавших, по-видимому, к лучшему обществу Варшавы. Прошу извинить пана, пардон, генерала, но мне было бы любопытно узнать, отчего вы так заинтересованы участью пропавшего, как вы говорите, графа, моего сына? Если вам угодно, я скажу вам совершенно откровенно. Очень еще недавно судьба привела меня спасти от смертельной опасности исчезнувшего таинственным образом сына петербургского миллионера-купца Вахрушинского. «Я знаю этот блестящий ваш розыск», — почему-то очень взволнованно проговорил старый граф. «Тем лучше. Так вот, услышав об исчезновении вашего сына, у меня мелькнула мысль. А что, если и в данном случае мы имеем дело с каким-нибудь тайным преступлением? Я поспешил приехать к вам, граф, и, признаюсь, ожидал с вашей стороны более любезного и сердечного приема. Прошу вас не забывать, что я действую совершенно бескорыстно». Старый магнат взволнованно приподнялся с золоченого кресла и нервно стал ходить по залу. Видимо, какая-то упорная глухая борьба происходила в душе этого гордого надменного человека. Моментами он останавливался, словно хотел подойти и что-то сказать своему непрошенному гостю, но то, что боролось в нем, противилось этому. Путилин сидел бесстрастно спокойный, скрестив руки на груди. Вдруг старый граф круто остановился перед Путилиным и хрипло произнес: «Да, мой сын, мой единственный сын, действительно исчез бесследно вот уже 9 дней. И вы не тревожитесь этим исчезновением, граф?» Горький смех, в котором зазвенели сарказм, гнев, обида, тревога, пронесся по роскошной зале замка старого магната. «А будь вы кто хотите, пан генерал, черт или святой, а я вам скажу, что я не тревожусь особенно, потому что я знаю, где находится мой сын». Граф хрустнул пальцами. «Вы «Вы знаете, где находится ваш сын?» В сильнейшем изумлении даже привстал Путилин. «Да, лучше, чем кто-либо, лучше, чем сыскная полиция всего мира!»

чести спасти моего сына, мою гордость, мою единственную утеху в жизни? Извольте, я вам скажу тоже откровенно, потому что это бесполезно. Потому что этого плена сам желал и добивался мой сын. Я вас не понимаю, граф, — искренне вырвалось у Путилина. Жилы напружинились на шее и висках старого магната. Его сгубила проклятая любовь. Исчезновение Болеслава — дело рук проклятых Ракитиных. — Что? — переспросил Путилин. Он провел рукой по лбу, словно стараясь привести свои мысли в порядок. Граф Ржевузский с удивлением поглядел на него. — Что с вами? Вы даете мне честное благородное слово графа Ржевузского, что все, что вы сказали сейчас, святая правда? — Я никогда не лгал, — гордо ответил один из варшавских феодалов. — В таком случае я боюсь, что ваш сын действительно или уже погиб, или на краю гибели. — Во имя Пречистой Девы! Что означают ваши слова? Вы что-нибудь знаете? Как изменилось это холодное, надменное лицо! Сколько чисто отцовской любви и страха засветилось в глазах! Знаю. Слушайте, граф. И Путилин шаг за шагом начал рассказывать ошеломленному графу о приезде Ракитина, о том, как этот человек умолял его спасти молодого человека. «Это правда?» Лицо графа было смертельно бледно. Пот проступил на лбу. «Правда, граф?» Маленький золоченый столик, на который опирался магнат, упал на блестящий паркет зала. «Так, так где же мой сын? Ваше превосходительство!» С ужасом прошептал он. «Вот для того, чтобы узнать это, я и приехал к вам в Варшаву. Как видите, ваше сиятельство, моя профессия не всегда заслуживает такого обидно-пренебрежительного отношения, каким вы подарили ее». Граф взволнованно подошел к Путилину. «Простите меня. Вы, как умный человек, отлично поймете те чувства, которые обуревали меня. Я против этого брака. Кто может осудить меня за это? Разве каждый отец не относится любовно-ревниво к своему детищу? Простите, граф, теперь нам некогда говорить об этом. Надо спасать вашего сына». «Да-да», — рванулся польский магнат к своему врагу, начальнику русской сыскной полиции. «Теперь и я вас умоляю. Спасите Болеслава! Я весь к вашим услугам. Угодно вам переехать из гостиницы в мой замок? Распоряжайтесь, как вам угодно. Благодарю вас, но как раз этого не надо делать. Если вам угодно, чтобы я спас вашего сына, если это только не поздно, я вас попрошу держать мой приезд в Варшаву в полной тайне. Я буду являться к вам, когда мне потребуется. Мой пароль — про Христо Мориор. Умираю за Христа». Путилин, сопровождаемый графом, направился к двери. В ту секунду, когда он взялся за дверную ручку, послышался голос. «Либертас серениссиме». «Амен», — ответил граф. «Аминь». «Быстрее молнии!» Путилин прикрыл рукой свой орден, и когда отворилась дверь, и на пороге показалась фигура упитанного патера, громко по-польски обратился к магнату. «Имею высокое счастье откланяться вашему ясновельможному сиятельству». Глава 4. Тайный трибунал святых отцов. Смертный приговор. Низкая сырая комната со сводчатым потолком тонула в полумраке. В этой тьме скрывались очертания каких-то странных непонятных предметов: высокой лестницы,
жерновов, жаровин, колодок.

0: чем-то бесконечно унылым, страшным веяло от всей обстановки этого непонятного помещения. Колеблющийся свет длинных толстых свечей, вставленных в высокие подсвечники канделябры, бросал багровые блики на каменные стены, на сводчатый потолок, с которого порой сбегали капли воды и падали со стуком на плиты комнаты. За длинным столом, на котором горели эти странные свечи, сидело 7 человек, все с характерными лицами католических служителей церкви и иезуитов в обычных рясах-сутанах. «Итак», — начал сидящий посередине стола высокий худощавый человек в фиолетовой сутане с резко очерченным лицом, к которому особенно почтительно относились все иные присутствующие, «нам предстоит, святые отцы, сегодня постановить окончательный приговор по делу молодого безумца». «Так, ваши именянцы», — послышался почтительный ответ заседающих. «Вы, конечно, все осведомлены о причине нашего конклава в этом печальном, но необходимом для пользы Святой Церкви месте. Вам известно со слов тайного донесения достопочтенного духовника графа Фржевузских о преступлении молодого графа? Да? Бене, теперь, стало быть, мы можем приступить к совещанию. Я ставлю 2 вопроса. Виновен ли безумец в преступлении ad ferendum, то есть в таком, которое он собирается совершить, и если виновен, то к какому наказанию он за это должен быть присужден? Ваши аргументы, святые отцы? Виновен, виновен, виновен, раздались голоса. Более мотивированно отдал приказ его именинция. Переход в лоно проклятой православной церкви, поношение святой католической, издевательства и насмешки над нами, скромными ее служителями. Это максима кульпа, это измена Христу. И взвесив все это, какое наказание? Минуту в комнате со сводчатым потолком царило молчание. «Смерть!» — погребальным эхом пронеслось по помещению, где заседал тайный трибунал святых отцов. «Сик!» «Так!» «Но все это было контра!» «Против обвиняемого!» «Не найдется ли голос и про, за него?»
1: «Прошу благословения святых отцов во главе с вами, ваша именинция, но я думал бы это наказание не соответствует преступлению, которое юноша собирается совершить».
0: «Как?» — в один голос воскликнули заседающие.
1: «Виноват, я не так формулировал мою мысль», — смутился престарелый служитель католического Христа. «Я хотел сказать, что тут ювентус, молодость, любовь, легкомыслие. Кроме того, ради высокочтимого графа Сигизмунда Ржевузского нам бы следовало пощадить жизнь его единственного сына. Он оказывал столько услуг нашей святой церкви».
0: «Ваши ответы», — обратился к святым отцам его именинция.
1: «Отдавая должное любвеобильному сердцу моего служителя во Христе, я считаю, однако, необходимым резко разойтись с ним во мнениях, и вот по каким причинам». Послышался елейно-сладкий голос доносчика-предателя, исповедника Эннского костела. «Во-первых, примо, в то политически смутное время, которое мы переживаем, нам нужны верные католики, а не перебежчики-ренегаты. Если сегодня ради прекрасных глаз москальки обвиняемый готов переменить религиозную веру, то поручитесь ли вы, святые отцы, что на завтра ради еще более прекрасной наружности новой еретички он не променяет и свою политическую веру?
2: свое народное кредо.
1: Где же наш политический патриотизм?
2: Верно, верно, прокатилось под мрачными сводами.
1: Я продолжаю. Во-вторых, допустим, юноша раскается. Ужас объял его душу. Он будет просить о помиловании, но откуда мы его выпустим? Это вы приняли в соображение? Разве это наше тайное прибежище под рекой Вислой, где мы укрепляем веру и тайно собираемся для важнейших решений, уже не должно составлять величайшего секрета для наших врагов? А если выпущенный безумец граф предаст нас? В таком случае для чего же было изобретать название? Это единственный путь к смерти.
2: Верно, верно. Смерть, смерть! Послышались теперь уже возбужденные голоса. Но какая?
1: Я полагал бы, мы думали бы... Поцелуй бронзовой девы.
0: Тот, кто заступился за обвиняемого, в ужасе закрыл лицо руками.
1: «Это чересчур жестоко!» — еле слышно вылетело из-под капюшона.
3: «Приведите сюда обвиняемого!» — бесстрастно отдал приказ старший из судей духовных лиц.
0: Прошло несколько минут. Где-то послышался резкий скрип двери, раздались гулкие шаги по каменным плитам коридора, дверь в судилище распахнулась, и на пороге вырисовалась высокая стройная фигура молодого человека.
3: «Потрудитесь приблизиться к столу, граф Болеслав Ржевузский», — сурово проговорил иезуит в фиолетовой рясе.
0: Голова молодого человека гордо откинулась назад. В глазах засверкало бешенство. Он сделал несколько шагов по направлению к своим неведомым судьям и резко спросил: «Кто вы? На каком основании и по какому праву вы смеете мне приказывать? Честное слово, я начинаю думать, что имею дело с бандой каких-то негодяев».
1: «Вы слышите?» — прошептал настоятель Энского костела.
3: «Меня обманным образом по подложной записке залучают в пустынное место, хватают, везут и точно преступника заключают в каземат какого-то проклятого подземелья. Что вам надо от меня? Что должна означать вся эта подлая комедия? Если вам угодно денег, выкупа, извольте. Я вам их дам, подавитесь проклятым золотом, но потрудитесь немедленно меня выпустить на свободу».
2: «Вы спрашиваете, кто мы?» «Мы — тайный трибунал, блюдущий высшие интересы Святой Церкви», — еще более сурово проговорил его эминенция.
1: «Это что же такое? Нечто вроде Совета Десяти Великой Святой Инквизиции?» — насмешливо спросил молодой граф.
0: Но помимо его воли смертельная бледность покрыла его лицо.
2: «Вы можете богохульствовать. Перед смертью у вас еще хватит времени раскаяться в ваших страшных грехах».
1: «Перед смертью?» — вздрогнул Жвузский. «Вы шутите, святой отец?»
2: «Увы, бедный безумец, мои уста еще никогда не произносили шуток. Мы обсудили ваше преступление. Оно ужасно. Вы изрекли ужасную хулу на церковь. Нашим совместным решением вы приговариваетесь к смертной казни через поцелуй бронзовой девы. Вы обручитесь с ней на вечную жизнь».
1: «Что?» — воскликнул молодой человек и пошатнулся.
0: Глава пятая. Героическое средство. Письмо к Каштеляну Энского костела. Я провел первую ночь в Варшаве отвратительно. Вы поймете причину этого, если я вам скажу, что Путилин, уехав вечером к графу Ржевузскому, вернулся только в 6:00 утра. При виде его вздох радости вырвался у меня из груди.
2: Путилин шаг за шагом ознакомил меня со своим визитом к старому магнату. Скажу тебе, доктор, откровенно, что случившееся явилось для меня полной неожиданностью. У меня ведь было нешуточное подозрение на участие в деле исчезновения молодого графа, самого отца. Лицо Путилина было угрюмо сосредоточенное. И если я прежде не тревожился за его жизнь, то теперь я уверен, что жизнь его висит на волоске. Это дело куда серьезнее дела об исчезновении сына миллионера Вахрушинского с белыми голубями и сизыми горлицами. — Как? Опаснее даже этого? — Безусловно. Там, несмотря на весь ужас, который мог произойти с молодым человеком, он все-таки остался бы жив. А тут смерть. И, наверное, лютая, мучительная. Прости, Иван Дмитрич, но я не вполне тебя понимаю. Ты говоришь об опасности, угрожающей молодому графу, с такой уверенностью, точно ты знаешь, где он находится.
1: Да, я это знаю.
2: Как? Ты это знаешь?
1: Еще раз повторяю, знаю. Знаю так же, как знал на второй день розысков, где находится молодой Вахрушинский.
2: Так ради бога, в чем же дело?
1: В том, чтобы найти способ проникнуть туда, где он находится.
2: Разве это так трудно?
1: Поразительно трудно. Не забывай, что не всегда приходится иметь дело с наивными сектантами-изуверами из простолюдинов или же из мещан-купцов российской закваски. Случается нарываться на дьяволов в шелковых одеяниях.
2: Я, каюсь, хлопал глазами.
1: Всю эту ночь я выслеживал их.
2: Кого? Этих дьяволов?
1: Да. Среди них я заметил необычайное волнение. Кажется, приготовляются к кровавому каннибальскому пиру. В поисках за известными нитями я чуть не утонул в этой проклятой Висле. Однако я еле стою на ногах. Я посплю часа два, а затем мне придется прибегнуть к героическому средству.
2: Ты думаешь обратиться к содействию властей?
1: Мой друг усмехнулся, отрицательно покачав головой. Нет, доктор, это было бы самое нежелательное. К этому прибегнешь ты, если со мной случится несчастье.
2: Ну что? — взволнованно спросил граф Сигизмунд Ржевузский Путилина, приехавшего к нему с условленным паролем «Умираю за Христа». — Но, боже мой, что с вами, ваше превосходительство? Вас не узнать, вы ли это?
1: Перед магнатом стоял человек с круглым одутловатым лицом без бакенбард. — Мои бакенбарды до времени спрятаны, граф, — усмехнулся Путилин. Дело, однако, не в них, а в вашем сыне.
2: — Вы узнали что-нибудь?
1: — Да, кое-что и очень невеселое. Ваш сын в смертельной опасности.
2: Граф побледнел. — Но где он? Что с ним?
1: — В точности я не могу вам этого сказать, да и некогда. Сейчас вы должны предпринять нечто.
2: — Я?
1: — Да. Садитесь и пишите письмо.
2: — Кому? — пролепетал совсем сбитый с толку надменный магнат.
1: — Вы это сейчас узнаете. Прошу писать, ваше сиятельство, следующее. Любезнейший падре Бенедикт, чувствуя себя очень скверно, прошу вас немедленно посетить меня. Граф С. Ржевузский.
2: — Я к бога кохам, я ничего не понимаю. Зачем мне приглашать настоятеля Энского костела?
1: — Вы желаете спасти вашего сына? — резко проговорил Путилин, пристально глядя в глаза графу.
2: — Ох, только и вырвалось у магната. В таком случае я вас попрошу беспрекословно следовать моим распоряжениям. Но что я буду с ним делать?
1: Вы, разыгрывая из себя больного, настойчиво попросите его остаться в замке и провести с вами всю эту ночь. Во всяком случае, до того времени, когда я приеду к вам.
2: — А если он не согласится, ссылаясь на свои важные нужды?
1: — Тогда вы употребите насилие над святым отцом, то есть попросту не выпустите его из замка
3: хотя бы для этого вам потребовалось вмешательство вашей челяди.
0: «Помилуйте, господин Путилин, вы требуете невозможного!» — воскликнул испуганно граф. «Ведь это скандал, преступление, разбой! Какое я имею право производить насилие над человеком, да к тому же еще духовным?»
2: «В случае чего, ответственность я приму на себя. Впрочем, если вам угодно, мне остается покинуть вас».
0: «Хорошо!» — с отчаянием махнул рукой старый граф.
2: Через час перед замком его остановилась карета, из которой вышел католический священник. Прошло минут 40, и он вышел из замка обратно. Очевидно, старый магнат не исполнил приказание Путилина. Глава 6. Ночная процессия. Два багровых восковых факела и несколько зажженных свечей в церковных канделябрах тускло освещали странную процессию, двигавшуюся по мрачным длинным коридорам. Тут царил такой зловещий густой мрак, что этого света хватило на то только, чтобы не споткнуться, не удариться о стены коридора. Вслед за двумя фигурами в черных рясах шел высокий худощавый человек, за ним попарно 6 лиц.
0: «Не думал я, что мне придется совершать это печальное шествие», — раздался под мрачными сводами резкий властный голос.
2: «Что делать, ваши имененцы? Сит деус вульт. Так хочет Бог.
0: Осужденный предупрежден, что казнь произойдет сегодняшней ночью?»
2: «Пока еще нет. Ради сострадания к юному безумцу-святотатцу час искупления греха не торопились сообщить ему заранее». И опять жуткое безмолвие, молчаливое шествие таинственной процессии. Но вот пол коридора стал как бы покатым, словно он спускался вниз. «Осторожнее, ваши имененцы, здесь так скользко!» — послышались вкрадчиво льстивые голоса. Воздух сразу изменился. Повеяло невероятной сыростью, точно от болота. Пол стал влажным, откуда-то сверху падали крупные капли холодной воды. Свет факелов и свечей заколыхался вздрагивающими языками, словно под порывом вырвавшегося воздуха. Лязгнул замок и засов железной двери, пахнуло еще большей отвратительной сыростью, и процессия стала осторожно спускаться вниз. Казалось, точно неведомые существа, призраки, появившись на земле, вновь устремляются в таинственные недра ее.
0: «Однако с последнего раза сколько воды прибавилось здесь?» — прозвучал опять тот же резкий голос.
2: «Как они смеют! Как они смеют!» — в бешенстве юный граф бросался к железной двери, что из силы колотил в нее руками и ногами. «Пустите меня! Вы преступники-палачи! Слышите ли вы меня?» Ни звука, ни шороха. Точно в могиле. Тогда он бросался к окну и каждый раз в ужасе отшатывался. И вспомнились ему угрожающие слова. «Смотрите, Бог иногда мстит вероотступникам». Но ведь он не отступился от Христа. А какой же еще есть Бог? Вы приговариваетесь к смерти через поцелуй бронзовой девы. Погребальным звоном гудит в его ушах приговор его судей-палачей. Болеслав Ржевузский громко, жалобно зарыдал. Вдруг он вскочил и с каплями холодного пота на лбу стал прислушиваться. Что это? Голоса? Шаги? Да-да, все яснее, ближе. Вот уж у самых дверей его каземата. Он задрожал всем телом, выпрямившись во весь рост. С протяжным скрипом раскрылась дверь. На пороге со свечами в руках стояло несколько фигур, одетых в рясы сутаны.
1: «Так как вам трудно говорить, отец Бенедикт, то позвольте мне вместо вас напутствовать на смерть и поддержать дух преступника», донеслось точно издалека до несчастного молодого графа.
2: Два монаха-иезуита торжественно внесли какое-то белое одеяние.
3: «Что это? Что это значит? Что вам надо?» — в ужасе попятился Болеслав Ржевузский от вошедших.
1: «Сын мой», — начал торжественным голосом старый монах-иезуит, — «вы уже выслушали смертный приговор, произнесенный вам тайным трибуналом святых отцов. Соберитесь с духом, призовите на помощь Господа. Этот приговор будет приведен в исполнение сейчас».
3: «Что?» — дико закричал граф.
1: «Сейчас вы искупите ваши страшные грехи».
3: «Вы лжете, слышите? Вы лжете! Я не хочу умирать! Вы, палачи, убийцы! Вы не смеете меня умертвить!»
1: «Сын мой, все напрасно. Еще ни один наш приговор не оставался без исполнения». Два монаха приблизились к осужденному. «Оденьте вот это одеяние, а свое скиньте. Это последний наряд приговоренных».
2: И они протянули обезумевшему от ужаса молодому человеку белый балахон с широкими разрезными рукавами, веревку и белый остроконечный колпак.
3: «Прочь!» — исступленно заревел граф, отталкивая от себя служителей и палачей. «Спасите меня! Спасите меня!»
2: Безумный крик вырвался из камеры и прокатился по коридору.
1: «Я должен предупредить вас, сын мой, что если вы не облачитесь добровольно, придется прибегнуть к силе. Возьмите же себя в руки. Вы умели бесстрашно поносить святую церковь, умеете же храбро умереть. Я буду читать, а вы повторяйте за мной. Патер Ностер, Уэс Инкоэлум».
3: «Помогите!» — прокатился опять безумный крик ужаса, страха, но веревка уже была ловко накинута на руки осужденного. Граф рванулся, но руки были связаны. Его повалили на соломенный матрац и насильно стали облачать в страшный предсмертный наряд.
2: «Свяжите ноги», — отдал приказ иезуит. «Готовы? Поддерживайте его с двух сторон и ведите».
1: И скоро из камеры вышла белая фигура мученика осужденного со связанными руками и спутанными ногами.
2: Глава 7. Поцелуй бронзовой девы. Шествие открывал престарелый патер-иезуит с распятием в руках. За ним, поддерживаемый двумя черными сутанами, шел осужденный граф. Теперь он не кричал, не сопротивлялся. Предсмертный ужас овладел им. Сознание как-то совсем покинуло его. Когда процессия поравнялась с той таинственной комнатой судилищем, где был произнесен смертный приговор, из нее вышла новая процессия, которую возглавлял его эминенция. У всех в руках были зажженные свечи. При виде новых лиц граф Ржевузский словно пришел в себя. С раздирающим душу криком он рванулся из рук державших его иезуитов.
3: «Во имя Бога спасите меня! Пощадите меня!»
1: «Вы призываете имя Бога?»
3: «С каких пор вы, еретически поносивший креста и святую церковь, уверовали в него?» — раздался резкий суровый голос. «Неправда, неправда! Клянусь крестом, я не поносил ни Бога, ни святую церковь!
2: Вы лжете!
3: Вы говорили, что служители католической церкви, отцы-иезуиты, торгуют Христом оптом и в розницу! Но разве иезуиты равносильны Христу?» — с отчаянием закричал граф. «Вот видите, вы поносите тех, которые служат его величию! Довольно! В этом мире уста ваши не будут больше произносить хулы. Вы предстанете сейчас на суд его самого». По знаку, поданному старшим духовным лицом, мрачные своды страшного коридора огласились пением процессии. «Идущий на смерть должен восхвалять Господа», — послышались торжественно заунывные звуки реквиема. Поняв, что все кончено, что спасения нет и не может быть, граф стал точно безумным. Громовым голосом он старался заглушить страшное заживо похоронное пение. «Негодяи, убийцы, палачи! Вы оскверняете алтари! Ваши руки, которыми вы держите распятие, обогрены кровью! Я умру, но моя смерть жестоко отомстит вам! Ваши проклятые гнезда будут разрушены!» К милосердию Христа и Святой Девы Марии все громче и громче гремит процессия, и они еще произносят имя Христа! О, подлые изуверы-богохульцы! Лицо осужденного сделалось страшным. Колпак еретика слетел с его головы. «Будьте вы прокляты!» В конце коридора, в нише, виднелась бронзовая статуя Богоматери. Спокойно скрещенные руки, печать святой благости и любви на святом челе. «Что это? Что это такое?» «Статуя святой девы». «Но вы приговорили меня к смерти через поцелуй бронзовой девы?»
4: «Так,
3: как же я могу умереть через поцелуй святых бронзовых уст? Да не мучьте меня, говорите, я с ума схожу, палачи!»
4: «Вы это узнаете», — загадочно ответил добровольный палач. «Где отец Бенедикт? Он должен дать последнее напутствие осужденному».
3: Отца Бенедикта не было. Он исчез.
4: «Что это значит? Где же он?» — строго спросил его эминенция.
3: «Не знаем, может, отлучился он, кажется, болен».
4: «Тогда исполните эту обязанность вы, отец Казимир».
3: Молодой граф пошатнулся. Красные, синие, желтые, фиолетовые круги и звезды замелькали, закружились в его глазах. «Конечно, все кончено. Смерть идет. Вот сейчас. Господи, спаси меня. Страшно. Что со мной будут делать?» Его глаза с ужасом, тоской и мольбой были устремлены на кроткий лик бронзовой Богоматери. «Спаси меня! Спаси меня!» — жалобно простонал он.
4: «Вы должны покаяться в ваших грехах, сын мой. Скоро вы предстанете перед вечным судьей».
3: «Не хочу! Пустите меня! Пустите!» Осужденный почувствовал, что его крепко держат и все ближе подводят, подталкивают к бронзовой статуе. В груди все захолонуло, волосы шевелятся на голове. Перед глазами все прошлое, вся жизнь, молодая, кипучая, радостная, с песнями, с любовью, цветами, с воздухом и солнцем.
4: «Говорите, повторяйте за мною, сын мой. Обручаюсь я с тобою на жизнь вечную, святая Дева Мария. Сальве о Сантиссимо!» — грянули иезуиты, но в эту секунду громовой голос покрыл голоса певших. «Стойте! Не с места, проклятые злодеи!»
3: Быстрее молнии из-за колонны выскочил Путилин и одним прыжком очутился около осужденного.
4: «Вы спасены! Вы спасены, бедный граф! Мужайтесь!»
3: Крик ужаса огласил своды инквизиционного логовища иезуитов. Они отшатнулись, замерли, застыли. Подсвечники со звоном выпали из рук палачей. Лица, нет, это были не лица, а маски, искаженные невероятным ужасом. Путилин быстро разрезал веревки. Граф чуть не упал на плиты в обморок.
4: «Ну-с, святые отцы, что вы на это скажете?»
3: Оцепенение иезуитов еще не прошло. Это были живые статуи. Путилин вынул два револьвера и направил их на обезумевших от страха тайных палачей святого ордена.
4: «Итак,
3: Во славу Божию вы желали замарать себя новой кровью невинного мученика. Браво, негодяи, это не дурно.
0: Первым пришел в себя его Эминенция. «Кто вы? Как вы сюда попали?» — пролепетал он дрожащим голосом.
3: «Кто я? Я Путилин, если вы о таком слышали».
0: «Ах!» — прокатилось среди иезуитов.
3: «А попал я сюда вместе с вами, участвуя в вашей процессии».
0: «Как?»
3: «Так, я ведь не только Путилин, но и отец Бенедикт», — злобно расхохотался великий сыщик.
0: «Негодяй! Предал!» — бешено вырвалось у монахов.
3: «Вы ошибаетесь. Отец Бенедикт и не подозревает о моем существовании. Он преблагополучно беседует с графом Сигизмундом Ржевузским».
0: Молодой человек целовал руки Путилину.
3: Что вы?» — отшатнулся Путилин.
0: «Вы спасли меня от смерти, но от какой? Я ничего не мог понять».
1: «Вы ошибаетесь, граф?» Вдруг ласково обратился его Эминенция к графу. «Все это была святая шутка, чтобы попугать вас. Мы и в мыслях не имели убивать вас. Вас решили наказать за ваши дерзости по адресу духовных лиц».
3: «Шутка? Вы говорите, шутка? Ха-ха-ха! Хороша шутка! Я вам сейчас покажу, какая это шутка! Не угодно ли вам поцеловать бронзовую деву?»
0: «Зачем? К чему?» — побледнел важный иезуит, отшатываясь от статуи. «А вы не хотите? Вы трясетесь? Ну так смотрите!» И Путилин, подняв с полу длинный факел, шагнул к статуе.
3: «Не ходите! Не смейте трогать!» — закричал иезуит, бросаясь к Путилину. «Не с места! Или даю вам слово, что я всажу в вас пулю!»
1: Он нажал факелом на бронзовые уста статуи, и в ту же секунду руки бронзовой девы стали расходиться, и из них медленно стали выходить блестящие острые ножи-клинки. Но не только из рук появилась блестящая сталь. Из уст, из глаз, из шеи отовсюду засверкали ножи. Объятия раскрылись, как бы готовые принять несчастную жертву, и затем быстро сомкнулись.
0: «Великий Боже!» — простонал молодой граф.
3: «Вот какой поцелуй готовили вам ваши палачи! В ту секунду, когда вы прикоснулись бы к устам бронзовой девы, вы попали бы в чудовищные объятия. В ваши глаза, рот, грудь, руки вонзились бы эти острые клинки, и вы медленно в ужасных мучениях испустили бы дух».
1: Под угрозой револьверов Путилин выбрался со спасенным графом из мрачного логовища иезуитов. Негласное секретное расследование уже не обнаружило статуи бронзовой девы. Очевидно, ее немедленно куда-нибудь убрали.
5: Материалы Tech for Blind на Радиовоз.
6: Друзья, всем привет! Вы на канале Tech for Blind. Меня зовут Светлана. Те, кто уже успел увидеть большую штуку, которая лежит передо мной, это не то, что вы подумали. Я не собралась в отпуск, и это не чемодан. Вернее, это чемодан, но он является коробкой для одного интересного устройства, о котором я хотела бы вам рассказать. Это устройство – видеоувеличитель Onyx от компании Freedom Scientific. Видеоувеличитель стационарный, поэтому такая вот большая упаковка. Это действительно чемодан, у него есть ножки и колесики. То есть эту коробку при необходимости можно катить. Сам процесс вытаскивания видеоувеличителя из этого чемодана мы пропустим и вернемся уже к более-менее собранному устройству. Ну и еще стоит сказать, что когда это устройство вам приходит, весь этот чемодан помещен еще и в обычную картонную коробку. Коробку я решила не показывать, потому что она в кадр совсем не поместится. Итак, я извлекла увеличитель из коробки, попыталась освободить от всей транспортировочной упаковки, пленки, поролон, пакеты и так далее. Помимо самого устройство в комплекте идет кабель питания, пульт дистанционного управления, инструкция, большая красочная книжка на иностранном языке, руководство пользователя на русском языке, выполнено укрупненным шрифтом, салфетка для протирки, ну и другие такие вот вещи, которые обычно дают в комплекте, бумажки и так далее. Но руководство нам пока не нужно. С пультом мы познакомимся чуть позже. А сейчас поговорим, в общем, какие бывают стационарные видеоувеличители. Есть несколько вариантов. Ну и, наверное, самый распространенный и который многие из вас видели, это устройство со своим столиком и камерой, которая находится под монитором. Вы кладете что-то, то, что вы читаете, под эту камеру на столик и... Собственно, путем передвижения столика в разные стороны вы знакомитесь с изображением. И второй вариант, когда у вас такого столика нет, камера стационарно никак не закреплена, и вы кладете то, что вы читаете, непосредственно на поверхность, где стоит увеличитель, ну, например, на стол. При этом камера нависает сверху над этим предметом, над книгой и так далее, и вы уже смотрите в монитор и, собственно, читаете или пишете. Такая конструкция, как мне кажется, более компактна, и если у вас не очень много места, ее проще разместить. Собственно, увеличитель Onyx HD как раз-таки такой конструкции. Что из себя представляет прибор? Это монитор, на котором будет все показываться. За монитором располагается блок, видимо, со всякой электронной начинкой, и сверху имеется ручка для транспортировки, и в эту ручку вложена камера. Для того, чтобы пользоваться увеличителем, нужно эту камеру поднять аккуратненько до щелчка и развернуть в нужную сторону. Если увеличитель нужно куда-то перенести, то лучше камеру сложить обратно и переносить, естественно, за ручку, а не держаться за штангу камеры, поскольку прибор довольно-таки тяжелый, и таким образом вы можете просто оторвать камеру. С задней стороны на увеличителе есть единственная кнопка включения питания. Я ее показывать не буду, поскольку эту штуку достаточно сложно разворачивать, она все-таки тяжелая. И, кроме того, справа разъем для подключения провода питания. В нижней части выходит такой вот небольшой проводочек. Сюда нужно будет подключать пульт дистанционного управления. Как я уже сказала, камера поворачивается в разные стороны. Вот сама штанга вращается. Ну и этот блок с камерой тоже поворачивается. Его можно развернуть в разные стороны, на 90 градусов, на 180. Камера может работать в двух режимах, в режиме чтения и в режиме дальнего просмотра. Для этого нужно будет откинуть вот тут вот линзочку с камеры и уже разворачивать камеру на какие-то дальние объекты. Мы попробуем все это посмотреть в ходе теста. Все управление происходит через пульт. Никаких больше кнопок на самом устройстве нет. Теперь давайте попробуем собрать эту всю конструкцию и попробуем что-нибудь почитать. И таким образом познакомимся с функциями этого увеличителя. Я подключила увеличитель к питанию и подсоединила пульт дистанционного управления к проводку. Пульт где-то, наверное, с метр будет длина провода, не больше. Пульт сантиметров 15 высотой. Ну, с виду как обычный пульт. Правильно его держать проводом вверх. Он слегка расширяется к верхней части. На пульте с передней стороны располагаются все элементы управления. Сзади кнопок никаких нет. Есть только вот небольшие прорезиненные полосочки для того, чтобы он не скользил по поверхности. Быстренько пробежимся по кнопкам. Самая верхняя левая кнопка включения и выключения питания. Правая кнопка верхняя нужна для некоторых настроек увеличителя. Между ними чуть ниже расположена кнопка поиска. Этот режим мы посмотрим чуть позже. Следующий ряд две кнопки поворот и выбор цветового режима. Еще ниже две длинные кнопки, такие как бы качельки. Нажимать можно верхнюю либо нижнюю часть. Это с левой стороны регулировка яркости, с правой стороны приближение и уменьшение изображения. Еще ниже две кнопки пауза для стоп-кадра и блокировка фокусировки. На пульте есть еще кнопки, но они скрыты под крышкой. Для того, чтобы получить к ним доступ, нужно с нижней части чуть-чуть подтянуть, и откроются дополнительные кнопки, которые понадобятся для функции маски и линии чтения. Пока я поставлю крышку на место. Для включения увеличителя необходимо сначала нажать кнопку с сзади, которая расположена, это уже сделано. И теперь можно нажимать кнопку питания. Прибору нужно некоторое время для загрузки. Во-первых, начинает светиться диод справа внизу монитора, ну и загорается, собственно, заставка. И когда вы видите уже то, что находится под камерой, значит, устройство готово к работе. Ну, вот я возьму сейчас книжку. Можно даже попробовать прочитать, как она называется. Вот я делаю крупнее. Ориентирование и мобильность. Автор Марта Любимова. Вот я регулирую уровень увеличения, поэтому могу саму книгу двигать туда, куда мне надо. Сейчас попробуем открыть. В книге достаточно мелкий шрифт. Есть картинки. Собственно, вот книга лежит под камерой. Приближаю. И вот я добилась того, что на экране есть только две буквы. Это очень большое увеличение, и буквы достаточно четкие. Но, естественно, так мы читать ничего не будем. Вот, пожалуйста, могу отрегулировать комфортный размер текста и читать или рассматривать изображение. Вот здесь есть картинки. Так как у увеличителя нет столика, саму книгу необходимо двигать самостоятельно. С одной стороны, это вроде бы минус, но с другой стороны, мы можем увеличитель поставить на достаточно ограниченное пространство, как вот сейчас у меня для съемок, и все равно можно им пользоваться, хотя здесь до края стола совсем мало места. Ну, посмотрим. Сейчас чуть-чуть уменьшу масштаб. Цветовые режимы переключаются. Вот черное на белом, белое на черном, желтое на синем, желтое на черном. Ну и дальше переключаются они по кругу. Тот режим, который включился по умолчанию, естественный, это просто обычные цвета. Если вам нужны какие-то дополнительные оттенки, то это можно сделать, войдя в специальный режим. Для этого нужно удерживать вот черную правую кнопку, а потом нажать и удерживать кнопку питания. Примерно 6 секунд. После этого у вас откроется меню, с помощью которого вы можете выбирать дополнительные цветовые схемы. 27 схем всего есть у этого прибора. Подробно этот процесс описан в инструкции, не будем мы сейчас это смотреть. Что касается яркости, сейчас я найду какую-нибудь картинку. Так, вот картинка, сейчас чуть-чуть ее уменьшу. Нажимаю кнопку яркости вверх, вот изображение бледнеет. Достаточно плавная регулировка. Нажимаю кнопку вниз, и яркость меняется в сторону затемнения. Достаточно долго я ее держу, и вот очень такая уже так насыщенная картинка стала. Кнопка поворота нужна для разворачивания изображения. Вот я сейчас ее нажимаю, и вы можете видеть, как изображение переворачивается, поворачивается и так далее. Функция стоп-кадра. Вот я нажала на кнопку паузы, можно убрать книгу в сторону, вот наше изображение зафиксировать, можно с ним работать. Нажимаю кнопку еще раз, и стоп-кадр исчезает. Кнопка блокировки фокуса, которая находится правее паузы, будет полезна при письме. Вы регулируете так фокус, чтобы было хорошо видно то, что вы пишете, блокируете фокус, и тогда уже устройство не будет фокусироваться на вашей руке или на ручке. Тоже очень удобно. Режим поиска. Появляется такое вот перекрестие, уменьшается масштаб. Вы можете в это перекрестие поместить то, что вы хотите прочитать, отпускаете кнопку, и масштаб у вас возвращается к тому уровню, который был. Удобен этот режим для поиска информации на странице. Посмотрим, как работают дополнительные функции. Я сняла крышку с пульта и нажимаю левую кнопку из этого блока. Это линии чтения. Две горизонтальные линии. Если нажму на эту кнопку еще раз, то линии станут вертикальными. Еще раз нажимаю, они пропадают. Можно регулировать их положение. Для этого нужно воспользоваться кнопками, которые располагаются ниже. Это такие вот стрелочки белого цвета и черного цвета. Вверх и вниз. Вот с помощью левого блока стрелочек можно регулировать положение. Выше, ниже. Одна из линий становится. А с помощью правого блока можно двигать выше или ниже сразу две линии. Таким образом настроить, вот, например, сейчас в фокусе находится одна строчка. Отключаю этот режим, включаю другой режим маски. Это у нас правая кнопка в этом блоке. Сверху и снизу вот на данный момент часть текста затемнена и определенный участок доступен для чтения. Если я еще раз на эту кнопку нажимаю, то маска применится слева и справа от текста. Еще раз нажимаю, маска снимается. И также с помощью стрелок можно регулировать ширину и вот положение этой маски на экране. Сейчас поставлю обратно крышечку. Мне этот увеличитель понравился качеством изображения. Вот очень все четко, хорошо видно, никаких бликов, ничего нет. И можно очень крупно приблизить какие-то мелкие элементы. Ну и, как я уже говорила, можно поворачивать камеру в разные стороны. Вот я ее разворачиваю. Пожалуйста, вот я ее навела на себя. Всем привет. Теперь меня хорошо видно. Это максимальное удаление. Теперь видно часть нашего класса. Можно откинуть, как я уже говорила, вот эту линзочку. И включится режим дальнего обзора. Вот можно приблизить тут наш телефон, который снимает. Видно мое рабочее место. В общем, весь класс вот удаляю. Также можно выбирать цвета для просмотра. В общем, интересная штука. Закрываю обратно все. И вот камера фокусируется уже на тексте. Ну и вот левее, правее можно расположить так, как хочется нам. Увеличитель оставил у меня очень приятные впечатления. Я пробовала под ним и писать. Сейчас я это демонстрировать не буду, но это тоже вполне реально. Такой увеличитель будет полезен школьникам, студентам, а также тем, кто работает с текстами, либо кому нужно рассматривать какие-то мелкие предметы. Этот прибор все-таки стационарный, поэтому лучше определить ему свое место и потом уже сильно туда-сюда его не двигать, поскольку все-таки достаточно тяжелые приборы, и можно ненароком повредить камеру. Такого рода увеличители сейчас можно получить по индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Конечно, если вы решите купить такой прибор самостоятельно, то он вам обойдется достаточно в крупную сумму, около 300 тысяч. Я свой прибор получила по ИПРА, и надеюсь, он мне поможет в работе и в моих хобби. В описании мы приложим ссылки, где вы сможете подробнее ознакомиться с техническими характеристиками увеличителя. Здесь я об этом говорить не буду. Все-таки меня больше интересует качество самой работы, а не какие-то цифры в параметрах. А на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какие-то вопросы по этому увеличителю, тоже пишите, постараюсь на них ответить. Всем пока!
7: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
9: Радио ВОС.

0: Кто пройти без трости может с Сочи до Москвы пешком? Кто незрячему поможет, да и зрячим, если что? За работу кто болеет, так же, как за дом родной? Где прикрикнет, где согреет? Подскажите, кто такой?
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернаторе Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека.

0: человека с твердой волей.
1: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем, мой дорогой наставник!
2: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
3: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
4: Юрий Серафимович, руководителей и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей. Являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
0: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
5: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
6: здоровья, долгих лет,
7: мирного неба.
5: С днем рождения!
8: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением! Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
9: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
10: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения, даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
11: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
12: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения. И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья, благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа. Да что там, на благо всея Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
13: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
0: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
14: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек. От всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
15: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опора. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
16: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
0: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

0: сердца никогда, никогда. Пускай сердце сердцу откроется навсегда, навсегда. Пусть счастье сегодня не верится, не беда, не беда. Давай еще раз помиримся навсегда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Вы прослушали коротенькое попурри из трех в свое время очень популярных песен. Эти песни записала певица, которая в 60-е, 70-е годы была очень популярна. И в 90-е годы она еще продолжала выступать, и даже в начале 2000-х. Любители ретро-музыки и те, кто застал 60-е, 70-е, 80-е годы, конечно, сразу узнали голос этой певицы. Это Тамара Григорьевна Миансарова, которой в этом году исполнилось 85 лет. Ей мы посвящаем нашу сегодняшнюю программу, как вы догадались. Тамара Григорьевна Миансарова была первой исполнительницей песни «Черный кот». Я не стал включать эту песню в попурри в целях экономии времени, поскольку песня очень известна. Я думаю, нашим молодым слушателям будет достаточно знать, что первой исполнительницей этой песни была Тамара Миансарова. Итак, я немножечко вам расскажу об этой певице. Тамара Григорьевна Миансарова родилась в 1931 году в Кировабаде. Училась в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году, и в том же году поступила в Московскую консерваторию на фортепианное отделение. А со второго курса параллельно начала заниматься на вокальном отделении у профессора Белявской. Отец Тамары Миансаровой, Григорий Матвеевич Ремнев, какое-то время был артистом в театре, а мать Анастасия Федоровна Алексеева была оперной певицей. Поэтому Тамара Григорьевна выбрала такой артистический путь. В 1957 году, по окончании консерватории, она начинает работать концертмейстером в ГИТИСе. А уже в 1958 году удостоена третьей премии на конкурсе артистов эстрады за исполнение вальса Штрауса в собственном сопровождении на фортепиано. С 60-го года она являлась солисткой московского мюзик-холла. Там ее и заметил Игорь Гранов и пригласил к себе работать певицей в свой джазовый квартет, солисткой. И в 1962 году с этим коллективом на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки она получает первую премию и золотую медаль. А в 1963 году она становится лауреатом международного фестиваля в Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Возможно, что так хорошо получилось у нее исполнить эту песню, потому что она сама пережила оккупацию в детстве. И она вложила очень много энергии и сил в запись и исполнение этой песни. И не ошиблась, песня стала популярной, живет до сих пор. Авторы песни Аркадий Островский и Лев Ашанин, напомню. И после этого очень часто Тамаре Миансаровой предлагали записать детские песни. Я выбрал одну редко звучащую песню. Она называется «Песня друзей» и написана к фильму «Иностранка». Фильм вышел в 1965 году. Музыка Мурада Кожлаева, стихи Матвеевой. Вот я не знаю, та самая это новелла Матвеева или просто однофамильца. Сведений нет у меня по этому поводу. Кто знает, напишите, сообщите. Но предполагаю, что это та самая новелла Матвеева. Итак, «Песня друзей» из фильма «Иностранка». Тамара Миансарова поет в сопровождении детского хора имени Локтева.

1964 года у Тамары Миансаровой появляется свой инструментальный ансамбль под управлением Леонида Гарина, который, кстати, тоже был композитором, и Тамара Миансарова несколько песен его записала. Ну, потом были другие коллективы. В какой-то момент она стала солисткой Москонцерта. У нее был очень большой разноплановый репертуар. Песни гражданского содержания, детские песни, шуточные песни, конечно, лирические песни. Сейчас хочу, чтобы мы с вами услышали тоже, мне кажется, довольно редкую песню. Она называется очень интересно «Песня, где ты живешь». Авторы ее Эдди Рознер и Михаил Плецковский. Запись середины 60-х годов.

И вот, несмотря на всю эту популярность, в 1970 году она попала в немилость влиятельных лиц, и поскольку перестала появляться в теле- и радиоэфире, она ушла из Москонцерта и устроилась работать в Донецкую консерваторию, где проработала 12 лет. Именно там, в 1972 году, ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Украинской ССР». Она записывается, много довольно песен записала на украинском языке, но вообще пела не только на русском и украинском, на разных языках. Вот сейчас хочу предложить вам песню «Парасольки» Хертеля и Славяковского на польском языке. В свое время тоже была популярная песня.

В 80-е годы Тамара Миансарова возвращается в Москву, продолжает много записываться, преподает вокал в ГИТИСе с 1988 по 1996 год. Ныне это Российская академия искусств. Она также является профессором Российской академии искусств. Преподает в Доме творчества молодежи на Таганке в Московском институте современного искусства. В 1996 году ей присвоено звание «Народная артистка России». По-моему, только последние несколько лет перестала выступать. Есть ее страничка, конечно, на сайте «Красная книга российской эстрады». Выходили компакт-диски. Она награждена орденом «Знак почета», орденом «Дружбы народов». Является полным кавалером орденов шахтерской славы. У нее дочь, сын, есть семья. И еще один интересный факт – это то, что Тамара Григорьевна Миансарова сама написала музыку к нескольким песням. Одну из них предложу вам послушать в завершении нашей сегодняшней программы. Называется она «Песня о песнях», стихи Игоря Хлебникова. А я, Сергей Андреев, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До новых встреч!

0: Сердце о детях пою, о первых шагах.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренция ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программу экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
8: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Актуальный репортаж.
10: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
11: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
12: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
11: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевская РПП «Юго-Восток», расположенная в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации – возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
12: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным
13: и вносить вклад в общее дело.
14: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» — это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
15: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
13: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
15: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
14: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
13: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты от местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное – судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
15: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр,
16: открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
17: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
18: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
19: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
20: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
19: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
21: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
19: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
0: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
19: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria and Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века.

Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах. И даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его турецкое рондо в турецкий марш. В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл рондо Алла Турка своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное.
Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения операции. Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
2: И хоровод.
1: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
2: Кавалер медалей.
1: Медалей общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал выписал орденский фланг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не давалась, и в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского университета. Федеревский своим советским отделением, Валерий Андреевич Габунов. А еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Ненависского храма Благочинного Истринского Благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Валерьевича Горнова, ветерана специальной военной операции, начальника отдела предъявления Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
3: Да.
1: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
3: Подошел.
1: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мы начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, автор.
4: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь, и я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это, друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек на них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов, и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй, замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ФВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной Истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
3: Спасибо.
2: То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались. У нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Анатолий Абрамов Датикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, его выступлю, да?
4: Ну, выступлю.
2: Да, мои, и вот и Пака,
4: и
2: Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нас, собственно.
5: А сам член правления областной
2: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в битве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, на подумать. Да, извините, что я вторгся в плавный день, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, в Московской области пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
6: Нет.
2: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да.
6: Ну, действительно важные события,
3: И это тоже такой важный, и все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю, и он был из деревни, под Волоколамском они там были, и бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В 1941 году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как в соборке. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вот, ну что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там, 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было. В общем-то, уничтожил. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое. Такой же обман, такое же вероломство. Да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но они не понимают, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду и для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилось, это специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать. И показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкой России, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли. Тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню, как Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году. Как люди, которые готовы встать и умереть за Родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе, мы должны, и об этом, ну, действительно надо, чтобы вот это понятие «Родина или смерть», да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить. Да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает. Да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое. Да, потому что именно через какие-то негативные ситуации, человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественные многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделал, он говорит, я говорю, ну сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах тоже, с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устать, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца, ну, вот, не осознали. Да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к театральному проводу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали туда. А у них в конечке родины даже почему-то не сложилось. Муж, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родина – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человека из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большой поклон.
2: Спасибо. Обратили внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, так понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет, единство, завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, им все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, многонациональный, в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь, да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общественного общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
2: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
7: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
2: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
7: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай непускай территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие яства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан. Вы знаете, как у него войско? Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхан. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется, она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять и голый торс у девочки сзади виднеется. Сплошь и рядом. Все полегли в больнице. Кто с воспалением яичников? Потеря репродуктивности женщин. Вот она, фекальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу в песню? А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией спецслужбы Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере. В самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу, и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватели, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином, нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей разбойника уничтожил. Он защищал Грузию, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что, чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересное. Потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
2: Они все люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович, да, недавно, как правильно. Да. Ветеран специальной военной операции.
8: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Призван в 2020 году там, реализации ВСО 25-го меня браковали. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежь, практически воспитать и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внуки. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь в Великой Отечественной войне, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они когда не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, потому что я туда пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал и пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знаешь, чего ты не посещаешь, куда ты там не ходишь, не посещаешь митинги, собрания, например, лет 10 войны, это не означает, что они плохие. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
2: Спасибо.
6: Я не умею говорить. Сидя.
2: Почему? Да, тоже.

И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказать? Я встал и пошел. А почему? Не потому что меня там патриотизму учили. Нет, потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея – вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встречи с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан.

0: приходит в СВО. Почему внизу его сейчас не видно за портретами? Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» – это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Кто пройти без трости может с Сочи до Москвы пешком? Кто незрячему поможет? Да и зрячим, если что. За работу кто болеет? Так же, как за дом родной. Где прикрикнет? Где согреет? Подскажите, кто такой?
4: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Серафимович Третьяк. Юрий Серафимович, эта дата не просто цифра, а символ мудрости, огромного жизненного опыта и неугасимой энергии, которую вы щедро дарите людям, активно участвуя в Центральном правлении ВОС, в Совете по делам инвалидов при главе администрации губернатора Краснодарского края, в Общественной палате Краснодарского края, в Общественном совете при Министерстве труда, Министерстве здравоохранения, Росздравнадзора. Вас знают как целеустремленного человека с твердой волей.
5: Уважаемый Юрий Серафимович, дорогой мой наставник, в праздничный день вашего юбилея я хочу пожелать вам, как вы меня сами учили, движения только вперед. Я хочу пожелать вам новых целей и их безусловного достижения. Я хочу пожелать вам добра, любви, тепла и света в душе. И, конечно же, я хочу пожелать вам здоровья. Но поскольку здоровье – это только средство, которое помогает нам достигать наших целей, пусть этого средства у вас будет много-много с большим-большим запасом. С юбилеем! Мой дорогой наставник.
6: Уважаемый Юрий Серафимович, поздравляю вас с юбилеем от имени всех женщин Татарстана. Желаю вам крепкого здоровья, любви, такого же позитива на 100 лет и более.
7: Юрий Серафимович, полностью поддерживаю это поздравление. Хочу вам пожелать, чтобы праздничный ваш день стал самым хорошим в вашей жизни и запомнился замечательными событиями. А также желаю, чтобы все последующие дни твоей жизни оставались солнечными, великолепными, теплыми, прекрасными, благополучия, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего. С праздником, Юрий Серафимович!
8: Юрий Серафимович, руководителей и коллективы Организации Всероссийского общества слепых Северокавказского федерального округа поздравляют вас с юбилеем. Почти четверть века вы возглавляете краевую организацию. Завоевали заслуженный авторитет и уважение людей, являетесь примером умелого, инициативного и талантливого руководителя. Желаем вам прекрасного самочувствия, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, теплого отношения и уважения друзей, близких и окружающих. Пусть человеческое уважение в дальнейшем питает вас жизнелюбием, оптимизмом и желанием делать для людей и ради людей. Будьте счастливы!
4: Являясь руководителем одной из самых крупных организаций во Всероссийском обществе слепых, Юрий Серафимович умеет ставить перед собой самые сложные задачи и находить пути их решения, несмотря ни на какие преграды. Для всего коллектива Краснодарского края вы не просто руководитель, а надежный друг и наставник. Мы ценим вашу мудрость, уважаем вашу принципиальность и восхищаемся вашей силой духа.
9: Юрий Серафимович, вас поздравляет председатель Краснодарской местной организации общества слепых Марадуда Николай Алексеевич. Юрий Серафимович, с юбилеем вас! Вы наша гордость, вы являетесь для нас примером. Мы желаем вам
10: здоровья, долгих лет,
11: мирного неба.
9: С днем рождения!
12: Уважаемый Юрий Серафимович, от Тихорецкой местной организации Всероссийского общества слепых и себя лично разрешите поздравить вас с юбилеем. От всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия. Пусть каждый день дарит радость и удачу, много светлых дней, добрых людей на вашем пути, успехов во всем, всегда и везде. Будьте счастливы! С праздником! С уважением! Гладышева Ирина Анатольевна, председатель Тихорецкой местной организации.
13: Дорогой Юрий Серафимович, Тимошевская местная организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, жизненной энергии, всего самого хорошего, доброго и светлого. Мы рады, что мы работаем вместе с вами. Благодарим вас за все. Крепкого здоровья вам на долгие годы.
14: Уважаемый Юрий Серафимович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. В этот особенный день хочется сказать вам самые теплые, искренние слова. Ваша жизнь – это пример удивительной силы духа, отзывчивого сердца и настоящей человеческой мудрости. Вы не просто руководитель, вы тот человек, который умеет видеть в людях самое важное, дарить надежду, вдохновлять на новые свершения – даже в самых трудных ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, как ваша воля, а сердце всегда остается теплым и открытым для добрых дел. Желаю вам мира в душе, гармонии в семье и простого человеческого счастья. С глубоким уважением и светлыми пожеланиями, Светлана Гладышева.
15: Уважаемый Юрий Серафимович, вы мужчина очень статный, для женских глаз такой приятный. Вам желаю долголетия, чтобы поздравить со столетием.
16: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы празднуем день рождения. И не просто день рождения, а юбилей с большой буквы Ю. Одного очень замечательного человека с большой буквы Ю. Юлия Цезаря? Да. Юпитера? Да. Юниверсала? Конечно. Дорогой Юрий Серафимович, искренне поздравляем вас с юбилеем. Числа в паспорте и ваши награды – это просто составляющая вашего замечательного жизненного пути. И знаете, 3 по 25 – это хорошо, но 2 по 50 – это гораздо лучше. Счастья вам, здоровья и благополучия, спокойствия, понимания, процветания и развития во всех ваших уже начинаниях и продолжениях. На благо вашей семьи, на благо Краснодарской краевой организации, Южного федерального округа, да что там, на благо всей Руси. С юбилеем, дорогой Юрий Серафимович.
17: Уважаемый Юрий Серафимович, Ейская местная организация и от себя лично поздравляем вас с вашим юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сил, энергии на новые проекты, чтобы работа вас радовала, а ваши подопечные были благодарны.
4: Являясь полномочным представителем президента ВОС по Южному федеральному округу, Юрий Серафимович заботится не только об инвалидах Краснодарского края, но и об их товарищах из других регионов.
18: Дорогой Юрий Серафимович, учитель, наставник, друг, замечательный человек. От всей души, от своего имени и от имени Волгоградской региональной организации я поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам только крепкого здоровья, любви ближних, чтобы все-все-все ваши начинания сбывались, чтобы все у вас в жизни было только на 5 с плюсом. Мы, ваши помощники, мы, ваши друзья, всегда хотим равняться на вас, всегда хотим только подражать вашим начинаниям. И мы надеемся, что вы будете с нами долгие-долгие годы. Еще раз здоровья, успехов, всего-всего самого-самого лучшего. Обнимаем, любим.
19: Из Астрахани в Краснодар я посылаю привет. Юрий Серафимович, вам сегодня 75 лет. Для меня вы пример и опора. Человек с большой буквы, без спора. Спасибо за мудрость, за каждый урок, который в душе моей лег на замок. Здоровья вам, сил и удачи всегда. И пусть стороной вас обходит беда. Пусть дом ваш уютом и счастьем будет согрет. С юбилеем вас, Юрий Серафимович. Вам из Астрахани от Алины привет.
20: Уважаемый Юрий Серафимович, Херсонская региональная организация ВОС всем коллективам поздравляет вас с юбилеем. Желает вам крепкого кубанского здоровья, огромного счастья. И чтобы вы всегда оставались таким же открытым человеком, как вы есть, доброй душой и добрым сердцем. И чтобы Господь оберегал вас и вашу семью на жизненном пути. И чтобы этот юбилей остался навсегда в вашей памяти.
4: Уважаемый Юрий Серафимович, спасибо вам за ваше служение людям, за вашу верность обществу слепых и за ту неоценимую помощь, которую вы ежедневно оказываете нуждающимся. Мы от души желаем вам здоровья на долгие годы, тепла, уважения и благополучия. Пусть впереди будет еще много побед и радостных событий. С юбилеем вас!

0: Радио ВОЗ представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России, гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренции ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программы экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятие «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
7: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: Беседка на радио ВОС.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центрима Бойко. В гостях у нас в студии Дарья Дорохина, известная многим-многим нашим радиослушателям по проекту действий без барьеров Московской городской организации ВОС. Этот проект «Малинки», затем начальник пиар-отдела благотворительного фонда «Внук», художница, мастерица. И много-много всего, что, наверное, мы постепенно раскроем все секреты Дарьи. Здравствуйте, Дарья.
10: Здравствуйте.
9: С чего начнем? Можно с вашего детства?
10: Я родилась и выросла в Москве, всю жизнь здесь. И в детстве я была зрячим человеком. В общем-то, я так поздно ослепшей к этой категории отношусь. Поэтому все свое детство я видела. И это мне, конечно, сейчас очень-очень помогает и в творчестве в том числе, и в принципе как-то в жизни. Проще представлять, проще что-то фантазировать, складывать у себя в голове. Я всегда была таким творческим человеком, и родители очень сильно это поддерживали. Я занималась и при Пушкинском музее, и при Третьяковской галерее, и при Доме творчества у нас там в районе. Музыкальную школу закончила по классу флейты. В общем, это было всегда рядом со мной. В плане каких-то профессий, желания я по-разному думала, мечтала, да. Конечно, были такие обычные девчачьи желания в духе, там, актриса, певица, заканчивая следователь или стоматолог. Вот такие у меня разбросы были. Но потом все-таки мне захотелось стать парфюмером, заниматься парфюмерно-косметической продукцией. И я пошла уже в школе в биолого-химический класс. У нас в гимназии было несколько профилей, и вот как раз его я закончила. Но получилось так, что, да, вот моя болезнь меня настигла, и немножко про химию пришлось забыть в обычном понимании этого слова. И в моей жизни все-таки обратно вернулась вот эта вся творческая история и литература в том числе. У меня всегда как-то был выбор между химией и литературой. И было сложно выбрать, потому что и то, и другое нравилось. Но это помогло мне сейчас и помогает до сих пор.
9: И все-таки на чем остановились образование?
10: Я закончила бакалавриат Российского государственного гуманитарного университета, факультет журналистики, телевизионная журналистика. И сейчас продолжаю обучение, уже второй год магистратуры. Также факультет журналистики в том же самом университете по направлению современная медиапублицистика.
9: Ну и ваши материалы, по-моему, можно увидеть во многих изданиях. Можно перечислить их?
10: Я с разными сотрудничаю, где-то я совсем анонимна, можете и не узнать, что это я, потому что, естественно, есть такой момент, как что-то писать на заказ. Ну, из таких ВОСовских точно сможете меня услышать в журнале «Диалог» 100%. Там много моих материалов есть. Прочитать статьи агентства социальной информации, туда я писала. Разные, я вот так сейчас честно все не припомню. Но это просто те, кто на слуху, точно найдете 100%. А так я думаю, что если набрать фамилию, думаю, встретить. Сейчас, кстати, пишу для Российской школы подготовки собак-проводников их рубрику «Почемучка с хвостиком».
9: Прям сегодня по дороге читала про вот эту почемучку с хвостиком, про пенсионеров собак.
10: Да, да.
9: А мне кажется, еще было издание «Беседка». Вот как раз. Да. Тоже одноименная с нашей программой.
10: Да, да. Был аудиожурнал. Сейчас просто, честно, времени особо не хватает, но в связи с тем, что мы еще создали свою автономную некоммерческую организацию «Малинки», как раз, как продолжение, можно сказать, нашего проекта. Вот планируем тоже сделать аудиожурнал, немножко переработать нашу ту беседку. Такое совпадение имен получилось случайно абсолютно. Я, правда, на тот момент не знала о существовании программы «Беседка». Потом уже узнала, что на Радио ВОС тоже есть такая программа. Ну, смысл другой, но все равно. Ну, на тот момент показалось наиболее органичным. Поэтому там, да, тоже выпускали. Там, не знаю, выпусков 10, 11, может, 12 у нас уже где-то так получилось. Сейчас просто, да, времени не хватает, но я думаю, что возродим.
11: Ну и плавно мы, наверное, переходим к вашему проекту «Малинки», да?
10: Да.
11: Расскажите, пожалуйста, в чем заключался этот проект и каковы успехи? Я знаю, что на том, что завершился проект, вы не завершили свою работу.
10: У нас, да, проект сам по себе назывался «Компас», то есть комплекс пространственной адаптации слепых, а вот команда наша называлась «Малинки». Этот проект был реализован в прошлом году, в 2024-м, в рамках программы «Действуй без барьеров». И мы в рамках этого проекта, в общем-то, старались адаптировать среду, которая есть в реабилитационном центре для инвалидов по зрению в Малино, так как они недавно изменили статус пансионата на реабилитационный центр. Естественно, в этом плане у них пошла такая усиленная работа. Они с удовольствием приняли наше предложение. То, что мы слышали от многих людей, кто приезжает туда впервые, что не очень получается как-то самостоятельно ориентироваться, а все время с сопровождением ходить тоже нет особого желания. Да, все-таки хочется почувствовать себя независимым, свободным. Ну и плюс ко всему, кто-то делает первые шаги с белой тростью именно там. Вот я сама лично именно там делала свои первые шаги с белой тростью. Вот. И поэтому мы решили, что это будет хорошая площадка, она безопасна, она адаптирована в целом, да, как сама по себе территория для людей с инвалидностью по зрению. Но сейчас там много людей с другими нозологиями. Это тоже один был из таких аспектов, которые мы рассматривали и учитывали при реализации нашего проекта. Поэтому выпустили памятку иллюстрированную. Она там висит, мы видели. Вот ее руководство центра повесило.
11: Она тактильная, да?
10: Она для зрячих людей. Вот, mm-hmm. чтобы было понятно, как с незрячими общаться, ну и для тех, кто, допустим, на инвалидной коляске, как избежать столкновений, к примеру, да, с незрячими людьми, потому что такие случаи там, к сожалению, бывали. Потому что каждый из нас думает, что, ну, мне, наверное, уступят, возможно, меня слышат или, возможно, меня видят, но не всегда получается так, да, потому что у кого-то какие-то сочетанные заболевания бывают, или, в принципе, человек невнимательный, не знаю, там, в своих мыслях идет и не обращает внимания. И у нас такие правила поведения, они как комикс выполнены, там, главная героиня, наша Малинка как раз, везде ходит, то с тростью, то с собакой, в общем, в разных видах изображена. А также мы разработали тактильный макет территории, он сейчас тоже находится в фойе клуба реабилитационного центра, он там на стене. Макет большой получился по размеру, но, в общем-то, люди им пользуются, точно знаю. И руководство нам тоже говорит, что пользуются, и активно к нему подводят те, кто впервые приезжает, ну и те, кто не впервые, тоже им заинтересованы. Также мы разработали альбом с рельефно-графическими картами местности, и к нему есть описание как по Брайлю, так крупно-плоскопечатный шрифт, и аудиоверсия тоже всех описаний там есть. Поэтому неважно, умеет человек там читать по Брайлю или нет, в любом случае информация до него дойти сможет. Поработали с сотрудниками. Ну, естественно, они, в принципе, и так понимают, да, как с нами взаимодействовать, но все равно некоторые нюансы для них были важны, как что-то объяснить, как где-то все-таки правильно помочь, тем более там новые сотрудники тоже появляются, они не совсем в курсе, не совсем погружены в эту тему, и вот для них это тоже было полезно. И ролики мы выпустили о том, как помочь сориентироваться на территории с помощью как раз наших карт, и просто информационный такой рекламный ролик про центр.
11: Да, действительно, особенно то, что памятка для зрячих людей важна, потому что в последнее время очень много появляется в реабилитационном центре инвалидов других категорий, да, поэтому...
10: Да, да.
11: Угу. И они тоже рассчитывают на то, что мы их обойдем,
10: ну,
11: да?
10: Ну, вот да, то есть взаимно так получается, что одни думают, что мы их обойдем, другие думают, что они нас пропустят. Вот, чтобы как-то попытаться, по крайней мере, договориться.
11: Ну вот завершился проект, результаты есть уже, а сейчас продолжаете сотрудничество?
10: Мы, в принципе, всегда на связи с руководством центра, то есть они всегда рады с нами взаимодействовать. Как раз вот тоже рассказывают, насколько активно пользуются тем, что мы им предоставили. Сами мы тоже там были, все это видели, щупали своими руками и глазами. Поэтому в этом плане, да, конечно, мы поддерживаем общение, связь. Ну, у нас вот получилось такое развитие, да, нашего проекта. Малинка созрела и переросла в автономную некоммерческую организацию, поэтому сейчас спектр нашей деятельности, он увеличился.
11: Кроме того, что вы продолжите свою беседку, какие еще планы у Малинки?
10: Сейчас вот я активно провожу творческие мастер-классы по написанию картин слепой. Это тоже, скажем так, да, социокультурная реабилитация. У нас еще есть идеи, надеюсь, что получится их воплотить, пока не буду раскрывать все, потому что скажу, вдруг не сбудется. Поэтому уж когда сбудется, тогда, я думаю, еще встретимся и все расскажем, что у нас есть. А так и IT у нас услуги есть, и полиграфические, и всякие-всякие прочие разные. Ну, в общем, мысли есть, идеи есть, главное теперь реализовывать.
11: Ну, мы будем ждать вас с новыми идеями, новостями о вашей деятельности, а сейчас перейдем к самой красивой стороне вашей деятельности. Это вот как раз картины тактильные. Недавно совсем у нас в музее ВОС открылась выставка, да?
10: Угу, да.
11: Вот, можно об этой выставке.
10: Выставка называется «Тактильная вселенная Дарьи Дорохиной». Я так назвала выставку, потому что мне кажется, что благодаря как раз вот таким тактильным прикосновениям к моим картинам любой сможет погрузиться в небольшую мою такую творческую вселенную и познакомиться со мной чуть-чуть поближе и с моим творчеством. Выставка была открыта с 1 октября. Вот сегодня как раз последний день ее работы официальной. Поэтому, да, месяц пролетел быстро, незаметно. Но все равно я знаю, что люди ходили, и отзывы были приятные, положительные. Безусловно, я очень рада этому факту. Вообще открытие КСРК ВОС устроили очень такое
11: грандиозное, грандиозное. Да, красивое открытие было.
10: Очень здорово. Спасибо огромное. Я правда не ожидала. Ну, как-то думала, откроем, ну так, по-скромному. А тут прям целая такая церемония торжественная. Поэтому за это огромное спасибо. Очень, правда, приятно было. И что еще ребят привезли, которые, да, на СВО были, они тоже посетили мою выставку. Тоже какой-то, наверное, может быть, стимул им, да, для дальнейшего развития. Мало ли у кого какие способности, желания, вдруг тоже захотят как-то себя так творчески проявить, вдруг тоже какое-то вдохновение для них на этой выставке нашлось. Я была бы очень рада.
11: На самом деле мы тоже с коллегами смотрели картины, очень красивые, и как визуально, так и тактильно, поэтому, да, желаем вам успехов, новых творений и собственных, ну и чтобы такие же были талантливые ученики у вас.
10: Спасибо огромное, будем стараться.
11: Расскажите, пожалуйста, про технику изготовления этих картин, что вы используете?
10: К этой технике я шла, искала ее, потому что не сразу все, да, как-то нам в руки попадается. Есть техники для незрячих людей в плане рисования. Я попробовала, но не все мне подошло, но это, в принципе, нормально. Каждому свое. И вот открыла для себя как раз текстурную пасту. Сейчас, в принципе, популярное такое направление, как интерьерная живопись, фактурная живопись. Но там больше какие-то такие абстракции, действительно дизайнерские работы. А мне хотелось что-то с уклоном в такую более классическую сторону. И как раз вот текстурная паста мне позволяет это делать. Соответственно, я помимо нее использую гуашь, акрил, ну, какие-то другие элементы. В некоторых картинах там даже стекло есть. Вот где-то тушь, где-то паталь. Ну, все зависит от задумки. Опять же, сложность картины, да, длительность ее изготовления, все зависит от задумки. В целом, если простая картина, допустим, фон там как-то гуашью можно сделать, да, а объемные элементы за счет вот этой текстурной пасты. Она засыхает и позволяет, в общем-то, и мне тактильно находить предметы, и тем, кто, да, не видит, уже в итоге смотреть тоже мою картину. Конечно, не все элементы там тактильные, но мне кажется, если прям все было тактильно, возможно, это было бы чересчур. Ну, в моем случае. Естественно, если специально адаптируют какую-то известную картину, да, там своя методика, свой подход. Здесь все-таки, ну, какие-то главные моменты хочется выделить.
11: А тифлокомментарий к своим картинам готовили?
10: Я иногда, когда вот публикую себя в социальных сетях, могу прокомментировать как-то что-то, что я изображаю. Так специально, конечно, нет, потому что я сама по себе не тифлокомментатор. Наверное, грамотно это вот прям не сделаю. Ну, в двух словах могу объяснить, что там изображено.
11: Дарья, скажите, пожалуйста, еще я на одном из концертов совершенно случайно услышала ваш вокал. Расскажите, пожалуйста, где вы учились, как и с кем поете, записываете или что-то?
10: Я училась давно еще в музыкальной школе, но там не было у нас прям направления вокал. Я просто в хор ходила, как и все. В общем-то, обязательная такая была программа. А так по классу флейты закончила. А в плане вокала специально, вот чтобы прям индивидуально с преподавателем, я не занималась. Только потом ходила уже в хор местной организации «Сокол». Вот там мы много пели, занимались. Но это, опять же, хор был. То есть индивидуально не занимались, только если уж прям конкретно для конкурса что-то там подобрать, где-то что-то там чуть-чуть подправить. Но специализированных занятий не было. Вот. Поэтому можно сказать, что отчасти самоучка такая. А, тогда, да, на конкурсе выступала. Спасибо большое, что так оцениваете высоко мое выступление. Очень приятно, правда, потому что именно как сольный исполнитель вот так вот на конкурсе, это для меня было впервые. Я думаю, что удачно получилось. А сейчас, в ближайшее время, кстати, на телеканале «Эх» в честь Дня народного единства будет концерт, в котором я также приняла участие. Мы записывали, и там будут показывать меня, не только, но меня в том числе, вот как раз 4 числа, но потом уже тоже будут повторы, несколько месяцев в разных там программах, ну это уже их там решение, их телевизионная сетка, но в ближайшее время можно найти меня будет там, 4 числа.
11: Скажите, пожалуйста, а можем что-нибудь сегодня услышать в вашем исполнении?
10: Я могу предложить послушать песню, как раз которую я буду исполнять на телеканале. Это «Вдовы России».

0: Спасибо большое, Дарья. Удивительная песня. Я просто поражаюсь вашей разносторонности, но мы еще не дошли до вашего творчества. Это на одной из выставок в Институте Реакомп я видела ваши украшения, изготовленные в стиле, как это называется?
1: Филиграни.
0: Угу. Расскажите, пожалуйста, вот об этом искусстве.
1: Я просто увидела, что будет конкурс в Реакомпе, решила что-то такое вот создать под это дело. И получился комплект украшений как раз с жар-птицей, то есть такой он очень яркий, активный. Там серьги в виде куполов собора Василия Блаженного. Ну и на подвеске, такой даже медальон, я бы сказала, там как раз вот жар-птица изображена, сидящая на ветках, и там золотое как раз яблочко, и такое ночное небо. Это из полимерной глины все сделано, то есть здесь, в принципе, ничего такого особенного нет, просто очень такая аккуратная, тонкая работа именно в плане лепки и всего вот этого выкладывания, да, на основу. Ну, основа тоже, в принципе, сначала идет из полимерной глины, потом я уже там украшала, где-то бисер добавила, где-то жемчуг добавила, ну, так, чтобы попраздничнее смотрелось. Хотя оно, ну, и, в принципе, достаточно яркое, потому что сама жар-птица, она, да, там таких оранжево-красных цветов. Серьги тоже, если помним, да, эти купола собора Василия Блаженного, тоже они такие яркие. Но сама техника просто требует концентрации, внимания и аккуратности, и все.
0: Ну, вот мы столько видов деятельности ваших рассмотрели. Еще скажу, что пару лет назад начинала обучать Дарью макраме, и сразу же, прямо сходу у Дарьи все получалось. Правда, единственное, мы не закончили работу, к сожалению. Как вот это идет?
1: Ну, я попробовала, вот, техника интересная, работу, да. Просто все обещают, что будет еще мастер-класс, поэтому я в ожидании, когда мы это закончим.
0: Я тоже.
1: Так что...
0: соберемся как-нибудь, обязательно закончим.
1: Да, обязательно закончим, потому что и вот по отзывам других тоже участников нашего светлячка всем все понравилось. Кто-то там до сих пор активно плетет браслеты. То есть есть такие вдохновленные люди, которым это понравилось прям до глубины души.
0: Я думаю, что всегда можно продолжать развивать, тем более, что есть много всяких описаний. Главное усвоить 2-3 основных узла, а дальше уже...
1: Да, фантазия.
0: Фантазия, да, действительно. Дарья, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что у вас какое-то особое отношение к жар-птице.
1: Мне просто сам по себе образ нравится. И у меня, да, есть картина «Феникс», правда, не «Жар-птица», а «Феникс». Многие думают, что я ее написала вот в каком-то максимально приподнятом настроении. Я просто много таких отзывов слышала, что вот прям, наверное, максимально была счастлива. На самом деле, наоборот, мне хотелось как-то все грустные мысли сжечь, да, как сжигается сам по себе феникс, и чтобы возродиться и об этом всем забыть. И немножко, конечно, моя жизненная история похожа, потому что

0: как-то у меня случилось отравление, и я как будто бы действительно была вот так вот сгоревшая изнутри. И снаружи это уже так выглядело. Вот. И заново получилось такое небольшое у меня перерождение, как будто была жизнь до и после. И в этом плане мы, наверное, похожи.
1: Да, это очень интересно. Давайте подробнее об этом, Дарья, поговорим в следующей программе. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Дарья Дорохина, художница, журналист, вокалист, много-много всего. Даже затрудняюсь все перечислить. Да, с вами была Цындема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
3: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос». И я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня в студии со мной Елена Колосенцева. Привет, Лен.
5: Здравствуйте.
4: Лен, у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к разным запахам и ароматам? Что для тебя они значат вообще?
5: Если честно, я очень далека от этой темы, потому что даже духи, наверное, выбираю не очень скрупулезно.
4: Ну, видимо, так получается, что не важны для тебя, да?
5: Да,
4: просто вот
5: да.
4: Есть люди, которые действительно внимания на это не обращают. Вот. Но я долго думал и пришел к тому, что, допустим, для незрячих мир ароматов – это еще одна интересная область, в которой можно было бы себя попробовать, или, по крайней мере, область чувств, в которой можно было бы насладиться. И вот тут однажды, месяца, наверное, 3 назад, мои любимые студенты случайно, так ни с чего, я бы сказал, преподнесли мне небольшой подарок. Это были ароматические палочки. Это вещи, которую я никогда не видел, и на самом деле меня это зацепило почему-то. Да, я попробовал, мне понравилось. Я начал разбираться в теме. Всегда я человек любопытный, поэтому начал взрываться все глубже и глубже. Ну и, собственно, купил что-то сам. Мне, в общем, понравилось опять же.
5: А скажи, пожалуйста, ты их покупал в хаотичном порядке или смотрел, какой запах чему соответствует, каким показателям, и затем выбирал?
4: Если честно, я начал с того, что, ну, с хаотичного выбора. Я просто нашел большой сайт, где многие разделы посвящены ароматам, начиная от эфирных масел и заканчивая благовониями в виде палочек. И там действительно большой каталог, наверное, страниц 16 по 10 товаров на каждый, да, то есть около 160 названий, только палочек. И я просто вот шел по списку и смотрел. Ну, интересно мне это, не интересно, да, допустим, что такое ваниль, я знаю. Я бы не хотел пробовать ваниль, да, вот, чтобы пахло так у меня, допустим, дома. Ну, почему-то мне не нравится. С другой стороны, я не знаю, что такое иланг-иланг. Вот мне захотелось понять, что это такое, да, что такое ветивер, допустим. Это я знаю, да, в мужских духах очень часто это используется, на такой древесный запах, интересный весьма. Что такое сандал, я знаю. Ну вот, и мне хотелось посмотреть, что к чему. Допустим, что такое корица и апельсин, такая смесь интересная. Как это будет? Вот я взял и купил, да, эту упаковочку, там по 20 палочек, и стоит это, в общем, на самом деле не очень дорого. Что-то по 10 рублей, что-то по 20, ну, не больше. Вот. Ну и сейчас до сих пор пробую те или иные ароматы и стараюсь проникнуться тем, что они дают. Ну и читаю, конечно, описание в сети, потому что есть такая область знания, скажем так. Ну, это, наверное, не научное знание, но все же ароматерапия. Там же вполне серьезно люди пробуют и выясняют, какие ароматы для чего и чему способствуют, скажем так, ну, в отношении человеческого организма. Сразу хочу перед нашим с тобой разговором сказать, что я, думая об этой передаче и читая всевозможные ресурсы в интернете, наткнулся на такую странную закономерность. Как только речь заходит об ароматах, палочках, масле или чем-то другом, все время примешивается какой-то религиозный оттенок такой, то есть это какие-то ссылки на ауру, на энергетику, на
5: фэншуй.
4: Фэншуй, да, то, что вот это вот непонятное, да, оказывается, это еще и обман. Поэтому сразу хочу оговориться. Никакого отношения лично я к этому не имею. Я очень-очень далек от всех религий, от каких-либо медитаций, от каких-либо астралов, энергетик и так далее. Но меня интересует чисто эстетическая, наверное, сторона. И сторона, скажем так, здоровья, именно физического влияния, можно, ну, не медицинского, а действительно, наверное, физического влияния на организм человека, этих ароматов. Конечно же, мне хочется, чтобы те, кто этим заинтересуется, смогли с помощью ароматов, ну, может быть, где-то реализовать себя, да, ведь можно составлять композиции из ароматов, можно просто их, скажем так, использовать для того, чтобы сделать свой дом более уютным, более комфортным, ну, и так далее. Так вот, оказалось, что для ароматерапии и вообще, так сказать, для эстетического наслаждения люди пользуются разными, ну, скажем так, приборами, да, устройствами, средствами. В частности, допустим, есть такая вещь, как аромакулоны. Такие сосуды, они бывают деревянные, маленькие, бывают стеклянные, бывают керамические, бывают из камня даже дорогущие. Они действительно вешаются либо на браслет на руку, либо на шею. Ну, чаще всего все-таки на шею. Туда, оказывается, капается капелька эфирного масла или несколько, если вы понимаете, как их можно соединить, потому что не все запахи совмещаются. И это вешается, ну, действительно, вот на шею куда-то на тело, да, сосуд нагревается, и, соответственно, масло испаряется, ну, получается эффект, да. Ну, свечи все знают, да, то есть это либо обычная свеча, которая при горении издает какой-то аромат, либо так называемые плавающие свечи, да, в чашечках, во всевозможных сосудах, они тоже бывают ароматизированные. Но вот сколько я пользовался этими вещами, ну, меня это впечатление не произвело, потому что ароматы какие-то не то чтобы посредственные, но они, как по мне, с сильным химическим каким-то таким привкусом, я бы сказал. Оказалось, что такие свечи можно делать самостоятельно. Продается воск для таких свечей, продаются масла всевозможные. Есть вариант с аромалампами. То, что мне тоже понравилось, это тоже интересно.
5: Аромалампа и аромасосуды — это разные?
4: Значит, смотри, как получается. На многих сайтах, в разделах, на которых написано «аромалампы», приводится следующее описание. Это сосуд, в который наливается вода, туда капается несколько капель эфирного масла, и под этот сосуд ставится обычная свеча. Вода начинает плавно испаряться, да, и, соответственно, получается запах.
5: Да-да, я вспомнила, действительно так. И аромалампы больше по размеру, и они чаще всего ставятся дома, да.
4: Да, и есть же такой еще момент, техника-то далеко шагнула вперед, есть совмещенные электрические уже приборы, когда он и светится, да, причем может разными цветами светиться, и ионизирует воздух, и еще вставляется картридж туда, или подставочка такая, как блюдце, туда тоже наливается вода с маслом, она тоже, потому что лампа нагревается сама, да, или, ну, патрон там, или, не знаю, какая-то внутренняя часть лампы нагревается, и вот это масло испаряется, то есть и свет, и ионизация, и вот такой аромакомплекс. Продаются, оказывается, и наборы эфирных масел, да, которые можно употреблять по-разному. То есть их просто наносят на тело, как духи, но это дело обычное. Капают в ванну, в воду, когда принимают ванну. А есть, оказывается, душевые кабины со специальными картриджами, да, в которые тоже можно налить немного этого масла. Масла в основном продаются в наборах по 5-6 штучек, и там буквально 1.5 мл в каждом пузыречке. Набор составляется людьми, которые знают, что вот именно эти запахи можно совместить. Хорошо, а мы с вами обязательно продолжим этот разговор, но и после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
4: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Елена Колосенцева, Максим Петров. И мы сегодня говорим об ароматах, о всевозможных запахах и о том, как их добавить в свою жизнь, как сделать свой дом уютнее, комфортнее, как можно реализоваться в вот этой ароматной области. Значит, кроме уже перечисленных способов ароматизировать ваше помещение, есть еще смолы, продаются они по 30, по 50 грамм, в зависимости от редкости смолы. Ну, допустим, ладан, да, всем известный. Или смола драконового дерева. Это вот называется, кстати, отличный запах. Очень-очень мягкий, очень такой, я бы сказал, мужественный. С другой стороны, очень сдержанный. Вот. Ну, смолы дома, в общем, курить, наверное, нет смысла. И это, наверное, непрактично, потому что все же смола сильно коптит. Да, это обои будут желтые, и потолок, и так далее. Ну и все-таки квартиры у нас не такие, чтобы большие, поэтому для маленького помещения это душновато и дымновато. Это для больших каких-то вот действительно ритуального, наверное, назначения помещений. Есть большое-большое количество палочек ароматических благовоний. Они бывают индийские, тайландские, бывают японские, китайские, бывают непальские, тибетские. Наиболее качественными считаются индийские и тибетские благовония. При этом индийские делаются на тонком бамбуковом стержне. Да, это буквально щепка, даже тоньше спички, которая покрывается либо углем, либо смесью из опилок ароматических растений. И сверху, опять же, и тот, и другой вид покрывается эфирным маслом. Потом это все высыхает, ну и, соответственно, пакуется и продается нам. В среднем, кстати, где-то от 10 до 20 штук. Упаковка. Значит, наиболее чистыми считаются черные палочки из угля, потому что нет примеси сгорающих вот этих опилок. Но они стоят, разумеется, подороже. Просто уголь своего запаха не добавляет. Палочки, которые имеют, ну, для тех, кто видит, да, цвет от бежевого до коричневого, это как раз те самые палочки со стружками, с опилками. Они считаются менее, так сказать, престижными, но ими тоже можно пользоваться. Они, в общем, дают неплохой результат. И бывают палочки, допустим, японские или тибетские, они без стержня, они сделаны исключительно из ароматических растений, угля и масла. Считается, что это более тонкий такой вариант в смысле эстетики, потому что нету запаха сгорающего бамбука. Не советуют специалисты пользоваться тайваньскими и китайскими благовониями. Хотя купленные в Китае благовония считаются, в общем, достаточно неплохими. То есть не стоит покупать у нас здесь китайские, а вот в Китае можно купить, тем более, что они делаются не только в виде палочек, но и в виде статуэток, бочонков, подвесок и так далее. То есть там огромное разнообразие, оно не только еще и ароматическое, еще и визуальное. Ну и, возможно, тактильное. Непальские благовония считаются самые качественные, потому что они всегда делаются в основном для практик медитативных, всегда делаются только из исключительно качественных растений, из исключительно качественного сырья и минералов. Поэтому дают наиболее интересный эффект, наиболее богатый спектр запахов с переливами. То есть, ну вот, считается это высший класс. Ну, они, соответственно, и стоят подороже, чем те, по крайней мере, с которых я начинал. Что касается выжигания вот этих благовоний, то положено делать так. Если палочка имеет бамбуковый стержень, то она ставится в маленькую подставочку, курительницу. Они разные бывают по форме. Вот, в частности, у меня как звездочка шестиконечная. В середине просто дырочка, куда вставляется стержень. Ну, на звездочке там какие-то символы, знаки. Я особо не пытался разбираться. Вот. Обязательно подставку ставить на большое блюдо или какой-то, ну, поднос металлический, да? Потому что плохое свойство палочек заключается в том, что они могут разбрасывать пепел, да? То есть пепел падает все равно, по крайней мере, вниз. Это неприятно и это может быть опасно. Поэтому должна быть какая-то железная подставка, достаточно широкая, чтобы было и чисто, и безопасно. Если палочка не имеет стержня, то ее можно поставить просто в миску, в тарелку с песком, рисом или другими мелкими зернами и выжигать. А некоторые палочки, вот эти без стержня, они вообще закрученные, как спирали. Они устанавливаются тоже тогда на плоскую, лучше железную поверхность, потому что с них тоже сыпется пепел. И в данном случае сыпется в разные стороны, поэтому здесь немножко больше неприятностей. Ну вот, следует себя обезопасить от таких неприятных мелочей, поэтому обязательно железный поднос какой-то. Если вы не хотите связываться с пеплом и есть боязнь огня большая, то есть другой вариант. Есть так называемые аромаконусы. Это благовония, сделанные в виде конуса, которые поджигаются сверху и устанавливаются тоже опять. Можно на небольшую подставку. Пепла она почти не дает, а если дает, он весь сваливается как бы внутрь. Он не может никуда улететь, вылететь и так далее.
5: Конус маленького размера.
4: Да, хоть, небольшие, да? Конусы, они где-то по, наверное, по 2,5-3 сантиметра, они совсем небольшие. Так вот, по поводу того, как должны зажигаться эти палочки и конусы, если уж вам понравится идея. Первый раз, когда я взял палочку в руки, я просто ее зажег и поставил. И она у меня благополучно сгорела буквально там, наверное, минуты за 4, за 5. Это было неправильно. Следует делать так. Нужно поджечь конус или палочку. При этом, кстати, конус можно держать вершиной вниз, так будет удобнее. Дать разгореться благовонию в течение 10 секунд и задуть. А задуть так, чтобы тлел кончик палочки или конуса. А на глаза это можно определить так, там остается небольшая красная точка, да, уголечек. Руками это тоже определяется. Если вы не видите, то можно просто поднести руку к кончику палочки. Если вы не чувствуете явного огня, если вы просто чувствуете тепло, да, что вот он, кончик горячий, то это как раз то, что нужно. То есть она будет стоять, дымиться, она дымится где-то, тлеет, ну, порядка 20 минут. Этого вполне достаточно. Вообще считается, что 2-3 палочки в день — это вот то, что нужно, да, лучше даже 2. Потому что есть подозрение у некоторых ученых, что очень частое вдыхание благовоний, особенно в закрытых помещениях, особенно в маленьких помещениях, может привести к болезни легких. Поэтому нужно на качество давить, да, не на количество. 2-3 штуки этого вполне достаточно. Если этим вы будете заниматься. А если так, просто немножечко освежить помещение или как-то придать ему особый аромат, то вполне хватит до одной. Она горит 20 минут, и все на этом заканчивается. Что еще нужно знать? Ну, конечно же, не оставляйте горящие палочки в тех местах квартиры, где могут скакать кошки, бегать собаки, да, и летать попугаи. Вот, это может тоже нехорошо кончиться. Не следует оставлять на сквозняке такие вещи, потому что, ну, все-таки это огонь, хоть и не в явном виде, но, тем не менее, может получиться неприятность тоже. И, соответственно, берегите от детей, чтобы они не катали это сильно по рукам, не засовывали в рот и так далее, чтобы они сами не поджигали, не роняли. Так, опять же, недалеко до беды. Ну, собственно, вот техническая часть у нас с вами как-то сложилась, мы ее обсудили. Ну, а теперь, наверное, тебе, Лен, слово, да? Ты нам подробнее расскажешь о том, как же ароматы соотносятся друг с другом, какой аромат для чего нужен и чему способствует.
5: Ароматы делятся на несколько видов, всего их 5 насчитывается. Есть ароматы-стимуляторы, они повышают концентрацию внимания, улучшают память, устраняют депрессию, придают бодрость и работоспособность. К этим ароматам относятся аромат кедра, лимонника, лимона, фенхеля, мандарина, апельсина, пачули, корицы, розмарина, рододендрона, магнолии, камфоры и сандала. Второй тип называется адаптогены. Они нормализуют работу нервной системы и повышают коммуникабельность. К этим ароматам относятся ароматы мяты, лаванды, лавра, жасмина, розы, мира, душицы и миндаля.
4: Мира, я так понимаю, это вот то, что тоже опять в церквях, да?
5: Да, я тоже. Ассоциация у меня такая. Еще есть успокаивающие ароматы. Их используют при умственном и физическом переутомлении. К этим ароматам относятся ароматы ромашки, герани, мелиссы, тоже сандала, кстати, и чайного дерева, лотоса, орхидеи, майорана. Ну, все знают, что ромашка успокаивает, даже ее отвары успокаивают.
4: О, так не люблю запах ромашки, ужас просто.
5: Кстати, ромашка является и антисептиком. Я думаю, что ее аромат тоже может в этом деле помочь. Есть ароматы, которые защищают от энергетического вампиризма. Ну, по крайней мере, так считается. Они защищают и от зависти, и недоброжелательности. Есть ароматы 5-й тип, это которые восстанавливают ауру. Жасмин, мелисса, миндаль, шалфей, гвоздика, роза, опиум, розмарин, можжевельник, ладан, лимон. Вот это основные 5 типов. Еще, если говорить о восстановлении ауры, так называемой, тут можно сказать и о восстановлении здоровья в принципе.
4: Ну, я думаю, эмоционального состояния вообще какого-либо, да, вот хорошего, такого нормального эмоционального состояния, да. Я вот еще раз подчеркиваю, что мы тут не об аурах, да, и не о медитациях говорим, просто уж так получилось, так принято.
5: Да, что все связано.
4: Да.
5: В общем-то, советуют в холодную погоду, она у нас уже наступила, использовать ароматы эвкалипта, миндаля, корицы, герани, камфоры, розы и аромат афродезии. А в теплое время года сандал, ладан, гиацинт, фиалку, магнолию, лимон, бергамот и лаванду. В общем-то, запахи, как раз, которые я озвучила, эвкалипта, да, и камфоры, и герани, они как раз такие лекарственные. Поэтому я думаю, что во время простуды очень даже помогут вам.
4: Единственное, что, давайте сразу скажем, я видел такую вещь, так называемом кратком справочнике ароматов, что запах эвкалипта, аромат эвкалипта и мяты не полезен беременным женщинам.
5: Они очень сильные, да, как запах герани, кстати.
4: И нельзя добавлять его в ванну при, значит, приеме ванны, в воду.
5: И еще, кстати, пион тоже очень сильный запах.
4: Угу. То есть,
5: с ними надо быть осторожнее.
4: Да.
5: Друзья, если говорить подробнее о каждом запахе, то тут, наверное, уйдет несколько часов, поэтому мы лишь основные ароматы затронем, те, которые часто встречаются. Ну вот возьмем лимон, он способствует укреплению иммунной системы, уменьшает головные боли, головокружение и тошноту. Такой тонизирующий аромат. А в качестве антидепрессанта хороший иланг-иланг. К тому же этот аромат вызывает чувство уверенности в себе, избавляет от судорог, нервного тика, головной боли. Хвойные ароматы сосны, кедра помогают при любых болезнях, они способствуют ускорению реабилитации. Бергамот рекомендуется в качестве антидепрессанта. Ну а вот можжевельник, тоже известный факт, аромат можжевельника обеззараживает, что воздух что, наверное, и органы, через которые мы вдыхаем.
4: Причем почему-то запах бергамота ассоциируют еще, вернее, советуют. Ну, прежде всего, да. А во-вторых, советуют творческим людям для развития творческих способностей. Не знаю, как это может быть связано, но, тем не менее, есть такая информация.
5: Роза помогает снизить тревожность, стресс, печаль, депрессию, улучшает умственное и эмоциональное состояние. А шафран помогает сбалансировать нервную систему и успокоить ум. Базилик еще есть, он укрепляет иммунную систему. Алоэ вера является сильным антисептическим средством и способна очищать пространство дома от разнообразных простудных болезнетворных бактерий и вирусов. Еще есть аромат розы и меда. Ну, тут тоже, наверное, все знают. Аромат меда очищает дыхательные пути, облегчает состояние при простудах, обладает иммунно-биологическими антиаллергическими свойствами. Да, мандарин расслабляет, снимает умственное напряжение, устраняет депрессию, а клубника снимает усталость,
4: стресс
5: и поднимает настроение. Вот, кстати, об аромате сосны. Этот аромат применяют против легочных заболеваний. Этот аромат усиливает приток чистой энергии, как пишут, помогает быстро восстановить силы после тяжелого эмоционального удара. Ну, кстати, опять же, масло ароматическое можно капнуть, ну, по крайней мере, наши мамы так делали, капнуть в горячую воду и подышать над ним под полотенцем.
4: Mm-hmm.
5: Я думаю, что сосна, пихта для этого очень подходит, если вы заболели. Гордения помогает при бессоннице, переутомлении, при головных болях и воспалениях. Корица стимулирует кровообращение, снимает последствия интоксикации, укрепляет нервную систему. Корица еще согревает, веселит, снимает депрессию. Кокос возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в организме и снимает апатию и сонливость.
4: Это для худеньких.
5: Киви помогает при начальных стадиях заболевания горла, а также обладает потрясающими способностями излечивать болезни сердца, помогает сжигать жиры тоже. Вот киви интересно. И еще два запаха у нас осталось. Яблоко. Аромат этого фрукта снимает депрессию, состояние страха и раздражительность. И гвоздика. Она восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения. И запах гвоздики, он восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения.
4: Ну вот, уважаемые радиослушатели, благодаря Елене, у вас теперь есть краткий справочник ароматов. Если вам понравилась идея, ну что же, в добрый путь, да, смотрите, что вам лучше, что вам подойдет, покупайте благовония, воскуривайте их и будьте здоровыми, делайте свой дом уютнее, комфортнее. А если у вас остались вопросы, предложения или замечания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
5: До свидания, друзья.
2: Бытовой вопрос.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
2: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
1: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
2: Женщины-поэты. Женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
1: Кто они? Какие они?
2: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
1: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
2: и Геннадий Карцев.
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Век, сотканный из кремния и стали, сжимает время, пожирает дни. Казалось, даже музы петь устали, чтоб в душах зажигать огни.
1: Но если иногда остановиться и пожелтевшие перелистать страницы, тогда и время остановит бег, и прозвучит серебряное слово, душа согреется и снова серебряный наступит век. Открыта книга, оживают строки картинами, и все в них, как сейчас. Поэты их писали.
0: Нет, пророки, тогда уже все знавшие про нас, их бывшие идеи, мысли, чувства, подхваченные гением искусства, нахлынули серебряной волной и стали вдруг понятными своими.
1: И тем труднее расстаться будет с ними, как будто бы с любовью земной. Почему поэзия Серебряного века так притягательна для нас? Да и сама эпоха тоже. Может быть, это синдром, так точно описанный предводителем поэтов Золотого века? Что пройдет, то будет мило. После неспешного течения жизни, мыслей и слов это был взрыв эмоций и энергии. Алексей Толстой писал:
0: «От всего простого, жизненного, прочного мы бежали, как от огня, искали возвышенных чувств и экзальтированных отношений».
1: Их было не так уж много, наших серебряных. Неудивительно, что их судьбы переплетались, сходились и расходились на хрупких перекрестках мироздания.
0: Недавно мы познакомились с историей Елизаветы Дмитриевой «Черубины де Габриак». В нее оказались вовлеченными Макс Волошин и Николай Гумилев, а косвенно все участники собраний в башне Вячеслава Иванова. В конце этой истории находится та точка, в которой все могло повернуться по-другому.
1: Помните, Лиза Дмитриева говорила, что Гумилев отчаянно и безуспешно штурмовал неприступное сердце Анечки Горенко. Много раз он делал ей предложение и получал отказ. В конце ноября 1909 года Гумилев с друзьями едет в Киев на литературную встречу. Только что прошла дуэль между Максимилианом Волошиным и Гумилевым. Это произошло 18 или 22 ноября. Здесь сведения разнятся. Дуэль из-за Дмитриевой. А Анна Горенко, будущая Ахматова, конечно же, знала всю историю. И вот на свое очередное, довольно уже робкое предложение руки и сердца Гумилев получает согласие. Мистификация и ее последствия сыграли свою роль.
0: У Анны Горенко, Ахматовой и Николая Гумилева была своя не менее трагическая история жизни и любви. Заглянем в нее –

0: Мы с Колей познакомились в сочельник 1903 года. Моя первая подруга, Валечка Тюльпанова, позже Срезневская, вспоминает об этом так. Мы вышли из дома. Аня и я с моим младшим братом Сережей прикупить украшения для елки. Был чудесный солнечный день.
1: У гостиного двора девушки встретились с братьями Гумилевыми, Митей старшим и Колей.
0: И дальше мы пошли уже вместе. Я с Митей, Аня с Колей. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей.
1: Иначе к этой встрече отнесся Коля.
0: Ане он не нравился.
1: Но уже тогда он не привык отступать перед неудачами.
0: Он не был красив. Несколько деревянен, очень высокомерный с виду и очень неуверенный в себе внутри.
1: Много читал, увлекался французскими символистами.
0: Роста, правда, высокого, с удлиненным бледным лицом и очень красивыми руками.
1: Говорил он немного нараспев.
0: Мы много гуляли, и в этих прогулках нас часто поджидал карауливший где-то за углом Коля.
1: На Пасху 1904 года наша семья в своем доме давала бал, на котором впервые присутствовала Анна Горенко. С той весны начались наши регулярные встречи.
0: Мы встречались, катались на коньках, бывали в концертах, участвовали в любительских спектаклях, побывали даже на спиритическом сеансе.
1: Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие сонные пруды. И причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать о еще неведомой любви.
0: Говорила, да, любовь свободна, и в любви свободен человек. Только то лишь сердце благородно, что сумеет полюбить навек. Он смотрел в глаза мои большие, видел отраженное лицо в раме, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо.
1: И я думал, нет, любовь не это. Как в лесу пожар, любовь судьбе, потому что даже без ответа я отныне обречен тебе.
0: Ты отныне обречен лишь мне.
1: Мы часто встречались в турецкой башне искусственных руин царского села.
0: И той весной Коля впервые объяснился мне в любви. Но в 1905 году семья наша распалась. И мама Инна Иразмовна уехала с нами детьми в Евпаторию. А там я получила прозвище «Дикая девочка» за то, что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа. Всем этим я шокировала провинциальных севастопольских барышень. Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море, а я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывало желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга, и уплывало далеко в море. На темных, теплых волнах лежало. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом, и мне монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?» В том же 1905 году у Коли вышел первый поэтический сборник «Путь конквистадоров».
1: Сборник посвящен Анне Горенко. «Кто объяснит мне, почему у той жены всегда печальные глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний? Зачем усталое чело дрожит морщинами сомнений, а меж бровями залегло веков тяжелое томление? Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что нужно ей от высоты и от воздушно-белой тени?»
0: Коля прислал книгу брату Андрею. А мне? Наверное, не решился. Ведь наши отношения к тому времени уже разладились. А я? Я могла доверить свою тайну только мужу сестры, Сергею фон Штейну, с которым была тогда в переписке. «Дорогой Сергей Владимирович, если б вы знали, как я глупа и наивна. Даже стыдно перед вами сознаться, но я до сих пор люблю ВГ. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства. Хотите сделать меня счастливой? Если да, пришлите мне его карточку». Первой любовью Анны стал Владимир Голенищев-Кутузов. Он живет в Петербурге, учится в университете. Я 5 месяцев ждала его карточку. На ней он совсем такой, каким я его знала, любила и так безумно боялась. Элегантный и равнодушно холодный. И не вздох печали томной, не затейливый укор. Мне внушает ужас темный твой спокойный, ясный взор. Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь. Горек яд неразделенной любви. То змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то белым присев голубком на белом окошке воркует, то в инее ярком блеснет, почудится в дреме легкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.

0: В это время Коля был в Париже. В какой-то момент я написала ему. Все-таки он был друг.
1: А я ответил предложением руки и сердца.
0: Тогда-то Сергей Владимирович и удивился моему сообщению. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли его я? Не знаю. Но кажется мне, что люблю. А помните, как у Брюсова? И распятая на муку, враг мой давний и сестра, дай мне руку, дай мне руку, меч взнесен, спеши, пора. Я дала ему свою руку. А что было в моей душе, знают лишь Бог и вы.
1: А в апреле, когда я приехал в Крым, она мне все же отказала.
0: Сладок запах синих виноградин, дразнит опьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, гибкий хлост стволы еще тонки. Облака плывут, как льдинки, льдинки в ярких водах голубой реки. Солнце в небе, солнце ярко светит. Уходи к волне, проболь шептать. О, она, наверное, ответит, а, быть может, будет целовать. В 1907 году появляется одно из первых стихотворений юной Анны. Опубликовано оно, между прочим, в журнале «Сириус», который издавал Гумилев. На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал, и красивый рубин так причудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего. Никому никогда не отдам я его. Мне сковал его месяца луч золотой, и во сне надевая, шепнул мне с мольбой: сохрани этот дар, будь мечтою горда. Я кольца не отдам никому никогда. Так рождалась смесь печали и непокорности в стихах Ахматовой, от которой будут замирать все новые и новые поколения влюбленных. Однако Корней Чуковский писал:
1: «Мы никогда не узнали, кому были адресованы эти печальные стихи. Она не показывала своих чувств окружающим».
0: Лето Коля провел с нами в Севастополе. Он опять предлагал мне стать его женой. Предлагал даже бежать и тайно венчаться. Я, конечно, отказалась. В то время я еще болела свинкой, и лицо мое было закрыто до глаз, чтобы скрыть опухоль.
1: Откройте, откройте же мне свое лицо. Может быть, тогда я смогу разлюбить вас.
2: Ну что же, готова проверить это прямо сейчас.
1: Злые чары не властны над вами. Вы похожи на Екатерину Вторую.
0: Из Севастополя Коля спешно уехал в Париж. А там... там его нашли в Булонском лесу, а рядом валялась склянка с остатками цианистого калия. И я неделю не знала, выживет он или нет.
3: Это было не раз. Это будет не раз в нашей битве. Глухой и упорный, как всегда, ты теперь от меня отреклась. Завтра, знаю, вернешься покорной. Но зато не дивись, мой враждующий друг, враг мой, схваченный темной любовью, если стоны любви станут стонами мук. Поцелуи окрашены кровью. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои уводящие руки. Все свершилось, о чем я мечтал.

ведет к островам совершенного счастья. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать

0: Весной 1908 года Коля вернулся на родину. И, конечно, он проехал через Севастополь, и, конечно, сделал мне очередное предложение и получил очередной отказ. На этот раз мы даже вернули друг другу подарки. Не отдала я только чадру, уверяя, что она изношена.
1: Именно по этой причине я и хотел заполучить этот предмет, ведь он как нельзя чаще соприкасался с дорогими моему сердцу чертами.
0: В конце ноября 1909 года Коля приехал в Киев на литературную встречу. После одного из ее вечеров мы встретились, и он сделал мне очередное предложение и на этот раз получил...
1: Согласие!
0: Знаете, все-таки очень важно быть для кого-то единственной на свете. А Коля утверждал, что для него имеет в мире значение только то, что относится ко мне. Синий вечер, ветры кротко стихли, яркий свет зовет меня домой. Я гадаю, кто там, не жених ли это мой? На террасе силуэт знакомый, еле слышный тихий разговор. Ах, такой пленительной истомы я не знала до сих пор. Я несу букет левкоев белых, для того в них тайны скрыт огонь. Кто берет цветы из рук несмелых, тронет теплую ладонь.
1: В апреле 1910 года состоялось наше венчание.
0: Венчалась я по всем правилам. И уверяю вас, гораздо интересней смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.
1: В свадебное путешествие мы поехали в Париж.
0: Я оказалась в этом сказочном городе впервые. Мы много гуляли, говорили и гуляли. И это было самое счастливое время в моей жизни.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на зеркало? Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебре?

0: третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно. Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А сегодня мы беседуем со специалистом по социальной реабилитации Ксенией Кузнецовой из Петрозаводска. Ксения в данный момент проходит обучение в институте РИАКОМП, изучает доступную среду. Но сегодня мы хотим поговорить все-таки о ее постоянной работе. Здравствуйте, Ксения!
5: Здравствуйте, Цындыма! Здравствуйте, радиослушатели!
4: Расскажите, пожалуйста, Ксения, где вы сейчас работаете и чем занимаетесь?
5: На сегодняшний день я являюсь специалистом по социальной реабилитации в комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия, а конкретно в городе Петрозаводске.
4: Расскажите, пожалуйста, вы работаете больше со взрослыми или детьми?
5: Спектр моей работы широк, и дети, и взрослые в моем поле зрения, но на сегодняшний день больше все-таки я работаю с людьми трудоспособного возраста от 18 до 55 лет.
4: И каковы особенности этих людей? То есть они с инвалидностью, только по зрению или разные?
5: Я работаю в отделении социальной реабилитации, и к нам приходят люди с разной инвалидностью, да, с разными особенностями, от ментальных нарушений до физических. Это и люди с нарушением зрения, и люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. В меньшей степени, скорее, наверное, нет. Это люди с нарушением слуха. Да, эта категория сейчас у нас меньше представлена. Но вот очень много людей с ментальными нарушениями, ну и с различными другими.
4: Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет ваш центр? Люди приходят туда, то есть это как или как стационар живут, или же приходящие?
5: Да, наш центр, он очень большой, и на самом деле он работает по нескольким формам социального обслуживания населения. Одна из форм – это стационарное обслуживание, форма обслуживания на дому и форма полустационарного обслуживания. Вот я конкретно работаю в большей степени с формой полустационарного обслуживания, или еще ее называют иногда форма дневного пребывания людей, когда часть дня люди с инвалидностью имеют возможность приходить к нам в центр, получать различные социальные услуги. Как правило, это услуги социальной реабилитации, досуг, скажем так, заниматься с психологом. Как правило, чаще всего это групповое.

0: формат имеет. Люди к нам приходят на 2 месяца, имеют возможность в течение года один раз прийти на 2 месяца в плане группового формата, пройти реабилитацию социальную. Ну, в том числе и индивидуальная работа, само собой, она тоже присутствует. Мы ведем каждого получателя нашего и в индивидуальном формате, да, то есть какие-то консультации индивидуальные, все это присутствует. Но моя работа, как я ее называю, если в нескольких словах сказать, специалист широкого спектра, который учит от, наверное, момента от умения завязывать шнурки, заканчивая, как найти работу, да, то есть как устроиться в жизни, как, ну, как не испугаться, быть социализированным. Да. Я называю иногда еще свою работу таким образом. Я человек, который обучает эффективно пользоваться каждого человека его функциональными физическими возможностями и интеллектуальными.
1: Его потенциалом, да? То есть, да, так
0: да,
1: сказать.
0: Верно вы подметили. И если у человека двигаются 2 пальца на руке, то моя задача научить его пользоваться этими 2 пальчиками, максимально используя свою возможность. То же самое касается, если это зрение нарушено у человека, да, если есть нарушение, в том числе и ментального спектра, тоже научить ребят быть, скажем так, социализированными, жить по определенному алгоритму, да, научить их в разных ситуациях действовать так или иначе, то есть обучить их правильному реагированию на мир, потому что мир-то на нас по-разному реагирует.
1: Да, это очень интересная работа. Я тоже в свое время занималась, когда репетиторством с ребенком, меня спрашивали, а чем ты занимаешься, чему ты обучаешь? Я говорила, жизнь, просто жить учу. Вот и все. По-моему, что-то подходит у нас, да?
0: Да. Я конкретно учу видеть в себе тот потенциал, которым человек обладает. Я его вижу, но ведь человек ко мне пришел именно с тем, чтобы разобраться, научиться пользоваться его собственными возможностями. Да, и когда для меня самая лучшая награда, наверное, результат моей работы заключается в том, что если человек говорит после долгого какого-то обучения, да, процесса реабилитации, если он, например, научился чистить картошку, и говорит, да я сам всегда ее чистил. Для меня лучше награды нет. Вот. Для меня вот это быть тенью в этой ситуации, отойти назад и дать возможность человеку действительно почувствовать себя,
1: да,
0: важным, с новым навыком, с новым умением. Для меня другой награды больше не существует. Для меня это радость.
1: Да, это очень здорово. Скажите, пожалуйста, какие еще виды услуг у вас в центре оказываются и как это происходит?
0: Как правило, в течение дня мы работаем с группой. Наполняемость группы у нас на групповую реабилитацию до 12 человек. Скажем так, наши получатели разного возраста приходят к 11 часам. И в течение с 11 до 16.00, как правило, да, у них проходят разные виды реабилитации. То есть каждый день чем-то наполнен. Иногда дни наполнены, ну, есть определенные моменты, да, есть четкие занятия, прописанные в расписании. Это связано со специалистами, которые приходят, например, изотерапия или работа психолога в некоторых моментах, да, либо какого-то особенного специалиста, которого мы приглашаем. Задача реабилитологов, психологов, специалиста по труду, культорганизатора, да, вот, как правило, каждый день есть, как у каждого специалиста имеет возможность поработать с группой. Вначале, когда к нам приходят наши получатели, мы прописываем цели, да, мы смотрим потенциал, мы смотрим, если этот человек пришел к нам впервые, то, соответственно, диагностика проводится, его возможностей, да, и мы договариваемся со специалистами. У каждого есть индивидуальная цель, но и есть общая наша цель, над которой мы работаем, да, для каждого. Это связано с тем, чтобы эта работа была более эффективной. Вот прошел период диагностики, мы понимаем возможности, да, человека. Бывает так, что люди к нам приходят уже не первый раз, и мы определенные возможности знаем, да, и нам уже легче сказать, скажем так, поставить нужную реабилитационную цель в социальном плане, да, будь то пользоваться стиральной машинкой или выступать на концерте, да, преодолеть свой страх публичных выступлений, или в эффективном поиске работы, трудоустройства, да, или в психологическом плане преодоления себя для понимания, что инвалидность – это не препятствие, в том числе к созданию семьи, да. Цели каждый раз разные, и уровень наших получателей тоже очень разный. С кем-то мы добиваемся того, что сегодня стимулируем человека к речевой активности, к коммуникации, а с кем-то мы ставим более серьезные цели, новые навыки, да, владение новыми навыками, такими, как я уже сказала, что самопрезентация, умение держаться не просто на публике, но и самостоятельно пойти в какое-то учреждение, да, попробовать себя в качестве соискателя, чтобы быть трудоустроенным. Даже так бывает.
1: Ну, мне кажется, достаточно сложно групповые занятия проводить в такой достаточно разношерстной группе, да?
0: Да, это всегда непросто, но пока, слава богу, мы стараемся справляться с задачами. Да. Мы не торопимся. В нашей работе есть такая опасность, как шаг вперед и два назад.
1: Угу.
0: Сегодня мы добились какого-то результата важного и постарались его закрепить. В следующий раз человек может прийти, если он живет, если он дееспособный, проживает, например, с близкими людьми, если он нуждается в помощи близких. Да, мы иногда возвращаемся к тому, с чего мы начали, а еще и хуже. А бывает наоборот, когда человек сам живет, да, имея сохранность интеллекта, да, интеллектуально, ну, скажем так, желание развиваться дальше, получив инструмент, как это делать, алгоритм, он приходит уже с новым уровнем. Ну, так случается, к сожалению, не часто.
1: Uh-huh.
0: Чаще все-таки мы радуемся, если человек пришел с тем же уровнем базовым, с которого мы начали, или сохранил то, что мы наработали в течение реабилитации. Ну, для этого у нас существует индивидуальное консультирование, индивидуальные занятия, плюс дополнительные занятия. Вот, например, на базе центра у нас есть мероприятие, например, для женщин с инвалидностью, вне зависимости от формы инвалидности, и для мам, воспитывающих детей с инвалидностью, женский клуб, который призван мотивировать, помогать женщинам оставаться женщинами.
1: Ой, это очень интересно.
0: Называется он «На кухне». Женский инклюзивный клуб «На кухне». Сейчас мы сделали грантовую заявку на президентский грант. Вот в 1 июня будет известен результат. В общем-то, получим мы поддержку, субсидию, да, или не получим. Это очень волнительно. Это не первая наша попытка, но мы надеемся, что первая удачная. Но вот несмотря на то, что сейчас у нас пока нет у этого женского клуба, да, никакого финансирования, но нам уже удалось с октября месяца провести порядка 50 мероприятий практически безвозмездно. У нас есть направление, когда девочки наши, женщины, мамочки, да просто красавицы с низкой самооценкой, с низким уровнем представления о себе имеют возможность. Например, есть чудесная у нас фотостудия «Красотка», которая безвозмездно каждый месяц предоставляет нашим девочкам фотосессию, не просто студию, но полностью под ключ от макияжа, прически и платья до услуг фотографа. Да, и вот у нас уже порядка, наверное, 7 или 8 девочек попробовали себя в роли моделей. Да, это одно из направлений. Ну, это очень поднимает в глазах даже детей, семьи, девочек.
1: В собственных глазах.
0: А тем более в собственных глазах. Это просто вот такой момент, который прям действительно заряжает силами. Я вижу по девочкам, по нашим. Плюс у нас был очень хороший опыт работы с организацией, которая с двумя прекрасными девушками, с Ириной и Екатериной, которые проводили для наших девочек сеансы релаксации с помощью плюсом с поющими чашами дополнительно. Да, вот это mm-hmm. вот умение расслабиться на какое-то время, погрузиться в состояние, ну, где-то сна, где-то просто расслабленное состояние. Ведь мы понимаем, что наша жизнь, она всегда наполнена стрессами. О том, как устроить быт в семье, решить проблемы со здоровьем личные, с детьми, а еще остаться мамой, а еще и красивой женщиной. И вот куча вот этих «но», которые всегда барьеры присутствуют, да, мнение окружающих, а на себя времени нет. И поэтому вот мы хотим, чтобы каждая из наших участниц клуба вытащила из себя снова все самое лучшее, в том числе нашла время для себя. Это всегда трудно.
1: Это вот эта сторона вашей деятельности, на мой взгляд, самая интересная. Расскажите, а дети в то время, когда родители занимаются вот в этих группах, да, занимаются саморазвитием, то где находятся дети?
0: Ну, как правило, чаще всего удается договариваться с кем-то, да, либо девочки, те, кто приходят на мероприятие, бывает, что не все могут прийти, да, по каким-то причинам. Бывает, что договариваются уже между собой, с кем посидеть, да. А бывает так, что приходят с детьми, и тогда мы уже сами, ну, заранее нас предупреждают, и либо, если есть возможность, если это какой-то мастер-класс связан с рукоделием, да, или с приготовлением чего-либо, какого-то блюда, то дети никогда не мешают. Ну, всегда находится
1: наоборот,
0: возможность,
1: помогает,
0: да,
1: быть
0: чтобы
1: рядом.
0: Были вместе и мама, и ребенок, а иногда даже папа. Ну, вот у нас есть девушка на коляске, например. Ее почти всегда сопровождает муж, и он так вот, ну, надежная опора в том плане, что и ребенок рядом, и когда необходимо папам, да, он, муж может помочь. Но есть и другая сторона, когда у нас есть одинокие мамы, у которых нет возможности, да, опереться на какое-то плечо, и с родственниками не всегда есть лад, да, и приходя к нам в клуб, они имеют возможность получить в том числе психологическую поддержку как себе, так и так как мы работаем в социальном центре, я и моя коллега, руководитель, да, оно «Особая семья», организация, от которой мы подавали грант. Но благодаря тому, что наш центр предоставляет нам возможность территории, да, своего места, ну, то есть у нас своего места, у нас своей базы нет, где бы мы могли, но вот мы сотрудничаем с комплексным центром социального обслуживания, да, и нам пока все удается, и руководитель лояльно относится к тому, что клуб находится, да, она всегда, ну, как-то, всегда находит какое-то слово, чтобы сказать, что «а вот видела ваши новости, читаю вашу ленту», да, но это приятно, когда кто-то еще, кроме нас, заинтересован в той деятельности, которую мы организовали. Вот. Конечно, не все удается сделать бесплатно, это самая болезненная тема, да, но пока многие наши мероприятия, наши задачи мы пока умудряемся реализовать.
1: Ну, мне кажется, что сотрудничество государственных структур с некоммерческими организациями – это всегда большой плюс, взаимный такой. То есть обогащается как одна, так и другая сторона, то есть плюс мероприятия. И мы продолжим эту беседу после небольшой паузы.
2: Вновь и в мороз шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что мы беседуем сегодня с Ксенией Кузнецовой, гостьей из Петрозаводска, Республика Карелия, специалист по социальной реабилитации. Ксения, а можно подробнее об общественной организации вашей?
0: Общественная организация «Оно особая семья» существует уже больше 20 лет. Руководит этой организацией на сегодняшний день Анна Алексеевна Яблокова. Это моя коллега и по специальности психолог. Девушка, скажем так, с огромным жизненным потенциалом и стержнем. Она скажем так, инвалид коляс. Она передвигается с помощью кресла-коляски. Она с заболеванием СМА. Да, про него очень много говорят, показывают деток. Да, с заболеванием. У нее очень сильно есть ограничение физическое, да, то, что она может сама. Но вот эта девушка огромные силы воли и характера, которая проживает не с родителями, а с сиделкой, ведет обыкновенный обыкновенный образ жизни, ну, как и любой человек, да, имея возможность жить самостоятельно, да, зарабатывая на то, чтобы вот у нее была такая возможность, ну, сейчас содержать, так как сиделка должна быть с постоянным проживанием, mm-hmm. да, ей нельзя оставаться одной.
1: Она умеет решать свои проблемы.
0: Она умеет решать самостоятельно свои проблемы и проблемы других людей, я вам больше скажу. Человек светлой головы и огромного жизненного потенциала.
1: А кто члены вашей организации?
0: Члены организации – это семьи, имеющие детей с инвалидностью, или родители, являющиеся инвалидами, да, один или два родителя. У нас разные варианты есть, да. То есть, а вот та сторона, про которую мы говорили до перерыва, да, она вот с созданием женского инклюзивного клуба, угу. она витала очень много лет назад, но вот мы решились на это только сейчас, скажем так, активно. Понимая, что часто семьи неполные, mm-hmm. да, часто папы не выдерживают, да, проблем, связанных со здоровьем либо мамы, либо своей любимой женщины, с которой они создавали семью, либо с появлением в семье особого ребенка. Да, но мы привыкли называть, нет ограниченных возможностей, есть только безграничные возможности. Задача только показать эти безграничные возможности, научить с этим жить. Ну, то есть прежде всего принимать не с позиции жалости, а именно с позиции любви, с позиции понимания. А иначе, ну, такие семьи, как правило, распадаются.
1: Вот интересно, 20 лет уже организация существует, и получается, что члены вашей организации, которые были у истоков, уже то есть дети выросли уже. А как сейчас те взрослые ваши дети?
0: Очень по-разному сложились судьбы этих выросших детей. Часть ребят смогли устроиться, да, в жизни, а часть ребят не могут проживать самостоятельно. У всех разные судьбы. И опасность состоит в том, что уже постаревшие родители, да, если раньше не задавались вопросом, а как же будут, или задавались этим вопросом, все очень тоже по-разному, но чаще нет, уже не могут дать столько сил своим выросшим взрослым детям и принять, что они стали взрослыми, хотя многие из них остались детьми, по сути, да, вот это является проблемой, и не всегда родственники готовы брать таких на себя ответственность за таких выросших детей, братьев, сестер или племянников, а иногда даже за своего дядю или за свою тетю, которая по возрасту взрослая, а физически она не самостоятельна, она не может проживать сама. Mm-hmm. И вот у нас в центре мы как раз, так как и в организации «Особая семья», но также и в самом центре комплексного обслуживания, да, в отделении реабилитации, мы ведем работу и с родителями, и с опекунами на предмет того, чтобы любой человек максимально был самостоятелен. Умеешь двигать глазами, значит, ты должен это делать просто блестяще и выполнять глазами столько функций, сколько максимально ты можешь это делать, чему мы сможем тебя научить. То есть моя задача – научить человека, любого, кто бы ко мне ни пришел, вне зависимости от диагнозов, я не отношусь к людям с позиции жалости. Я считаю, что жалость унижает людей и обесценивает их. Любой даже, скажем так, человек с глубокими ментальными нарушениями имеет право на понимание и на принятие его таким, какой он есть. И большей ценности человеческого в этом не существует. И я в этом убеждена. Поэтому задача моя – сделать его максимально самостоятельным и социально независимым. Неважно, какой ты. Да? Вот все, что в моих силах, мы обязательно в центре, я сделаю. Да? Но, опять же, это должно быть двухсторонний процесс. У нас работает команда, которая, как правило, старается каждый навык закреплять. То есть понятно, что это ежедневно. Никто не видит закулисья, да, того, как рождаются навыки. Все обычно ждут по хлопку. И все получилось. Но ведь за этим стоит огромная работа, которую, как правило, никто не видит.
1: Да. И вот, знаете, у меня вопрос закономерный, наверное. Да, вы формируете некоторые навыки, да, для самостоятельной жизни. Но самый большой тормоз и барьер, мне кажется, часто бывает это сами родители с собственной гиперопекой. Как эту проблему вы решаете?
0: Сложно решаем. Это больной вопрос. У нас есть некоторое количество родителей, которые не ждут чуда, да, стараются все-таки это, ну, если не чудо, да, то вот ежедневный вот этот родительский труд, закрепление, да, сохранение максимальных возможностей своих детей, ну, при увеличении этих возможностей с нашей помощью, с помощью медиков, с помощью других досуговых, например, центров, где это тоже проблема, кстати, ведь для таких ребят, когда они вырастают, как правило, до 18 лет открыты все двери, а с 18 лет двери закрываются очень резко и очень быстро. И если родители заранее не думают,
1: не готовы к этому,
0: то они действительно остаются с непониманием и негодованием. А что же делать дальше? И это и для ребят проблема объяснить им, почему вчера они ходили вместе с 12-летними, 15-летними ребятами в одну группу по лепке из глины, допустим. А сегодня они не могут пойти в эту гончарную мастерскую, потому что они выросли. И другой гончарной мастерской для них не существует. Проблема трудовой занятости, а про трудоустройство просто я вообще молчу, да, это огромная проблема сейчас. У нас планируются трудовые мастерские. Я слышала, что при центре, в том числе, эти мастерские запланированы, но всегда все упирается и где-то в финансирование, где-то в сроки, да, реализации, подготовки этих мастерских. Mm-hmm. Да, пока этот процесс длительный, ну, время-то идет, ребята же хотят быть в процессе трудовой, в том числе, занятости уже сейчас. И им сложно объяснить, предложить какой-то вот вариант. Это проблема.
1: И, конечно, в заключение я бы хотела попросить вас высказать свои пожелания нашим радиослушателям, специалистам и родителям, наверное, таких детей.
0: Ну, прежде всего, первая, наверное, позиция – не относиться к людям с позиции жалости. Жалость унижает человека, принижает заранее, ограничивает его возможности. Я остаюсь при мнении о том, что возможности, да, я знаю, что бывают физиологические и физические барьеры и границы, которые не дают развиваться, но ведь всегда есть те, как говорится всегда, человек с физическими нарушениями часто наделен другими человеческими качествами, да, душевностью, отзывчивостью. Всегда есть то, что просто приумножает его силы и позволяет пользоваться этим ресурсом. Всегда видеть в людях потенциал и ресурс. Неважно, если вам даже кажется, человек просто лежит на кровати и ничего не может сделать. Попробуйте заинтересовать этого человека. Это трудно, я знаю. Не каждый готов идти на контакт. И также родственники не всегда готовы к такому. Когда человек приобретает новый навык, встает на новую ступень. У меня была ситуация, когда мама одного нашего получателя сказала: «А я же зачем теперь нужна ему? Для другого общения, для более...» Да? То есть когда человек становится более самостоятельным и мобильным, родители, привыкшие все время контролировать многие вещи, не знают, как себя вести в этой ситуации. Для них это тоже проблема. Это первое. А второе, наверное, не замалчивать, да, то есть особенно выросшие дети, это уже не относиться к ним всегда только с позиции выросших детей. Как правило, это все-таки физически сформированные, гормонально сформированные взрослые люди, у которых есть те же самые потребности. Потребности в любви, потребности в том числе и в сексе. Простите, но это часто замалчивается, да, и очень трудно найти специалистов, в том числе и сексологов, которые могли бы и родителям, и детям объяснить, да, какие-то вещи, научить правильно вести себя, реагировать на какие-то, да, особенности. Это трудно. У нас тоже не все просто. Но это второй момент, да. А третий момент, наверное, да просто относиться, наверное, к жизни с большим позитивом, хотя сейчас все труднее и труднее видеть, да, какие-то плюсы своей работы. Очень всегда кажется, рутина съедает, получатели не принимают, не понимают родители, опекуны, руководство. Но если вы не брезгливы, если вы уже здесь на этой работе, то значит, вы не зря здесь. В социальной сфере нет случайных людей. Все те, кто приходит случайно, они быстро исчезают и не остаются.
1: Спасибо огромное, Ксения, за такую интересную беседу. И, конечно же, в свою очередь хочется пожелать вам успехов как в работе, так и в работе общественной организации, новых побед, новых идей и удачи. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ксенией Кузнецовой, гостьей из Петрозаводска, специалистом в области социальной работы. Вела программу Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: До свидания.
3: Свободное плавание.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Раменском завершился чемпионат России по голболу. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. В центре Мещерякова стартовал курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения. Юбилейное издание к столетию ВОС передано в Челябинскую библиотеку для слепых. В Петергофе запустили аудиопрогулку для незрячих. Открыта регистрация на фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В Чувашии обсудили развитие паралимпийского спорта с учетом потребностей незрячих спортсменов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Раменском завершился чемпионат России по голболу. За 6 соревновательных дней проведено более 50 игр. Участвовали 19 команд из 11 регионов. Среди мужчин первое место заняла Тульская область, второе – Московская, третье – Новосибирская. Среди женщин победила Калужская область, второе место – у Вологодской, третье – у Тульской. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. В Самаре проходит Кубок России по шашкам спорта слепых. Участвуют спортсмены из 9 регионов. Фаворит турнира – многократный чемпион мира, Европы и России гроссмейстер Иван Смурков из Ярославской области. Конкуренция ему составляют мастера спорта Александр Зорин из Ленинградской области, Дмитрий Песнов из Самарской области и молодой кандидат в мастера спорта из Костромской области Денис Рябинин. Игровые турниры продлятся до 27 июля. В центре имени Мещерякова с 1 июля стартовал полугодовой курс промт-инжиниринга для ветеранов специальной военной операции с нарушением зрения или слуха. Программа включает 6 блоков – основы цифровой грамотности, работу Windows и Office, программу экранного доступа, слепую 10-пальцевую печать и инклюзивный промт-инжиниринг. Финалом станет защита дипломной работы. Обучение и реабилитация предоставляются бесплатно. 21 июля председатель Челябинской областной организации ВОС Александр Рожков передал в дар областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых юбилейную серию книг «ВОС в книгу со временем. Сквозь столетия». Трехтомное издание подготовлено к столетию ВОС. Это первое масштабное издание, охватывающее всю вековую историю организации. Над книгой работал сотрудник Центрального музея ВОС Виталий Дементьев. Музей-заповедник Петергоф к 200-летию парка Александрия запустил аудиопрогулку «Цена свободы» для незрячих посетителей. Маршрут начинается у фермерского дворца. Посетители узнают, как формировалась личность императора Александра II. Прогулка бесплатна, включает расшифровку текста и фотоматериала. Точки маршрута отмечены на карте. Это первая прогулка в серии. Далее появятся маршруты по другим паркам. 29 августа в Москве в парке Яуза пройдет третий инклюзивный фестиваль «Три шага к победе» для владельцев собак-проводников. В программе соревнования по дрессировке и танцам с собаками, творческие мастер-классы, выступления артистов и спортсменов с инвалидностью. Мероприятия сопроводят тифлокомментированием. Поддержку оказывают правительство Москвы, Московская городская организация ВОС и Российская школа подготовки собак-проводников. Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Обсуждалось проведение в Чебоксарах первого всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции. Павел Рожков поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и отметил, что Чебоксары по праву можно назвать паралимпийской столицей легкой атлетики. Паралимпийский комитет планирует продолжить проводить в республике соревнования по дисциплинам для спортсменов с нарушением зрения. И коротко о других событиях. В Златоусте 18 июля прошел открытый кубок по шоу-дауну. Участвовали 15 спортсменов. Среди мужчин первое место занял Роман Файзрахманов из Челябинска, среди женщин Анастасия Сабенина из Миасса. Музей архитектуры Москвы приглашает незрячих школьников от 9 до 11 лет на занятия «Архитектурное путешествие». С помощью тактильных моделей дети познакомятся с памятниками Японии, Индии, Франции, Италии и США. Занятия пройдут 16 и 23 августа. Необходима предварительная запись. 20 июля состоялась встреча председателя Калининградской РОВОС с председателем регионального совета сторонников «Единой России». Обсуждались вопросы проведения соревнования «Спортивный микс» в рамках марафона «Сила России» и 80-летия Калининградской области. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
6: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: В эфире программа «Аудиокнига».
8: Николай Лесков «Зверь» из цикла «Святочные рассказы». «И звери в немаху святое слово». Житие старца Серафима. Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставалась мать, я и прислуга. Матушка моя тогда была еще очень молода, а я маленький мальчик. При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только 5 лет. Была зима и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом немало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа. Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник. Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел развить мужество. И один раз, когда мне было 3 года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы. Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было 5 лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться. В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое 2-этажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным. Но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом изогнутом окне, были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул. как будто сквозь них пролетал целый сон, пораженный страхом гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину, и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе. Было, несомненно, примечено, что если ночью срывается буря, и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов. В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери. Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли пьявками. Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая. Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России. Но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной большой охоте. Медведей в нашей местности тогда еще было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие. Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг под дружки и висели, держась за железо своими цепкими когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий. Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком. За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий по имени Ферапонт. Но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «храпун» или еще чаще «храпошка». Я его очень хорошо помню. Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный, смелый парень лет 25. Храпон считался красавцем. Он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами на выкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам призанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимой и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку. Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписной решеткой, были широкие ворота, а против ворот, посреди куртины, было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли мачта. На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, беседочка. Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного умного, который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратьев И он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору, по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до беседки, и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки. Жить такую привольную жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смиренно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека. Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить. Отбирать смышленого медведя должен был Храпон. Так как он больше всех общался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это сделать. Храпон же отвечал и за то, если сделает неудачный выбор. Но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя. Медведей в России вообще зовут мишками, а этот носил испанскую кличку Сгонарелли. Он уже 5 лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной шалости. Когда о медведе говорили, что он шалит, это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением. Тогда шалуна сажали на некоторое время в яму, которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали, он сам вылезал по бревну на поляну, и тут его травили молодыми пиявками, то есть подрослыми щенками медвежьих собак. Если же щенки не умели его взять, и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном секрете 2 лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец. Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться к острову, то есть к лесу, который соединялся с обширным Брянским Полесьем, то выдвигался особый стрелок с длинным и тяжелым штуцером и, прицелясь с сошки, посылал медведю смертельную пулю. Примечание: штуцер — охотничье ружье. Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было. Да страшно было и подумать, если бы это могло случиться, тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания. Ум и солидность Сгонарелли сделали то, что описанные потехи или медвежьей казни не было уже целые 5 лет. В это время Сгонарелли успел вырасти и сделался большим матерым медведем необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглой и короткой мордой и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Примечание: грифон – порода легавых собак. Зад у него был суховат и покрыт невысокой лоснящейся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинной и мохнатой растительностью. Умен Сгонарелли был так же, как пудель, и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы. Он, например, отлично и легко ходил на 2 задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом. Умел бить в барабан, маршировал с большой палкой, раскрашенной в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и со своеобразным шиком присмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана. Но пришла роковая пора. Звериная натура взяла свое и над сгонорелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий сгонорель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче. Программа преступных действий у сгонореля была та же самая, как и у всех прочих. Для первоучонки он взял и оторвал крыло гусю. Первоучонка — первая работа ученика. Потом положил лапу на спину бежавшему за маткой жеребенку и переломил ему спину. А, наконец, ему не понравились слепой старик и его поводырь, и сгонорель принялся катать их по снегу, причем подтоптал им руки и ноги. Слепца с его поводырем взяли в больницу, а сгонореля велели Храпону отвезти и посадить в яму, откуда был только один выход — на казнь. Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе сгонореля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу сгонореля больнички или кольца и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал: «Пойдем, зверь, со мною». Медведь встал и пошел. Да еще было смешно, взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном, обнявшись, точно два друга. Они такие были друзья. Храпону было очень жаль сгонореля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась. И скомпрометировавший себя сгонорель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью. Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвезти виновного сгонореля и посадить его в яму. В яму медведей сажали довольно просто. Люк или творила ямы обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока не наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное аршин семи бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов. Храпон отвел сгонореля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним ласково, и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал. Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов с гонореля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца. «Слава Богу», — добавил он, — «что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие мухи принял, но в него ни за что бы не выстрелил». Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец, храпушка». А потом хлопнул 3 раза в ладоши. Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов 12-го года. Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней садке или охоте на сгонореле стрелками в секретах были посажены Флегонт, известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой — Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительной борьбой чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в сгонореле или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а сгонореля убьет 2-м выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха. Устин поклонился и ушел передавать приказания. А мы, дети, сообразили, что мы наделали беды, и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству невкусный рождественский ужин, который справлялся при звезде за 1 раз с обедом, не приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми были и дети. Нам было жаль сгонореля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них 2 мы больше жалеем. Оба мы, то есть я и мой ровесник, двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоила, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога. Я даже просил у няни вразумления, нельзя ли мне помолиться за сгонореля, но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что, наверное, она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, на что, однако, медведь — тоже Божье создание, и он плавал с Ноем в ковчеге. Мне показалось, что напоминание о плавании в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божьи создания. И я с детской верою стал в моей кроватке на колени и, припав лицом к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моей жаркою просьбою и пощадить сгонореля. Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и бонными к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство, священник, диакон и 2 дьячка. Когда вошел дядя, притчт запел «Христос рождается», потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в 2 часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить сгонореля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна, и медведь легко может скрыться из виду. Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы вести на травлю с гонорели. Надели наши заячьи шубки и лохматые с круглыми подошвами сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и с другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами. И тут же два стременных держали под узцы дядину верховую английскую рыжую лошадь по имени Щеголиха. Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел на седло, покрытое черной медвежьей шкурой с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и змеиными головками, весь наш огромный пояс трон

охотников и вдали замыкалась лесом. У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка. Тайников этих не было видно, и на некоторые указывали только едва заметные сушки, с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить с гонореля. Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение. Были шведские штрабусы, немецкие маргенраты, английские мортимеры и варшавские колеты. Примечание. Вершник-всадник, шведские штрибусы, варшавские колеты — ружья, названные по имени создавших их ружейников. Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших пиявок, а перед ним положили у арчака на вальтрап белый платок. Примечание: арчак — каркас седла, вальтрап — мягкая подстилка, которая кладется на седло. Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся с гонорель, были в огромном числе, и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели одетые в форменное платье доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов, к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем. Настало время вынуть с гонореля из ямы и пустить его на растерзание. Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай». Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек 10 и пошли вперед через поле. Отойдя шагов 200, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть. Это происходило как раз у самой ямы, где сидел с гонорель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна. Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице. Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин. Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что с гонорель сейчас же должен был показаться наружу. Но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел. Началось гоняние его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками. Послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму. Но с гонорель только сердито зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался. Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы. Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника. Примечание: ворок, скотный двор, загон. Но, несмотря на свою старость и худобу, лошадь летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить, была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя. По-видимому, последнее имело более вероятие, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острой бичевкою, которую и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась, и металась в стороны так отчаянно, что управляющий ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бичевой, а другой рукой немилосердно стегал ее толстой нагайкой. Но как бы там ни было,

0: Солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно. Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но медведь опять-таки не показывался. До нашей цепи долетел слух, что Сгонарель весь опалился, и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что его не стронуть. Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад. Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор. Зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком? Дядя сердился и кричал что-то такое, что я не мог разобрать за всей поднявшейся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников. Но во всем этом виднелось настроение, и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь, уже опять метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сгонарель, но не с соломою, на дровнях теперь сидел Ферапонт. Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю. И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Немало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровни веревку, которую была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну на ногах в яму. Страшный рев Сгонареля утих и заменился глухим ворчанием. Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей, но вот это ворчание сменилось совершенной тишиной. «Обнимает и лижет храпошку!» — крикнул один из людей, стоявших над ямой. Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились. Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность. Истворила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова храпушки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя кверху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил не один. Рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил Сгонарель. Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому, не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал из-под лобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец Сгонарель по удивительному случаю сберег себе и нечто вроде венца. Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которой храпошка его снабдил, из которой он же поневоле столкнул Сгонареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар И теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку. Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина. Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пиявки, увидя с гонореля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках. А в это же самое время храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Примечание: одр здесь телега-повозка. Сгонариль опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хотя и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и сгонарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, сгонарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся, а в то самое мгновение две пущенные из стаи со своры пиявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок. Сгонарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости. Но потом, через полсекунды, когда пиявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапой и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой. Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда сгонарель сделал усиленное движение лапой, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пиявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг сгонареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжила и положила на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие, как кувыркались, так и вытянулись. Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочной и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль. Бог весть до каких далеких пределов! И на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить. Все мы, люди, все лошади и собаки на всей линии и цепи были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную прощу сгонарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому. В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь. Но гости, достигшие дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное. Никаких собак нельзя было пускать на Сгонареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт. Меткая пуля все могла кончить смело и верно. Но Рок удивительно покровительствовал Сгонарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало. В ту самую минуту, когда Сгонарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и, как пущенная из лука стрела, стрекнула в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую. Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина. Бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе. Примечание: замет, снежный сугроб, куча снега. Сгонарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись 3 или 4 раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки. Сгонарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны от Флегонта крякнул выстрел, и медведь убежал в лес, а Храпошка упал без чувств. Его подняли и осмотрели. Он был ранен пулей в руку на вылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти. Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял в попыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог прицелиться. При том же на дворе уже было серо, и медведь с Храпошкой были слишком тесно скучены. При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным. Тем не менее, Сгонарель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна, а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение. Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более чем обыкновенно. Перед тем, как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ завтра, чем свет, искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться. Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты. Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он, по меньшей мере, был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сгонареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его немало неповрежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять свои руки на своего косматого друга и пустил его на волю. Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сгонарелем давала этому предположению много вероятности. Так думали не только все участвовавшие в охоте, но также точно толковали теперь и все гости. Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх перед тем, что может ждать Ферапонта. На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе наполовину, до залы достиг слух, что о храпошке не было никакого приказания. «К лучшему это, однако, или нет?» — прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце. Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом 12-го года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал: «Молитесь рожденному Христу». С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопий, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери, и вошел с палочкой в руке дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла I. Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкой посреди комнаты. Он молча сел в это кресло и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки. Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филиграниевыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни. Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная щеголиха тоже не сохранила бесстрашия. Она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника. Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал. Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого. И хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину. Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: «Понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»?» Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «Славите, рещите и возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо вознесся и умом, и сердцем. Примечание. «Рещите» — церковнославянское «встречайте». Он заговорил о даре, который и нынче, как и во время она, всякий бедняк может поднесть к яслям рожденного отроча, и смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш — наше сердце, исправленное по его учению. Старик говорил о любви, о прощении, о долге каждого утешить друга и недруга во время Христова. И думается мне, что слово его в тот час было убедительно. Все мы понимали, к чему оно клонит. Все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы. Вдруг что-то упало. Это была дядина палка. Ее ему подали, но он до нее не коснулся. Он сидел, склонясь на бок, с опущенной с кресла рукой, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки. Но вот он уронил и ее никто не спешил поднимать. Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное. Он плакал. Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою. Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил «Спасибо». В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта. Тот предстал бледный с подвязанной рукой. «Стань здесь», — велел ему дядя и показал рукой на ковер. Храпошка подошел и упал на колени. «Встань». «Поднимись», — сказал дядя. «Я тебя прощаю». Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом. «Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость, даю вольную и 100 рублей на дорогу. Иди, куда хочешь». «Благодарю и никуда не пойду», — воскликнул Храпошка. «Что?» «Никуда не пойду», — повторил Ферапонт. «Чего же ты хочешь?» «За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честнее, чем за страх по неволе». Дядя моргнул глазами, приложил к ним одной рукой свой белый фуляр, а другой, нагнувшись, обнял Ферапонта. И все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза. Довольно было чувствовать, что здесь совершалась слава Вышнему Богу, и заблагоухал мир во имя Христова на месте сурового страха. Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы-браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и, шутя, говорили друг другу: «У нас, но не так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить». С гонореля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт. Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу. Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл «укротитель зверя».
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова. –

0: Вы слушаете Радио ВОС. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Бишкека Уваров Алексей Владимирович. Практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной и реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Рада вас снова слышать. Сегодня нам хотелось бы поговорить про психосоматические реакции. Что бы вы нам могли рассказать по этому поводу?
2: Давайте затронем сразу параллельную тему. Часто люди говорят, психосоматика неправильно. Психосоматические реакции, сомопсихологические, чтобы у людей было понимание. Психо, душа, сома, тело. Поэтому, когда человек сталкивается, такие специалисты, как я, как психологи, как врачи сталкиваются, они сталкиваются с психикой, они смотрят, что первично, а что вторично. Поэтому есть психосоматические реакции, где в основе имеется в виду ментальное здоровье, а есть, где в основе физиология. Давайте какой-нибудь простой пример. Психосоматическая реакция. Это какой-то близкий человек из вашего окружения взял вас, обозвал каким-то нехорошим словом. Физически там вас не тронул, а вы какие-то недовольные, отличного состояния. А сама психологическая, вы шли, не знаю, мизинцем об тумбочку стукнулись. Ментально вас никто не тронул, но когда вы стукнулись, и оно болит, у вас также настроение почему-то плохое. Самые простые примеры.
1: То есть от первоисточника. Либо задели нас за живое именно с психологической точки зрения, да, либо за живое в плане нашей телесной ударили или мы сами ударились. Отсюда разница.
2: Да, отсюда мы всегда должны наблюдать такие вещи. Из опыта уже говорю, потому что часто будут то психосоматические реакции, то сомопсихологические. К сожалению, это конфликт такой негласный среди психологов и врачей. До сих пор остается, я понимаю, почему он растет, к сожалению. Но ничего пока сделать не получается.
1: В тему вопрос по поводу аллергии. Она на теле, да, но вполне возможно, что это идет какая-то реакция психологическая. Как здесь понять, действительно ли это от наших нервов, скажем так, или это действительно что-то с нашим организмом?
2: Давайте я вспомню основателя психоанализа Фрейда, что он был неврологом, если мне память не изменяет, и даже гипнологом по современному понятию, он владел гипнозом. Почему он захотел создать психоанализ? Он написал такую вещь. Я понимаю, что каждый раз я лечу следствие. И когда мне говорят, как понять, я говорю, если у вас аллергия, каждый раз приходит. Если вы ее лечите уже 7-й раз, значит, врачи лечат, наверное, следствие, а не первоисточник.
1: Логично.
2: Вот как бы так. Да, все очень просто. Я сталкиваюсь, потому что с этим постоянно. Если у вас физическая боль в первую очередь мучает, то не надо бежать к психологу. В первую очередь обращаются к врачам. При той же даже аллергии... был такой случай у коллеги, который в ступор попал, но быстро из него вышел. К нему ходила клиентка. Тут у нее на что-то была аллергия. И она это съела и пришла к нему и говорит, это психосоматика. А он видит, как она краснеет, аж ей плохо становится. Он вызвал скорую прямо в кабинет. Она приехала и сняла анафилактический этот шок, который, как я понял, вследствие проявился. Это аллергия. Поэтому, если у вас физическое проявление, вы идете в первую очередь к врачам. Если у вас не физические явления, то есть у вас не физическая боль, вы, например, там часто задумываетесь, еще что-то негативное, это к нам. Нужно всегда разделять такие вещи. Как я сказал, если врачи вам каждый раз лечат одно и то же следствие, тогда это уже все-таки психосоматическая реакция. Похоже на нее.
1: А у вас в практике было, когда человек, может быть, по другой проблеме ходил, да, но у него была еще аллергия, и потом она прошла, например, вследствие проработки каких-то тем?
2: Был один очень интересный случай, но он как-то не связан был. Скажем так, у него была аллергия, но она его не мучила на тот момент, когда он ко мне обращался. Мужчина, 37 лет, у него якобы аллергия была, знаете, на пыль. Я не говорю, что это у всех одинаково сразу. Это просто один из случаев. Потом придут, скажут, если все, аллергия на пыль. На пыльцу, прошу прощения. 37 лет, у него немного другие были проблемы. Его вообще ко мне отправили, я так и не понял, зачем. И что-то мы начали с ним работать. И оказалось, что 8 лет назад у него умер любимый кот весной. А он должен был ехать в командировку, и все равно, когда... А этот кот с ним прожил 15 лет. И когда у нас есть такие животные, ну, хотим мы или нет, когда они умирают, это очень близкие, даже еще называют членами семьи, близкие нам, с которыми мы не хотим расставаться. Мы проживаем как бы горе. А ему нужно было ехать в командировку. Это как раз наступало весной. А я почему-то, не знаю, там так получился разговор, что я спросил, а когда у вас аллергия? Он говорит, ну, тогда. Я говорю, а когда она наступает? Он говорит, вот тогда. Я говорю, подождите, а как получается, что у вас пыльца, ну, весна же... Весна бывает абсолютно разная каждый год. Где-то там теплее, где-то холоднее. Как получается, что у вас в один и тот же день он наступает. И вот мы выяснили эту историю, что он не прожил горе, потому что ему нужно было ехать в командировку. У него конец марта, у него жуткая аллергия начиналась. И врачи ему говорили, ну, вот у вас особенности такие. И он говорил, ну, не было же никогда. А он не связал это никак. Вот вам пример психосоматической реакции. То есть он просто не прожил это горе. Я не открою такого большого секрета, но он просто там прожил, расплакался. Через год он мне сам написал, поблагодарил меня, у него, оказывается, нет аллергии больше.
1: Очень рада за человека, который избавился от аллергии.
2: Ну,
1: главное,
2: я бы тоже был рад. Да.
1: Главное, пошел по одному. Главное, пошел по одному поводу, а заодно убрал аллергию. Замечательно.
2: Я бы тоже был рад, если бы все это было психосоматика, психосоматическая реакция. Очень простая такая. Но, к сожалению, я сталкиваюсь с обратными случаями. Когда я еще учился, я ходил в онкологию. Нас спросили, кто хочет, сказал, я хочу, мне интересно было тут. Я был в паллиативном отделении, пообщался там, ну, с онкологами познакомился. К сожалению, почему отправляют к врачам? Потому что, ну, такую страшную тему беру, приходит к онкологу, выясняется, что там третья степень уже онкологии, например, рака. То есть врачи задают всегда один вопрос, где вы были раньше? Ну, то есть шансов намного же больше. А нам говорили, что это Я не обращал внимания, я думал, что это все психосоматика. Почему, говорят, раз в полгода обследуем? И нам всегда нужно знать, что является первоисточником.
1: Ну, то есть, скидывая на психосоматическое, что сейчас очень модно, да, сейчас что не происходит, все время там все говорят психосоматика, психосоматика. А на самом деле очень важно сначала отсечь какие-то варианты действительно каких-то заболеваний физических.
2: Давайте даже такой пример возьмем. Вот у человека болит зуб. Мы предположим, что это психосоматическая реакция. Да? А вот эта боль – это уже следствие. Ну, придет он ко мне на психотерапию. У него болит зуб. Вот я просто с трудом представляю, какой будет разговор. О чем он мне расскажет? Кроме того, как у него болит зуб, он не может до него дотронуться. В первую очередь всегда ты должен обращаться к врачам. Вот самый простой пример. Или нога сломана. Но предположим, что это психосоматическая тоже реакция. Но у него нога сломана, в конце концов. И меня вот поражает до сих пор, как люди это воспринимают, что нет, это психосоматика, ты не понимаешь. Я говорю, ну да, а то, что в медицине уже больше 2000 лет, это не важно. Мне очень жизнь. Вот Фрейд же был прав. Есть такой стереотип взять. Хотя он никогда, кстати, про психосоматические реакции не говорил. Даже если посмотреть, он описывал при проявлении невроза. Только, скажем так, когда он помогал, Анна О, знаменитая, что якобы психосоматические реакции пошли немного на убыль, потом наоборот они усилились, когда лечение показало, а когда наоборот лечение прекратилось.
1: Алексей, вот вы рассказываете, что вам клиенты, даже которые сломали ногу, могут доказывать о том, что это психосоматика. То есть получается, что у вас такие клиенты, которые очень стремятся к психологу. А вот мы, наоборот, часто сталкиваемся с таким моментом, что люди не хотят идти к психологу, что до посинения ходят по врачам, потом бросают, говорят, что ну смысл ходить к врачам, к этой, ну, наша медицина, она ничего помочь не может. Я вот уже 2 года хожу, и вот как у меня были головные боли, или там как у меня есть аллергия, так она и есть. И человеку там, может быть, там один знакомый, второй скажет, ну, слушай, может быть, что-то вот связанное, там, может быть, ты нервничаешь много, может быть, к психологу сходить. Да, там люди махают рукой, говорят, да ну фигня какая. Вот вопрос именно по поводу того, как люди ходят и не ходят к психологам.
2: Ходят, не ходят к психологу. Ну, во-первых, то, что вы говорите, они приходят знать не равно делать, я бы сказал. Если уж с чего вы начали. Давайте на несколько разделю, если вы позволите. Угу. Знать не равно делать. Они приходят, не доказывают. Это психосоматическая реакция. Да, есть знаменитая книга Фрейда «Действия, совершаемые по ошибке». Я всегда говорю, ну, знаете вы, а дальше что? Этот вопрос ставит в ступор. Ну, он, конечно, не такой грубый, я просто сейчас суть вложу. Вот вы узнали, что вот, да, это психосоматическая реакция, там сами себя условно наказали по этой теории. Что изменилось? А человек замер. Второе, что он касается, что он не ходит психологом, потому что есть такой миф, извиняюсь за грубость, что психологом ходят психи. На самом деле это как раз еще один из показателей высшего образования на третьем курсе. Это будет специалитет, бакалавр, разницы не будет. Начинается курс психиатрии или введение в психиатрию. И спрашивается, в чем разница между психологом, врачом, психиатром. Все говорят, тут же, ну он же врач. Говорит, ну хорошо, а еще в чем разница? Эм, тишина. И вот тут нужно поднимать именно основы. В чем разница самой медицины и разница психологии. Есть МКБ сейчас. Я беру все в СНГ. Аналог есть и в Америке, на Западе, то есть ДСМ пользуется. Мы берем МКБ, это 10-я версия. У нас уже вот вышла 11-я и активно пользуется. Это, грубо говоря, такой, как врачи шутят, справочник болезней. А болезни называют патологией. От слова патос – нарушение. И любой диагноз, который вам поставили, вы можете посмотреть в этом МКБ. У психологов слово патология отсутствует. У нас психологический феномен. И вот пока врач не поставил диагноз, я буду говорить, что этот человек абсолютно адекватный. И были реальные случаи, так как я проходил практику все-таки в разных местах, да и сталкивался. Я беру диагностику, и я понимаю, что передо мной пограничное расстройство личности. Я возьму такой диагноз, чтобы абстрактно было. Я прекрасно по тестам это вижу. Но я говорю, на мой взгляд, нужно обратиться к психиатру. Говорит, со мной все в порядке? Я говорю, да, с вами все в порядке. Он обратился к психиатру, психиатр ее не выявил, и я сказал, все. То есть нет. Хотя тесты на тот момент показали, что да. Пока человек не сходит к врачу, я не могу сказать, что он псих, что у него какой-то диагноз или еще что-то. Такого нет. И психологом поэтому ходят абсолютно здоровые люди. Мы все равно, даже когда у человека диагноз, мы к ним относимся как... Обычно это, конечно, в негативном воспринимают, но как к особенным людям. Вот у каждого из нас есть своя особенность, у каждого из нас есть своя индивидуальность. Но вот это часть его индивидуальности.
1: Алексей, приведите, пожалуйста, еще какие-то примеры, когда к вам пришли с психосоматическими реакциями.
2: Астму хотели поставить тоже девушке. Это был интересный случай. Она задыхалась. И ей думали, что у нее астма. Ну, похоже, приступы, потому что вроде как бы задыхается и... Ну, как врачи всегда наблюдают, независимо ни от чего, ни по времени, просто могла начинать задыхаться. И кто-то ей сказал, сходите к невропатологу, потому что у вас руки немного трясутся, да, то есть у вас, значит, очень сильная тревога. Невропатолог так на нее посмотрел и начала ее спрашивать. А я знаком с этим невропатологом. Она начала ее спрашивать, она замечает такую вещь, что когда ты затрагиваешь определенные темы, она начинает задыхаться почему-то. Ну, и хуже, и тяжело становится прям дышать. И она так на нее посмотрела и говорит, у тебя нет астмы. Там просто эта реакция, потому что я слышал потом невропатолога, и он рассказывал, говорит, ты бы видел глаза этой девушки в этот момент. А ее ко мне направили. Кстати, я был удивлен, и говорит, ну, ей поставили, кстати, диагноз астмы, а невропатолог ей сказал, у тебя нет астмы. Ей ставят этот диагноз, он, я говорю, а зачем вы ко мне пришли, у вас же астма? Она говорит, ну вот невропатолог сказал. Я говорю, да? Ну давайте. Послушал ее, и я начал понимать, почему. Потому что когда мы затрагивали тему того, что она просто не справляется, она начинала задыхаться. Вот был такой интересный момент. И мы начинаем развивать, это первая была сессия, вторая, третья, четвертая. На шестой сессии, я поднимаю же этот вопрос открыто. Я говорю, а вот вы знаете, вот вы не справитесь сейчас. Вот что с вами произойдет? Говорит, вот представьте, вот все, у вас не получается это сделать. И оно с трудом начинает дышать. Я говорю, вам не кажется странным, что стоило мне сказать, как вы с чем-то не справляетесь, вам дышать плохо? Тяжело вы дышите? И она говорит, да. А потом выяснилось, что она всегда брала ответственность за всех, грубо говоря, в своем окружении. Она всегда в первую очередь думала о них. А потом, когда мы разбирали первый источник, там очень интересный момент появился, что с чем связано дыхание. Мы когда говорим, мы же выдыхаем. И вот видели, когда вот спорят двое, чтобы люди тоже представляли. Один другому пытается доказать, ему как бы воздуха не хватает. Как будто и у него появляется ощущение, если внимательно присмотреть, кто хочет, может прямо это скоро увидеть, что он не доказывает ему, он хочет быть услышанным. У него ощущение, что его не слушают. Ну как, слушают, но не слышат. То есть чтобы его именно услышали. Это, кстати, два разных процесса. И там начали проявляться ситуации, которые происходили даже со мной. Там идея все-таки же отношений задействована, что мы это будем повторять, эти ситуации. Она начинала замечать, что она не слышит. Она брала ответственность за меня. Ну, вам же плохо, вам же неприятно это слушать. Я говорю, кто вам сказал? И она со мной училась тому, почему реконструкция была со мной в этот момент. Психотерапевт всегда может выступать в том плане, как модель взаимодействия новая, которая будет вноситься в мир. Что ее слышат и слушают, что она важна, и что она не обязана заслуживать там, через ответственность, любовь и так далее. И у нее почему-то астма начала проходить.
1: Сколько понадобилось времени работать, вот, чтобы ушло это?
2: 3 месяца.
1: Угу.
2: А вот чтобы жизнь изменилась, это уж извините. Там чуть больше года. Но это не значит, что она раз в неделю мне весь год приходила. Нет, потом, конечно же, у тебя. Во-первых, астма у нее прошла, ей легче стало. Во-вторых, потом ты можешь приходить там уже раз в 2 недели. То есть это просто обсуждение того, что у тебя за жизнь происходило. Потому что ей было, давайте так, около 25. Я просто так назову. То есть человек столько жил и жил в этой модели. И вдруг резко начать менять модель своей жизни, это очень сложно. Поэтому да, около года ушло на это.
1: А вот когда вы говорили, что со сломанной ногой человек приходил, вот доказывал, что психосоматика, мне как раз пришла мысль в голову про самоповреждающее поведение.
2: Self-harm.
1: Угу. А вот здесь, конечно, скорее это как бы от чего-то другого идет, да?
2: Вот это как раз в чистом виде. Этот человек находится, он живет через чувство вины. Там, если взять такую модель интересную, чувство вины является его двигателем. Вот если он не виноват ни перед кем, он ничего делать не будет. Там вот такая парадоксальная немножко модель. Он живет чувство вины, но он не осознает его. Как бы вам объяснить? Вот как ребенок, который там в комнате находится, когда родился, он не знает же, что мир существует. Он просто не понимает, ему не с чем сравнивать. Так же вот и такой человек. Самоповреждающееся поведение — это не психосоматическая все-таки реакция. Ну, можно ее, конечно, такой назвать, но это немножко в другой области. Там человек наносит себе вред. Раз. Там связка идет целая. Кризисный психолог периодически сталкивается, особенно у подростков, популярно, когда они себе наносят вечи.
1: Это как наказание себя? Или это как какая-то стимуляция? Или это что?
2: Смотря что мы имеем в виду. Если я беру и говорю, что это ОКР, например, обсессивно-компульсивное расстройство, то это психиатр его должен поставить. Там есть навязчивые ритуалы, которые связаны с самоповреждением. Раз. Почему мы говорим, важны психиатры? Потому что там очень сильная тревожность, и психиатр просто стабилизирует его. Если мы говорим о том, как вы привели пример, что там наказание, то тогда там в конце должна быть боль. То есть он так себя наказывает. Это такая тоже автоматическая цепочка. Стимул, реакция, вина, стыд, наказание. И там вот он по кругу так идет. И одновременно, если он живет в этой модели, это является его движущей силой. Если он не виноват, он не двигается. Он, там даже будет такое парадоксально, он будет тянуть до последнего. Вот когда на него отругаются, что вот ну нужно делать, он начинает делать.
1: Ну, то есть это вот уже модель такая жизни, да, где одно тянется за другое, и просто без какого-то элемента ничего не работает.
2: Да, и есть третья вещь. Есть такое понятие, как боль эмоциональная. И вот подростки эту боль такую проживают через физическую, я бы сказал. Вот им больно, им неприятно, они не поняты. И они эту боль так ощущают и упускают. Потому что по-другому они просто не умеют. Мне кто-то объясняет, что на самом деле, знаешь, можно поорать в подушку, не знаю, побить грушу или еще что-то. Вот они понасмотрятся. Вот тут, кстати, это мое личное, но такие модные вещи, как там «посмотри, там он режет руки», еще что-то. Я говорю, что-то хорошее. Ну, иди подушку побей, иди еще что-то сделай. Обратись к друзьям, скажи, что тебе плохо. Ну, вот такие вещи я тоже встречал, если уж брать. Просто один аспект может обозначать очень много. Это как все говорят, у меня апатия. А что обозначает апатия? Это просто симптом. Симптом чего это сейчас? У вас может быть депрессия, у вас может быть хроническая усталость от чхогов, от эмоционального выгорания. А может, это эффект прокрастинации какой-либо. И у вас апатия временная, просто вы сейчас ко мне пришли. Ну, такой же вам пример.
1: А у вас в практике были подростки, да, с самоповреждающим поведением?
2: Так как и кризисный психолог, они просто обращались к нам. Были самоповреждающие, были те, у кого суициды были. Это немного другая тема, но вот когда ты слушаешь, как они пытались себя убить, я думаю, где вы находите эти способы? Вот где? Там такое иногда я послушал, там съесть стекло, еще что-то. И такое, зачем?
1: Но это связано с демонстративностью или это просто, правда, вот какие-то такие необычные способы, чтобы выделиться из окружающей массы?
2: Демонстративность — это привлечение внимания. Это не, как все думают, он к себе привлекает внимание. Он привлекает внимание, он, грубо говоря, говорит, неплохо. Я чего привлекаю внимание? Демонстративность, которая просто привлекает внимание и выделится из массы, это немножко другое. Так он привлекает все внимание. Если мы говорим про истинных суицидников, я бы сказал так, что всегда при суицидальных случаях, это, кстати, психосоматическая реакция в первую очередь, психика не выйдет выхода в сложившихся ситуациях, постоянно испытывает такую душевную боль. Гнев тебе не помогает, выбраться ты не можешь, ты безвыходен. Сильные эмоции подскакивают, вот в этот момент человек собой что-то может совершить. Тут психика доминирует, она видит этот единственный выход, кстати. И вот надо в этот момент эмоциональное напряжение просто сбрасывать. Вот если ты успеешь, то да. Просто вспомнил случай, много раз такое был. Пишет девушка 14 лет, там, плохо все. Я говорю, там, скажите, что вы слышите, что вы видите. Ну, в реальности пытаюсь верно тебе. А что слышать? Он говорит, я на крыше стою, тут шум. Что я должна услышать, кроме шума и ветра? Я понимаю, сейчас что-то напишу, он просто шагнет. Туда-сюда. В конце он говорит, ой, спасибо вам большое. И правда, зачем умирать? В жизни есть такие прекрасные вещи, как мороженое и доширак. Ну вот про мороженое я согласился, а про доширак я впервые подумал, что он жизнь спас кому-то.
1: Надо же, он может кому-то спасти жизнь.
2: Ну она так и написала, он говорит, мороженое и дошик. Я такой...
1: Ну, хорошо, что все закончилось хорошо. Таким необычным способом, но...
2: Ну, часть была профессии, хоть и тема немножко сегодня другая.
1: Спасибо вам, Алексей, что вы побеседовали с нами. Было очень познавательно. Напомню, у нас в студии Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Мы очень рады вас слышать. Надеемся на новые встречи.
2: Спасибо. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо, всего доброго. И с вами я тоже прощаюсь, дорогие радиослушатели. Напомню, с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
0: Разговор с психологом.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью, и считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Музыка.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Восьмая нота. Алексей Упшинский. Как уличный музыкант стал пророком звука.
2: 26 мая 1916 года в маленьком городке Мэрисвилл, штат Канзас, родился Луис Томас Хардин. Его отец был священником епископальной церкви. В 5 лет мальчик соорудил барабан из картонной коробки, а в школьном оркестре уже уверенно играл на ударных. Особые впечатления на него произвели церемонии индейцев племени Арапаха, на которых он бывал с отцом. Луис сидел на коленях у вождя и бил в там-там из буйволиной кожи. Когда Хардину было 16, случилась трагедия. На ферме он нашел неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Это была динамитная шашка. Луис выжил, но навсегда потерял зрение. После несчастного случая его старшая сестра Рут каждый день читала брату вслух. Именно тогда он познакомился с книгой Джесси Фотергилл «Первая скрипка». Это произведение перевернуло его жизнь. Луис решил, что станет композитором.

Он освоил шрифт Брайля, учился в школах для слепых в Миссури и Айове, где овладел несколькими музыкальными инструментами. После развода родителей Хардин жил с отцом в Арканзасе и изучал музыку в соседнем Мемфисе. Получив стипендию, он отправился покорять Нью-Йорк. В Большом Яблоке у него не было ни жилья, ни денег. Хардин стал уличным музыкантом. Его постоянным местом стал фонарный столб на пересечении 53-й улицы и 6-й авеню. Здесь он продавал свои стихи и нотные партитуры. Однажды его заметил дирижер Нью-Йоркской филармонии Артур Радзинский. Хардин стоял у входа в Карнеги-холл и мечтал попасть на концерт. Радзинский помог ему с билетом, а после угостил обедом. Так Хардин получил доступ на все репетиции филармонического оркестра. Но, по разным версиям, его либо изгнали за экстравагантную одежду, сшитую из разноцветных лоскутов, либо Радзинский обиделся, что подаренные им костюмы музыкант продавал на барахолке. Однако время на репетициях не прошло даром. Хардин изучил искусство оркестровки и обзавелся полезными знакомствами. В круг его друзей вошли Леонард Бернстайн, Артуро Тосканини, а также джазовые музыканты первой величины, такие, как Чарли Паркер и Бенни Гудман. О талантливом уличном музыканте заговорили газеты. Поначалу его называли «человеком с ликом Христа». Но самому Хардину это сравнение не нравилось. В ответ он придумал себе скандинавский образ и стал выходить на люди в рогатом шлеме и плаще викинга. Тогда же он взял псевдоним «Мундок», что означает «лунный пес». Под этим именем музыкант и вошел в историю XX века.

В 1954 году Хардин подал в суд на популярного диджея Алана Фрида, который использовал его музыку в своей программе без разрешения. Никто не верил в победу слепого бродяги. Но Тосканини и Гудман выступали в суде на его стороне, и это не могло не решить исход дела. Хардин выиграл тяжбу. Вскоре на престижных лейблах вышли его пластинки «Мундог» и «Мо Мундог». В 1974 году музыкант неожиданно исчез с места, где его привыкли видеть годами. Многие решили, что он умер. Но на самом деле он переехал в Германию, которую всю жизнь считал своей святой землей. Там его ждала немецкая студентка Илона Зомер. Она стала его помощницей и переписчицей. Расшифровывала партитуры, записанные шрифтом Брайля, и переносила их в обычные ноты. В Германии композитор написал десятки, если не сотни, новых произведений. В 1989 году Мундог ненадолго вернулся в США. По приглашению Филиппа Гласса он выступил на фестивале в Бруклине, где дирижировал филармоническим камерным оркестром. Триумфальное выступление вызвало множество предложений остаться, но композитор вернулся в Германию.

Влияние Мундога на современную музыку огромно. Причем влияние это заметно и в академической среде, и в мире джаза, и в популярной музыке, вплоть до экспериментальных электронных направлений и хип-хопа. Американские минималисты Филипп Гласс и Стив Райх называли его своим предшественником. Луиса Хардина уважали Игорь Стравинский, Чарли Паркер и Фрэнк Заппа. Свою знаменитую композицию «Птичий плач» Мундог посвятил памяти Чарли Паркера. Эта пьеса спустя годы была сэмплирована британским музыкантом Мистер Скраф для хита «Get a Move On», который многие знают по рекламе и саундтрекам.

Сам Мундок утверждал, что разгадал секретный код Вселенной. Он считал, что он зашифрован в первых 9 обертонах, природных призвуках музыкального звука. По его мнению, через музыку мегаразум, то есть Бог, творит свою волю. Луис Томас Хардин, известный как Мундок, умер 8 сентября 1999 года в Мюнстере. Он похоронен на центральном кладбище города. Старый викинг ушел в Вальгаллу, но его уникальная музыка продолжает жить и вдохновлять слушателей по всему миру.

0: В материале прозвучали произведения Луиса Томаса Хардина «All is loneliness» — «Все есть одиночество», «To a sea horse» — «Морскому коньку», «Канон си бемоль мажор» и «Bird's Lament» — «Плач птицы», а также трек «Mr. Scruff» — «Get them off on» с сэмплом из произведения Мондога.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарска и РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проекта хватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранения и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с Мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! С 29 июня по 3 июля 2026 года в составе туристической группы я совершил поездку в столицу нашей Родины Москву по программе социального туризма. На протяжении всех дней нас сопровождала опытный гид-экскурсовод, москвовед Лариса Тарарыв.
1: Начиная с 1147 года, предприимчивый и дальновидный политик Юрий Долгорукий будет формировать землю московскую. Ковать мощь. Мощь ковалась и здесь продолжает коваться дальше. То есть одной из этимологий названия топонима Москва склоняются местные краеведы и научное сообщество к тому именно лексическому значению этого слова, что мощь ковалась. Москва. На берегу реки Москва, на берегу реки Неглинки, омываемый холм Боровицкий стал тем самым местом, где в последующем появится Московский Кремль.
2: Я экскурсовод, дополнительно я еще учитель русского языка и литературы, живу и работаю в городе Щелково. Но и то, что касается работы вот второй, есть работа для души, а есть работа для помощи. Помощь бывает разная, и уметь делать людей счастливыми – это талант.
3: Ну, то есть для души это работа в школе, да?
2: Нет, не совсем так. Вот не в школе, совсем. В школе как раз диплом. Диплом должен кормить. Это я еще усвоила очень-очень давно. А помимо того, что для души, это вот как раз все, что связано с экскурсоводческой деятельностью. И даже для людей, которые имеют индивидуальные особенности для социума.
3: А вот сейчас вы проводили экскурсию для группы людей с ограниченными возможностями по зрению. Это первый ваш такой опыт?
2: Можно сделать немножечко корректировку в вашей фразе. Ограниченных возможностей у человека нет. Есть индивидуальные особенности. Нет, это не первый мой опыт. У меня уже опыт был позади. Вы у меня вторая группа. А еще самый мой первый опыт был – это люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
3: А как вообще вы стали экскурсоводом? Я знаю, что в Москве вы не коренная москвичка, но вы так здорово знаете Москву.
2: Судьба меня забросила в Москву в 2008 году. Тогда я приехала, вот где взяли на работу, там и взяли на работу. А я 13 лет проработала в другой компании, крупной компании, но профессия меня догнала в 2013 году. Вот, потому что ну, то, что ты любишь, то, что ты знаешь немножко, и то, что тебе нравится, должно быть все-таки всегда у тебя в сердце и в душе.
3: А сложно ли вам работать как раз вот с особенными людьми?
2: Ну, вы знаете, с особенными людьми, как вам сказать, ну, первое время, конечно, есть какие-то особенности, а потом уже привыкаешь к этому. И потом ты уже не считаешь, что они с особенностями, и чувствуешь их как вот себе равный.
3: А как подбираются маршруты для групп организованных? Это вы сами разрабатываете или к вам поступают какие-то запросы?
2: Нет, ко мне не поступают запросы. Мне нужно знать хорошо Москву и все, что с ней связано. А все, что касается маршрутов, это занимается само общество Всероссийское слепых.
3: То есть перед вами ставят задачу, да?
2: Да.
3: А вы
2: а
3: ее просто реализуете?
2: Реализую, да, я ее исполняю. Поэтому моя цель, вернее, не моя цель, а мои знания – это информация историческая, литературная, одним словом, все, что касается москвоведения, краеведения, истории и все, что к этому прилагается. Моя вот главная задача – это знание и умение это донести до людей.
0: За время визита в Москву Мы побывали на Красной площади и полюбовались красотами Кремля, прогулялись по парку Зарядье и по ВДНХ, ознакомились с экспозицией музея криптографии, посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру в городе Сергиев Посад и осмотрели другие достопримечательности столицы. Вся экскурсионная программа была адаптирована для комфортного восприятия незрячими и слабовидящими путешественниками. А о том, как появился и развивался социальный туризм на протяжении 15 лет, нам рассказала генеральный директор спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых Светлана Скребец.
3: Вы занимаетесь социальным туризмом очень давно. Как зародилась эта программа социального туризма?
4: Ну, зародилась она еще в начале 2000-х, когда, в общем-то, уже происходил опрос среди незрячих и членов нашей организации. Но 2009 год нас, в общем-то, как бы так подвинул на то, чтобы заняться этим серьезно. Потому что Юрий Михайлович Лужков в 2009 году объявил год равных возможностей. Вот. И мы как бы со своей командой решили посмотреть, что же нам может предложить Москва вот, для нашей категории экскурсантов. Мы занимались в течение года обследованием, исследованием, беседами, собирали круглые столы, и мы поняли, что практически очень-очень мало, что мы музеи и площадки выставочные могут предложить для людей с ограниченными возможностями зрения. Вот. И тогда я вышла с предложением к Александру Яковлевичу Неумывакину и к Лиде Павловне Абрамовой о том, что все-таки, наверное, нам нужно начать работу вот такую, потому что запрос был от членов ВОЗ, что хочется поехать, хочется выехать из своих малых городов в столицу, посмотреть, познакомиться с художественными, историческими ценностями. Вот. Ну и мы начали работать. 2010 год ушел на подготовку. В 2011 году вот, приехала к нам первая группа. Ну и с этого года пилотный проект, он был в 2011 году как пилотный, показал хорошие результаты, образовалось много заявок, и он, в общем, как бы вышел на постоянную уже основу. И вот в этом году этому проекту 15 лет.
3: А вы помните, какая группа из какого города приехала первая?
4: Да, у нас была Ульяновская область, город Димитровград, была сборная группа, там были и опорники, но не колясочники, а именно с проблемами передвижения, и наши незрячие, потому что у них там на предприятии как бы смешанный коллектив работает. Была группа из Башкирии, из Владимира, Ярославля. Ну вот как бы четыре мы так вот начали с четырех заездов, а остальные года у нас было и по шесть, и по восемь. То есть мы как бы так разрослись. У нас было две международные группы. Одна была в количестве 25 человек от Европейского союза слепых. Одна группа была наша российская, и мы выезжали в Болгарию. Там был международный молодежный форум «Молодежь в действии», так он назывался. Вот. И наши ребята, которые уже окончили учебное учреждение, уже работали, вот. И мы на этом форуме вот, представляли Россию. Было у нас еще 8 групп детей-сирот из Татарстана. В этом нам помогал фонд «Живые сердца». Ну и вот как бы на сегодняшний день у нас 126 групп прошло.
3: А по количеству человек?
4: По количеству человек 2061 человек. Вот.
3: Скажите, а да. Как подбираются маршруты и как менялась программа за эти годы?
4: Ну, за эти годы менялась программа, конечно, в таком поступательном движении, потому что, когда мы начинали, самый доступный тактильный музей – это был «Огни Москвы». Вот, они, в общем-то, как бы в нашем развитии приняли очень большое вот участие, в том числе и вот Лариса Овцинова они готовили к экскурсоведению. И практически остальные музеи были, можно сказать, частные, потому что вот музей радио – это при Московской замоскворецкой школе, потом Московский телеграф. То есть это те люди, которые откликнулись, пошли к нам навстречу, и они вот лично сами на своих объектах организовывали нам вот тактильные доступные экскурсии. Но затем уже к нам в помощь присоединился Реакомп, Ваншер Сергей Николаевич. Вот, они стали разрабатывать методички, как вести экскурсии. В этом принимал участие музей, Дарвинский музей. Вот, то есть это уже стало расходиться по другим музеям Москвы. И как бы вот так вот началось такое оживление. И в нашу программу уже вливались разные. И Третьяковка, и Гараж, который в парке Горького, и на ВДНХ, когда она тоже приняла такое широкое развитие, ВДНХ, там практически вот все музеи, вот, в котором вы были, Слово, потом еще у нас там есть Гараж особого назначения также, подсоединились усадьбы, Кузьминки, но, вот, к сожалению, сейчас они немножечко там переформатировались на коммерческую основу, и как бы с нами на связь немножко потерялась. Вот, Царицына, вот Сергиев Посад к нам присоединился, это уже как бы Подмосковье. Ну, в общем, много чего можно перечислить, ну, как бы вот... Все это расширилось, это вот радует, что наша территория вот городская, московская, культурная, историческая, она стала все шире и больше. Но под каждую группу формируются те музеи, которые у них тоже как бы есть свои нюансы, да. Не у всех немножко одинаковая так программа, это зависит от того, как бы есть там специалист на данный день, на данную неделю заезда или нет. Или там у них какие-то свои мероприятия. И поэтому в основном все как бы вот по годовому заезду между группами может быть различие 1-2 или объекта могут разниться. А так, в общем-то, все как бы у всех одинаково. Вот. И поэтому вот каждый год, уже начиная там с марта, мы уже контактируем, обзваниваем вот музеи, предлагаем их им, нас, вот, они с удовольствием уже, они нас знают, за 15 лет уже как бы такой вот союз укоренился, вот, они уже под нас тоже подстраиваются и всегда, в общем-то, с удовольствием ждут нашу аудиторию. И, кстати, всегда они отмечают, что, ну, вот, наша аудитория, она всегда очень внимательно слушает, вот, и очень хорошо, положительно реагирует, и есть вопросы, ну, то есть, они всегда отмечают, что вот мы подготовленные приходим, это их, конечно, радует.
3: А экскурсоводы как подбираются? Это специальные подготовленные экскурсоводы, которые проходят какое-то обучение, или их просто предупреждают заранее?
4: Ну, смотрите, у нас в Москве тоже была программа, вот, Реаком тоже как бы поучаствовал в этом в главном лице. У них был до пандемии проект федеральный по обучению экскурсоведения и тифлокомментирования. Они очень большую работу провели, они приглашали даже из регионов желающих проводить такие экскурсии. И по музеям Москвы они также подготовили достаточно большое количество экскурсоводов. И сейчас уже получилась такая цепочка, если уже в музее есть такой специалист или в каком-то известном для них музее, да, сотрудничающие с ним, тоже есть такой специалист, то, принимая нового, они уже на месте обучают. Вот, и это вот хорошо. Поэтому практически в каждом музее есть такой специалист. Вот, если его нет, тогда они нам говорят об этом. Ну, значит, мы тогда выбираем другой какой-то музей.
3: А вот. Финансирование за счет каких средств производится?
4: Финансирование у нас сборное финансирование, так как это такая целевая программа. Финансирует ее бюджет ВОЗ и СРГК, мы сами из своей коммерческой деятельности. Поэтому как бы вот есть такая возможность и в положении. Вот Владимир Васильевич в 2020 году поддержал дальнейшее развитие этого проекта, присвоил имя этой программе «Всероссийская реабилитационная программа «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Приоритет, конечно, когда мы рассылаем приглашения, председатели местных региональных организаций, они понимают, и в положении у нас как бы написано, что, конечно, приоритет, они формируют группу, и приоритет отдают тем членам Всероссийского общества слепых, кто, конечно, активно себя проявил, кого-то хочется наградить этой поездкой, потому что для участника она бесплатная, кроме, ну, стоимости проезда до Москвы и обратно. Поэтому это, конечно, хорошая такая возможность, как говорится, отдать благодарности организации каждому члену организации, который хорошо работает, творчески развивается, активен, успешен, с предприятием много приезжают тоже. Людей, которые вот там директора тоже формируют, тоже хотят как-то поощрить. И вот это, конечно, большой плюс. Ну, еще то, что не все могут же самостоятельно одни путешествовать, да, там по разным причинам. У кого-то нет сопровождающего, кто-то один человек живет. А здесь уже в рамках своей организации, в рамках своей команды он может приехать, это как бы ему более доступно. Мы тоже как бы это предусматривали, считаем, что это тоже хорошо.
5: Скажите, а насколько большая очередь, как можно попасть в эту программу, чтобы жители каких-то регионов смогли...

0: могли присоединиться и тоже посмотреть все красоты Москвы?
1: Ну вот на данный момент у нас очередь 2 года вперед нужно. Сегодня подать заявку в 26-м году, в 28-м году, да, можно сформироваться, потому что, ну, как бы есть некоторые проблемы с финансированием. Ну и цены, конечно, подросли. И если мы за летний сезон принимали 6-8 групп, то сейчас вот как бы в рамках того же бюджета 2-годичной давности мы можем вот только 4 принять. В этом, как бы сказать, удлинился период ожидания. Поэтому подавайте заявки, мы всех регистрируем, по очередности ставим. У нас большая статистика с 2011 года, какие организации приезжали, были. Вот в прошлом году мы приоритет дали тем, кто ни разу еще не был. Некоторые организации уже по 2-3 раза. Но мы понимаем, что это, да, региональная организация, допустим, вот разные, да, еще территориальные местные организации. Ну, поэтому вот как бы в обращении, в заявке указываете, что это уже местная организация такая-то, такая-то. Чтобы у нас как бы формировалась статистика, чтобы никто не был обижен, не задвинут куда-то в конец очереди, а что вот именно согласно поступающим заявкам и количеству предыдущих заездов, чтобы как бы пополнялись новые группы. И, конечно, хочется, чтобы вот рядовые члены организации, да, местных организаций, которые, может быть, не так ярко их видно там на региональном уровне, но вы хотите, чтобы эти люди поучаствовали, вот это как раз их вариант. И ваш вариант поощрить их.
2: В один из жарких июльских вечеров своим творчеством незрячих туристов порадовал театральный дуэт Геннадия Карцева и Ларисы Овциновой «Совпадение».
0: Вы сегодня представили спектакль для гостей, которые приехали по программе социального туризма. Что это был за спектакль?
3: Спектакль «Воспоминания Люксембургского сада», но сейчас у него уже появляется второе название «Парижские свидания Серебряного века», потому что это действительно о свиданиях наших поэтов, больших поэтов Серебряного века, которые проходили в Париже и даже действительно конкретнее в Люксембургском саду.
4: Спектакль похож на сборник новелл, поэтому спектакль сам имеет такую сюжетную линию довольно-таки интересную, многоплановую, многослойную. Зрители, ну, не каждый зритель воспринимает такое как бы сразу с первого раза, но сегодня, наверное, у нас это удалось, судя по реакциям. Ну и еще скажу, что и этот спектакль, и все остальные спектакли, которые выходят из-под исполнения театрально-музыкального дуэта «Совпадение», они принадлежат перу Ларисы Овциновой.
3: Да, сегодня, по сути, самое теплое, самое так контакт случился между нами и зрителями именно в этом спектакле. Ну, мы пригласили путешественников в Париж прокатиться, более того, в Серебряный век, и нас всех сопровождали 2 долгожителя Люксембургского сада. Это дерево платан, который там растет уже не один век, и не один век стоит скульптура королевы Марии Медичи. Вот такие у нас были сопровождающие.
0: Как родилась такая идея, нетрадиционная, нестандартная, я бы сказал, что участники – это платан и статуя?
3: Не могу сказать, поскольку это я уже, ну, наверное, не помню. Вообще сюжет может родиться, вот его основа может буквально из какого-то мимолетно услышанного слова, какой-то сценки, даже бытовой, вот честно, где-то в метро. Это совершенно не связано напрямую, они могут быть не связанными, но тем не менее вот рождает такой образ. Ну, вообще, у меня как-то такие образы еще не воплощенные есть от лица природы. Это, допустим, от лица камня, который лежит на берегу моря, например, или от лица реки, которая течет через столетия. Так что вот как-то мне это близко, видимо, ну, так.
4: У Александры Маринины есть трилогия, забыл, как называется.
3: А, «Взгляд из вечности».
4: Да, «Взгляд из вечности», да. Там как раз
3: там тоже природа.
4: Там как раз
3: там тоже природные...
4: Там...
3: Вот.

0: способны в полной мере донести то, что нужно донести этим спектаклям. То есть, в принципе, сегодня и мы, и зрители были на одной волне и понимали суть и действие этого спектакля одинаково.
1: Одним словом, на одной волне.
2: Я слышал реакцию зрителей, и очень многие говорили, нет, они, наверное, кто-то из них да видит. Как вы ориентируетесь по сцене, раскройте этот секрет? У вас же есть свои маленькие секреты для того, чтобы не потеряться на сцене?
1: Ну, секретов на самом деле не так много. Просто пространство не такое большое. Нам, конечно, легче играть на небольших сценах, на небольших пространствах. Ну, собственно, у нас и спектакли дуэтные, они смотрятся в камерных пространствах самым естественным образом. Потом у нас есть опорные точки, это наши стулья, в общем-то, вокруг них происходит все действие, просто меняется реквизит, меняются детали образов разных, и уже другой образ, уже там другая диспозиция, уже другая картинка. То есть, ну и тренировки, конечно.
0: И имеются, естественно, маячки на сцене. То есть в данном случае были маленькие неровности. Твердый контур на сцене был, и мы на него тоже ориентировались. Но еще самый хороший ориентир, в принципе, всегда, везде и всюду, это звуковой ориентир. То есть ты знаешь, колонка там стоит, значит, там звук, значит, зритель там. Ну и само состояние зрителя, все равно зрители без движения, без звука сидеть не могут. Ты все равно знаешь, где они находятся.
1: Ну и отработка мы знаем буквально, ну как, собственно, в любом спектакле, тренировки, репетиции нужны, что мы знаем, где мы, в какую позицию встаем, какая картинка у нас должна быть визуальная, вот местоположение нас относительно друг друга. Все это и хорошо, если этого не заметно, что это так вот жестко регламентировано, но на самом деле это так.
0: Сложнее играть, когда ты работаешь с микрофоном, и ты не можешь сказать, где в данный момент у тебя находится партнер.
1: Ну да, кстати, без микрофона это вообще очень легко. То есть ты слышишь партнера и, собственно, и подойдешь к нему, и все как надо. А вот микрофон звук искажает, уводит. Тут уже надо... Ну, привыкли, конечно, именно, тоже иметь в виду, что
0: сценические маячки
1: не там, быть, где звук, то не обязательно там находится твой партнер. Есть вот у нас еще в более таких масштабных, если сцена более масштабная, то там есть у нас такое покрытие, дорожки такие, которые мы задействуем для ориентиров.
0: И с помощью этих дорожек мы можем вычертить на сцене определенную траекторию движения артиста, на которую он будет просто-напросто опираться. И всякое бывает, как говорится, можно улететь со сцены и тому подобное. Главное, чтобы это на самом деле не сделать, чтобы ограничения на сцене маленькие были. То есть не обязательно это делать, там какой-то забор градить и тому подобное. Достаточно положить эту дорожку. Если дорожка кончается, то значит после этого начинается мониторная линия, куда артисту соваться не стоит.
1: Ну и вот опорные точки из реквизита такого, стулья, допустим, или кушетка там, или скамейка, или там какую-нибудь этажерка. Это все ориентиры.
2: А движение вы ставите сами или с вами работает какой-то режиссер?
0: Сегодняшний спектакль нам помогала поставить режиссер театра у Никитских ворот Виктория Доценко. Танцами мы тоже занимались с педагогом. На коммерческой основе все это было, все, как говорится. Но мы нисколько не жалеем этих вложений, потому что этот танец поставил не он. Он нам только дал инструменты, что, ребята, вот можно так. Есть такой прием. И этот танец, который сегодня был на сцене, в принципе, мы сами его делали.
1: Сконструировали. Просто нам дают какие-то основные рекомендации.
0: А конструктор уже собирается.
1: И смотрят со стороны. Любой спектакль должен режиссер смотреть со стороны, как это видится, как это смотрится. Это буквально вот несколько встреч, а потом уже с вами.
2: У меня еще одна тема. Лариса, вы человек многогранный и занимаетесь не только театральной деятельностью, не только играете спектакли, но еще и проводите

0: эти экскурсии. И вот как раз вчера мы побывали на экскурсии в соборе Василия Блаженного, которую провели вы. Это ваша авторская экскурсия же, да?
1: Ну, экскурсия, в общем-то, обзорная, она авторская. Ну, у нас был проект, мы обучались именно в соборе. Полгода были такие курсы и по архитектуре, и по живописи, по убранству, по истории. И, конечно, ориентировка в соборе была. И вот после этого уже несколько нас человек было, но не все продолжили свой путь в этом направлении. Я вот продолжаю и, конечно же, хочу. Это вот обзорная экскурсия, в общем-то, общая, хотя мы из-за нехватки времени даже не все обошли в обзорном плане. Ну и дальше у меня план сделать совсем авторскую уже экскурсию по конкретным церквям, потому что их там 10, и вот взять какую-то конкретную тему и ее разработать. Надо двигаться вперед, хочется.
0: А вы проводите экскурсии только в этом соборе?
1: Нет, конечно, это в закрытом помещении, собственно, в музейном пространстве, потому что собор имеет статус музея давно уже, с 1923 года, и больше у меня пешеходных даже экскурсий, адаптированных, конечно же, для людей с нарушением зрения, то есть это тактильная составляющая и тифлокомментарий. Конечно, я работаю с тифлокомментатором некоторое время, который мне комментирует, чтобы все было подробно. Но остальную информацию, вот саму экскурсию, конечно, я разрабатываю сама. Ну, тактильный материал мы заказываем, либо это проект, либо это...
2: В зависимости от точек софинансирования.
1: Да, КСРК ВОС помогает это сделать, так как у нас сейчас уже отдел, настоящий отдел доступного социального туризма. Ну и пешеходные экскурсии сейчас уже включают несколько их по центру Москвы. Это Пушкинская площадь, Тверской бульвар, собственно, такая трапеция идет, площадь Никитских ворот, Большая Никитская улица, Маховая, Тверская улица, ну и Красная площадь с Александровским садом и Манежной, конечно же. И еще такой вот немного в стороне маршрут чуть-чуть. Это от Триумфальной площади до сада Аквариум, по саду самому и до дома Булгакова, который там рядышком находится. Ну и, конечно, в планах еще разработка нескольких маршрутов уже имеется.
0: Ну что ж, я тогда надеюсь, что нам удастся приехать еще раз на социальный туризм в Москву и побывать на других ваших экскурсиях.
1: А пока, пользуясь случаем, приглашаю слушателей в программу «Туристоскоп», авторская программа на радио ВОС. Можно в качестве слушателей, она выходит по средам, каждую среду в 14:30, либо в качестве гостей, потому что мы приглашаем всех к сотрудничеству, чтобы рассказали о доступных локациях в своих регионах. Это экскурсии, музеи, какие-то природные локации, что-то еще, может быть, чего до сих пор мы и не освещали даже в своих передачах. Можно позвонить в КСРК ВОС, попросить соединить с отделом доступного туризма, и мы все обговорим, сделаем запись, и вся страна узнает о доступных достопримечательностях вашего города, региона, поселка.
0: Ну что ж, спасибо большое, желаю удачи.
1: Большое спасибо, потому что очень важно вот теплое отношение, теплый прием, ведь всегда две стороны участвуют и в общении, и в спектакле, и в экскурсии. Это тот, кто проводит, и слушатели, зрители, экскурсанты, туристы. Поэтому, конечно, спасибо большое им.
0: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Наслаждайтесь летом, путешествуйте и слушайте «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.
3: «Воззрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня 27 июля 2026 года. Как обычно, утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошло под хорошей знаменательной датой. 25 июля этого года исполнилось 56 лет, как работает наш культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. И я хотел бы поздравить Андрея Владимировича Мочалина и весь коллектив с этим прекрасным, значимым днем рождения. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС набирает свою значимость и, конечно, проводит очень много интересных, замечательных патриотических акций и мероприятий. И дай Бог, чтобы это шло всем нам на пользу и развивалось в новые проекты и занимало новые ступени в развитии культуры, спорта, реабилитации Всероссийского общества слепых. 27 числа был день рождения, юбилей Юрия Серафимовича Третьяка, полномочного представителя президента Всероссийского общества слепых, председателя региональной организации Краснодарского края. Ну что нужно сказать? За свою деятельность Юрий Серафимович сделал очень многое для развития южных регионов. Ну и, естественно, очень сильно, несмотря на те сложности, которые существуют сегодня, помогает всем тем людям, которые живут на этой благодатной земле. Ну и, в общем-то, сейчас живут в довольно сложных условиях, непрекращающихся определенных действий со стороны украинских формирований вооруженных. Поэтому я думаю, что Юрий Серафимович, как человек, как руководитель, делает все, чтобы нашим людям, членам Всероссийского общества слепых, на этих землях жилось лучше. Мы, конечно, пожелали ему крепкого здоровья и многое лето для того, чтобы Юрий Серафимович еще долго работал руководителем этой самой большой во Всероссийском обществе слепых по численности организации. На прошедшей неделе было проведено несколько очень значимых мероприятий, которые проводил Дмитрий Владимирович Котенев. Это прежде всего возобновление нашей работы и взаимодействия по действующему соглашению с коммерческими службами РЖД, со службой закупки. И, конечно, отработка всех тех вопросов, которые у нас существовали раньше, ну, были немножко ушли на второй план. Сейчас вся эта работа возобновляется по регионам. Я думаю, Дмитрий Владимирович Котенев и его производственный департамент отработают все эти вопросы в хорошем, нормальном режиме. И, в общем-то, появятся новые рабочие места и дополнительная работа у наших предприятий. Было очень важное, замечательное совещание. Это по инициативе Фонда защитников Отечества, заместителя этого фонда. Я могу сказать, что мы встретились в нашей организации. Дмитрий Владимирович встретился с зам генерального директора концерна «Калашников». И мы рассмотрели с этой делегацией, большой делегацией концерна «Калашников», в общем-то, все те вопросы, возможности работы незрячих, особенно людей, которые пострадали на СВО, в системе Всероссийского общества слепых и концерна «Калашников», по их трудоустройству и, конечно, хорошему, четкому пониманию работы и взаимодействия этих людей. Я еще раз благодарен Анне Евгеньевне Цивилевой за то, что фонд, выполняя наше подписанное соглашение, оказывает содействие и сотрудничество в разных вопросах реабилитации пострадавших на СВО защитников Отечества. Что нужно сказать про эту неделю? Неделя напряженная, намечен ряд совещаний, ряд вопросов, которые мы должны с вами будем решать, как и в городе Москве, так и по тем проблемам и вопросам, которые существуют сегодня в разных регионах нашей страны, в том числе и в Подмосковье, по школе собак-проводников, по нашему санаторию «Сосны», в котором готовится проведение массовых мероприятий. Ну и, естественно, те проблемы и вопросы, которые ставит перед нами время. Время сложное, время формирования бюджета Российской Федерации. Мы как никогда рано подключились к этому вопросу. И это правильно. Я думаю, что мы должны с вами отработать всю эту ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу всем пожелать солнца, света, чистого неба, радости, летнего тепла и счастья, и хорошей работы на благо нашей организации.
7: Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев, и мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы поговорим о периоде 1945-1946 годов. Итак, давайте начнем. Основными целями и задачами деятельности общества на 1945 год было объявлено окончание учета всех слепых, и особенно военно ослепших, что нужно было сделать в течение второго квартала 1945 года, а также разворачивание широкой организационно-массовой работы по вовлечению в члены ВОС. Одной из ключевых также выдвигалась идея о всемерном содействии профессиональному обучению и трудовому устройству слепых и военно ослепших. В этой работе ВОС, как и прежде, взаимодействовал с Народным комиссариатом социального обеспечения, однако зачастую должной поддержки от него не получал, что было признано в соответствующем приказе Народного комиссариата социального обеспечения за номером 228 от 18 июля 1945 года, где прямо указывалось, что исполкомы и органы социального обеспечения не принимают необходимых мер к организации обучения инвалидов новым для них профессиям. По итогам 1945 года сотрудниками общества было учтено 42 738 слепых, из них 9 376 инвалидов Великой Отечественной войны, и в том числе 303 человека, находящихся в госпиталях. В мастерских ВОЗ за 1945 год планировалось обучить и трудоустроить 1400 человек. По факту эта цифра составила 1881 незрячего, в том числе 405 военноослепших, что составляло 134,4% от плана. В артелях кооперации инвалидов по плану намечалось трудоустроить и обучить в 1945 году 1375 незрячих, но по факту получилось лишь 874 человека, в том числе 147 военноослепших. В секторе местной промышленности по плану должны были трудоустроить 225 человек. По факту трудоустроили 218 слепых работников, в том числе 27 военноослепших. В секторе легкой промышленности намечалось трудоустроить в 1945 году 75 слепых работников, но по факту удалось лишь 30 человек. Из них 8 человек были военноослепшими. По прочим системам, в которые были включены текстильная промышленность, заводы, колхозы, Министерство просвещения и здравоохранения, учащиеся музыкальной школы вузов, было направлено на работу в 1945 году 1429 человек. Из них 453 человека являлись военноослепшими. Отмечая тот факт, что план трудоустройства и профессионального обучения за 1945 год в целом перевыполнен, и 3840 слепых закрепилось на работе против планов 3255 человек, Президиум ЦП ВОЗ разработал программы по профессиональному обучению жестяночному, штамповочному, сапоговаляльному, щеточному, канатно-веревочному, трикотажному производствам, а также по плетению корзин и мебели. Было разработано и разослано на места 8 программ, а в процессе выработки находились еще программы по шорному, гончарно-керамическому и бандарным производствам. Из важнейших показателей работы особенно следует отметить, что в 1945 году было организовано 46 УПМ ВОЗ, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года составляло уже 117 единиц. Учебно-производственные мастерские общества были организованы в 48 краях и областях и до сих пор не были еще организованы в 24 краях и областях. В 1945 году по плану УПМ ВОЗ должны были выпустить продукции на 21,8 миллиона рублей, но по факту существенно превысили данный показатель и выпустили продукции на 28,6 миллиона рублей, дав за год накоплений на сумму 8 896 тысяч рублей. За отчетный год УПМ ВОЗ получили 150 различных станков и электромоторов и смогли нарастить объемы выпускаемой продукции. По сравнению с 1944 годом ощутимо вырос выпуск валенных сапог с 50,5 тысяч пар до 71,2 тысячи пар и трикотажно-вязальных изделий с 3,16 миллионов рублей до 5,1 миллиона рублей. В 1945 году обществом было организовано 64 первичных организации, и их общее число было доведено по состоянию на 1 января 1946 года до 454 единиц. Однако, как и прежде, руководством отмечался все еще недостаточный рост количества первичек, находящихся на переднем фланге работы с незрячими. Существенным моментом явилось то обстоятельство, что во всех первичных организациях была проведена отчетно-перевыборная кампания, что повысило авторитет Всероссийского общества слепых перед своими членами. Также в 1945 году было организовано 11 городских отделов ВОЗ областного подчинения, и их общее число было доведено до 15 городделов областного подчинения. В 1945 году было принято в члены Всероссийского общества слепых 5192 человека против 3800 человек по плановым назначениям, что составило 136,6%. Фактический рост членов за 1945 год составил 3004 человека, в том числе 1881 инвалид войны, что составляло 79%. По состоянию на 1 января 1945 года членами общества состояли 15 719 человек, в том числе 1987 военноослепших. А на конец 1945 года их количество увеличилось до 18 723 членов, в том числе 3868 военноослепших. На 1 января 1946 года общество имело в своем распоряжении 147 общежитий, где проживало 1959 слепых. Данного количества общежитий было совершенно недостаточно, что сильно тормозило процесс трудового устройства незрячих. При учебно-производственных мастерских ВОЗ имелось на тот момент 56 столовых с трехразовым питанием. Однако по ним отмечалась неудовлетворительная обеспеченность посудой и инвентарем. В плане обеспечения столовых продуктами питания серьезное подспорье оказывали подсобные хозяйства местных отделов, площадь которых в 1945 году увеличилась до 1015 га. Системной проблемой для общества оставалось из года в год отсутствие свободных помещений для организации общежитий и столовых для своих работников, что фундаментальным образом затрудняло масштабирование работы Всероссийского общества слепых. Несмотря на все сопутствующие проблемы, 1945 год характеризуется для деятельности УПМ ВОЗ также и серьезными положительными моментами. Известно, что ими было получено 10 автомашин, а также значительно улучшено снабжение сырьем. В направлении культурно-просветительной работы 1945 год характеризуется для Всероссийского общества слепых следующими ключевыми моментами. Было организовано в Иванове и Куйбышеве клубы слепых, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года достигло отметки в 13 единиц. Было организовано 24 красных уголка, и на 1 января 1946 года их число равнялось уже 174 единицам. В библиотеках для слепых числилось 86 813 брайлевских книг, а общее количество библиотек составило 159 единиц. Радиоточек числилось 1969 единиц. В кружках художественной самодеятельности было занято по состоянию на 1 января 1946 года 4088 человек, в том числе 712 военно ослепших. На 1 января 1945 года в кружках индивидуального политпросвещения занимался 2571 человек, а на 1 января 1946 года их количество выросло до 3652 человек, в том числе 313 инвалидов войны. В направлении спортивной работы в обществе в 1945 году был продолжен курс на развитие шахматно-шашечного направления, для чего был издан циркуляр за номером 5.5 от 15 января 1945 года, в котором предлагалось провести учет шахматистов и шашистов, членов ВОЗ, создать секции при наличии не менее 5 игроков, а также организовать турниры и составить годичные планы шахматно-шашечной работы. Общее количество обучающихся слепых по состоянию на конец 1945 года равнялось 756 человекам. Из них военно ослепших было 594 человека. В том числе в вузах обучалось 187 слепых студентов, в музыкальных школах обучалось 490 человек, и в профессиональных технических школах проходило обучение еще 79 человек, в том числе 77 военно ослепших. Особой гордостью общества было то, что 472 незрячих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями, а 3 человека стали героями Советского Союза. В целом, по Всероссийскому обществу слепых было намечено в 1946 году выделение средств на покрытие всех видов работ в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей против 9 миллионов 780 тысяч в 1945 году. Фактически, была израсходована в 1945 году на капитальные вложения вместе со средствами местных отделов сумма в 5 миллионов 400 тысяч рублей против 4,5 миллионов в 1944 году. Бюджет общества показывал свой рост, увеличивая и статью расходов. Основные средства ВОЗ, вложенные в производство, столовые, общежития, подсобные хозяйства, клубы и их оборудование, возросли с 5 миллионов 602 тысяч рублей на 1 января 1945 года до 7 миллионов 357 тысяч рублей на 1 января 1946 года, что позволяло, в свою очередь, улучшить профессиональное обучение трудящихся и культурно-бытовое обслуживание слепых. Однако средств все равно еще было недостаточно, что заставляло руководство ВОЗ добиваться через соответствующие органы выделения средств на капитальные вложения, а также на организацию учебно-производственных мастерских, общежитий, подсобных хозяйств и клубов в областях, которые пострадали от оккупации, а также в областях, где еще УПМ не были созданы. По-прежнему слабым местом работы являлся кадровый вопрос, что было признано на официальном уровне. В 1945 году Президиум ЦП ВОЗ провел полуторамесячные курсы, которые окончил 31 человек, в том числе 14 из них являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Были сняты с должности 8 руководителей, как не справившихся с работой в своих отделах. 1945 год ознаменовался в жизни общества и международными контактами, среди которых особое место занимала переписка с Алжирской федерацией слепых, Болгарской федерацией слепых и Ассоциацией слепых Финляндии. Руководители данных зарубежных организаций живо интересовались положением слепых в Советском Союзе и просили выслать им информацию по трудовой деятельности незрячих и тем достижениям в слепецком движении, которые имелись у Всероссийского общества слепых, чтобы изучить и позаимствовать советский опыт. Отдельно сотрудники ВОЗ выслали Обществу слепых Чехословацкой Республики учебники для изучения русского языка Коваленко, Афанасьева и Шапошникова, а также Соловьевой и Карпинской. Закончившаяся Великая Отечественная война и победа СССР ознаменовали переход к мирной жизни и масштабное восстановление страны. Сотрудники Всероссийского общества слепых во время войны честно и добросовестно выполняли свой долг по работе с военноослепшими в госпиталях, их обучению и дальнейшему направлению на работу, получив в лице многих ослепших бойцов новых членов общества, которые в будущем докажут свою эффективность в работе на самых различных направлениях деятельности ВОЗ. Незрячие труженики на предприятиях в очередной раз показывали свою способность к качественному труду, внося свою лепту в выпуск необходимых стране товаров. Всероссийское общество слепых вышло из тяжелейшей войны окрепшим, с устойчивым вектором на создание собственной финансовой базы, привлечением как можно большего количества незрячих в ряды собственных учебно-производственных мастерских, открытие которых осенью 1941 года стало возможным в силу сокращения централизованных дотаций обществу от государства и сделанной в итоге ставки на преимущественный труд незрячих в собственной системе. Используя сложившиеся обстоятельства и возможности, Всероссийское общество слепых начинало путь к созданию, по сути, собственной экономики. Планомерное и поступательное развитие ВОЗ было невозможно без активного содействия со стороны государственных органов. Одним из важнейших документов, направленных на улучшение жизни незрячих работников, было постановление Совета министров РСФСР от 30 апреля 1946 года о мероприятиях по трудовому устройству слепых инвалидов Отечественной войны за номером 294. Слепые инвалиды Великой Отечественной войны и труда освобождались от обложения подоходным налогом по получаемой им зарплате, начиная с мая 1946 года. Также указывалось, что все организации ВОЗ были освобождены от всех местных налогов и сборов согласно положению о ВОЗ, утвержденному Советом народных комиссаров РСФСР от 4 ноября 1940 года, что являлось тогда важным моментом, так как до сих пор на местах по этому поводу возникали вопросы и противоречия. Следующим ключевым документом явился циркуляр Министерства финансов СССР от 7 августа 1946 года за номером 555 об освобождении УПМ ВОЗ и комбинатов ВОЗ от внесения в бюджет налога с оборота и подоходного налога с 15 июля 1946 года по 1 сентября 1947 года. Существенно улучшалось и материальное обеспечение обучающихся в музыкальных училищах слепых студентов и тех, кто проходил обучение на предприятиях. Распоряжение Совета министров СССР от 16 августа 1946 года о стипендиях для слепых инвалидов Великой Отечественной войны, обучающихся в музыкальных училищах Комитета по делам искусств при Совете министров РСФСР, постановило установить стипендии в следующем порядке. Первый курс – 120 рублей, второй курс – 150 рублей, третий курс – 180 рублей, четвертый курс – 210 рублей. Слепым инвалидам, обучающимся в УПМ ВОЗ и прочих системах, была установлена заработная плата в размере до 70% зарплаты работников этой квалификации, которую они приобретают во время обучения. Инструкторам, обучающим слепых инвалидов, была повышена до 50% действующей ставки оплата за индивидуальное и бригадное обучение. Быстрое восстановление хозяйственной жизни общества в первый послевоенный год отмечалось повсеместно. Однако серьезная работа по оценке качества, выпускаемой учебно-производственными мастерскими общества продукции, показало в ряде отделов существенные проблемы с качеством изделий. Для решения возникших проблем предлагалось всемерно бороться за качество выпускаемой продукции, а также возложить на директоров УПМ и УПК персональную за это ответственность. Особо следует подчеркнуть, что за несколько месяцев до данного постановления Президиум выпустил циркуляр, в котором призывал создать технологическую карту на все изделия по каждой УПМ ВОЗ для упорядочения технологического процесса производства и снижения брака. Борьба за качество явилась для предприятий Всероссийского общества слепых естественным этапом в своем развитии, поскольку выпускаемые ими товары широкого потребления имели устойчивый спрос. Но чтобы удерживать завоеванные позиции, иметь постоянные заказы на свою продукцию и неуклонно развиваться, необходимо было соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. Годовой производственный план для УПМ ВОЗ на 46-й год по существовавшим тогда отпускным ценам был определен в сумме 85 миллионов 900 тысяч рублей, но по факту был перевыполнен и составил 89 миллионов 800 тысяч рублей, что составило 104,5% от плана. Региональными отделами, выполнившими плановые назначения свыше 120%, являлись Владимирский отдел – 121%, Ленинградский городской отдел – 133%, Молотовский городской отдел – 198% и Тульский областной отдел с показателем 143% от контрольных цифр. Важным направлением работы центрального управления являлись обследования местных отделов. Стремясь укрепить внутреннюю структуру общества, устранить недоработки и добиваясь получения объективной информации о постановке работы на местах, 10-й расширенный пленум ЦПВОС 5-го созыва, прошедший в июне 46-го года, одним из своих решений постановил улучшить живую связь центрального управления с местными отделами ВОЗ путем выезда на места, а также путем вызова в ЦПВОС председателей отделов для инструктажа и с отчетами. По итогам 46-го года Всероссийское общество слепых имело неплохие показатели по основным направлениям деятельности. Из статистических отчетов за данный период становится известно, что всего по состоянию на 31 декабря 1946 года было учтено 53 732 незрячих, в том числе 13 102 военноослепших. На конец года состояли членами общества 24 456 человек, в том числе военноослепших 6 119 человек. Работало по итогам 1946 года 15 756 тружеников, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны 3083 человека. В системах помимо ВОЗ было занято 10 654 человека, из них 1590 ослепших бойцов и 867 учеников. Всего было трудоустроено за 46-й год 5228 человек, в том числе военноослепших 2068. Имелось 384 общежития с общим количеством проживающих в них 7034 человека. В том числе в системе ВОЗ числилось 180 собственных общежитий с количеством проживающих в них слепых 2938 человек. Имелось всего столовых 147 единиц, из них в системе ВОЗ было 53 столовых. Продолжалась и международная деятельность ВОЗ. Самыми заметными событиями в контактах с зарубежными организациями в 1946 году можно назвать переписку с вице-президентом медицинской секции Всесоюзного общества культурной связи за границей из США Чарльзом Риттером о слепоглухой Ольге Скороходовой, жизнедеятельность которой очень интересовала американских коллег. С директором Американского общества слепых Феликсом Грабером шла активная переписка о жизни и работе военнослепших в СССР. Устройство Всероссийского общества слепых, жизнь и быт слепых в СССР и стремление в получении регулярных журналов ВОЗ крайне интересовало руководство Дома слепых «Зенум» в Югославии. Давние контакты с международным эсперантистским движением продолжились и в 1946 году. Редактор международного журнала для слепых на языке эсперанто «Эсперанто Легила» Уолтер Филипп обратился с просьбой помочь ему установить связи с членом ВОЗ, знающим эсперанто, который мог бы сотрудничать в редактируемом им журнале, подчеркнув, что условия для слепых в Советской России действительно очень благоприятны, и поэтому кажется естественным, что слепые всего мира хотели бы знать как можно больше об их жизни. Сотрудники ВОЗ ответили, что господину Филиппу необходимо связаться с редакцией журнала «Жизнь слепых», который может давать необходимые рекомендации на языке эсперанто. Как всегда, продолжались и контакты на частном уровне. Член Коммунистической партии Румынии товарищ Банат написал в 1946 году, что получил от Александра Белорукова запрашиваемый им брайлевский прибор и изучил брайлевскую систему, за что глубоко благодарен Всероссийскому обществу слепых. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю радиопередачу, а в следующем эфире мы коснемся периода 40 1947-1948 годов. Всего вам доброго.
9: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
10: Трамвай Низкопольный с Парелью 6, направление метро Сокол. Двери закрыты.
9: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
10: Выход из транспорта. Кнопка.
11: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
9: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
12: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
9: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
13: Радио ВОС.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: острое падение зрения, внезапная боль в глазу, вспышки перед глазами, травма, инородное тело в глазу или химический ожог – эти симптомы нередко застают врасплох. Лето, пора отпусков, дачного сезона и долгих выходных. Люди уезжают из города, аптечка часто остается неполной, а до ближайшего офтальмолога – десятки километров. Между тем, в офтальмологии есть понятие «неотложное состояние». Оно означает одно – счет идет на часы, а иногда и на минуты. Затягивание с визитом к врачу или попытки самолечения могут привести к необратимой потере зрения. Что должно стать сигналом немедленно вызывать скорую? А с чем еще можно дотерпеть до утра? Какие действия предпринять до приезда скорой? Постараемся дать четкие инструкции и развеять опасные мифы. Поможет нам в этом практикующий офтальмолог-хирург, старший преподаватель кафедры глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета Ольга Побль-Солонко. Ольга Леонидовна, в медицине есть такие понятия «срочно» и «экстренно». В каком смысле можем мы использовать эти определения в офтальмологии?
1: Ситуация срочно, да, и ситуация экстренно в плане оказания помощи, она, наверное, больше касается общих состояний. Экстренно – это то, что неотложно для жизни. Срочно – это то, что неотложно для здоровья. Вот. Но в любом случае у человека всего два глаза, и когда у него один глаз вдруг теряет зрение, да, или теряет свою функцию, понятно, что его ситуация тоже кажется экстренной.
0: Травма глаза – одна из самых опасных и непредсказуемых ситуаций. Даже незначительное повреждение может привести к серьезным последствиям. Какой должна быть доврачебная помощь в такой ситуации?
1: Прежде чем говорить о том, какую помощь, в какой ситуации оказывать, мы просто определимся с видами травмы. То есть, по сути, свои травмы могут быть, они бывают механические, либо немеханические повреждения. Механические – это контузии, и это проникающее, непроникающее ранение с или без инородного тела. А немеханические травмы – это ожоги. И в каждой конкретной ситуации, конечно, надо уметь оказывать определенную первую помощь. Я считаю, что это очень важно на разных этапах. И стараюсь студентов учить вот такому этапному оказанию помощи там, на уровне леса, на уровне ФАПа, на уровне врачебной помощи и на уровне специализированной помощи. И считаю, что очень важно оказать именно помощь на первом этапе. Ну вот что, например, делать при каких-то контузиях? Контузия – это какой-то удар по глазу. Он, как правило, это объект большой площади и небольшой скорости. Да? Как правило, он оказывает такое воздействие на глазное яблоко, но при этом по механизму они тоже могут быть абсолютно разные. То есть контузия может оказать воздействие на передний отрезок глаза, и на задний отрезок глаза. И, извините, глазным яблоком можно даже орбиту сломать. Костные стенки можно повредить. Ну и в зависимости от того, какой вид контузии, да, конечно, помощь тоже будет специализированная своя. Но то, что должен делать человек на ранних этапах оказания помощи, не доктор, не медик, это обеспечить покой и наложить бинокулярную повязку. И вот в таком состоянии человека доставить в стационар.
0: Бинокулярная повязка – это значит на два глаза?
1: На два глаза, совершенно верно. То есть для чего это необходимо? Для того, чтобы обеспечить неподвижность глазных яблок. Когда человеку закрывают одно глазное яблоко, он все равно пытается вторым глазом водить, а поскольку наши глаза двигаются сотружественно, то и сотрясение тоже травмированного глаза будет происходить. Поэтому, конечно, лучше закрыть бинокулярно оба глаза. Если мы будем вести речь, допустим, про какие-то непроникающие ранения, например, какие-то инородные тела в глазу, то есть если вы понимаете, что вы способны эту соринку достать, то есть вы способны тогда, когда соринка расположена, например, на конъюнктиве глазного яблока, вы можете просто оттянуть нижнее веко и аккуратно углом платочка либо ушной палочкой эту сориночку удалить. Если вы способны выворачивать верхнее веко, вы точно так же можете сделать это на верхнем веке. То есть это все, что может сделать обыватель. Но если вдруг соринка локализуется на роговице, вот в этой ситуации уже не трогайте. То есть это должна быть специализированная помощь. Любая попытка может привести, например, к проталкиванию этого инородного тела внутрь глаза. Вот тогда это уже будет катастрофа, это будет проникающее ранение. Я думаю, что каждый из вас испытывал, да, ощущение того, когда у вас просто ресничка попадает в глаз, и как немедленно хочется ее извлечь. То есть, когда она будет лежать просто в конъюнктивальной полости, она не так чувствительна. А вот роговицу человек чувствует очень сильно, да, ему хочется просто избавиться от этого ощущения.
0: А можно ли при соринке, скажем так, промыть глаз?
1: Вы можете сделать так, но это должна быть проточная вода, то есть невысоких температур. Попытаться, да, сделать промывание проточной водой, не с втиранием вот этого инородного тела. То есть лучше, конечно, это сделать, допустим, шприцом без инъекционной иглы. Если получается удалить, ну хорошо, не получается, ну тогда лучше к офтальмологу. Если произошло проникающее ранение глаза, тут обязательно бинокулярную повязку. И опять, если какие-то инородные тела есть, торчат из глаза, тоже не делайте попытки достать сами, потому что вы можете вместе с инородным телом извлечь все внутренние оболочки глаза. Сразу, экстренно, неотложно, если есть возможность, наложить бинокулярную повязку и немедленно доставить к офтальмологу. Ну и, конечно, в таком положении, чтобы место проникновения, место ранения было всегда расположено по меридиану 90 градусов. То есть, чтобы пациент смотрел вверх, чтобы содержимое глазного яблока не вытекало при проникающем ранении. Да? Или... Если есть какая-то возможность провести профилактику с введением столбнячного токсина, пожалуйста, это можно сделать на уровне фельдшерско-акушерского пункта либо на уровне хирургического отделения. Антибиотик ввести, обезболивающие препараты какие-то ввести. Ну и доставлять в специализированное учреждение. То есть не надо пытаться на каких-то других этапах оказывать более глубокую помощь.
0: При проникающем ранении промывать?
1: Ни в коем случае. Ну, можно какие-то еще антибактериальные капли закапать, но никаких промываний ни в коем случае не делать. Промывания будут важны в третьей ситуации, да, когда мы говорим про травмы, мы говорим про ожоги. Вот тут, конечно, очень большую значимость имеет сразу первая помощь при ожогах. То есть любой, кто увидит пациента с ожогом, должен начинать его мыть, и мыть долго. До 20-30 минут проточной водой. То есть вы должны вымыть из глаза действующее вещество. То есть просто водой. Ни в коем случае никакими антидотами не промывать. Просто обычной проточной водой. И мыть, и мыть, и мыть. Потому что при ожогах там щелочами, либо при ожогах кислотами осуществляются так называемые колликационные либо коагуляционные некрозы. И колликационный вот этот, который при щелочах, то есть это более такие серьезные, да, ожоги в плане проникновения действующего вещества, чем раньше мы на раннем этапе начинаем промывать, тем меньше будет проникновение этого действующего вещества внутрь ткани. Иногда привозят пациента, визуально он кажется и неплох, а вся катастрофа с ним может осуществляться там через неделю после получения этого ожога. Вплоть до потери глазного яблока, даже минимальные ожоги. Поэтому очень важно на первых этапах мыть, мыть и мыть этот глаз от действующего вещества.
0: Проточной, да, водой.
1: Проточной, да, водой.
0: А это как? Можно просто под кран как-то?
1: Просто под кран.
0: Под душ.
1: Просто... Под душ можно, да. Да, я люблю в таких ситуациях шприцом промывать. То есть бывает так, что нам привозят этих пациентов, никакую помощь не оказывали. И то, что я начинаю, да, на первых этапах делать, я тоже начинаю мыть. То есть я беру шприц и мою, чтобы избавиться от этого действующего вещества.
0: Ситуация. Внезапная потеря зрения, связанная с так называемыми сосудистыми катастрофами. Это может быть кровоизлияние, тромбоз сосудов, питающих зрительный нерв либо сетчатку. Что делать?
1: Внезапная потеря зрения, конечно, может быть связана, как вы сказали, да правильно, с сосудистыми катастрофами. То есть это может быть какая-то либо тромбоз, либо эмболия центральной вены сетчатки, центральной артерии сетчатки. В этой ситуации, как ни парадоксально, лучше вообще ничего не делать самому, а немедленно обратиться за помощью к врачу. Потому что вы не знаете, да, произошел у вас разрыв сосуда, и если вы начнете принимать какие-то сосудорасширяющие препараты, вы можете добавить крови в глазу. Да? То есть, как правило, лечение, конечно, это антикоагулянты, это может быть какое-то лазерное лечение, да, То есть это специфическое офтальмологическое. То есть вы должны буквально там минуты, часы приехать к специалисту, к окулисту. То есть не заниматься самолечением в этой
0: не
1: ситуации.
0: Не тереть, ему говорят.
1: Не тереть глаз, да, именно конкретно вот в этой ситуации, потому что вы можете тоже добавить кровь в глаз. Лучше сразу к доктору.
0: Пока мы вызовем, может быть, скорую. Надо сидеть или лежать?
1: Успокоиться, надо принять лучше лежачее положение, либо комфортное сидячее положение. И, конечно, без

0: пациента был приступ глаукомы, он парил ноги.
1: Можно. Знаете, острый приступ глаукомы, конечно, это то состояние, при котором, в общем-то, любой специалист должен уметь оказать первую помощь. Оно даже относится у нас к неотложным состояниям в офтальмологии. По сути своей, вот то, что вы говорите про парить ноги, парить руки, это как отвлекающая терапия, это расширение сосудов, это способность перераспределить кровоток и немножечко убрать кровь от приток крови к глазу, ну и, соответственно, можно снизить давление. То есть на первых ранних этапах, да, можно себе помочь таким образом. Или, как я тоже люблю создавать для студентов экстремальные ситуации, да, вот вы сидите в лесу, костер, и у вашего там визави случается острый приступ глаукомы, да, что делать, когда у вас под руками нету горячей ванны, да, какую помощь вы можете оказать на ранних этапах. Мы учим студентов определять пальпаторное внутриглазное давление, то есть это надо два пальчика поставить на дно глазное яблоко над зоной сосудистого тракта. И таким образом, надавливая попеременно на пальчики, мы определяем это внутриглазное давление. Вот примерно точно так же вы можете помочь пациенту с острым приступом глаукомы, делая массаж глазного яблока. Да, ему больно, он будет сопротивляться, но суть острого приступа глаукомы – это всегда закрытоугольная глаукома. И когда вы пальчиками надавливаете на область угла передней камеры, вы чисто механически открываете вот эту вот зону угла и, в общем-то, можете даже массажем снизить внутриглазное давление.
0: И человек, наверное, сам это может делать.
1: И человек и сам себе может это сделать, но надо понимать, что это будет достаточно больно. Преодолевая вот эту вот боль, в этой ситуации массаж, конечно, может оказать положительное воздействие. Берем два пальца, смотрим немножечко вниз, устанавливаем пальчики над склерой и как бы надавливаем на глазные яблоки попеременно, то правым, то левым пальчиком. Сверху вот именно на глазное яблоко надавливать.
0: Каков алгоритм помощи до посещения врача при острых воспалительных заболеваниях глаз?
1: Но мы можем говорить с вами про воспалительные заболевания различных отделов глазного яблока. То есть это может быть и веки, и тогда это ячмень, и это может быть воспаление конъюнктивы, конъюнктивит, а может быть более серьезное, более глубокое воспаление, да, роговица, воспаление сосудистого тракта, это кератит, ирит, иридоциклит, циклиты, хорио-ретиниты. Как правило, при вот этих состояниях более глубоких это сопровождается очень резко выраженными болями. То есть конъюнктивиты, ячмени болят, но это не такая выраженная боль, как при вот этих воспалениях внутренних оболочек глаза. Но в любом случае, конечно, какую-то элементарную помощь надо оказывать. Опять вы должны понимать, вы не должны заниматься самолечением. То есть вы вначале должны обратиться к офтальмологу. Он должен действительно вам поставить диагноз, тот, от которого вы будете себя лечить. То есть не занимайтесь самолечением, потому что очень часто под видом конъюнктивита могут вот эти более серьезные состояния встречаться. Лечиться, конечно, вы будете сами, но после того, как вам доктор назначит грамотное лечение. Не надо надеяться на соседку там Машу. Маша капала какие-то капли, ей помогло. Надо вначале, чтобы посмотрел окулист, чтобы не пропустить более серьезных каких-то состояний.
0: Представим ситуацию, конъюнктивит, и человек утром просыпается, не может раскрыть глаза, такое же бывает.
1: То есть, конечно, если вы закапаете какие-нибудь антибактериальные капли, вы, конечно, не сильно навредите. Но если у вас нет аллергии на этот препарат. Конечно, да, вы можете закапать любые антибактериальные капли. Ячмень – это острое воспаление луковицы, волосяного фолликула, либо сальной железы. Тут тоже можно их разделять на внутренние, на наружные ячмени. А халязион – это хроническое воспаление, которое не сопровождается какими-то болевыми ощущениями, не сопровождается воспалением глаза. Но халязионы, ну, – это как закупорка железы, которая оттекает содержимое для увлажнения глазного яблока. Это такая горошина, ее еще называют градиной. Она может прощупываться в толще века, но без каких-либо болевых ощущений. Но тоже требует лечения, потому что при долгом нахождении халязиона без какого-то активного лечения может произойти его абсцидирование, и тогда его надо будет уже лечить как острый.

0: воспалительный процесс.
1: А можно ли его греть просто, чтобы он разошелся, как говорят?
0: Даже нужно, когда он возник в течение какого-то периода времени, в течение одного месяца можно попытаться его лечить антибактериальными препаратами, гормональные мази, можно греть соль, песок, яйцо, то есть какие-то вот эти вот домашние средства. Можно УВЧ назначать, если мы говорим про какую-то офтальмологическую, уже такую более специализированную помощь. И если это касается ячменя, точно так же, да, можно проводить лечение на уровне инстилляции антибактериальных капель, закладывания мази антибактериальных. Тоже можно греть, но тут надо уже смотреть, чтобы не было обсидирования этого состояния, потому что обсидирующие бывают и ячмени, и халязионы в том числе. То есть тогда уже физиотерапевтических мероприятий проводить не надо. То есть если вы видите, что ваш ячмень усугубляется, тут надо уже проводить более специализированные мероприятия с антибактериальной общей терапией.
2: В наше время многие используют контактные линзы. На что нужно обязательно обращать внимание тем, кто носит эти миниатюрные очки?
0: Очень часто бывает так, что люди не соблюдают режим ношения контактных линз. К сожалению, это достаточно частое явление. То есть люди перенашивают линзы, либо люди носят инфицированные линзы, либо что-то, какие-то проблемы с раствором, в которых эти линзы содержатся. Либо просто грязными руками в глаз почесать, залез, да? Как минимум надо понимать то, что ни в коем случае нельзя надевать контактные линзы даже при банальном насморке, потому что это может привести к развитию воспаления роговицы. То есть человек должен носить контактные линзы только в том случае, если он абсолютно соматически здоров. Если у вас появился какой-то элементарный насморк, покраснел вдруг глаз, немедленно переходите на очки. То есть ни в коем случае не надевайте контактные линзы в этой ситуации. Если уже ваше состояние в контактной линзе усугубилось, бегом немедленно к офтальмологу. Немедленно назначать лечение специфическое. Можно закапать антибактериальные капли, но лучше пускай это сделает специалист.
2: Давайте назовем три главных запрета. Чего категорически нельзя делать при острых состояниях глаза до встречи с врачом ни в коем случае?
0: В любом случае старайтесь никогда не дотрагиваться до своего глазного яблока. То есть даже и в здоровом состоянии лучше лишний раз в глаза не лезть руками. Не надо нажимать на глазное яблоко. Допустим, если есть какое-то ранение, да, или ожог глаза. Ну и надо наложить повязку и надо находиться в состоянии покоя.
2: Давайте соберем минимальную офтальмологическую аптечку первой помощи. Что в ней должно находиться?
0: Не старайтесь свою аптечку перегружать какими-то, на первый взгляд, важными для вас препаратами. В аптечке могут быть какие-то антибактериальные капли, может быть какая-то антибактериальная мазь, гормональная мазь, может быть гидрокортизон, и какие-то увлажнители, которые могут там помочь при каком-то остром компьютерном синдроме. Если вы свое состояние знаете, и вы можете помочь себе сами, да, вы не раз с этим сталкивались, то, конечно, этими препаратами вы можете активно пользоваться. Но если вы не знаете своего состояния, лучше не делать ничего, а сразу быстренько отправляться за помощью, за консультацией к специалисту.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Программа «Популярная классика» на «Радио ВОС». Камаринская. Фантазия на две русские темы. Михаил Иванович Глинка. Замысел Камаринской относится к 1848 году. Глинка, уже прославленный композитор, автор двух великолепных опер, жил тогда в Варшаве. Вспоминались родные края, народные песни, столь отличные от недавно слышанных испанских напевов. Произведение было написано очень быстро. В начале партитуры значится дата – 6 августа. В конце – 19 сентября, 10 октября, 1848 год, Варшава. Впервые фантазия прозвучала в концерте 15 марта 1850 года вместе с двумя испанскими увертюрами. Начало фантазии – это мощные унисоны всего оркестра, подготавливаемые нисходящими ходами струнных и фаготов. Они завершаются аккордом «тутти» на форте «фортиссимо». И после генеральной паузы струнные в унисон без аккомпанемента запевают старинную народную свадебную песню. Она переходит к деревянным духовым, оплетается подголосками, обогащается, расцвечивается разными оркестровыми красками. Но вновь звучат начальные унисоны, после которых исподволь, словно раздумывая, разворачивается задорная, озорная Камаринская. Мелодия звучит поначалу одиноко у скрипок, затем противосложение к ней запевают альты. Далее тема проходит в двойном контрапункте. Мелодию ведут вторые скрипки, противосложение переходит к первым. Нарастает звучность, вступают все новые инструменты оркестра. Две основные мелодии фантазии то чередуются, то звучат одновременно. В них подчеркиваются сходные элементы. Звучность то усиливается, то спадает и, наконец, вырастает до гигантских размеров. Внезапно умолкает все, кроме одиноких первых скрипок, интонирующих начало мелодии Камаринской. Им отвечает пустая квинта «Валторн». Еще раз замедляясь, слышится тот же начальный мотив и снова в ответ еле слышный отзвук «Валторн». И вдруг, словно собравшись с последними силами, тема Камаринской звучит громко и утверждающе, завершаясь финальным аккордом «Тутти». Михаил Глинка писал: «В то время случайно я нашел сближение между свадебной песнью «Из-за гор, гор, высоких гор», которую я слышал в деревне, и плясовую Камаринскую, всем известную. И вдруг фантазия разыгралась, и я вместо фортепиано написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая». Могу уверить, что я руководствовался при сочинении этой пьесы единственно внутренним музыкальным чувством, не думая ни о том, что происходит на свадьбах, как гуляет наш православный народ и как может запоздалый пьяный стучать в дверь, чтобы ему отворили. Несмотря на это, Федор Толстой на репетиции Камаринской сам говорил мне, что он, объясняя государыне-императрице Александре Федоровне мою Камаринскую, в последней части этой пьесы сказал Ее Величеству, что это место изображает, как пьяный стучится в дверь избы. Это соображение кажется мне приятельским угощением, которым не раз почуют в жизни. Возмущение композитора понятно, но надо отдать справедливость. Музыка действительно так ярка, что дает повод фантазии рисовать самые различные картины народной жизни».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарска и РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проекта хватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранение и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с Мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
6: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала, и, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
6: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
7: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
6: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
7: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
6: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
7: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире праздничный выпуск программы «Специальный корреспондент». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. У микрофона Юлия Дьякова. У нас в гостях семикратный чемпион России по настольному теннису слепых и мастер международного класса Владимир Поляков вместе со своей женой и верной помощницей Надеждой. Владимир и Надежда, мы рады приветствовать вас. Первый вопрос хочу задать Владимиру. Владимиру, как главе семьи, расскажите, как вы с Надеждой познакомились?
9: Момент знакомства. Я учился на втором или третьем курсе педагогического университета. И поскольку я выбрал специализацию экология, то там нам завкафедры очень жестко в обязательной форме сказал, что надо писать научные статьи. И первой моей научной статьей, как она же мне и определила, мой научный руководитель, да, сказал, должна быть статья по детской книжке, которая связана с природой. Определила книжку, вот тебе книжка, вот сиди и пиши научную статью. Я уже что-то такое писал, и это как бы было более-менее понятно, да. А вот как писать научную статью, связанную с детской литературой, я что-то как-то немножко растерялся. И тут мне вот как раз общая наша подруга, она посоветовала, говорит, вот обратись к Надежде. Надежда у нас закончила уже на тот момент филологический факультет, она тебе там по детской-то литературе уж что-нибудь тогда подскажет да поможет. Ну вот мы познакомились и начали общаться. На самом деле мы чуть-чуть были знакомы уже и до этого, наверное, годами тремя раньше. Но мы один раз просто как-то пересеклись, посидели где-то вечером в общей компании, пообщались, но никаких личных контактов у нас тогда не завязалось. Поэтому это можно даже было не считать. А вот теперь мы уже встретились на почве научного написания научной статьи, начали общаться сначала на эту тему. Ну, в статье, я даже не помню, ну, помогла там, подкорректировала, конечно, да. Но в целом, вроде бы, даже я как-то справился. Она еще там ругала меня за то, что не надо было никого ни о чем просить, сам все пишешь. Подправила, подкорректировала. В итоге научная статья вышла по детской литературе научным сборником.
8: А теперь вопрос к Надежде. А что вас привлекло во Владимире, когда вы познакомились?
10: Ну, он такой у нас милый, такой обходительный, такой высоким уровнем интеллекта.
8: Владимир, как вы решили сделать предложение Надежде?
9: Это такой момент-то ответственный, знаете, я как бы, прямо скажем, вот мне до сих пор это припоминает, что я не торопился. По мнению некоторых, я очень даже не спешил с этим делом. Ну а как было спешить? Важно было бы, конечно, закончить обучение, потому что я очень переживал, как я буду совмещать семейную жизнь и учебу, как бы это ни повлияло на учебу отрицательно. Потому что у меня много примеров, которые вот так вот выходили замуж, женились и с учебой завязывали. А все-таки для меня учеба была важный момент. Поэтому мы все подвели к тому, чтобы уже связать окончательно свои две судьбы вместе по окончанию моей учебы. И получилось даже так, что день нашей свадьбы, он был прямо на следующий день после моей защиты диплома.
8: Владимир, а вот проблемы со зрением, они у вас когда начались?
9: Ну, начались они с раннего детства, лет с трех. Там долгий процесс там, лечения по разным больницам, разных городов. Там очень подолгу я лежал в разных больницах. Ну, к пяти годам оно упало, пропало, можно сказать, окончательно. Осталось светоощущение только на одном глазу. Но годам к 18 даже оно пропало.
8: А какую школу вы заканчивали?
9: Я заканчивал Тверскую коррекционную школу для слепых и слабовидящих. Да. Все правильно. Она была там в другом здании, сейчас она переехала. Ту самую школу, в которой сейчас и работаю. Образование у меня педагогический факультет. То есть я выбрал педагогику. Причем факультет называется «Педагогика и методика начального обучения». То есть учитель начальных классов. И выбрал я его, знаете, вот, поскольку я и школу-то заканчивал заочно, да, то на момент поступления в университет для меня было крайне-крайне страшное дело. Да. Я переживал, как я вообще в обычный университет пойду. На тот момент у меня, в общем-то, не было даже знакомых среди незрячих, чтобы опытом поделились, рассказали, что да ты не бойся, все там это проходили и так далее, далее. Научиться хотелось. Вот, и поэтому, когда я перебирал вот эти все возможные вот факультеты, куда бы можно было поступить, я подумал так, думаю, ну, начальные классы, ну, наверное, как-нибудь уже сдюжу. Ну, и поэтому вот выбор был обусловлен именно этим. Я не скажу, что я прям такой прям всю жизнь мечтал стать учительницей. Нет, наверное, не было такого, но признаюсь, что выбор именно был сделан в пользу того, чтобы с первой сессии не выгнали.
8: Вы сделали правильный выбор, потому что вам удалось устроиться на работу по данной специальности, да? Uh-huh. Ведь не каждому незрячему, закончившему педагогический университет, удается устроиться именно в школу. Это связано, опять же, со многими факторами. Один из таких факторов – это нежелание директоров школ давать возможность работать с секретарем, например, да, который во многом необходим незрячему учителю. В общем, из-за таких сложностей, мало кому удается устроиться на работу, поэтому, конечно, очень хочется с вами об этом поговорить. Вы закончили университет. Сразу ли вам удалось устроиться в родную школу, да?
9: Даже еще до окончания университета я в школе начал работать с третьего курса. Да, я вел информатику. Там уроков было немного. Я успевал приезжать после пар университета во вторую смену там и давал уроки. Их было немного, но уже это была полноценная настоящая работа. Да, ну и с тех пор я учитель начальных классов, то есть педагог. Дополнительно у меня ставка сейчас есть тифлопедагог, да, то есть я прошел официальные курсы по тифлопедагогике, получил диплом. И сейчас еще у меня ставка тифлопедагога, да, то есть я занимаюсь с незрячими детьми, корректирую, занимаюсь, ну, коррекционными предметами, то есть ориентировка в пространстве, там социально-бытовое ориентирование, развитие мелкой моторики и так далее, да. Но основной все-таки мой предмет в школе, да, и никто его кроме меня не ведет, это информатика именно у незрячих. Потому что тут сложность, специфика, и обычные зрячие педагоги, ну, не справляются с этим.
8: А по информационным технологиям какую-то переподготовку удалось пройти?
9: Да, я еще в процессе обучения в университете в одном из колледжей прошел курсы оператора ЭВМ, получил как бы диплом оператор ЭВМ. Ну, это мне помогло занять эту должность. Да, еще надо сказать, что я еще и системный администратор по школе, то есть все компьютеры, которые в школе находятся, я их обслуживаю.
8: Теперь вопрос к Надежде. Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути после окончания университета.
10: Первый год сложный. Из поиска работы, поиска себя после окончания университета пробовала и в педагогику, так как я закончила филологический факультет Тверского государственного университета. Пыталась педагогом работать, правда, не русского литературы, но так. Пробы были неудачные. Потом одно время работала в торговле, где-то полгода-год. А следующая моя остановка была кадастровый инженер. То есть большую часть записи у меня, наверное, в кадастровой книжке — это я кадастровый инженер. Оформление земли на всех уровнях.
9: Мы просто создали вместе сайт. Тогда еще на тот момент у нас этого сайта не было у школы. Но сайт как бы нужен был уже, да? Начитались литературой по этой литературе, по всем этим инструкциям. Да, создали первый наш сайт руками, прям не так, как сейчас его делают через всякие приложения и всякие модули, да, а прям руками его написали, да, и вот ее и назначили потом системным администратором, да.
10: Так и осталось. В школе появилась возможность сделать ставку секретаря незрячего специалиста, и мне ее вручили. То есть я Вовин секретарь.
9: Виктория Владимировна Татаринова, наш директор, это замечательный человек. Поэтому, если кого-то заинтересует наша школа, обращайтесь. Директор наш всегда выручит, всегда поможет, найдет решение. То есть, если у вас в плане образования, не в плане работы, конечно, с работы сейчас уже у нас все ставки закрыты, и прям так мы не возьмем, конечно, запросто всех. А вот если кого-то возникнет вопрос с образованием, мы поможем.
8: Давайте теперь поговорим немножко о вашей семье. Ваша семья не просто семья, многодетная семья. Сколько у вас детишек?
9: Трое.
8: Трое. Ну, немножко о детях расскажите, сколько им лет, чем они занимаются, чем увлекаются.
9: Два мальчика и одна девочка. Мальчики старшие 14 и 11 лет. Старшего зовут Лев, второй Олег. И младшая дочка Майя, ей сейчас 4 года. Ну, довольно-таки активно они у нас образ жизни ведут. Вариантов у них нет, может, они так и не вели бы его, но да, приходится. Значит, старшие у нас, они оба у нас ходили долго на дзюдо. Но Лёва сказал, что он еще, ну как-то так, я уж не помню, как это на это вышло, но он захотел еще заниматься театральным искусством и сдал экзамены, поступил в театральную школу при колледже культуры имени Львова у нас в Твери. Там есть школа именно для школьников, школа искусств, да, там театральная. Вот сейчас он уже 3 года отучился, да, последний, будет заканчивать по нему последний выпускной год, да, то есть его готовят там как актера, да, я так понимаю, спектакли. Как-то до этого у него получалось даже совмещать это с дзюдо, с тренировками расписания, но вот последний год совпало расписание буквально, и он остался в театральной школе. Дзюдо пока не посещает, но оттуда его не вычеркивают из секции. То есть мы надеемся, что, может, в этом году так повезет с расписанием, и он вернется на дзюдо. Олег продолжает ходить на дзюдо уже порядочно лет, да, это в целом, если посчитать, он ходит там с 5, да, сейчас ему 11. Вот недавно защитил зеленый пояс по дзюдо, выступает, ездит на соревнования, да, иногда даже привозит медали. Не каждый раз, но тем не менее, бывают медали. В общем, ему нравится. И оба они еще дополнительно ходят, опять же, в музыкальную школу, при этом же колледже культуры, ходят на фортепиано. А, и оба, надо сказать, по выходным у них там одно занятие в неделю, это еще художественная школа, учатся рисовать.
8: Вопрос теперь к Надежде. Какие общие интересы и увлечения объединяют вас с Владимиром?
10: Ну, мне кажется, вообще самое главное – это общий вектор по жизни. То есть вот к добру, к светлому. Вот это, вот мне кажется, нас больше всего объединило. Общее направление. Остальное вот тут немножко там, кто в одну сферу, кто в другую. Но в целом сделать что-то хорошее в этой жизни превалирует.
8: Вы путешествующая семья? Любите ли вы поездки совместные с детьми, с семьей? Если любите, то куда предпочитаете ездить? Где любите отдыхать?
10: Мы с детьми в последнее время, долгое время не очень любили. Не в последнее, а в долгое до этого времени. Мы один раз съездили с маленькими детьми в Анапу, и с тех пор не хотим больше с ними так. Долгоиграющие поездки, чтобы были, они очень капризны.
9: Все
10: выезды, да, выезды делали вот именно вдвоем. Единственный более компанейский человек оказалась Майя, которая с нами теперь вот и ездит на разные соревнования по возможности, и турниры, и сборы. Конечно, есть эти поездки. Думаешь, вроде ничего нет, а потом открываешь фотоленту. Ух ты, мы здесь были, там были. Просто как-то это...
9: Это проходит как естественно. Да. И так не...
10: Не планируется сильно заранее. Заранее, да. Просто, о, а поехали туда съездим. Поехали. Все собрались, Игорь Саныч взяли еще с собой и поехали.
8: Вопрос к Владимиру. А как к главе семьи? Есть ли у вас какие-нибудь интересные семейные традиции?
9: Ну, прям как традиции. Я прям так не громко, мы, наверное, их не называем. Так, наверное, мы стараемся по возможности каждые выходные, ну или вот почаще. У нас есть еще, кроме квартиры в Твери, у нас есть небольшой домик в деревне под Тверью. И

0: высокая такая горка. Летом там свои прелести, там ягоды, покос газона, страшное дело. То есть общее теперь это уже стало делать. Дети подросли, теперь они тоже в этом во всем принимают участие. Обязательно ведь приезжаешь в свой дом, обязательно нужно что-то поделать. Вот сейчас у меня старший сын уже подрос, и я его теперь прям вовлекаю в тяжелые даже уже работы. Мы уже с ним вот этим летом вместе месим бетон, заливаем, там вот крыльцо ремонтировали. Будем делать и второе крыльцо у меня теперь в планах. Ну, то есть я его подключаю уже к довольно-таки серьезным таким строительным работам. Ну, в общем, вот это занятие, как мне кажется, нравится всем, и это, можно сказать, такое наше любимое общее дело.
1: Вопрос к Надежде. Любит ли ваша семья принимать гостей?
2: Семья любит.
0: Мы принимаем гостей.
2: Но мама все в последнее время все чаще и чаще от этого напрягается.
0: Мама у нас очень ответственно к этому просто подходит всегда, и поэтому становится с каждым разом все тяжелее, потому что у нас разрастается семья своя, много народу, и когда к нам приезжает, допустим, даже наши родственники ближайшие с семьей тоже из 4 человек, то у нас уже вдруг резко становится 9, да, и вот просто чтобы накормить такую семью, это, в общем-то, надо мини-столовую, по большому счету, содержать. Вот. А поскольку это все ложится на вот эти хрупкие плечи, то, конечно, тяжеловато.
2: Да,
0: да, тем не менее, к нам все приезжают, и, видимо, и к нам еще любят. Не то, что мы любим, а еще и к нам любят приезжать.
1: Как часто вы сами бываете в гостях всей семьей?
2: Это больной вопрос. Нас зовут, но Вова не хочет этого делать.
0: Чаще всего...
2: Только к родственникам.
0: Да, чаще всего, если появляется какая-то возможность, то я все-таки предпочитаю иногда хотя бы иметь возможность побыть, ну, одному, как можно поменьше, чтобы было вокруг людей. Потому что, ну, знаете, поскольку в силу своей профессии мне очень много приходится общаться с разного рода людьми. И это, конечно, ну, немножечко это утомляет, в конце концов. И когда появляется какой-то денечек свободный, когда можно никуда не поехать, никому не идти и ни с кем не общаться, то я очень люблю остаться дома. Ну, один это вообще крайне-крайне редкое явление. Ну, просто хотя бы в небольшом каком-то таком нашем составе. Ну, чтобы, ну, хоть чуть-чуть просто, ну, посмотреть любимый фильм, прочитать хоть немножечко любимую книгу, потому что, ну, нет времени даже на это. Хотя это мы очень-очень любим.
1: Есть ли книги, которые вы с Надеждой читаете вместе?
0: Мы слушаем иногда вместе, но и то вместе это получается, когда вот едем, например, в деревню на машине. Вот недавно мы прослушали «Алые паруса» вместе, перечитали, да, вспомнили. И знаете, одна из моих любимых книг «Алые паруса», по сути, детская, так можно сказать, юношеская книга. Но каждый раз, когда я ее перечитываю, так с периодичностью лет в 5, то все время по-разному ее воспринимаешь. Сейчас у нас в планах стоит «Три товарища». Традиционно я летом переслушиваю «Старик и море» Хемингуэя в исполнении Василия Ливанова. Это такой шедевр, на мой взгляд, произведение само по себе, да плюс еще исполнение. Вот эти вещи мы слушаем, но слушаем мы это только в машине.
3: Мы очень стараемся приобщать вот детей к духовному, и каждый вечер стараемся читать Евангелие. То есть мы собираемся все, со всеми детьми и читаем. Сейчас мы открыли для себя возможность читать через приложение Библии аудиозапись. Аудио по ролям и даже с красивым фоновым сопровождением. А так обычно это была моя роль чтения Библии. Ну, то есть мы начинали с «Бытия», но оно как-то очень тяжело для детского восприятия, да, для всей семьи. Майя вообще засыпала каждый раз на этом моменте. Сейчас Евангелие и вот в аудиооформлении вообще очень хорошо подается.
1: А детские Библии предлагаете ребятам?
3: Ну, у них есть, они сами их читают. То есть у них есть большой вот с иллюстрациями Дюрера Библия такая в большом формате.
1: Вопрос к Владимиру. Читали ли вы когда-нибудь детские книжки своим детям по Брайлю?
0: Читал. Но поскольку они не очень-то любят это слушать почему-то, да, то, в общем-то, я уже забросил это дело. Я ведь детские сказки знаю многие даже наизусть. И могу их без Брайля даже, в общем-то, рассказывать. Майя категорически почему-то против сказок вообще в любом этом варианте. Кто бы их ей не читал. Поэтому я сейчас этого не делаю. Вообще у меня даже распечатки есть. Да, я на брайлевском принтере в школе печатал себе и сказки Пушкина, и Корнея Чуковского. И да, было, читал. У меня Лёва-то слушал еще, засыпал даже под них.
1: Скажите, пожалуйста, Владимир, как распределяются ваши домашние обязанности? Мужчины бывают разные. Одни мужчины считают, что все по дому должна делать женщина. Другие мужчины, наоборот, часть домашних обязанностей.

0: обязанностей берут на себя и считают, что важно помогать жене. К какой категории относитесь вы?
1: Поскольку, конечно, я все-таки хожу на работу, а Надя у меня большая часть находится дома, то все равно так или иначе большую часть, ну и поскольку еще она и мать троих детей, то, конечно, большую часть обязанностей домашних все равно приходится выполнять ей. Но у нас такой режим очень быстрой жизни. И получается, что, конечно, ей все равно нужно что-то делать часто еще и вне дома. И получается так, что когда я прихожу из школы домой, то есть с работы, очень часто получается так, что с супругой я встречаюсь в дверях. То есть я захожу домой, а она уходит по каким-то другим делам, да. Ну, тоже семейным, но которые находятся за пределами нашего дома. И поэтому уже здесь на хозяйстве остаюсь я. Ну и так или иначе, конечно, приходится быть немножечко домохозяйкой в том числе. То есть часто достаточно готовлю ужин и кормлю всю семью, да, всех троих. Ну, соответственно, там мою посуду. Иногда мне оставляют инструкции четкие по стиральной машинке. Там я не очень разбираюсь, поскольку это все там управление цифровое. Ну, если мне конкретно скажут, что нажать, да, я вот как учитель информатики признаюсь, что в стиральных машинках я там не очень разбираюсь, ну и не вникал сильно, то я нажму и достираю уже в конце концов это белье. По мере необходимости, конечно, я все, что могу по дому делать, это я делаю. Если нужно что-то починить, то тут, конечно, ну, без проблем. Как правило, мы справляемся без вызова на дом домашнего, ну, какого-то там электрика на час или водопроводчика. То есть все вот такие вот проблемы. Ну, я вполне себе успешно решаю. Вот. А еще мы очень, можно сказать, даже любим, видимо, хотя трудно в этом признаться, любим делать ремонт, так или иначе. Да. Дело в том, что у нас сейчас вторая квартира, у нас сначала была первая квартира, мы в ней сделали очень грандиозный, в общем-то, ремонт, вот такой богатый, дорогой, но квартиру потом продали, купили другую квартиру, и теперь в ней делаем еще грандиознее. Вот я лично сломал там перегородку между кухней, соединил кухню с залом. Построили новую перегородку в другом месте, чтобы появилась третья комната отдельная для Майи. Вот. И вот это мы делаем совместно, конечно. То есть, потому что Надя с глазами, и она может посмотреть, что ровно, что криво. Я там руками могу что-то отпилить, приколотить, прикрутить. И в итоге у нас, ну, довольно-таки слаженный тандем в этом плане получается.
0: Надежда, все мы женщины, все мы любим внимание, цветы, подарки, комплименты. А как часто ваш муж дарит вам цветы?
2: Старается часто, но когда забывает, то приходится намекать. В районе так раз в месяц где-то.
0: А как вы намекаете, что хотели бы получить цветы?
2: Грозно. Намекаем.
1: Намек выражается во всем. Сразу.
2: В атмосфере в доме. Пора.
0: Пора подарить цветы. Дарит ли Владимир вам цветы без повода?
2: Да, вот по настроению, да, по возможности. Главное, так сказать, отмазка, что я же не могу сам пойти купить. Поэтому по возможности, когда есть оказия, с кем пойти, и какая-то возможность появляется, то да. У нас даже больше не повод, а вот по таким случаям, когда есть возможность.
0: Это здорово. Приятно получать цветы?
2: Очень. Особенно зная, что они от любимого человека.
0: Давайте теперь поговорим о главном. Ведь Владимир – это не только учитель. Владимир Поляков – известный человек в кругу незрячих теннисистов. Владимир Поляков является 7-кратным чемпионом России по настольному теннису слепых и мастером спорта международного класса. Какую роль сыграла Надежда в вашем становлении как спортсмена?
1: Начнем, наверное, с того, что, может быть, без нее я бы вообще и не начал заниматься этим спортом, да. Я вот тут уже неоднократно рассказывал, но получился следующим образом. Мы написали грант, выиграли стол в школу теннисной, да, и стали учить детей. А по гранту нужно было как-то провести какое-то отчетное соревнование. Ну и, собственно, поскольку детей мы не подготовили, то ли каникулы даже были. В общем, поехали сами там с коллегой, с другом моим на соревнование, и вот это и послужило как отчет. Ну, то есть провели отчет и провели, вроде бы, и ладно, грант закрылся, и слава богу. Но как-то вот зацепило. И потом у меня, мой друг уже поехал даже там, а сам где-то выступил. А потом еще одно соревнование нарисовалось. И, ну, и Надя так говорит, слушай, ну, тебе надо бы тоже, наверное, съездить все-таки, да? Я что-то как-то даже отмазывался. Думаю, да что-то зачем? Ну, что это? К этому спорту, как теннис, мы так серьезно вообще тогда еще никак-то не относились. Ну, я точно не относился, потому что мне вообще было непонятно. Ну, что за ерунда? Катают шарик, никаких трудностей в том, чтобы его поймать, нет. Зачем это вообще нужно? В общем, отправила она меня. В Курске было первое мое соревнования на выезде. И вот как-то с тех пор зацепило. зацепила. И уже чемпионат России первый в 2015 году в Калининграде я уже ехал целенаправленно, уже с желанием и так далее, и так далее. Занял там 4-е место. В 2016 году я стал впервые чемпионом России. Это я еще все пока ездил один, без супруги. А вот в 2017 году я проиграл первое место и стал только 5-м. На что вот мне вот жена и сказала, что да, что случилось-то, почему? Ну, что-то там, какие-то причины были. Я говорю, ну, вот то вот все. Говорит, ладно, придется с тобой ездить. И вот с тех пор, да, прям вот, прям начиная там вот с 17-го года, она на всех крупных соревнованиях всегда со мной. Она не только меня сопровождает, как вот просто член, как поддержка, да, она стоит со мной у стола, то есть она является моим ассистентом на всех играх. И по большому счету, мое вот это семикратное это чемпионство, прям искренне я его делю пополам, потому что ее заслуга в этом, ну, такая же, как и моя, половина, не меньше.
0: Владимир, вы занимаетесь с тренером или самостоятельно?
1: По большей части самостоятельно. До этого у меня вот был мой друг, мы занимались в паре, а сейчас он перестал заниматься настольным теннисом, и я около 2 лет, я уже занимаюсь индивидуально. Поэтому очень ценю, когда ко мне приезжает кто-то из друзей теннисистов, чтобы была возможность поиграть, или сами приглашают, чтобы куда-то съездить поиграть, потому что, да, спарринга уже не хватает.
0: Надежда, оказываете ли вы Владимиру помощь при тренировке? Ведь иногда при отработке ударов нужен просто зрячий человек, который увидит, насколько правильно спортсмен выполнил тот или иной прием.
2: Нет, у меня категорически нет времени, чтобы еще вот приходить на тренировки, тем более, что они у Вовы рано утром. Но в крайних случаях, когда он отрабатывает какой-то новый удар и просит именно эту точку скоординировать, там пару раз, наверное,
1: приглашал, приходил, да, именно чтобы тогда, вот когда это нужно.
2: Механизм этого удара.
1: Да, то физику вот это, полета мяча, ну, отскоков там и так далее, да, мне иногда нужен зрячий помощник, ну, это не часто бывает на самом деле, да.
0: Надежда, какие чувства вы испытываете, когда Владимиру на турнире вручают медаль?
2: Конечно, гордость. Вот добились, все, отработали как надо. Благодарность, потому что мы понимаем, что все равно это помощь свыше всегда, потому что очень много нюансов, и мы всегда благодарны в первую очередь Богу, что это происходит.
0: Владимир, как выдающийся спортсмен, часто выезжает на сборы, на соревнования. Вы всегда рядом с ним?
2: Да, всегда.
1: Несколько лет назад Надю уже добавили в список сборной как сопровождающего, ну не моего личного сопровождающего, а в общем сопровождающего сборной, на которого ложится ответственность по сопровождению вообще незрячих спортсменов. Подключают к ней там 4-5 незрячих спортсменов, которых нужно сопроводить в столовую, помочь там разобраться с выбором каких-то блюд там и так далее, и так далее. Потом сопроводить в тренажерный зал, сопроводить к столу на тренировке, забрать вовремя с тренировки. Ну, мы ходим на тренировки к столу не все вместе, а парами. То есть одну пару привезти, другую пару увезти. Ну и, в общем-то, на сборах получается у нее тоже очень-очень много работы.
2: С нами на соревнования, на сборы последние 5 лет сопровождает Майя. Даже уже в животике тоже мы и в таком положении ездили на соревнования. То есть вот, можно сказать, 5 лет она с нами ездит. Практически все мероприятия, связанные со спортом.
0: Как вы думаете, может ли так случиться, что эти поездки как-то повлияют на судьбу Майи в плане увлечений? Может быть, она тоже захочет стать спортсменкой?
2: Очень бы хотелось верить, что это как-то отражается. Да, и у нее, или у нас у детей, которые это все наблюдают.
0: Майя, ты очень часто ездишь с папой на соревнования, на сборы. Скажи, пожалуйста, какой город тебе больше всего запомнился?
3: Кисловодск, Сочи.
1: Вот.
0: Майя, ты любишь путешествовать?
3: Ну да.
0: На чем больше всего ездить любишь?
3: Ну, на самолете.
1: Страшно?
3: Я же не боюсь высоты.
0: Маечка, а ты сама хотела бы заниматься каким-нибудь спортом?
3: Конечно.
0: Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о вашей семье. Столько позитива, столько любви в ваших голосах. Я думаю, что очень многие радиослушатели просто с умилением будут слушать эту программу. И, конечно, многие захотят такую же семью, как и у вас, да, найти свою вторую половинку. А может быть, у кого-то уже есть такая половинка и такое счастье. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, особенно молодым семьям?
1: Ну, я бы пожелал ценить друг друга. Вот чего не хватает мне, как мне кажется, уважения, любви и больше уважения к своему близкому человеку. Потому что вот этого не хватает. Очень много у нас в мире, как мне кажется, стало «я». Самореализация, я должен то, я должен все. И мы очень часто акцентируем всю свою жизнь на себе, чтобы чего-то достичь и куда-то успеть. А в семье очень важно суметь раствориться в своей второй половинке. Вот это я бы хотел пожелать, потому что тогда только достигается, мне кажется, настоящее счастье. Когда ты полностью растворился в своей второй половинке и уже живешь, по сути, для нее.
2: Девушкам хотела бы пожелать все-таки возвращаться к корням, к женской своей сути. Вот стараться создавать уют вокруг себя, свою красоту нести и создавать вокруг. И в этом как раз и является наше женское счастье.
4: Недаром же говорят, что рядом с каждым великим мужчиной присутствует мудрая и заботливая женщина. Семья Поляковых как раз и доказала нам эту истину. Многие задаются вопросом, в чем же все-таки женское счастье? А ответ простой – быть рядом со своим любимым и помогать ему во всем.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.

0: На сегодня хватит, девочки. Конец тренировки.
1: Ну как, Мил, чего как вы сегодня?
0: Как? Если будете так играть и в воскресенье, то, пожалуй, мы обыграем команду.
1: Ура! Вот это ничего.
0: Форма, девчонки, у вас отличная.
1: Спасибо.
0: Особенно у Станьковой Кветы.
1: Кветка у нас молодец.
2: Это всегда.
0: Надеюсь, Квета, ты уже отказалась от этой дурацкой мысли стать воспитательницей в группе продленного дня.
1: Представь себе, нет. Я в понедельник приступаю в Градоке под Прагой.
0: Ну, с ума сошла. Ты что, серьезно хочешь ездить в эту дыру из-за какой-то мелюзги?
1: Ну, во-первых, это не дыра. Градок совсем рядом с Прагой. А во-вторых, это не мелюзга, а мальчики эти девочки старше 4 класса.
0: Но весьма солидный возраст.
1: Главное, с ними можно заняться чем-то интересным. А это мне нравится.
0: Ну и ты не будешь успевать на тренировки.
1: Да не волнуйся, я совсем справлюсь.
0: Не уверен. А без систематических тренировок потеряешь форму. Ты же знаешь, Квета, что значит для нас этот сезон. А мне не хотелось бы ехать на международный турнир без тебя.
1: Да не волнуйся, Мила. До Градок всего час езды на автобусе.
0: Час. Уйдет автобус из-под носа, и получится у тебя не меньше 2,5 часов.
1: Конечно, 3.

0: Итак, теперь следующее, товарищ Станькова. Например, Файта Пепик. Вот, пожалуйста.
1: Свуд.
0: Да. СВУД и красный восклицательный знак. Что это такое? Вы уже разобрались?
1: С сложение. В вычитание. У умножение. Д деление.
0: Очень хорошо, совершенно верно.
1: Разобралась, товарищ Лавкова.
0: Так, короче говоря, особое внимание надо уделять арифметике. У него здесь сплошь да рядом хвосты. Файта второгодник. Его тянет к старшим, а на занятия ему уже не хватает времени.
1: Да-да.
0: Так, на грамматику тоже следует поднажать. Видите? Вот тут эту пометку красным карандашом.
1: Да, уделить особое внимание.
0: Прекрасно, вы очень хорошо во всем разобрались.
1: Ой, у меня сложилось впечатление, что мы только и будем все время заниматься.
0: А в обязанности группы продленного дня входит подготовка к занятиям. А вы что, разве этого не знали?
1: Я знала, но я не думала, что их будет так много.
0: Вы не бойтесь, вы не бойтесь. Все остальные не так уж плохи, как Файта. Ну, например, Итка Янатова и Эмма Слабахова – очень старательные девочки. С ними не будет трудностей, они любят учиться. Вот Бетка, например, он не глупый парнишка. Ну, если бы не его увлечение футболом, он бы мог лучше учиться. Главное – быть с ними построже.
2: Вниманию всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю. Вниманию группы продленного дня.
3: Здравствуйте.
2: Необходимо...
3: О, а почему вас так мало? Мальчики, простите, не придут. Почему?
4: Они говорили, что на продленке будет скучище.
3: А как тебя зовут?
4: Меня?
3: Да.
4: Эмма Слабахова. А это Итка Янтова.
5: Мальчикам не интересно вышивать. Это занятие для девочек.
3: А кто вам сказал, что мы будем вышивать?
4: Так было с Маховой, которая до вас вела продленку.
2: Вниманию всех детей, записанных в группу продленного дня. Необходимо немедленно явиться в 4-й класс, где вас ожидает воспитатель Станькова. Повторяю. Вниманию группы продленного дня. Необходимо немедленно...
6: Ну, так ты идешь, Карл? Да в час мне нужно быть на стадионе. Я с ребятами договорился.
7: Ну, футбол один раз можно и пропустить.
6: А тебе, Пепик, тоже можно один раз пропустить те самолетики, которые вы строите с Захами.
7: А я им сказал, что сегодня не приду.
6: Испугался.
7: Если папа сказал, что я должен ходить на продленку, то знаешь уж...
6: Может быть, новая воспитательница и не знает, сколько у нее ребят в группе.
7: А если бы.
6: Послушай, ты приоткрой немного дверь в класс, и мы посмотрим, кто там есть.
7: Давай.
3: Вот, видите, мальчики появились.
4: А это Карл и Пепик, они не хотят входить.
1: Эмма, заруби себе на носу, я не люблю ябед.
8: Я хотел прийти...
1: Только... Главное то, что ты здесь. Достаньте учебники. Прежде всего, сделаем домашнее задание.
8: Простите, а нельзя ли это попозже? Там ребята играют в футбол.
1: Я... Нет, ты Карл Бетка из класса Лавковой.
8: Да. Ага. Откуда вы знаете?
1: Ученица говорила мне о тебе. Ну, теперь обратимся к арифметике. Садись рядом с Файтой.

0: девочки, быстрее, быстрее, быстрее, не отдыхай. Так, так, так, так. Ага. Здравствуй, Квета. Появилась наконец-то. Мы уже 30 минут тренируемся.
1: Милан, а ты знаешь, что такое свуд?
0: Нет, будь добра, объясни мне, пожалуйста, что это такое.
1: Хорошо, только после тренировки. А то я сегодня так и не поиграю.
0: Да-да, переодевайся быстрее. Так, девочки, давайте, давайте.

0: понятно, почему Пепик не приходит к нам.
1: А Карл на футбол.
2: А мы-то ему поверили, что он помогает своему отцу.
3: Детский сад идет! Детский сад идет! Детский сад идет!
2: А что это за крикун, Карл?
4: А я не знаю, я плохо вижу.
5: И я тоже плохо вижу.
6: Это Павел Зах, он на продленку не ходит. А второй Петр, они близнецы.
2: Угу, спасибо за информацию, Эмма.
4: Товарищ воспитательница, а можно мне уйти, а?
2: Куда уйти, Карл?
4: А я как раз в это время занимаюсь музыкой.
2: А, что ты говоришь?
6: Товарищ воспитательница, послушайте, он... Карл меня ущипнул, пускай он ко мне не пристает.
4: А я правду говорю.
2: Ну, тогда беги.
4: До свидания.
2: До свидания. Ну, а мы возвратимся в класс. Нам надо еще позаниматься.
7: Можно?
8: Да-да, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте. Подходите поближе, товарищ Станькова. Садитесь, прошу вас.
7: Спасибо.
8: Вы еще не догадываетесь, почему я вас пригласил?
7: Заместитель директора еще не вызывал меня.
8: Ага. Ну так вот, мне кажется, что вы мало бываете с детьми на улице.
7: А что я могу поделать? Сначала обязанности, а потом уж развлечения. Разве не так?
8: Где это вы набрались такой мудрости? Обязанностей ребятам и так хватает на всю первую половину дня. Так пусть хоть после занятий, ну, немного пошалят. Вот увидите, тогда и учение лучше пойдет. И на продленку будут ходить с удовольствием.
7: Вам легко говорить. Я думала, я научу их играть в гандбол или еще во что-нибудь, но я совершенно, совершенно не успеваю. Те полчаса, которые у меня остаются на прогулку...
8: Парами?
7: Да, ну и что?
8: Хм. Ну, для девочек это еще куда ни шло. Ну, мальчишкам сразу же дадут прозвище «Детский сад», и вы их больше не увидите на продленке. И еще, неужели у них такое количество домашних заданий, что приходится сидеть над ними полдня?
7: Да, да, вот вы посмотрите, сколько в этом списке около каждой фамилии заданий. И СВУ там, и другие всякие сокращения. Не успеешь с этим разделаться, тебе уже следующий блокнотик несут.
8: Подождите, подождите, что это? Что это за сокращение? СВУТ и прочее?
7: С – это сложение, В – это вычитание, У – это умножение, а Д – это деление.
9: Я принесла из дома картошку, только сегодня все равно не разведем костер.
6: А у кого-нибудь есть бумага?
4: А зачем бумагу? У нас печки кончаются.
9: Да.
4: У меня вон последняя.
6: Ой, смотрите! Ребята планер испытывают.
4: Все-таки сделали.
6: Ой,
4: Летит.
6: Смотрите. Поэтому и Пепик сегодня не пришел.
4: Вовсе не поэтому. Он себя сегодня неважно чувствует. Правда, Сденка?
9: Да.
6: Да ведь он там бегает вместе с близнецами.
9: Это не он.
4: Ребята,
2: а вы хотите построить какую-нибудь модель?
6: Вот было бы здорово.
4: Да, только это довольно трудно, мы не сможем.
6: Да.
4: У Заха в беседке настоящая мастерская. Угу. А еще к ним ходит один парень из промышленной школы.
7: Ну, я думаю, что они начинали не с такой модели, которую сегодня испытывают.
4: Конечно, нет.
9: А я нашла совсем сухую веточку.
4: Ну, кто попробует разжечь костер?
7: Я. Но не так. Попробую развести костер, как это делают лесники. Без бумаги. Ну-ка, вот хорошенько смотрите. Пойдем летом в поход, это вам пригодится.
6: Вы пойдете с нами в поход?
7: Ну, а почему бы и нет?
4: Как это разжечь без бумаги?
7: Так, надо взять немного бересты и найти подходящие веточки. Так. Так, а теперь мы это подожжем.
6: Ой.
4: Горит.
7: Если хорошо разгорится, то напечем картошки.
6: Картошки!
9: Картошки!
6: А я люблю картошечку!

0: Представьте себе, пани учительница, наша Итушка прожгла на продленке юбку. Но это уж слишком. Это уж слишком. Хотя чему тут удивляться, если вместо повторения уроков они костры разводили? Кто знает, какие сюрпризы нас еще ожидают, пани Янтова. Вы вот только прочитайте. Пожалуйста. Почитайте, почитайте. Я это конфисковала в классе. На арифметике.
1: Приходите сегодня на продленку. Вчера было лучше, чем раньше. Мы разводим костер. Сегодня будет какой-то сюрприз.
0: Ну, что вы об этом скажете, пани Яна?
1: Ошибок здесь хватает.
0: А что можно ожидать, если за год в продленке сменилось 4 учителя? И что после этого унаследует 5-й, который не любит делать уступок? Вы даже не представляете, сколько я трачу сил на то, чтобы подтянуть отстающих. Когда пришла новая воспитательница, я так надеялась, что она мне поможет. Вы знаете, я даже разработала специально для нее особый список. Ну, список с недостатками, чтобы она знала, кто в чем отстает. А вместо занятий Станькова гуляет с детьми по лесу. И Лаца на ее защищает.
2: Добрый день, пани Квета.
3: Здравствуйте, пан Ванечек.
2: У вас сегодня какие-то свертки. Вы и в дверь-то не пролезете.
3: Ничего, выберусь через окно. Спасибо. Спасибо, пан Ванечек. Вот, сюрприз для своей продленки привезла.
4: Вот это да!
5: Вот это да!
0: Да, такого даже у Захов в мастерской нет.
3: Да.
0: Ой, где вы все это взяли, а?
3: Эту модель планера мы когда-то вместе с братом сделали. Он вел кружок в Доме пионеров, а я ходила ему помогать.
0: Ты только загляни в чемодан, прыгай, смотри.
6: Ой, ничего себе, а!
5: Как интересно.
0: Братьям-близнецам бы посмотреть.
3: О, пускай они приходят.
5: Но они, простите, не записаны на продленку. Они уже в 7-й класс ходят.
3: Ну и что?
0: Ой, ну если вы разрешите, то они обязательно придут.
3: Пускай приходят. Сдена, а почему ты стоишь в стороне?
5: Не знаю.
3: В кружок моего брата девочки тоже ходили. И, кстати, мастерили не хуже ребят.
7: Мне еще не приходилось видеть, чтобы девчонки ковырялись с моделями.
5: Ну, ладно тебе.
3: Это еще ничего не значит, Карен.
5: А где мы этим займемся?
3: В классе. В классе у нас нет выбора другого.
5: Да, только мы сегодня в кабинете математики, а Лавкова очень любит порядок.
3: Ну, мы все уберем.
0: А может, нам пойти к Захам? Нет, нет, у них беседка маленькая, мы там не поместимся. Да и близнецов нет дома.
3: Ребята, если вы будете все аккуратно делать, то с классом ничего не случится.
5: Нет, мы так очень осторожно. Мы так осторожно, мы все уберем, не бойтесь.

0: Активнее разминку, девочки, активнее. Так, опять опаздываешь, Квета. Ну сколько можно,
1: а? Опять опоздала. Один автобус ушел, а следующего долго не было, милым.
0: А мы что тебе говорили, ты помнишь?
1: Я собиралась выехать пораньше, правда. Но у меня ничего не вышло. Мы занялись моделированием, и дети были очень увлечены. Я
0: да
1: не
0: ну, ты занимаешься моделированием? А что со сводом, интересно?
1: Знаешь, Лацин сказал, что я должна заниматься только подготовкой к урокам. И никакого свода. А он лучше знает, что нужно делать.
0: Если говорить честно, уж лучше бы ты занималась этим свудом, чем планеризмом.
1: Скажи, пожалуйста, тогда у меня все с продленки вмиг разбегутся.
0: Ну вот и хорошо. Тебе станет неинтересно, и ты вернешься в Прагу. Да и мне не надо будет беспокоиться.
1: Ну, Милан, это друг называется. Я думала, ты за меня болеешь.
0: Болею, ну как тренер. И поэтому твоя продленка действует мне на нервы.
1: Ну, спасибо тебе.
0: Продолжаем, девочки.
2: Ребята, в чем дело? Почему вы не заходите в класс?
3: А теперь нам туда нельзя.
4: Лафита нам запретила заниматься в своем классе.
3: Лафита говорит, что такой недисциплинированной группы никогда не встречала.
5: Это из-за тех парт, которые мальчики вчера поцарапали. Вот.
3: Да.
2: Все, хватит, хватит. Говорите по очереди. Затем никакой Лафиты, а учительница Лавкова. И последняя. Лавкова любит, чтобы в классе был полный порядок. А мы вчера набезобразничали. И нечего удивляться, что она рассердилась сегодня.
3: Да там совсем маленькие царапинки.
2: Да, но на новых партах, Пепик. И если мы будем дальше продолжать в подобном духе, то нас никто не пустит в свой класс.
3: Подумаешь, тогда мы все время будем играть в футбол.
2: Да. Да. Ну а когда настанут холода?
3: Тогда мы полетим на юг, как перелетные птицы.
6: Да, на тепло.
2: Ну, если это все так прекрасно, пойдемте к лесу. Будем учиться летать.
5: Я умею!

0: Ой-ой, Петр! Петр, смотри, планер летит!
1: Как быстро! Не знаешь, что бы это могло быть?
0: Ты смотри! Смотри, это же ребята из продленки!
1: Так этот планер у них действительно летает! Ну-ка, пусти!
2: Ух ты! Давай, давай, давай!
0: Надеюсь, вы не смылись из яслей, малыши.
3: Ой, Павел, вы не от няни случайно сбежали?
2: От кого, мальчик? От няни. Это не о вас, товарищ воспитательница.
4: О, Эмма, ты опять ябедничаешь.
1: Да нет, я так не думал.
0: Подожди, это ваш планер?
4: Это наш. Мы его на продленке сделали.
2: Да.
4: А ты что, разве не знал?
1: Да нет, Пепик что-то говорил, но...
4: Но вы не поверили, да?
0: Ха, да где уж? Ведь ни одна из воспитательниц раньше не летала.
1: А еще знаете, почему мы не поверили? Ребята поцарапали в классе товарища Лавковой парты, и вам негде было работать.
2: И не так уж и все плохо. У нас в резерве еще два класса, а в те дни, которые мы должны быть в классе Лавковой, будем гулять, правда?
4: Посмотрим с Дэном.
1: А если вы захотите, знаете что? Приходите к нам в беседку. Правда, там довольно тесно.
4: Ой, спасибо, но... спасибо, мы с удовольствием. А если вы захотите к нам зайти, пожалуйста, милости просим.
2: Приходите,
0: а вот,
2: приходите к нам.
0: А вот нет ли у вас какой-нибудь книги по моделированию?
1: По моделированию.
4: Если бы только книжки, Павел, у нас целый чемодан всякого добра.
2: Да.

0: Ватсон, дети мне передали, что вы меня разыскивали.
1: Да, да. Из района прислали статистический запрос.
0: Да.
1: Я бы попросил вас сделать его к завтрашнему дню.
0: А вот в чем дело. Понятно.
1: А как обстоят дела со Свудом?
0: Я последовала вашему совету. Побольше бывать с детьми на воздухе. Только...
1: Учительница Лавкова сердится, так?
0: Да.
1: Ну, не бойтесь, это у нее пройдет.
0: О, если бы.
1: Она почему-то считает, что все дети должны получать одни пятерки. Да, чуть не забыл. У меня ведь для вас есть кое-что.
0: А что?
1: Старый, довольно потрепанный верстак.
0: Верстак? А для чего нам?
1: Чтобы не наносить ущерба государственному имуществу, товарищ воспитатель.
0: А, понятно. Кто-то уже успел вам сообщить.
1: Да вы не переживайте так.
0: Ну, с этим верстаком, я думаю, вы не серьезно.
1: Почему же?
0: Кочующая продленка, да еще странствующий верстак, это уж слишком.
1: Если я вас правильно понял, то вы согласны его взять, если в придачу получите собственное помещение для продленки.
0: Нас обрадовал бы просто постоянное помещение, а собственным я и не говорю. Я полагаю, Лавкова не забыл вам сообщить, что запретил нам занимать их класс?
1: Вот
0: в те
1: как?
0: Дни, когда мы должны быть в нем, да, она заботливо запирает дверь на ключ. Вы могли бы замолвить за нас словечко? Может, она вам не откажет? Мы с ребятами не можем все время находиться на улице.
1: Понятно. Завтра мы вместе посмотрим расписание уроков. Может быть, и найдется какой-нибудь свободный класс.
0: Спасибо.

0: Звонили. Раньше никак не могла вас уговорить ходить на продленку. А теперь вы там все время торчите. Над вами скоро начнут смеяться. Такие большие, а толчете среди малышни.
1: Да ты что, мам? Какая малышня? Это группа для школьников, понимаешь?
2: И там начали строить модели.
0: Кто бы мог подумать? Модели!
1: Ой, мама! Из нашего класса туда ходит уже несколько человек.
2: А директор сказал, что для нас можно было бы организовать школьный клуб. Ну, представь себе, мама, брат воспитательницы Станьковой летает на настоящем самолете.
1: Да.
2: Он обещал, что летом устроит для продленки, для нашей продленки, обзорный полет над Прагой.
1: Ну, представляешь, мам?
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста, никаких планов. Ну, у вас хоть когда-нибудь появится свободное время для учебы?
1: Не беспокойся, мам, все будет в порядке.
2: Да, конечно.
1: Не беспокойся.
3: Ну что, Квета, ты понимаешь, что эту встречу мы проиграли из-за тебя?
4: Ну, можно подумать, что я одна сегодня играла.
3: Нет, не одна. Но ты играла как новичок какой-то.
5: Тут удивляться нечему. С самого начала было ясно, что ты потеряешь форму.
6: Тебе еще не надоела твоя продленка? Совсем наоборот, она даже мне больше нравится.
3: Господи, какая ты упрямая.
5: Если бы ты, милый, не закрывал глаза на то, что Квета ходит на тренировки, как ей вздумается, мы не проиграли бы сегодня.
6: Это точно.
3: Ну вот, теперь еще вы на меня набросили.
5: А на кого же еще? Ты же тренер.
3: Хватит. Хватит. С сегодняшнего дня, Квета, я хочу видеть тебя на каждой тренировке. И без опозданий. Никаких ссылок на транспорт не принимаю. А если будешь играть, как сегодня, поставлю вместо тебя Паню, ясно? Так что ты хорошенько подумай, что лучше, продленка или команда.
5: Ребята! Ребята, вы сейчас удивитесь! У меня сенсация!
7: Сенсация? Кажется, ты кое-что забыл.
0: Я хотел...
7: Пропустить суп. Только до тех пор, пока по столовой дежурю я, суп вы есть будете.
5: Ребята! Ребята, в спорте есть кое-что!
2: Ну-ка,
5: читай, Петр!
0: Что там опять происходит?
5: Давай газету! Не хватает только, чтобы она ее отобрала.
2: Да я ее сейчас под стол спрячу.
5: Читай на третьей странице.
2: Нападающая Станькова... Надежда нашего гандбола.
5: Понял? Вот так вот.
6: Это наша пани Квета?
5: А кто же еще? Вот фотография напечатана.
6: Вот. Такого еще не было. Воспитательница, и о ней пишут в газетах.
5: Тш! Станькова поедет в Исландию, если улучшит свою форму. Читай.
2: Жаль только, что в последнее время спортивная форма Станьковой значительно ухудшилась.
5: Вот.
2: Скорее всего, это произошло в результате несистематических тренировок.
5: Вот так.
2: Прежде всего, необходимо решить вопрос о ее нагрузках.
8: Ребят, ведь это же она, а?
0: Ну да.
8: Она никогда ничего не говорила. Нет, помните, она хотела, чтобы мы играли в гандбол.
2: Ну...
8: Она тогда бы могла играть с нами... И не терять спортивную форму, помните, да?
0: Да. А мы-то к ней все с моделями, правда, Петр?
8: Ну да.
6: А лафи тут с занятиями.
5: Да. Осторожно, идет!
7: Отдайте мне газету. Отдайте.
2: Пожалуйста.
7: Вот так. За столом, мои милые, не читают. И пора бы это уже знать.
1: Как получается?
5: Ой, ребята, теперь же намного лучше. Карри лучше всех, за ним с Дэна. Так, ребята, теперь займемся немного техникой мяча. Если дело пойдет хорошо, то летом можем провести турнир по гандболу. Конечно, в том случае, если я буду здесь.
2: Вы что, хотите уехать?
5: Знаешь, иногда да.
6: Вам у нас не нравится?
5: Да нет, мне не нравится, что мы качаем из класса в класс.
2: Смотрите, ребята, кто-то едет на мотоцикле прямо по полю.
6: Милан, откуда ты взялся?
3: С неба свалился, чтобы ты опять не опоздал на тренировку. Я из-за тебя мчался, как ненормальный.
5: Скажите, это не вы случайно написали в газете, что товарищ Станькова из-за нас не может тренироваться?
3: Случайно этот человек не я. Но я с ним полностью согласен. Квета, садись скорее. Еще 15 минут, и ты погибла.
5: Но я должна довести детей до школы.
9: Мы сами.
5: Вы не волнуйтесь.
3: Вот молодцы, ребята. Первые разумные слова, которые я услышал.
5: Тогда я побегу переодеться.
3: Быстрее давай.
8: А мы тоже будем играть в гандбол.
9: Тренировки каждый день.
5: Чтобы она сохраняла хорошую форму.
3: Я вижу, вы о ней заботитесь. Но Квете, ребят, то есть товарищу Станьковой, вот ей может помочь только одно. Это регулярные тренировки в клубе, понимаете?
5: А у нас тоже тренировки.
10: Да вот увидите, она еще все наверстает.
3: Я знаю, что она наверстает, если у нее хватит ума вернуться в Прагу. Ну, Квета, поехали!
5: Петр, будь внимателен, чтобы дорога ничего не случилось.
2: Ладно.
3: Привет, молодежи.
5: До свидания, ребята.
11: До свидания.
5: Пижон.
9: А она с ним встречается, да?
8: А могла бы поинтересоваться им.
9: А что тут спрашивать? Это и так ясно. Определенно она с ним встречается, и в нашей продленке здесь не останется. Не беспокойтесь.
5: Беспокойся давай за себя, а то как полетишь сейчас в кусты.
9: Только попробуй. Увидишь, что тебе моя мама... Ой, Петр, пусть она от меня отвяжется.
2: Ладно, не дурите. Разорвете тренировочные костюмы и будет дело тогда.
9: Вот увидите, она уедет. Ага, ты мне костюмчик порвал. А все равно она с ним встречается, уедет в Прагу.
2: Ладно, ты ее... Привет. Привет, ребята.
5: Привет. Мигом садитесь обедать, пока Лафита не заметила, что вы суп пропустили.
2: Я слышал, что Лацина вызывал вас в учебную часть. А что случилось, папик, а?
5: Ой, плохо дело.
2: Да. Что, замечание в дневник?
5: Если б только замечание. У Лацина в кабинете был директор. И его очень заинтересовало, почему мы возвращались домой одни.
2: Ого.
5: И не приезжает ли за Кветой этот парень каждый день?
12: Да, ужасно не повезло. Лацин из-за такой ерунды не стал бы поднимать шум. А в присутствии директора ему пришлось. Ведь он только его заместитель.
5: Ну, я этой Эмми ябеди. Я ей припомню.
2: Можешь припомнить сейчас. Вон она пришла.
13: Эмма Слабахова.
14: Что?
13: Ты там с супом поосторожнее, а то прольешь.
14: А здесь нет свободного места.
13: То есть как это нет? Ты что, не видишь? Вот, около мальчиков свободный стул.
5: Да здесь занято, мы своих ребят ждем!
13: Спокойно, пожалуйста, не кричите. Когда в столовой столько народа, места не занимают. Видишь место? Садись и не болтайся. Где твоя ложка, Слабахова?
14: А там были только вилки.
13: Я сказала, перестаньте смеяться. Вернись назад и попроси на кухне ложку.
14: Хорошо.
5: Ой, ребята!
2: Чего? У меня гениальная идея!
5: Чего? Я Эмми насолю за ее доносы!
2: А как? Солью?
13: Мы сейчас ей супик-то испортим! Наклоним солоночку к супику!
2: Давай, колдуй, колдуй! Ну да, ты, Пепик, сейчас наколдуй себе новые неприятности!
5: Тихо, ребята, уже возвращается!
14: Уставший! Суп сегодня какой-то странный!
2: А почему? Мне нравится.
5: Да, очень
14: вкусно. Он как будто пересолен. А что вы смеетесь-то?
2: А ты знаешь что? А ты его вылей, пожалуйста.
5: Правда, вылей, пожалуйста.
14: И вылью.
13: Куда это ты, Слабахова?
14: Суп, простите, очень пересолен.
13: Что вы опять хохочете? За едой не смеются. Не выдумывай, пожалуйста. Всем понравился, а барышни Слабаховой нет.
14: Мальчик, ну ведь правда соленый.
5: Очень вкусный.
2: Да, действительно.

0: здравствуй.
1: Ты знаешь, ты в следующий раз за мной не приезжай, чтобы разговоров не было.
0: Так. Какие разговоры? Кому какое дело, как ты добираешься до Праги, а?
1: Ну, это все из-за того, что в прошлый раз я не довела детей до школы.
0: Надо же. Дети. Ни шагу без няни.
1: Ну, они в тот раз повздорили, одну девочку толкнули, она разорвала свой тренировочный костюм.
0: Ну, скорее всего, у них раньше там что-нибудь произошло, ребята же.
1: Она любит ябедничать, может.
0: Я не могу понять, почему из-за какой-то ябеды мне нельзя за тобой приезжать.
1: Женщины в магазине говорили.
0: Болтовня женщин меня не интересует. В конце концов, у тебя хватит ума перейти на работу в Прагу.

0: наверное.
1: Да нет, мы, понимаешь, мы немножко парты поцарапали, но меня там не было, и Петра тоже не было.
2: Тоже не было.
0: Да, это меня удивляет.
2: А она хочет от нас уехать.
0: Кто?
2: Ну, наша воспитательница.
1: Да подожди, подожди, Петр. Понимаешь, пани Квета хочет подать заявление с просьбой о переводе. Ребята это слышали в учительской. Ну, мы решили. Решили, что должны что-нибудь придумать, чтобы она от нас не ушла, понимаешь?
2: Она очень хорошая.
0: Да хоть кто-то у вас хороший. Слушайте, знаете, кто вам может помочь с комнатой?
1: Кто?
0: Ванечек. Он же каждый день обходит весь поселок и все знает.
1: Пап, это прекрасная идея. Пошли, Петр, пришли.
2: Спасибо, папа.
3: На место твоей будущей работы. Вот это территория нового детского сада. Прошу любить и жаловать. Будешь тут вот с ребятами учить стишки.
4: Что?
3: А приступать можешь хоть завтра, вот что. Я обо всем договорился. А тебе требуется только одно сказать «да».
4: Ну, мило.
3: Что?
4: Пойми, ведь это то же самое, если ты сменишь... мотоцикл на трехколесный велосипед. Ну и почему я должна возиться с карапузами, если мне нравится работать со старшими детьми?
3: Речь прежде всего идет о том, чтобы ты могла нормально тренироваться. Я-то думал, ты обрадуешься. Разве ты не говорила, что сыта по горло этими скитаниями из класса в класс? И тебе кажется, что вы перелетные птицы?
4: Но я не могу же из-за этого бросить детей.
3: Ну, если не из-за этого, то хотя бы ради команды, ради клуба, ради соревнований.
4: Стало быть, Милан, тебе клуб дороже, чем человек.
3: Эх, ну и поступай, как знаешь.
5: Пошли, ребята, ну, там, ребята.
6: Постойте, постойте, вы куда, ребята?
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Нам надо в управление.
6: К кому?
7: К товарищу. Девочка, как его зовут?
8: Паличек.
6: И никакого Паличека здесь нет.
7: Как нет?
8: Ну, наша мама звонила по телефону и сказали, что складом заведует пан Паличек.
6: Ох, складом! Ну, так бы сразу и говорили. Так его фамилия Маличек. Ну вот, второй этаж, комната номер 7.
7: Айда,
6: постойте, постойте, постойте, ну, ребят, ну что вы? Собрались идти все оравы, что ли? Так не годится. Почему? Только грязь туда натащите. Тем более, что у мальчика маленькая комната. Вот если двое пойдут, тогда будет вполне достаточно.
9: Тогда пусть пойдет Петр и Карл.
2: Да. Правильно. Да. Пошли.
9: Ну, давай, ребят. Хорошо, пойдем.
6: Да. Ну, надо только, только тихо там, слышите, ребята? А зачем вам... нужен мальчик-то.
8: А мы хотим попросить у него какое-нибудь помещение для нашей продленки.
6: Да что вы, какая продленка? У нас и так с комнатами туго.
8: Не беспокойтесь, мы вас не стесним. Мы нашли одну заброшенную лавку.
4: Ага. Если нам не дадут комнату, то мы станем сиротами.
2: Да.
6: Сиротами как это?
9: Да наша воспитательница Станькова уедет от нас в Прагу. Мы бродячая продленка, и никто не пускает нас в свой класс.
1: А если вы интересуетесь спортом, ну, как, то тогда как, должны знать наши воспитательницы.
9: Да, они даже в газете писали. Станькова должна ехать на соревнования в Исландию.
6: Да. Надо же, а!
8: Да. Возвращаемся!
9: Ребята, иду-ка.
1: Ну чего, ребята?
10: Да никак.
7: Никак. Взял и прогнал нас.
6: Постойте, ребят, постойте. А газета, в которой вот о ней писали, у вас с собой?
9: Да она с собой, Карл, давай сюда.
6: Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, подождите, подождите. Так, нападающая Станькова, надежда нашего гандбола.
1: Ну вот, видите?
6: Да, действительно, было бы обидно. Ну, погодите. Погодите, ребята, мы еще повоюем. Ну-ка, подождите. Так. Послушай-ка, Франтишек, вот у меня тут делегация детей. Да, такие перелетные птицы. Да-да-да, они тебе сами все объяснят. Слушай-ка, сделай для них что-нибудь, ладно, а? Хорошо, хорошо, я их тебе посылаю, ладно? Ребята, вас примет заместитель. Первый этаж. Первая дверь налево.
9: Ой, спасибо большое! Пошли, ребят! Первый этаж, первый этаж!

0: Товарищ Лацин, мы привезли с лесопилки отходы, ну, которые пойдут для работы в школьной мастерской.
1: А куда их положить, а?
2: Ах, вы пострелята. Минуту назад мне звонил некто Паличек.
0: Маличек? А что, нам дают помещение?
2: Одну комнату с прихожей. Об остальном договоримся.
0: Ура! Только не говорите, пожалуйста, об этом товарищ Станьковой, ладно? Мы хотим сделать ей сюрприз.
3: Можно войти?
4: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
4: Я только что вас вызывал.
3: А что-нибудь случилось?
4: А что могло случиться? Ребята привезли отходы с лесопилки. Вы отберите то, что вам может потребоваться для моделей.
3: Вы всегда умеете меня порадовать. То верстак, то отходы с лесопилки. А помещения все нет.
4: Все сразу не получается. А это что вы принесли?
3: Я подожду, пока вы закончите с ребятами.
0: Мы уже уходим. До свидания.
1: До свидания.
0: Так мы эти деревяшки сложим в сарай, ладно?
4: Хорошо.
3: Товарищ Лацина, я принесла вам заявление о переводе.
4: Вы действительно хотите уехать? Куда?
3: В Прагу, в детский сад.
4: Послушайте.
3: Прошу вас, не упрекайте меня. Мне и так тяжело.
4: Я и не буду вас упрекать, только хочу сказать, что они вас любят. Вы первые, к кому не так относятся.
3: Я знаю.
4: И чего вы не знаете? Если бы знали, не уезжали. Нет, я не хочу вас уговаривать, но у меня есть предложение. Пока я кладу заявление в стол, если вы передумаете, я его порву. Если нет, отдам директору. Договорились?
3: Договорились.

0: Заштукатурь этот угол, ну, не стой.
1: Я штукатурю не стою.
2: Хорошо бы повесить хоть какую-нибудь картинку и цветы на окно поставить. Еще не проболтались к Вете?
3: Что вы, молчим как рыбы.
4: Труднее всего с Эммой.
3: Да, она такая болтливая.
2: Ну, ребята, на сегодня хватит.
0: Думаете, успеем к понедельнику, а?
2: Конечно. Но я вас прошу без глупостей, а то вам попадет от меня. Ах, я бы с большим удовольствием остался здесь, а не уезжал бы в Прагу. Но совещание.
4: Карл, как ты там на стремянке? Тебе помочь?
3: Отойди в сторону, а то я тебя забрызгаю. Я тороплюсь. Мне надо кисти домой вернуть. Я их у отца без разрешения взял. Ой, влетит от него.
5: Карл! Ой, Карл! Ах, вот ты где!
3: Ой, папа, а что ты здесь делаешь, а?
5: Быстро все собирай, я целый час ищу свои инструменты.
4: Пан Файта, разрешите нам закончить!
5: Закончить?
3: Ну, пап, мы ведь начали в 5 утра. Если ты нам хоть немножко поможешь, мы ведь быстро кончим.
5: Да? В 5 утра. Ну, ну ладно, ладно. Слезай вниз, а то ты уже похож на зебру. О, бегите с Пепиком к нам и принесите еще краску. И быстрее, ребята.
4: Иди!

0: Давай, снимай уже. Подожди, снимай ковер.
1: Проходи сюда. Ну что, берем его отсюда?
0: Да, ну, лично мне никакого ковра не надо.
1: А мама?
0: Ну, знаешь что, надо поосторожней. Уж чтоб с ней не столкнуться, когда понесем, понял?
1: Я придумал.
0: Чего?
1: Мы спустим его на бельевой веревке прямо в сад.
0: Ну, гениально. Слушай, а может, и занавески возьмем, а?
2: Да не, нельзя. С улицы сразу заметно.
0: Да ладно тебе, давай, снимай.
2: Возьмем.
0: Помогай.
3: О, вы меня удивляете. Суббота, а вы уже на ногах. Павел. Павел, зачем ты залез на окно?
4: Мы делаем уборку, решили сделать уборку в своей комнате.
0: Да. Мы же давали в пионерском отряде обещание, что будем помогать дома.
4: Что будем сами всегда убираться.
0: Вот, и тебе вообще не придется заходить к нам в комнату.
3: Интересно, надолго ли вас хватит? Ну хорошо, идите завтракать, потом можете заняться уборкой.
4: А после завтрака нам надо уходить на продленку.
3: В субботу?
0: Да нет, понимаешь, мы договорились с ребятами. Уберем здесь после обеда.
4: После обеда уберем. Ладно, мам?
3: Уж будьте любезны.
5: О, вот и лодыри появились!
4: А мы не лодыри!
6: Да какие мы лодыри?
0: Мы не лодыри, нас мама не пускала. Да.
4: Ой, а кто же это выкрасил все?
5: Пан Файт, а мы с Пепиком помогали.
0: Красиво, да? Вот Лацана удивится.
7: Ребята, откройте! Ребята, у меня руки заняты, откройте, помогите.
5: Первая девчонка, которая не притащила горшок с цветами.
7: Как это не притащила? А ну-ка, помогите вытащить его из сумки. Только осторожно, не сломай.
5: Ну надо же, кактус, а получше ничего не было.
7: А вам не нравится, что ли?
5: Да нравится, да только всем до единого пришла в голову эта гениальная идея. Ребята, хорошо бы картину, а?
0: Картину было бы.
5: Пожалуйста. Вот, я вытащил из рамки дедушку с бабушкой и вставил в нее репортаж о пане Квете. Смотрите.
0: Ребята!
5: Слушай, как хорошо получилось.
4: Ребята, а мы, между прочим, с Пашкой тоже кое-что прикольно.
7: А ну-ка, покажи.
5: Гомщик, что это вы притащили?
0: Это ковер.
5: А неприятностей-то не будет?
0: Да какие неприятности? Он из нашей комнаты.
4: Из нашей комнаты мы его взяли.
5: Давайте постелим на середину.
0: Давай.
7: Тели его сюда. Давай сюда. Вот тут осторожно.
0: Ну что?
7: Сюда, в эту сторону.
0: По-моему, красиво, а?
3: Красиво. Здорово, а?
7: Это я! Даже устала! Смотрите, девочки, это настоящая картина!
5: Ого!
7: Ой, настоящая!
3: Ой, какая красивая! А ты ее надолго принесла-то? А?
7: Я не знаю, но думаю, что до конца учебного года точно! У нас дома много картин!
5: Ура!

0: Милиция слушает.
1: Говорит Янатова. Прошу вас немедленно приехать. Нас обокрали.
0: Так, ваш адрес?
1: Доктор Рудольф Янота, Градок 50. У нас пропала картина. Может быть, и другие вещи, но мы пока не выяснили. У нас ремонт. И знаете, как это бывает? Вещи вынесли на веранду и на улицу.
2: Ой-ой-ой. Милиция. Ой, с собакой. Что бы это значило?
3: О, товарищ Ванчик. Простите, не скажите, кому принадлежит этот дом?
2: Народному совету. В одной половине склад, другую отдали детишкам под клуб.
3: А, ясно. А вы случайно не заметили, здесь никто не проносил картину?
2: Картину?
3: Да.
2: Вот именно картину не могу сказать, а вот какое-то барахло ребятишки уже несколько дней таскают. Можем зайти и посмотреть.
3: А у вас есть ключ?
2: Да нет, они его вешают около двери. Ребятам там и прятать-то нечего. Вся обстановка, старая мебель из школы. Ну вот, вот он ключ-то здесь. Вот так. Проходите, пожалуйста. О, смотрите-ка. Картина-то здесь. И красивая.
3: Да не только картина. О, еще ковер. Вот занавески. Ну что ж, картину-то эту я заберу.
4: Привет, мама.
5: Здравствуй, мам.
1: Ну-с, очень хорошо, что вы вернулись, мальчики. Что это вы с ковром сделали?
4: С каким ковром?
5: С каким ковром?
1: Ну, не прикидывайтесь. Хотите, чтобы папа вызвал милицию?
5: Мам, ну зачем их беспокоить из-за каких-то пустяков?
4: Ну, мам, ну есть вещи и поважнее.
5: Есть вещи и поважнее.
1: Ну, вот что. Если через полчаса вещей не будет на месте, придется мне вам с ремнем все объяснить.
4: Видал?
5: Ну вот.
3: Когда вы с Танькова были последний раз в Градоке?
6: Вчера. Что-нибудь случилось, да?
3: Разумеется. Иначе меня бы здесь не было. Переодевайтесь и поедем.
6: Ну, а у меня же соревнования.
3: Сожалею, но им придется играть без вас.
7: В чем дело, Квета?
6: Я должна ехать в Градок. Товарищ милиционер приехал со мной.
7: Ну, кошмар какой-то. Еще и по субботам, Градок. Что еще там натворили твои шалопаи?
3: Я бы на вашем месте так не раздражался. Пока еще не ясно, кто что натворил.
7: Не хотите ли вы сказать?
3: Не хочу, но встречу пускай доиграет кто-нибудь другой.
7: Вот видишь, Квета, что я тебе говорил? Надеюсь, что хоть это тебя окончательно убедит оставить продленку.

0: скоро приедем. Картину мы уже возвратили, а там еще есть ковер, занавески и прочие мелочи. Вы должны мне сказать, что кому принадлежит.
1: Какой ковер? Какие занавески?
0: Сейчас все вспомните. Вот терраса. Ключ пропал.
2: Да вон он в двери.
3: Тогда тихо. Ждите здесь, а я посмотрю на этих воришек.
4: Снимаешь теперь?
3: Да сниму, ладно. Мне мишень только
0: сюда. Эй, ребята! Эти занавески ваши?
3: Ой, испугали. Я чуть не свалился.
4: Занавески эти наши.
0: Так, мы получили сообщение, что в поселке кое-у-кого украдены вещи.
3: Да что вы? Что вы? Мы все это дома взяли, а теперь вот хотим отнести назад.
0: Назад?
3: Да.
0: Рад слышать. А ковер чей?
4: А этот ковер наш.
3: Наш,
4: а,
3: честно.
0: Я смотрю, вы прекрасно потрудились. Ну а кто вас этому научил, а? Станькова?
3: Да что вы, что вы? Она ничего не знает. Мы как раз для нее сюрприз готовили. Ну хотели ее обрадовать, понимаете? Вот
4: это только ничего не вышло.
3: Да.
4: Иткина картина куда-то пропала, а нам родители приказали немедленно вернуть все домой.
3: Ну вот.
4: Мы боялись, что и наши вещи кто-нибудь, ну, может, унести отсюда, поэтому...
3: А вы уже поймали вора, а?
0: Вора? Да. Он уже в наших руках. Ну, хорошо, я пошел. Дверь закройте.
3: Угу.
0: Да, и в следующий раз, когда будете кому-нибудь готовить сюрпризы, предупреждайте своих родителей.
4: Ладно.
3: Паш, да.
4: А вот и с Дэна с Карелом. И Пепик с ними.
0: Так. Куда это вы с радиоприемником, а? Что, решили концерт для белок устроить?
5: Что вы?
0: Ха. Это ваш приемник?
2: Да, моего дедушки. Он уехал погостить к тете, и мы одолжили у него приемник.
0: Одолжили? Ну, а дедушка-то об этом знает?
2: А я его сразу верну, как только дедушка приедет.
0: Ясно. Ну, а ты тоже из дома что-то притащила?
6: Нет, я просто поискала на свалке. А там пропасть прекрасных вещей. Вот эта полочка для приемника. Если ее почистить, она как новая будет.
0: Ясно. Ну, а ты тоже со свалки?
6: Что вы? Это совершенно новая вещь. Мы ее сделали вместе с папой. Посмотрите.
0: Ну-ка. Школьный клуб.
6: Товарищ Лацинов сказал, что мы организуем настоящий клуб.
2: Да.
6: Так как собралось много школьников.
0: Ну что ж, все ясно. Думаю, ваша воспитательница очень обрадуется. Желаю вам успеха.
6: Спасибо.
7: До свидания.

0: что ж, вы все видели и слышали. Так что, думаю, в понедельник товарищ Станько у вас ждет сюрприз.
1: Ну, надеюсь, что сегодня сюрпризов больше не будет.
0: А вы серьезно надумали от них уехать?
1: Теперь уже нет. Только вот...
0: А, ваш тренер недоволен, да?
1: Да, он просто этого не понимает. Но я надеюсь, что он поймет.
0: Знаете, если он стоящий человек, то непременно поймет.
1: Я тоже так думаю.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранения и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Старые знакомые.
4: Ищите Карлсона. У шведской сказочницы Астрид Лингрен была тайна, которую она хранила несколько лет, тянувшихся вечно, пока не выросла из нее, как из детского платьица. Тайну звали Ларс.
5: Какая агрессивная собака!
6: Надеюсь, Фрайкенбок, вы любите детей, да?
5: Как вам сказать? Безумно!
4: Детская тема. Вот что было для нее главным. Ребенок вырастает из секретиков, спрятанных под старой липой. Наступает день, когда секрет, цветное стеклышко, укрытое травой, перестает занимать, и забываешь, от кого его скрывал. Секрет судьбы Астрид Лингрен несколько лет пролежал в кармашке у одного небольшого человечка. Уж так она этого человечка любила, словами не передать. А человек любил мороженое и варенье. Есть мнение, что центральной фигурой жизни Астрид Лингрен был человек, ставший прототипом ее книжного героя, звавшегося Карлсоном. Именно версию, что реальный Карлсон и есть главная любовь ее жизни, обсуждали любители поискать блох в писательских тюках для прачечной. Следы Карлсона удавалось найти и тут же потерять всюду в ее жизни. Карлсон просвечивал в ее первом мужчине и в облике почтальона на хуторе Несс. Потом его следы сыскались среди руководства Третьего рейха. Потом в облике мясника из соседней лавочки. Вот только имя Карлсона так никому и не удалось рассекретить. Карлсон же не имя, фамилия. Карлсон – сын Карла. А звали его, может быть, Бассе или Расмус, или даже Бувильхельм. Достоверно известно, что он был рыжий. Между прочим, этого Карлсона некоторые и не знают, и не представляют, как он выглядит. К примеру, американские дети. Я приехала в Америку 12 лет назад. И когда мой сын пошел в первый класс, я обнаружила, что никто из американских детей не знает, кто такой Карлсон, пишет в блогах некая Яна Андерс. Сначала я подумала, что они вообще не знают известную шведскую писательницу Астрид Лингрен. Но нет, об Астрид Лингрен почти все слышали. Книжку «Пеппи Длинный Чулок» читали, фильм смотрели. Но про Карлсона, самого чудесного персонажа Астрид Лингрен, ни американские дети, ни их родители не знают. Самое смешное, что то, что учительницу моего сына зовут миссис Карлсон, и она даже не подозревает о том, что имеет непосредственное отношение к маленькому летающему человечку с пропеллером, и что, по логике, если бы у Карлсона была жена, то звали бы его жену именно миссис Карлсон. Увидев же оснащенного пропеллером игрушечного толстячка, американские дети скорее признали в нем собственного папашу, обожателя бургеров и пива. И долго искали в нем дырочку для залива горючего. Но не стоит после этого делать вывод, что Лингрен в Америке незнакомка. Просто «Пеппи Длинный Чулок» почему-то прижилась в США куда лучше. Таков феномен американского мировосприятия.

0: чулок.
1: Любопытно, что и в самой Швеции, откуда писательница родом, Карлсона не очень-то понимают. И если поискать по игрушечным магазинам, то Карлсона найти, конечно, можно, но Пеппи сыщешь намного быстрее. Шведы по этому поводу говорят, что, несмотря на тотальный консерватизм основной массы шведского населения, они готовы признать, Карлсон, несомненно, шведский герой. Потому что из 100 тысяч типичных шведов обязательно находится один шведо-мутант, готовый выйти с плакатом на площадь, чтобы добиться каких-нибудь шведо-свобод. Все равно каких. Надо добиться. Хотя таких людей исчезающе мало. Типичный швед – человек, редко желающий странного. Но ведь и Карлсон на всю Швецию у них один. И если судить по фамилии, он точно не тунгус, а именно что швед. Пусть и странная, он все-таки личность. В Швеции до сих пор не очень понимают, гнать ли им этого Карлсона в шею или, напротив, всем поселиться на крыше, приняв его образ жизни за типично шведский. Полюбить таким, какой он есть. Чтобы рассмотреть, что Карлсон не отпетая сволочь, а наоборот, защитник детей, колебатель устоев и народный Зорро, нужна определенная широта взглядов. А что? Этот принцип никто не отменял. Полюбите нас грязненькими, чистенькими, нас и дурак полюбит. Кстати, замечено, что иные женщины жить не могут без таких вот отпетых Карлсонов, не умеющих себя вести в приличном обществе. И в творчестве Лингрен этот герой совсем не случайен. Нет-нет, знакомство с этим реальным мужчиной не прошло для нее даром.

0: Простите, Вась, можно тут приземлиться?
1: Чего?
0: Ну что, посадку давай, ты что не все забивай.
1: Садитесь, пожалуйста.
0: Так, продолжаем разговор. Как тебя зовут?
1: Меня?
0: Ну, не меня же, тебя.
1: Малыш.
0: Ух, малыш. Нет, надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше. Хорошо?
1: Да.
0: Ну, ты меня можешь звать запросто. Так, просто Карлсон. Ну, привет, малыш.
1: Привет, Карлсон.
0: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
1: 7.
0: Что, 7?
1: А что?
0: А я думал, 8. Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
1: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
0: Я мужчина хоть куда. В полном расцвете сил.
1: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
0: Ну, знаешь, не будем об этом говорить.
2: С момента написания Карлсона прошло уже полвека, но споры о том, что стоит ли читать книжки про него, не утихают. И это вполне типично для творчества Астрид Лингрен. Извлекший из своего подсознания этого шведа-монстра на радость детям, мир взрослых все никак не может привыкнуть к ее героям. Взрослым все еще кажется, что Карлсон способен научить плохому их трепетных деток. Вот люди пишут, к примеру: Карлсон просто отвратительный персонаж. Он малыша все время подставляет. Есть много других хороших книг, совершенно спокойно можно обойтись без этой. Красивый, умный и в меру упитанный мужчина не может быть ребенком в теле взрослого, если только он не умственно отсталый. Это первое. Второе. Дети никогда не строят такие хитроумные комбинации по ублажению себя любимого. Никогда. Им это просто в голову не приходит. Подлечить, подставлять, брать без спросу вещи, портить и ломать все вокруг, изощренно издеваться над другими людьми. Здоровый, нормальный ребенок этого не делает. У него другие интересы. Ему интересно жить. Делать каждый день открытия, познавать мир. Детство – это познание. Как растет трава, как живут листья, какой формы облака. А не набить живот, не влезть в чужую квартиру, не довести до слез соседку. Если ребенок ведет себя как Карлсон, он либо болен, либо целенаправленно дурно воспитан. Или вот еще. Была в детстве крайне разочарована книгой после мультфильма. Карлсон показался каким-то придурком. Ну и книга о том, что бедному малышу настолько не хватает внимания, что он насочинял себе такого брутального друга, вызывает какие-то сложные эмоции. Грустно становится. Грустить не вредно. Но вот что любопытно. Карлсона ведь, как говорится, раз увидишь, не забудешь. А это признак большой литературной удачи. Домохозяйке из Стокгольма удалось сделать волшебное литературное открытие. Она, может, и сама того не заметив, открыла, что отрицательный персонаж цепляет намного сильнее положительного. И ведь как зацепило! Карлсон издан на всех языках, его читали по всей планете, но по сей день нет твердого мнения, нужен ли этот персонаж детской литературе. Тема открыта. Открыта она настолько, что до сих пор из глубин современности вылезают мемы, столь же внезапные, сколь и смешные в своем изначальном посыле. Вот, к примеру, мало кто сейчас знает, что создательница знаменитого Карлсона в 30-40-х состояла в ультраправой национал-социалистической партии Швеции, аналоге немецкой НСДАП. А сам Карлсон прямо списан со второго человека Третьего рейха Германа Геринга, с которым она дружила все 30-40-е, а познакомилась еще в 1925 году, когда он, будучи летчиком-героем Первой мировой, устраивал авиашоу в Швеции. Моторчик Карлсона – намек на Геринга-авиатора. Но все гораздо интереснее. В книгах Астрид Лингрен их главный герой – Карлсон постоянно употребляет наиболее расхожие фразы своего прототипа. Знаменитая «пустяки, дело житейское», любимая поговорка доброго и полноватого Геринга. «Я мужчина в самом расцвете сил» – тоже одна из наиболее расхожих фраз этого жизнерадостного и милого весельчака – ужаса человечества. И ему же, Герману Герингу, принадлежит сама идея о моторчике за спиной, которого ему в жизни так не хватало. Именно это он сказал однажды в кругу друзей, в числе которых была и Астрид Лингрен. Ну что, все понятно? Выяснили, кто на самом деле был главной любовью шведской домохозяйки? Но так ли все просто?
1: А можно мне нажать?
0: Валей, жми! Стоп! У тебя варенье есть?
1: Есть.
0: Тащи. Так.
1: Опять жать?
0: Жми.

0: Малыш, со мной не соскучишься.
1: Начать с того, что в 1925 году Астрид едва исполнилось 18 лет. Она проживала на хуторе Несс в Виммербю, где пребывала в более чем затруднительном жизненном положении. Об этом чуть позже. На перепутье собственной судьбы. И ни одного самолета еще вблизи не видела. О каких авиашоу идет речь? Американцы, братья Райт, изобрели аэроплан в 1903 году. К 1910 году в воздух уже поднимались аэропланы европейских конструкций, но Швеция занялась вопросом авиастроения лишь в 1937 году. Шведские же хуторчане все это время пересекали пространство на повозках, запряженных лошадьми.
0: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
1: Астрид Лингрен – личность весьма заметная. И пусть ее отдельных героев могут не знать в Тунгусии или на Аляске, саму ее знают. Можно поручиться, что даже Усама бен Ладен наверняка читывал ее книжки, а он был тот еще Карлсон. Пусть в детстве читают не все. Героев произведений Астрид Лингрен знают из мультфильмов. Лингрен – идеальная создательница сказочных персонажей. Она выдумывала личности, ранее не существовавшие в литературе, как пирожки пекла. Даже ее проходные персонажи восхищают оригинальностью. Взять хоть лесных Ниссе толстогузок, почемучек Ниссе, которых легко узнать по толстым попкам, маленьким сморщенным личикам и лохматым волосам. Вообще-то Ниссе толстогузки чаще бывают добрыми и мирными, и не причиняют ни малейшего зла. Но на любое высказывание непременно спросят вас: «А почему? Почему? Почему?» И это не эльфы, не гномы, не тролли и не злые лепреконы, потому что от них всех отличаются выпуклыми и легко запоминающимися признаками. И в них, кстати, можно при желании играть, как и в любых других ее персонажей, до изнеможения доводя взрослых вопросом «почему?». Это она явила на свет Пеппи Длинный Чулок, Калле Сыщика, Еву Лотту Лиссандер и Расмуса Бродягу, Эмиля из Ленненберги, Ронни, дочь разбойника и Пьера Лысуху, принца Мио и даже девочку по имени Колбаска, Чорвин по-шведски. Но ни одного из этих миляк не было бы на свете, если бы не то самое обстоятельство, здорово все изменившее, та тайна, которую она скрывала. Без Карлсона там, правда, не обошлось. Это произошло в 1925 году на хуторе Несс, родном местечке Астрид Лингрен.
2: Луис, не вредно петь, а?
3: Ой, мне так легче. Я просто ребеночком тоже никогда не унывает.
1: Всегда интересно проследить, как человеческая судьба поворачивает, столкнувшись на невидимой кочке сюжета. К примеру, картошка, уж если она родилась картошкой, ни при каких обстоятельствах не может податься в другое растение. Например, в клубнику. А человек тот запросто. Жизнь инвариантна. Бывает, родишься картошкой, а на выходе полный артишок. Так вот, Астрид, тогда еще совсем не Лингрен, а Эриксон, родилась в Смоланде. Провинция, картофельные грядки от подоконника до горизонта. Ее жизнь там, в смоландском Виммербю, была прекрасна, как свежее картофельное пюре. Такое домашнее, такое простое, родное, сытое, с семейными праздниками, на которые готовились горы, без преувеличения, горы снеди, с поездками в гости к соседям посредством гужевого транспорта, с беготней по улицам с утра до ночи, лазанием по ветвям деревьев, нехитрыми играми деревенских ребятишек с паньем на сеновале. Деревенское детство прекрасно в любой стране мира. Девочка Астрид родилась деревенской, а прожила длинную городскую жизнь. Да городскую настолько, что все города, все мировые столицы признали ее в лицо. Короче, из картошек она подалась в клубнику, причем со сливками. А как это получилось? Астрид не собиралась писать книжки. Она намеревалась вырасти в хорошую помощницу для мамы с папой. Сельское хозяйство – вот что маячило в перспективе после школы этой светловолосой шведки с косичками в растопырку. Впрочем, ничего такого отвратительного, как может показаться, в шведском сельском хозяйстве не просматривалось. В Швеции отсутствует подобный российскому бессмысленный и беспощадный культ городской жизни с сопутствующим презрением деревни. Им повезло. Они с незапамятных времен мирно существовали на своей земле. Семейный уклад деревенской шведской жизни представлял собой картину полной картофельной идиллии. Налаженный, удобный, несколько, возможно, усовершенствованный быт спокойных, трудолюбивых людей. Золотых гор добра не наживали, но и не бедствовали. Развивали и приумножали то, что было и что кому нравилось. Держали скот, сажали овощи, сеяли злаки. Причитать по поводу тяжелого сельского труда и быта просто не приходило в голову. Голодранцем оставался тот, кому нравилось быть голодранцем и лентяем. А нормальные люди трудились и имели все, что душе угодно. Благо душа 100 лет назад довольствовалась малым. Общество потребления толком еще не разухабилось потреблять. А хорошеньких девчонок можно было заманить на свидание кульком и рисок. Свидания, на которые бегала подросшая школьница Астрид, выглядели невинно, как пряничный петушок. Между прочим, Швеция в смысле менталитета страна очень занятная. Может показаться, что эта страна такая северная, с присущим северянам холодком между лопатками в человеческих взаимоотношениях. Будете проезжать мимо, проезжайте, проезжайте. Но это не совсем так. В Швеции печка человеческого тепла чувствуется, если внимательно присмотреться, даже в их кулинарных нравах, так жарко и сладко описанных у будущей писательницы, что слюнки текут. Взять хоть шведскую народную сдобу. Они кладут туда столько корицы и мускатного ореха, что с непривычки расчихаешься. И в этом слышна чистая, порывистая страсть. Не корицы, так ванили на бубеню. Разудись, рука! Отошли все от стола! Очень чувствуется основательность и твердость намерений. Да и вообще шведы, они самостоятельные. Эти люди тверды менталитетом. Астрид Лингрен из таких. Вся в папу с мамой. У Астрид, Анны и Эмилии были очень основательные родители. Папа познакомился с мамой на деревенских танцульках. Засмотрелся на голубую ленту в льняных волосах и очень основательно в нее втюрился. Мама подошла к вопросу твердо. Она помурыжила влюбленного папу несколько лет, обещая ему пришить на шляпу бирочку с инициалами. Это такой шведский народный флирт. После чего сдалась, согласившись замуж твердо и основательно. В результате длительной внутренней борьбы по преодолению собственной застенчивости папа очень крепко проникся мыслью, что сокровище в виде мамы, заработанное с таким трудом, нужно беречь и приумножать. Он не чаял души в жене, постоянно за нею ходил, все время целовал, боялся упустить из виду. Не исполнить просьбу, не почувствовать настроение, он почти перестал замечать остальной мир. Детей в семье удалось 4. Один мальчик, потом Астрид и еще две какие-то девочки с чудными шведскими именами. Поскольку папа таращился, не отрываясь на маму, дети были предоставлены сами себе. И вместо того, чтобы учиться, целыми днями гроздьями висели на деревьях. Дерево, с которого в детстве свисала Астрид, и по сей день стоит в центре хутора. Шведы берегут его как самое ценное, что у них осталось от Астрид. Часто поливают. Они устроили в Нес музей ее памяти. Чисто Толстой с его ясной поляной. Музей они тоже очень берегут. Вообще, шведы очень спокойные и бережливые люди. Дом родителей Астрид, Самуэля Августа из Севетсторпа и Ханны из Хульта стоит как новенький. Детство Астрид Лингрен описано во всех ее книжках. В своих интервью она часто напоминала читателю о том, что черпает вдохновение только в собственной жизни, не выдумывая такого, чего в ней не случалось. Опять тут, к слову, этот Карлсон. Выходит, его она точно не выдумала. Что же известно помимо описанного в книгах? Например, что в 16 лет она поссорилась с отцом из-за челки и, разозлившись, со всей силой своего нрава, настояла, обрубила светлые косы. Остриглась коротко и уж совсем назло папе поступила работать в местную газету на должность вроде младшего репортера.
4: Эй, Пеппи, иди сюда! Пеппи! Что тут у вас? Ты это видела? Нет. Вы страдаете от веснушек? Почему ты вдруг обращаешься ко мне на «вы»? Так написано на плакате. Ну что ж, на вежливый вопрос надо ответить вежливо. Давайте зайдем сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тебе, деточка? Нет. Нет? Что это значит? Это значит нет. Я хотела сказать, что не страдай от веснушек. Здорово, о чем ты говоришь? Ты же вся в веснушках. Ну да, но я от этого не страдаю, наоборот, они мне очень нравятся.
1: Знаменитые люди по-разному преподносят публике свою жизнь. Одни пишут мемуары, посвящая общественность в двусмысленные подробности молодости. Другие, наоборот, молчат о прошлом. Может, и правда, надеясь, что поклонники посрамятся лезть в их личную жизнь. Не тут-то было. В первом случае поклонники обязательно прочтут и подытожат. Во, врет! И примутся выискивать подтекстовых блох. Во втором случае поле для фантазии еще шире. Астрид не сподобилась написать мемуары, которые бы пролили свет на события тех дней. Почему она оставила поклонникам поле для фантазии? Кто знает, почему Астрид, Анна и Эмилия ничего не сказала своим родителям, тишком собралась и умотала в столицу государства, город Стокгольм. Поскорее затеряться там в толпе? Или было все наоборот? Она рассказала родителям страшное известие. «Мама, я что-то беременна». И чтобы избежать позора, ее поскорее вытолкали из дому, посоветовав отправиться к чертям в Стокгольм с глаз долой. Обе версии какие-то мутные. Слишком добрыми были отношения в семье, чтобы любимую девочку, попавшую в беду, прямо гнали из родного дома. В Стокгольм она и правда уехала, вероятнее всего, по собственной инициативе. «В глазах обывателей моя беременность была скандалом», вспоминала Лингрен много позднее в одном из интервью. «По правде говоря, меня это совсем не волновало. Я всегда была сильной, а в то время особенно. И поступала так, как считала нужным. Мне было наплевать на дураков, не способных понять меня и принять моего малыша». Было это так или иначе, но в истории литературы бытует имя Стиг Хеннингсон. В Вимербю в те годы гостил студент столичного университета. Но это все, что удалось узнать о нем. Во всяком случае, отцом ребенка, а вернее всех тех малышей и взрослых, которые потом являлись на свет в виде литературных персонажей, после того, как Астрид убежала из дому, легко беременная, кажется, был именно Стиг Хеннингсон. Это был очень веселый парень. Рыжий, болтливый, озорной, буквально с моторчиком в одном месте. Он до слез смешил Астрид своими каверзами. Настолько веселый, что Астрид наотрез отказалась выйти за него замуж. Не хотела всю жизнь смеяться и плакать, плакать и смеяться. Но она запомнила его очень хорошо. В любой момент могла описать его словами. Но она до конца своих дней не желала ни с кем говорить о тайне отцовства. Как будто и правда, она крутила любовь с парнем, прилетавшим к ней с крыши. Стокгольм принял Астрид примерно так, как сейчас Москва принимает девочек из провинции. «Ну-ну, малышка, и что же ты умеешь?» Да ничего она толком не умела. У нее была пятерка по шведскому языку, и это все, чем могла похвастаться. Она устроилась на курсы машинописи, подвернувшиеся ей случайно, чтобы освоить профессию секретаря. Худенькая, неброская, беленькая девочка не привлекала ничего внимания. Никто не замечал ее беременности почти до самых родов.

0: чужие руки. Это и стало тайной, которую скрывала ото всех юная Астрид. Она не решилась забрать собственного сына к себе, боясь осуждения. Будучи девочкой, деревенской и подверженной патриархальным фобиям. Как она ни храбрилась, осуждение со стороны соседей казалось ей бременем невыносимым. Она боялась не за себя. Сплетни кумушек – тень порока на всю ее семью. Такую благочестивую, такую порядочную, любящую. Астрид не могла допустить, чтобы о ее позоре узнали даже в Стокгольме. Мало ли оказий для сплетен. У них всегда длинные и быстрые ноги. Время шло. Астрид страдала ужасно. Она рвалась из кожи вон, чтобы заработать денег на поездку к сыну, но понимала, что ничего не получится. «Я голодаю», – писала она своему брату на хутор. Она боялась наступающей зимы, холода, голода. Она все время думала о своем мальчике, сыт ли он, тепло ли одет, добры ли к нему приемные родители. И на каждый из этих вопросов она отвечала себе «нет». В свете ее испуга перед жизнью Ларсик превращался в голодного, раздетого, дрожащего и обиженного. Именно таким она потом описывала Бу Вильхельма Уильсона из «Мио, мой Мио», «Тайного принца», потерянного отцом. Но это было написано намного позже. И все-таки нет для писателя острее темы, чем собственная совесть.
1: Прошло уже немало времени с тех пор, как я попал в страну желанную. Я иногда спрашиваю себя, как там Бенки в Стокгольме? Я надеюсь, что он не очень скучает обо мне. У него же есть мама и папа. Интересно, что думают тетя Эдна и дядя Сикстон? Ведь я так и не вернулся домой. Но они меня не очень-то любили, и я сомневаюсь, заметили ли они вообще, что я исчез. А может быть, они все-таки ищут меня. Но не найдут. Ведь я навсегда остался в стране желанной со своим отцом, которого я так люблю. И который так любит меня. Вот и все. Бу Вильхельм Ульсен живет в стране желанной вместе со своим отцом. И очень-очень счастлив.
0: Стокгольм слезам не верил. Астрид Лингрен, как говорится, хлебнула горе. Мир для нее надолго стал зимним. Зима тянулась и тянулась, никак не прекращаясь. Страдающая от разлуки с сыном, которого она никогда бы не бросила по доброй воле, Астрид начала мерзнуть и летом. Она прятала в рукава зябкие запястья и прижимала локти к бокам. Жест, свойственный глубоко несчастным женщинам. Жест, от которого трудно избавиться, даже согревшись. Именно тогда ее глаза приобрели оттенок линялого ситца. Юность покинула ее взгляд. Так навсегда и осталось. На фотографиях это видно. У Астрид Лингрен глаза человека, терпеливо переносящего беду. Астрид устроилась работать в Королевский автомобильный клуб секретарем. И ей повезло, потому что ее начальник оказался человеком внимательным и добрым. Он вскоре рассмотрел ее голубые пальцы, спрятанные в рукава, и проявил ту самую теплоту, от которой тают сугробы в душах у несчастных секретарш. Однажды он застал девушку рыдающей по неизвестной причине, и он не удержался обнять ее дрожащие плечи. Стури Лингрен не был обучен терпеть женские слезы. Так он стал ее мужем. Ну, как-то так получилось. Хорошо пошло, в общем. Она ему через пару лет дочку родила. Бу Вильхельму Уильсону, чьим прототипом стал малыш Ларс, тоже повезло. Его мгновенно забрали от чужих дяди и тети. Счастливое детство вернулось к малышу. Вот только Астрид Лингрен уже никогда не смогла стать той деревенской простушкой, что ни за что не отдала бы своего ребенка чужим людям. И всю свою оставшуюся жизнь она промучилась раскаянием за этот поступок. Все ее давно простили. Мнение односельчан перестало ее занимать, До

0: соседи не смели и пикнуть об отце старшего сына Астрид. Ларс так и думать забыл о ранних годах детства. Тайна перестала колоть глаза, и жизнь наладилась. Но Астрид не сумела простить сама себя. Вот откуда в ее книгах все эти Расмусы, убежавшие из детского дома. Пеппи, чей папа свалился в море, Мио, потерянный отцом, и даже малыш, живущий в полноценной семье, но страдающий от одиночества. Малыш, к которому прилетает Карлсон, лучший друг всех времен и народов, укротитель домомучительниц.
1: Спокойствие, только спокойствие. Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
2: Кто?
1: Не знаешь?
2: Нет.
1: Ну, конечно же, я. Кто-то. Полетели. Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
2: Чего?
1: Что тебе 7 лет.
2: А сколько?
1: Ну, ты весишь ты на все 8.
0: Вот и все о несчастье. В сущности, тайна на этом кончается. Теперь о руке провидения. Астрид вышла замуж вполне удачно. Стур Лингрен был очень хороший человек, не страдающий никакими пороками, включая бедность. Он почти бежал по карьерной лестнице, и вскоре семья поселилась в небольшой, но милой квартирке в центре города Стокгольма, окнами на парк. Астрид занялась детьми и домашним хозяйством. И ничего не предвещало этой спокойной домохозяйке писательской карьеры. Только вот у провидения, как любят выражаться писатели, были на нее совершенно другие планы. Она начала писать детские книжки, упав на ровном месте. В Стокгольме, который уже давно стал для нее не зимним, а весенним и даже летним, случился снегопад. Тротуары покрылись льдом, она поскользнулась и подвернула ногу. Прогулка в снегопад закончилась постельным режимом. Заняться было нечем, и она решила отпечатать на машинке сказочку, которую рассказывала своей дочурке. Было так. В возрасте 7 лет Карин заболела. Она ежевечерне просила маму рассказать ей что-нибудь интересное. Однажды, когда я не знала, о чем повествовать, она сделала заказ о Пеппе длинный чулок. Я не спросила, кто это, и начала рассказывать невероятные истории, которые соответствовали бы такому странному имени, вспоминала Астрид. Ну и напридумывала всякой ерунды для девчонки. Очень простая затея. Единственный домашнего изготовления экземпляр книги «Пеппи длинный чулок» с картинками собственного изготовления, с обложкой, приятно сделать такой подарок дочке на день рождения. Так и родилась шикарная писательница Астрид Лингрен. Любимая ее шутка на эту тему. «Я имею обыкновение говорить, что, как писатель, я продукт каприза природы. В марте 1944 года мне надо было навестить одного моего друга. Шел снег, на улицах было скользко, я упала и сломала ногу. Некоторое время мне пришлось полежать в постели, заняться было больше нечем, и я начала стенографировать свои истории о Пеппе, решив преподнести рукопись в подарок дочке, когда ей исполнится в мае 10 лет». Дочь писательницы Карин Ниман позже вспоминала, что мать начала писать в год ее 10-летия, а известной стала еще позже. Телевидения в то время почти не было. Некому было делать ее знаменитостью в том смысле, в котором это слово понимается сегодня. Популярность Лингрен в полной мере застали ее внуки, но они никогда этим не пользовались, скорее стеснялись рассказывать незнакомым, кто их бабушка. Хотя всегда считали ее близким другом. Мне кажется, мама до конца не осознавала, насколько была популярна. Провидение не ошиблось. Оно вообще не ошибается никогда. Она умела писать сказки для детей лучше, чем печь булочки с корицей. В ее жизни набралось на книги и горя, и веселья, и эмоций, и шведского темперамента.
3: Кораблекрушение, в которое я попала. А их было достаточно.
2: То есть каждая кнопка – это место кораблекрушения?
3: Ведь это моя карта крушений, правильно? Я думаю, насчитывается около десятка островов, у которых я не терпела кораблекрушения. Они, наверное, очень расстраиваются.
4: Вот бы мне потерпеть кораблекрушение.
3: Это стоит испытать.
4: У меня нет лодки.
3: Я видела одну. Можем сходить в плавание, если хочешь.
4: А далеко мы пойдем?
3: До остановки на озере. Честно говоря, я уже стала скучать без хорошего бодрящего крушения.
2: Но мы можем утонуть.
3: Утонуть? В кораблекрушении? Невозможно. Крушение так же безопасно, как езда на велике с закрытыми глазами. Может, даже безопаснее. Кроме того, вон какое солнце. Замечательный день для кораблекрушения.
0: Ее писательство, начавшееся при столь болезненных обстоятельствах, в сущности, не имело никакой цели. Персонажи, которых она так легко лепила, из чего? Можно сказать, из собственной правой руки. На деле состояли из детских воспоминаний и из слез разлуки с сыном. Они мгновенно поселялись в головах у читателей детей. Взрослые же сопротивлялись до последнего. Немецкие издатели, например, сочли Пеппи Длинный Чулок невозможной и неприличной хулиганкой. В СМИ ее обругали, и 5 издателей наотрез отказались иметь с этой девочкой дело. А то единственное, что согласилось, поставило условие исправить поведение девочки, выбросив из книги существенные куски. И то же самое происходило с каждой следующей книгой. Персонажи Лингрен вели себя неподобающе, вызывающе. Они учили детей кидаться сахаром, кусаться, убегать из дому, лазить по крышам, ложиться спать не вовремя и объедаться вареньем. Взрослые отказывались понимать, что «будь хорошим» – посыл неуместный для детской книги. И каждый раз пытались заставить писательницу изменить поведение персонажей. Смешно получалось и с американскими переводами. Сама Астрид рассказывала, как с книжкой про Лотту случился конфуз. «Я получила образец перевода из Америки, прочла и немедленно послала телеграмму. Срочно остановите! Переводчик ведь может все изменить одним лишь словом. У меня Лотта взбирается на вершину навозной кучи, потому что слышала, что от навоза и дождя все растет быстрее, а она хочет вырасти и стать такой же высокой, как ее братья и сестры». А в переводе было: «Лотта взобралась на кучу опавших листьев. Навоз их не устраивал». Я написала и спросила, неужели американские дети не знают об удобрении ничего получше опавших листьев? «Если так, то мне жаль американское сельское хозяйство». Она была уверена, что не бывает специфически детских книг, а хорошая детская книга должна быть интересна и взрослым. Если не так, книга плохая.
5: Лота стоит под дождем, подняв руки. Лота! Лота! Вдруг поможет. Господи, Лота! Ты зачем залезла в навозную кучу? Чтобы вырасти. Но ягодка. Хочу вырасти, как Юнос и Мия. Да ты совсем вымокла. Хочу вырасти, черт возьми.
0: В 1945 году издательство «Рабен и Шегрен» пригласило ее на должность редактора детской литературы. На этой должности она и проработала до 1970 года. В нем и выходили все ее книги, около 80 произведений. И несмотря на всемирное признание и перевод ее сказок на 54 языка, каждый раз Астрид пыталась объяснить взрослым, которым будто отказывало чувство юмора, что книжка – сказка. Это юмор такой, да-да.
4: Такое ощущение, что кто-то лазает по деревьям.
3: Господин Нильсон тоже это любит. Да, господин Нильсон. Господин Нильсон, Где ты?
2: Он исчез. Только не это. Он такой проказник.
3: Однажды Сарабай убежал и устроился на работу старшим мойщиком окон.
2: Это правда?
3: Что ты? Конечно, выдумка.
0: Впрочем, сама Астрид, между нами говоря, вела себя не очень-то по-взрослому. Сегодня даже странно, что они умудряются писать такими штампами и все еще порицать ее за неприличное поведение. Это о ней-то, которая и в 70 могла забраться на дерево и утверждавшей, что закон Моисеев не запрещает старушкам лазить по деревьям, которой случалось покататься на трамвае зайцем и порвать юбку, играя с ребенком в догонялки. И даже потерять туфлю, догоняя автобус. Однажды к ней в гости приехал премьер-министр Ингвар Карлсон в окружении нескольких крепких молодых людей, оказавшихся его телохранителями. Астрид одобрила охрану, похвалила господина Карлсона. «Довольно разумно с вашей стороны», — сказала 78-летняя писательница. «Никогда не знаешь, чего от меня ждать, когда я в таком настроении». Уже после смерти Астрид ее дочь Карин в интервью упоминала, что мать подсознательно писала своих героев с себя самой. Особенно это относится к Пеппи. Она, как и героини, часто плевала на общественное мнение и принятые нормы, если они казались ей глупыми. Благопристойность тоже была ей чужда. В общем, это была нетипичная старушка. А пишут о ней всякие заскорузлые глупости, а ее персонажи... Они ведь давно не нуждаются в одобрении взрослых, как и она сама. Взять Эмиля из Леннеберги. Мужчину 5 лет, демонстрирующего совершенный, крутой, как яйцо, скандинавский темперамент. Люди замечали, что в сущности Эмиль и Карлсон почти один и тот же человек. Да, этот еще и пьющий. На пару с дрессированным поросенком он напивается пьяным, обожравшись винными вишнями. Потом в отсутствие родителей он закатывает пир в доме престарелых, просто потому, что ему обидно за старичков, у которых не будет праздника, и опустошает все родительские закрома, оставив собственную семью без праздничных запасов. Так вот, если присмотреться, и получается, что персонажи Лингрен – это 2 типа человека. Первый – несчастный ребенок, обиженный судьбой. Второй – Карлсон. В той или иной мере Карлсоном является у нее каждый второй персонаж. Ведь и Пеппи отчасти Карлсон, если подумать. Несносный характер и неограниченные возможности. Вот суть этого альтер-эго. И второй все время выручает первого. Каждый новый Карлсон всегда помогает какому-нибудь очередному малышу. Разве нет? Собственно, вот и вся была у Астрид тайна. Малыш Ларс и его веселый папаша были для нее всю жизнь поводом, чтобы высечь строку. А что в этом внезапного? Поскреби любого писателя, откопаешь его ближайших родственников.
1: Ты орешь, ты же мне всю рыбу распугал.
6: Привет, Карлсон!
1: Привет, малыш!
0: Она стала известной почти вопреки собственному желанию. И, кажется, до последних дней так и не заинтересовалась этим фактом. В 1978 году ее пригласили в Германию, в ту самую страну, в которой наотрез отказались печатать ее первую книгу, чтобы вручить ей премию мира, которую до нее получали Альберт Швейцер и Герман Гёссе. Ни одна детская писательница до тех пор не получала такой награды. По правилам сообщества, Астрид должна была толкнуть речь, предоставив ее перед тем на предварительный просмотр. «Нет насилию!» Так озаглавила этот текст Астрид. Она собиралась говорить с трибуны о правах ребенка, которые до тех пор нарушались в вполне цивилизованных странах Европы. Немцы, как та кошка, которая чует, чье мясо съела, ощутили неудобство. Физические наказания для младших школьников в Германии никто не отменял. Проект речи писательницы вызвал у представителей престижной премии резкие неприятные ощущения в области школьного образования. Астрид вежливо предложили сократить этот спич до рукопожатия с ведущим церемонии. Поблагодарила, поклонилась и пошла. «Или я произнесу эту речь, или отвалите с вашей премией», сообщила Астрид через пресс-секретаря свое мнение. Немцы устыдились. Они долго шевелили усами, но согласились выслушать речь. А через год в Европе был принят первый закон, защищающий права ребенка. Вот такая ядовитая старушка Пеппи попалась. После войны в Европе опять стали снимать детские фильмы. Знаменитый шведский кинорежиссер Ули Хельбум создал в общей сложности 17 фильмов по книгам Астрид Лингрен. Но, пожалуй, самый прекрасный из всего снятого по ней – «Ронья. Дочь разбойника». Этот фильм прекрасен настолько, что хоть и вышел на экраны в 1984 году, переснимать его все равно нет никакого смысла. Лучше не снимешь. Он по-настоящему сказочный и очень подлинно детский, несмотря на некоторые непривычные для русского глаза нюансы. Астрид Лингрен прекрасна не тем, что она написала 100 тысяч миллионов детских книг, а тем, что она не врала. Ни себе не врала, ни людям. Она не пыталась казаться тем, кем не была. Не пыталась натужно любить детей сильнее, чем людей вообще. Не подстраивалась под детский язык общения, ни сюсюкала, ни мимикала, а просто оставалась взрослой женщиной, никогда не забывавшей, зачем человеку иногда бывает нужно взобраться на дерево.
7: Ой, ну как хорошо, что вы пришли. Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю.

0: малыши, а где же твой Карлсон?
1: Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.

Программа подготовлена на основе материала «Ищите Карлсона», журнал «Стори» номер 9 за сентябрь 2011 года. Автор текста – Ольга Филатова. В программе использовались отрывки из кинофильмов «Ронья. Дочь разбойников. Швеция-Норвегия. 1984 год. Пеппи Длинный чулок. СССР. 1984. Мио мой Мио. Швеция-СССР-Норвегия. 1987. И мультфильмов «Пеппи Длинный чулок. Швеция-Германия-Канада. 1997. Малыш и Карлсон». И «Карлсон вернулся. СССР. 1968-1970 года». Читал Дмитрий Гурьянов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем добрый день. Около спорта. Федор Замыцкий и Василий Дрожин. Всем привет. Пять привет.
3: Вась, привет. И всем слушателям тоже большой привет.
2: У нас сегодня свободный эфир. Мы, наверное, обсудим итоги чемпионата мира спустя неделю. Наверное, главные эмоции уже улеглись. И по итогам, по тем событиям, которые происходили, мы очень-очень кратко пройдемся. Наверное, прежде всего, имеет смысл поговорить про финал, который мы смотрели вместе. Он получился, с одной стороны, достаточно эмоциональным, с другой стороны, ну, как бы это ни звучало, в общем-то, достаточно скучным, да, и количество событий на единицу времени в нем, если мы особенно берем сравнение с матчем за третье место, было, ну, совершенно небольшим. Понятно, что здесь статус давления совершенно на разных уровнях, но твои впечатления от финала с точки зрения эмоций, с точки зрения результата, спустя вот неделю, как это произошло?
3: Ну, мне трудно, наверное, отделить прям отдельные какие-то впечатления от финала, от впечатлений там от всего чемпионата. Наверное, ну, вот я, может быть, хотел другого, но когда я садился смотреть матч Испания-Аргентина, по факту все получилось так, как я ожидал. Испания очень сильная команда. А то, как они прошли Францию, ну, для меня, наверное, было удивительно, потому что Франция выглядела очень сильной, но вот Испания оказалась еще сильнее, и, в принципе, все по делу в этом смысле. И тут, наверное, общие эмоции от всего чемпионата. Сейчас прошла неделя, я понял для себя, что я немножко, может быть, не очень включенно смотрел этот чемпионат, а сейчас я понял, что мне его, наверное, не хватает в каком-то смысле. То есть, все-таки, вот, наверное, в этом смысле праздник получился. И вот когда по итогу чемпионата я смотрю, читаю разные статьи, читаю тексты, причем не только о футболе. Я увидел там опять интересные соцопросы из США, которые, похожие соцопросы, проводились и в России в 2018 году. И вот такие, знаешь, волшебные цифры от чемпионата мира, когда выясняется, что вдруг люди к представителям там других рас, других там национальностей начинают лучше относиться во время чемпионата мира. В России была та же самая история, там тоже социологические службы разные опрашивали, и тоже была примерно такая же история. А вдруг люди начинают там, я не знаю, хотеть общаться, быть открытие к миру. И вот в этом смысле, конечно, чемпионат мира очень большая история, не считая того, что это, конечно, футбольный праздник. Но мне кажется, что все это вот немножечко, ну, как бы начинает опережать, вот для меня, особенно спустя неделю, какие-то там токсические изыски, что такое футбольное, наверное, атмосфера вот в этом смысле больше влияет. Еще одно впечатление, которое у меня, наверное, сформировалось уже после окончания там финала чемпионата мира, спустя несколько дней все-таки было ощущение, что, ну, как бы понятно, что там ветераны, Месси, Роналдо, это какая-то больше такая медийная история. Но вот по факту, потом уже анализируя, я понял для себя, что Месси провел выдающийся турнир. Он был действительно одним из лучших игроков, если не лучшим на этом чемпионате. И я думаю, что я бы, вот меня бы нисколько не возмущал, если бы там Аргентина каким-то чудом выиграла бы, и он бы получил золотой мяч. Я понимаю, что меня это бы устроило. То есть вот в этом смысле, конечно, история, ну, наверное, такое завершающее карьеру, наверное, в каком-то смысле, хотя он еще поиграет, большое такое событие, да, оно там не закончилось титулом, но при всем при этом мы действительно, наверное, возможно, в последний раз увидели большого футболиста, который провел большой турнир без всякого преувеличения, без всяких скидок там на возраст, без всяких поправок. Он действительно был лидером команды и действительно тащил эту команду. А ну, кто-то говорит, что это средняя команда, на мой взгляд, команда все равно с хорошими футболистами, команда, которая все равно ну, достаточно высоко в рейтинге, и не только благодаря Месси, там, вот, и он, ну, как бы, это, наверное, не так часто можно увидеть, наверное, таких футболистов, как Месси, наверное, не так часто, в принципе, можно увидеть, но это, и вот, наверное, по прошествии чемпионата мира, там, спустя несколько дней, для меня впечатление от Месси, может быть, я себя накручивал и допридумывал себе это, оно как будто бы увеличилось, оно как будто бы усиливалось, и я вот для себя поймал себя на мысли, что, наверное, такая это очень сильная эмоция от того, что это получилось не просто ярмарка, выставка ветеранов, а действительно большая игра большого футболиста.
2: Да, ты много очень моментов отметил. Мы говорили в прошлый раз про формат, и я, наверное, для себя понимаю, что все-таки я за большую компактность, я за более высокую концентрацию, и несмотря на то, что вот эта глобализация, расширение количества участников, конечно, дает шанс вовлечься в этот спортивный праздник таким командам, благодаря которым мы узнаем медийные истории типа Вазиньо и так далее, но в целом, как будто без этого зрительский интерес, мне кажется, не был бы слабее, и, ну, наверное, за счет того, что мы увеличиваем вовлечение одних, мы теряем интерес других. Ну, по крайней мере, вот у меня все равно это ощущение осталось. Понятно, что мы можем пропускать матчи и смотреть столько, сколько хотим, и наблюдать за теми командами, которые нам больше интересны, но все равно как будто бы хочется все-таки большей концентрации футбола. И я, наверное, не могу сказать, что я устал от чемпионата ближе к его завершению. Очень много таких мыслей я слышал. Нет, мне сам чемпионат понравился. Было грустно, наверное, даже не столь от того, что он заканчивается, а то, как он заканчивается. Для меня все-таки Месси – это один из любимейших игроков. Возможно, самый любимый. Ну, безусловно, когда ты себя ассоциируешь с человеком, за всей карьерой которого ты наблюдал, да, и это очень сильно влияет и на твои эмоциональные оценки. Но здесь я с тобой согласен, что без скидок, да, он действительно провел выдающийся турнир в 39 лет. Может быть, он не был самым лучшим игроком, но точно он, наверное, лидером своей сборной был, и он был определяющей фигурой. Наверное, если мы выйдем Месси из сборной Аргентины, это будет самая большая потеря, нежели там любой другой игрок в любой другой сборной. Мне кажется, что это так, да, убери Мбаппе или убери, я не знаю, Харри Кейна или кого-нибудь еще, их сборные в сравнении с Аргентиной будут скорее, ну, фаворитами, да, нежели наоборот. Сборная Испании для меня в этом смысле, наоборот, феномен. Я понимаю, что моя грусть связана с тем, что на самом деле это, безусловно, очень закономерно. Победа Испании – это самое закономерное, что могло произойти, потому что это объективно сильнейшая команда, это сборная, которая доказала свою состоятельность и поэтапно идет от одного турнира к другому. И это не команда звезд, да, это команда звезда, как бы это банально ни звучало. Вот, по сути, если мы хотим кого-то выделять в сборной Испании, у нас будут какие-то не совсем очевидные варианты. И, скорее всего, когда мы спросим 10 человек, у нас вполне себе может быть 8 вариантов, да. И Ямаль, он не показал себя как вот какой-то единственный лидер. Он неплохо сыграл в каких-то моментах, но, ну, того ожидания, которое возлагалось до чемпионата, конечно, он не оправдал глобально. При этом сама по себе Испания все и всем доказала, и в матче с Аргентиной, в общем-то, она являлась фаворитом и свой потенциал реализовала абсолютно заслуженно. Но ты не можешь прекратить верить в сказку, созданную вот здесь и сейчас, да, и, наверное, я в каком-то смысле, как и многие другие болельщики, стал заложником того, что происходило на чемпионате, потому что наверняка до начала, до старта у всех были достаточно скромные ожидания. Не очень было понятно вообще, сыграет ли Месси, там были истории, связанные с травмами. Ну и, в общем-то, мы видели его последний раз где-то на крупных турнирах достаточно давно. Казалось бы, что вот спустя 4 года, ну, мы увидим действительно медийную историю. Вот что-то подобное тому, что происходило здесь с Рональдо. Да, то есть ветеран, заслуженный, который, может быть, даже действует где-то во вред своей команде, но вот это его последний турнир, и мы отдаем ему дань уважения, почести и так далее и тому подобное. Здесь совершенно другая ситуация. Мы видели значение, да, возможно, где-то действительно Месси немножко благоволили судьи, да, и он мог чуть меньше количество игрового времени получить, если бы там карточки определенных цветов ему дали. Но мы не можем отрицать, что за этим следили, ну, очень многие, да, мы действительно увидели создание этой сказки, потому что в спорте всегда привлекает интрига, в спорте всегда привлекает интерес, когда мы видим какие-то там неожиданные результаты, или когда мы видим, когда матч переворачивается за какое-то количество минут. И Аргентина это сделала несколько раз подряд. Да, и вот все это в совокупности давало колоссальное ожидание перед финалом. Понятно, что у нас опять есть Давид и Голиаф, что Аргентина андердог, и вроде как ты себя настраиваешь на то, что, наверное, опять какое-то чудо мы увидим. И то, что чудо не произошло, ты понимаешь, что это, ну, супер закономерно, но то разочарование, которое ты при этом чувствуешь, с этим сложно. Да, как будто бы, наверное, вот именно так не хочется провожать легенду, и с этой мыслью я пока не понимаю, что делать. Вот у меня в голове, наверное, самый главный диссонанс после этого чемпионата мира заключается в том, что как будто бы ты хотел другого финала и чувствуешь себя каким-то обиженным ребенком, которому не показали ту концовку фильма, на которую он рассчитывал. Вот. Что касается каких-то других сюжетов, в целом действительно было много интересных медийных событий, да, и я, ну, скорее рад вот по совокупности эмоций, что дал мне этот чемпионат мира. И особенно, когда он заканчивается и начинаются другие соревнования, о которых мы сейчас тоже поговорим, ты понимаешь, что теперь ведь это произойдет только через 4 года. Ну, если считать чемпионат Европы неким аналогом, то все равно, ну, промежуток времени будет достаточно большой. И хочешь, не хочешь, мы все равно будем ждать нового турнира, в каком бы формате он ни был, сколько бы там сборных не было. Мы можем много очень критиковать, что и как там будет происходить, но, опять же, это все равно история, которая уникальна и которая, ну, в том числе вызывает большое количество эмоций, на которых я уже сказал выше.
3: Мне кажется, круто, что даже в таком однозначном матче, ну, Мартинес вместе с Месси чуть не сотворили чудо, в конце все равно был какой-то шанс на него, то есть и там прям на индивидуальном мастерстве Месси, в первую очередь, команда, у которой ничего не получалось, имела какие-то шансы за счет этого, это была крутая история. А что касается количества команд, это штука, я прям быстро скажу, насчет которой я вообще, на самом деле, ну, пусть постепенно, но радикально поменял свое мнение. Я изначально был противником этого всего, а сейчас я как-то прям переобулся, и мне, наверное, это история скорее даже нравится. Я потому что, не знаю, у меня какая-то такая мысль пришла в голову в какой-то момент. Ну, не то, что прямо это моя мысль, это просто факт был такой, что ведь изначально же чемпионаты мира были маленькие в силу ограничения логистики. Поначалу вообще играли, кто приехал. Потом были ограничения в силу инфраструктурные, да, когда не хватает там количества стадионов для определенного количества. И как, ну, плюс все это возить долго, дорого, то есть такие вот моменты. И потом, возможности увеличиваются, и в сегодняшних реалиях там с транспортными возможностями, со всем с этим, мне кажется, можно и больше команд принять. И я вот поймался на мысли, что для меня все-таки самое важное — это действительно какой-то праздник футбола, какая-то такая большая история. Я не воспринимаю чемпионат мира как турнир, вот именно такой профессиональный футбольный турнир, но он таким, безусловно, является. Но в целом чемпион мира — это, конечно, классная история, это лучшие футболисты, еще что-то. Но вот именно ценности, что я там хочу смотреть большой футбол, еще что-то, у меня, наверное, нет. Мне кажется, что зрелище Вазинью гораздо в этом смысле прикольнее. Поэтому я, наверное, мечтаю о чемпионате мира, который впервые там в истории примет все сборные, которые существуют на планете. Может быть, когда-нибудь мы его увидим. То есть вот как-то мне как-то понравилась эта мысль, я о ней подумал, и подумал, почему бы и нет.
2: Ну, да, это какой-то межгалактический шахматный турнир. Ну, тогда уже как будто бы, ну, не знаю, даже всегда мы говорим, что дефицит рождает интерес, да. Когда нет очереди, кажется, что это слишком доступно, если все будут попадать на этот чемпионат мира. Ну, интересно, да, как идея, в принципе, почему нет. Знаешь, последний момент, связанный с чемпионатом мира, потому что, ну, все понимают, когда мы говорим про лучших игроков, чемпионат мира, он, ну, его нельзя не брать во внимание. Вот ты как считаешь, кто сейчас главный фаворит на золотой мяч? Называют Харри Кейна, хотя, ну, тут есть свои нюансы, да, потому что, ну, как бы на клубном уровне в рамках чемпионата, да, на уровне сборной, ну, в целом, тоже неплохой результат, но все-таки вот для тебя есть ли альтернативы англичанину?
3: Очень сложно. Там же будут голосовать, и будут голосовать, мы знаем принцип этого голосования. Я, во-первых, не исключаю, что дадут Месси. Это возможно. Реально, я думаю, что будет какая-то компания за это. Второй вариант, который я не исключаю, второго золотого мяча Родри, который провел неровный сезон, но чемпионство мира, тут вот эта вот вся история тоже может сыграть. Ну и третья история, наверное, Харри Кейн. Но в Харри Кейна верю меньше всего. И вот в силу того, что типа некому давать, ну, может быть, это футболисты ПСЖ, то есть, может быть, это условно Дембеле в очередной раз, к примеру, такое что-нибудь подразумеваю. Но не удивлюсь, если это будет Месси. То есть в этом случае я, наверное, если бы он выиграл, я был бы совсем не против, так под большим вопросом. Но и поскольку другого явного фаворита нет, возможно, будет такая история.
2: Ну, да, посмотрим. По сути, наверное, вот те события, которые на это влияют, они уже состоялись.
3: А его же дают по итогам сезона, его не дают. Понятно, что когда люди голосуют, они смотрят на последнее впечатление, но по идее то, как они играют вот с начала нового сезона, не должно считаться. То есть считается сезон вот от прошлого августа до вот нынешнего июля.
2: Формально да, но мы понимаем, что часто старт яркий какого-то отдельного игрока, он очень сильно влияет на какие-то итоговые расклады. Ну, при условии, что он был изначально, конечно, в этой гонке. Хорошо. Перейдем к событиям, которые разворачиваются на полях нашей страны. Есть ли у тебя какие-то впечатления по поводу Суперкубка? Наблюдал ли ты за ним? И насколько ты считаешь вот эту историю, которая разгоняется относительно того, что матч должен был быть переигран из-за отсутствия жеребьевки в рамках серии пенальти, насколько для тебя это какая-то, ну, оправданная история, либо это больше хайп?
3: Я не смотрел Суперкубок. Знаю, что там собралось куча народу, что там достаточно под конец было сложно достать билеты, то есть такая история была. Это очень круто. Ничего про переигровку не знаю. Единственное, что хотел бы сказать, то что мне, конечно, нравится, когда... Ну, как нравится? Мне самому не нравится, но это восхищает, когда от противного мы видели историю Дюбы, который так черпал мотивацию, и то, как сейчас черпает мотивацию Соболев, ну, это, наверное, прикольная история. Если так можно играть хорошо в футбол, то пускай играет.
2: Ну, это называется грязное топливо, да, когда...
3: Ну, да, ну, но оно у него работает, понимаешь, он же...
2: Да, да, да. Ну, это очень символично, да, они фактически вот повторяют путь друг друга, вот, и, да, здесь много пересечений. Ну, у меня тоже нет какого-то, на самом деле, явного мнения по этому поводу. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, эта история больше медийная, чем какая-то практическая. Вот. И наверняка просто в рамках чемпионата еще две игры у нас будут очень-очень, ну, с большим подтекстом, да, скажем так.
3: Мне кажется, что «Спартак» делает это заявление в качестве троллинга. Я уж не думаю, что всерьез можно сказать то, что из-за того, что не провели жеребьевку, мы там проиграли серию пенальти, но это как будто, ну, как будто несерьезно для команды масштаба «Спартака». Я думаю, что это был троллинг. Еще раз обратить внимание на вот такие вот мелкие моменты, на которые как бы принято обращать внимание, да и, наверное, справедливо принято обращать внимание, что касается вот каких-то таких маленьких нюансов вокруг «Зенит», которые в последнее время, ну, как бы их действительно какое-то количество такое накапливается. И, ну, наверное, «Спартак» правильно сделал с точки зрения обращения внимания, с точки зрения какой-то там, ну, серьезно переигрывать из-за таких вещей, ну, как будто так себе причин.
2: Мне кажется, здесь еще дополнительный контекст заключается в том, что, возможно, в рамках этого конкретного сезона «Спартак» и будет главным оппонентом «Зенита». Да, ну, такая вероятность вполне существует, учитывая...
3: Как и в начале каждого сезона, да?
2: Ну, мы сейчас берем даже вот не дух противостояния, а все-таки, ну, сейчас, да, мы понимаем, что как будто бы некоторые команды еще ослабли. Ну, то есть вот все, кроме «Зенита», сильнее не стали, да, я думаю, что это очевидный факт, а вот, ну, кроме «Спартака», да, вот «Спартак», мне кажется, что в кои-то веки находится на такой траектории, которая может ему позволить, ну, не то чтобы конкурировать с «Зенитом» прям активно, но быть вот как раз лидером среди догоняющих, да, как бы это ни... может быть, звучало. Я просто не понимаю, каким Краснодар мы увидим. Там, может быть, у нас еще какие-то будут трансферы и так далее. Но сейчас, да, кажется, что вряд ли у Краснодара просто хватит ресурсов и топлива, учитывая, что их не хватило и в лучших условиях в прошлом году, да, поэтому, не знаю, мне кажется, что сейчас я не удивлюсь, да, если «Спартак» будет навязывать эту борьбу, Для тебя вот среди, наверное, топ-команд, кто может быть наиболее интересен, мы сейчас не знаем, да, в целом мы на примере одного тура вряд ли можем какие-то выводы делать, да, мы только увидели команды, еще даже, наверное, составы не сформированы до конца, и много слухов трансферно ходят. Ну вот для тебя какие команды, наверное, интересны, любопытны, за кем ты будешь следить в первую очередь?
3: Не отошли от «Спартака». Мне кажется, что в этом туре стоял самый большой судейский беспредел. Это когда совершенно по правилам, по футбольным, но не по сути, отменили пенальти, когда должен был пенальти Максименко бить в ворота Максименко в этом туре. Мне кажется, что это очень неправильно, что это отменили. Надо было назначить. Вот. Но это шутки такие. Вот. А вообще, ну, мне кажется, как будто бы «Спартак» самая интересная команда, при всем при том, что мы каждый год про это говорим. Но пока у Кайседо получается, получается неплохо. И, наверное... Кто же это написал, я не помню, кто-то из комментаторов в своем телеграм-канале написал. Давайте вспомним добрым словом Станковича за то, что он привез Маркиниса в наш чемпионат. Пожалуй, что вот первый тур меня в очередной раз убедил, что, возможно, мы сейчас вот в роли Маркиниса видим самого, наверное, яркого, самого, может быть, даже самого сильного игрока чемпионата. Очень крутое впечатление производит. Что касается Краснодара, ну, как сказать, как будто бы да, но все эти аргументы в пользу того, что Краснодар второй сезон подряд, они были и в прошлом году, и условно остались бы Спиртян и Кордоба, было бы это плюсом или минусом, наоборот. Воробьев, во-первых, не самый слабый футболист, Кристиан вот этот вот в первом туре тоже себя неплохо показал, поэтому я думаю, что тут надо посмотреть. Я бы громко не заявлял, но при всем при этом я бы, наверное, и уж совсем бы их не хоронил. Это тоже достаточно такая история. Про кого еще сказать? Про «Локомотив» и «ЦСКА» сложно, наверное, что-то говорить. Тут, наверное, похожие истории. Тут надо просто смотреть. Пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. И про «Динамо». Ну, тут очень сильные ожидания, как будто бы должно... как будто бы есть риск, что они в очередной раз не оправдаются. И про «Зенит». Мне кажется, что еще нужно не недооценивать тот факт, что... Ну, понятно, что как бы в свои очки «Зенит» наберет какое-то количество. Но мне кажется, что вот эта вот усталость, поиск мотивации, осень же настанет, она у «Зенита» никуда не денется. То есть штука в том, что «Зенит»... Вопрос будет снова в том, что никто с «Зенитом» не поборется, кроме Краснодара, если бы была бы еще одна команда, которая вцепилась, да, как вот обычно делается. И «Зенит» своих очков потеряет много. Я думаю, что даже в ситуации, когда с ними никто не борется, 81 очко «Зенит» в чемпионате не наберет. «Зенит» действительно будет... Сейчас вот солнышко поменьше станет, сейчас зло будет у Соболева кончиться, и вот этот вот унылость, она в целом продолжится. Поэтому я думаю, что можно будет смотреть. Вот. У нас в целом неплохие, кстати, не топовые команды, которые тоже будут отбирать очки, и мы, я думаю, что это в ближайшее время увидим.
2: Ну, интересно будет за новичками понаблюдать, да, факел мне...
3: Ну, в новичков как раз не верю.
2: Мне интересно не с точки зрения того, что они заберутся высоко в турнирной таблице. Мне вот команда «Факел» нравится, когда я хожу на матчи, где, там, условно, «Локомотив» играет с воронежской командой. У них, по-моему, самая топовая группа поддержки. Они очень зажигательные, и вот с этой точки зрения мне прям
3: У них нравится. Стадион там крутой в этом плане свой. То есть они в этом смысле, да, действительно большие молодцы. Вот, а так я думаю, что из середнячков, ну, действительно, вроде бы все пока неплохо у «Крыльев». Посмотрим, что будет дальше. Они из «Динамо» хорошо сыграли, то есть там не то, чтобы «Динамо» хорошо играл, просто «Крылья» второй тайм прям очень сильно прибавили. Там был такой хороший матч, равный вполне себе. Очень мне понравился «Оренбург». Я смотрел второй тайм, где они отыгрались. Это было прям очень зрелищно. Вот. И кто еще? Ну, и «Ахмат». «Ахмат» вообще команда, которая, ну, как бы, честно, действительно свою работу в этом смысле выполняет качественно, поэтому я думаю, что мы при определенных обстоятельствах «Ахмата» достаточно высоко можем увидеть тоже.
2: По поводу того, что «Зенит» где-то все-таки будет там получать спад, да, звучит, как будто действительно он может проиграть в этом году только сам себе, и мне кажется, что вот это очень похоже на правду, потому что, ну, не знаю, вот за последние, наверное, 4 сезона, да, включая вот этот, который еще, собственно, только начинается, мне кажется, «Зенит» наиболее явный фаворит, вот, ну, по моим по крайней мере, ощущениям, да. Не знаю, понятно, что все может быть очень субъективно, и ну, какие-то элементы команд еще не сформированы, но, по крайней мере, вот у меня ощущение такое. Я понимаю, что на команду все равно давит вот этот, скажем так, элемент того, что все приедается, и говорят, что нельзя насытиться чемпионствами, нельзя там получить эффект того, что все, ты выиграл там 5 раз, 6-й уже не хочешь, понятно. Но я думаю, что конкретно здесь есть элемент усталости, просто усталости Симака как тренера, да, потому что каждый год ты проходишь один и тот же процесс, тебе нужно выстраивать взаимодействие в команде, интегрировать новых футболистов, причем достаточно высококлассных, в российские реалии, где люди, может быть, немножко снижают к себе требования в силу определенных обстоятельств, и нужно находить им источники мотивации и так далее и тому подобное. Давление того, что тебя всегда ждут на вершине, это тоже, я думаю, не такая простая работа, как, может быть, мы ее себе представляем, как, ну вот, у тебя есть самый классный ресурс, бери и делай свое дело. Я думаю, что, ну вот, наверное, этот фактор тоже можно учитывать, и он, возможно, сыграет свою роль.
3: Я думаю, что «Зенит» фаворит, фаворит запасом, то есть я этого не отрицаю. Мне просто кажется, что «Зенит» в последнее время настолько с ним никто не борется, кроме Краснодара. И тут моя, наверное, претензия как раз к московским командам, которые настолько проваливают свои сезоны, одна за другой, прям на постоянке, что «Зенит», с одной стороны, с очень большой командой, с большими ресурсами, чем у всех, но там местами ноги вот эти колоссы настолько глиняные были, что если бы хоть кто-то бы набрался сил, подтолкнул бы и сам бы не провалился, то мы могли бы видеть совершенно другие результаты. Потому что мне кажется, что последние 4 года это даже не история про «Зенит». С «Зенитом», с ресурсами «Зенита» все понятно. Это большой-большой провал московских команд, которые, ну, если честно, по совокупности, если взять, можно там находить какие-то положительные моменты, еще что-то такое. Но это просто большой позор, большой провал вот всех 4 московских команд, которые по совокупности очень плохо провели там 5 последних чемпионатов, а то и больше. И мне кажется, что вот об этом нужно говорить, потому что про ресурсы «Зенита» понятно, но эти команды на свои ресурсы не наигрывают. У них ресурсов гораздо больше, чем то, как они играют.
2: Ну, возможно. Возможно, хотя, не знаю, тут можно... Опять же, мы тут, получается, выделяем московские команды от немосковских, а учитывая тоже, что...
3: Но они по ресурсам-то отличаются.
2: Как будто бы у них ресурсов должно быть больше, чем у других.
3: У них больше ресурсов.
2: Вот, но при этом мы «Зенит» тоже за эти скобки выносим. Хорошо. В любом случае, я думаю, уже буквально через пару недель у нас появится много новых поводов для обсуждения, потому что будут сыграны еще туры, Кубок России тоже начнется. Ну и будем обсуждать уже более предметно те события, которые будут происходить. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. Услышимся в очередном эфире. Всем счастливо. Будьте здоровы. Пока-пока.
0: Около спорта. Беседка на Радио ВОС.
1: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента Радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
4: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
5: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
6: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
1: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
5: Угу.
1: А кто-то сольно.
5: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
4: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. Сегодня спели 2 замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в молодых голосах солист был, а мы с Верой выступали в номинации солисты.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
5: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, как-то разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня была на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен, назовем это так.
1: Кто бы их исполнил, да?
5: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да, и мы примерно в это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно, вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур,
1: да, да.
5: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
1: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
5: Ну да.
1: Все у вас еще впереди.
5: Да.
1: Сегодня дебют.
5: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, как в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. Меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно. Вера, а как вы давно занимаетесь музыкой?
2: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
2: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
3: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько
3: вот
1: лет на сцене.
3: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте со старшей. Тоже училась в школе Гротте, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает. Ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им... Ну, то есть хватает, наверное, вот... и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как бы это странно прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе правильно. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался. Поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. Ни в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает,
1: да,
2: в 2016 году. Пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился на какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов, то есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатления о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудио составляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его в Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск.
1: Угу.
3: И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Но это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное,
1: ну,
2: вообще, я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну, и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? 2 есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». Mm-hmm. Сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео... презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас изменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ну, ребята новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо в середине следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверена уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну, или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал. Они всегда на подхвате, всегда во всем помогут. Разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он, на самом деле, всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде, не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем, и Мавзолей Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо, она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу, ее советы, на самом деле, бесценны просто.
2: Да, ну, в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, Садили,
4: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
4: Да, вы знаете, уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да? Вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно. Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень. Школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
4: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже. Идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное. Потому что я, вот, например, нашла себе хороших друзей, ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным. Что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссёрам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и, конечно,
1: их профессионализм. Команды,
3: профессионализм, да, и такое внимание к участникам. Бережное отношение.
4: Такое пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
4: Очень быстро реагирует, да. Прям спасибо им огромное.
2: Да, согласен.
4: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, уже первое место получила в Ульяновске. Думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо
1: есть
4: было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Саич провел экскурсию по школе.
4: Вы знаете, мы там тоже вчера были,
1: да,
4: как-то мы не пересеклись. Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы
1: слушали нас.
4: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
2: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно были здоровы, да, счастливы, вот, и все у всех было в порядке.
3: Я хотела бы пожелать слушателям смелости в творческом самовыражении, не бояться идти, начинать, делать, творить, самовыражаться и показывать это людям, потому что у нас в номинации «Молодые голоса» было меньше всего участников, к сожалению, да. А хотелось бы, чтобы конкурс жил, развивался, и хотелось бы, чтобы в нем звучали юные, красивые голоса, и чтобы люди исполняли свою мечту и не боялись выходить на большую сцену, потому что это все-таки испытание, но это такой бесценный опыт, который, ну, просто необходим музыканту, человеку, потому что он делает нас сильнее. Поэтому смелости вам и всего самого-самого наилучшего.
1: Всем вам удачи. Огромное спасибо за замечательную беседу. Я надеюсь, что мы еще услышим ваши имена. И не только на этом конкурсе, но и на других. Творческих успехов.
2: Спасибо.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: И завершим мы, наверное, нашу беседу небольшим фрагментом из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранение и инвалидность по зрению в ходе СВО. Их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
6: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
7: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Луна, народный ансамбль «Радуга», Сангарский народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
6: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
7: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что, ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братск, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции у членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
6: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь и какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
7: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникают вопросы. Сейчас это, наверное, наиболее острые и актуальные. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
6: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
7: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
8: Радио ВОС.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Профессия системного администратора плотно вошла в жизнь почти любого бизнеса. И, конечно же, не может не быть профессионального праздника и у них. День системного администратора – праздник работников, которые имеют отношение к системному администрированию и управлению базами данных. Торжество также считают своим студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений. Памятную дату справляют их коллеги, друзья, родственники и знакомые. В России в 2021 году День системного администратора проходит в последнюю пятницу июля и приходится на 30 число. Праздник, правда, не имеет официального статуса, признанного на официальном уровне. К торжеству приурочивают всероссийский слет системных администраторов, на котором проводится тестирование оборудования. Специалисты демонстрируют презентации и обмениваются опытом. Основоположником чествований стал американский специалист Тед Кекатус. Впервые мероприятие прошло на окраине города Чикаго в 2000 году. Ему предшествовала скромная рекламная кампания в виде сайта, посвященного популяризации событий. Под открытым небом была проведена вечеринка. В ней приняли участие работники компании, разрабатывающей программу. С тех пор праздник стал обретать широкую известность во многих странах мира. Россия не стала исключением. День системного администратора.

Matching Moog, сформированный в 71 году как раз после Soft Machine. После несчастного случая с падением из окна, в результате чего нижняя часть его тела осталась парализованной, Роберт продолжил работу над альбомом в больнице. Содержание диска очень личное и посвящено любовным чувствам к его невесте. Так как после полученной травмы музыкант не мог исполнять ударные партии, он сделал больший акцент на вокал. Ему также удалось преодолеть некоторую хаотичность своего предыдущего материала и сделать Rock Bottom более сфокусированным и одновременно мягким. Иллюстрации для обложки альбома, как изящный рисунок в оригинале 74 года, так и цветное изображение в переиздании 98-го, выполнены женой Уайетта Альфреди Бенч. Они представляют собой карандашный рисунок, изображающий озеро, в котором купаются дети, а под водой прячутся водоросли и разнообразные моллюски и губки. Rock Bottom записан со звездным составом музыкантов Кентерберийской школы и признан одним из лучших альбомов арт-рока. Кроме Роберта, в нем принимали участие бас-гитаристы Хью Хоппер и Ричард Синклер, Лори Аллен на барабанах и приглашенные музыканты. Гитарист Майк Олдфилд, духовики Мангези Феза и Гарри Уиндер, вокалист Айвор Катлер и виолист Фред Фрид. Согласно опросу сайта progarchives.com, по состоянию на март 2013 года диск занимал первое место в списке лучших альбомов кентерберийской сцены. В 90-м году Virgil UK выпустила кассету Rock Bottom Wrath is Stranger than Richard. На вкладыше последовательность композиций соответствует оригинальной пластинке, однако по факту сначала идет вторая сторона, а затем первая. Также поменены местами песни Alive и Elephant, причем это отличный от оригинального релиза дубль. Мастеринг для кассеты отличается от мастеринга для оригинала. Это же касается и стороны Ruth is Stranger than Richard. Rock Bottom продавался лучше, чем ожидалось, и был одобрительно принят критиками. Британская музыкальная пресса высоко оценила альбом, оставив о нем положительные отзывы в журналах NME, Melody Maker, Sounds и Record and Radio Mirror. А на радиовоз Роберт Уайетт и трек с пластинки Rock Bottom, который называется Sea Song.

0: Муз-именинник.
1: 27 июля 1964 года родился Рекс Браун, американский музыкант и автор песен, наиболее известный тем, что долгое время был бас-гитаристом группы «Пантера». Также Браун был участником коллективов «Down» и «Kill Devil Hill». В 2017 году Рекс дебютировал как сольный исполнитель, впервые проявив себя не только как басист, но и как гитарист и вокалист, выпустив пластинку «Smoke on This». В интервью порталу AllMusic он заявил, что 25 лет был металлистом, и теперь ему хочется немного облегчить звучание. Рекс Браун — автор книги «Official Truth 101 Proof», которая вышла в апреле 2013 года. Книга рассказывает о возникновении, успехе и распаде группы «Пантера». Рекс Роберт Браун родился в городе Грэм, штат Техас. Его отец скончался в 1971 году, поэтому мальчика растили мать и сестра. Увлечением музыкой Рекс обязан бабушке, которая учила его играть на пианино и показывала ему музыку «Рэгтайм» и Скотта Джоплина. В детстве Браун был бойскаутом и даже получил звание «Eagle Scout». В юности он фанател от ZZ Top и Def Leppard и впервые взял в руки бас в 12-летнем возрасте. Рекс и сегодня остается преданным поклонником Black Sabbath, Led Zeppelin и музыки в стиле панк-хардкор. Браун стал участником «Пантеры» в 1982 году вместе со своим одноклассником Винни Полом, его братом-гитаристом Даймбогом Дэрролом и вокалистом Терри Глейзом. На заре карьеры Браун носил сценическое имя «Рекс Рокер». Но на альбоме «Cowboys from Hell» 90-го года он обозначен просто как «Рекс», и лишь на «Far Beyond Driven» 94-го написано его полное имя «Рекс Браун». Во время творческого простоя Браун, Даймбек и Винни вместе с кантри-певцом Дэвидом Алланом Коем собрали проект «Rebel Meets Rebel» и даже выпустили 2 мая 2006 года альбом на лейбле Винни Пола «Big Win Records». В 1998 году Фил Ансельмо пригласил Рекса в Луизиану поджимовать с участниками группы Down. Их как раз покинул басист Тодд Странж. Итогом встречи стали несколько демок, которые потом стали вторым альбомом группы, записанным осенью 2001 года в переоборудованном под профессиональную студию звукозаписи сарае Фила Ансельмо. В 2001 в поиске новой музыки Браун покинул Down. Тем не менее, он поддерживает теплые отношения с участниками группы. Браун работал с Джерри Кантреллом, группами Crowbar и Cavalera Conspiracy. Позже Рекс запустил собственный новый проект Arms of the Sun. В феврале 2011 он покинул эту группу. В конце же 2010 года музыкант основал группу Kill Devil Hill с музыкантами Винни Эписи, Дьюи Брэгом и Марком Зеваном. Kill Devil Hill выпустили свой дебютный альбом в мае 2012 года. Пластинка была тепло принята критиками, а команда отправилась в тур в поддержку своего творения. Также в 2013 году Рекс представил автобиографию под названием «Официальная правда. 101 доказательство», в которую вошли как моменты из его личной жизни и истории «Пантеры», так и описание событий, приведших к распаду коллектива. В 2015-м Рекс написал вступительное слово к книге Грега Прато «Выживают достойные хэви-метал в 90-х». В книге также есть интервью Рекса и Фила Ансельмо, впрочем, как и многих других икон тяжелой музыки 90-х годов. Согласно его автобиографии, Рекса с будущей, а теперь уже бывшей женой Белиндой познакомил их общий друг. Они начали встречаться в 94-м, а в 95-м поженились. В 2000 году у Читы Браунов родились близнецы. Рекс отказывается говорить о своих детях с журналистами, оберегая их частную жизнь. Пара разводилась в 2004-м, снова сходилась в 2007-м и снова разбежалась в 2011-м. Браун говорит, что не исповедует ни одной религии, однако верит в Бога и 10 заповедей. Рексу Брауну 57 лет, а в зоне особой музыки «Пантера» — «Walk».

0: вкус утрата.
1: Но теперь печальные новости. И, к сожалению, не одна, а сразу две. В понедельник скончался один из лютейших барабанщиков за всю историю современной музыки, бывший участник группы Slipknot Джоуи Джордисон. Нейтан Джонас Джордисон родился 26 апреля 1975 года. Любовь к музыке у Джоуи началась с Оззи Осборна. В школе он играл на гитаре, а после нашел в родительском подвале барабанную установку. К группе Slipknot он присоединился в 1995 году. Наверное, в представлении коллектив не нуждается. Это одна из культовых групп, играющих жесткий металл. «Новость, от которой разрываются наши сердца», — заявила семья музыканта. Джоуи Джордисон, продуктивный барабанщик, музыкант и артист, мирно скончался во сне 26 июля 2021 года. Ему было 46 лет. В 2013-м Джоуи покинул Slipknot. Причиной оказалась тяжелая болезнь — поперечный миелит. Последующее лечение оказалось успешным, однако причина смерти музыканта до сих пор не называется. Похороны же пройдут в формате, закрытом от широкой публики. Ну и еще одно событие. В среду не стало Дасти Хилла, бессменного бас-гитариста культовой американской блюз-рок группы ZZ Top. Джозеф Майкл Хилл появился на свет в Далласе, Техас, 19 мая 1949 года. Вместе со своим братом Рокки и Фрэнком Бирдом он играл в различных местных группах, пока уже вместе с Билли Гиббонсом они не организовали ZZ Top. Состав группы был практически неизменен со дня основания. В 2000 году Дасти поставили тяжелый диагноз гепатит С. Однако, вопреки всему, музыкант продолжил творческий путь и участие в главной блюз-роковой команде мира. Он говорил, что он живое доказательство того, что с гепатитом С можно справиться, а с ZZ Top нет. О смерти музыканта сообщили на официальном сайте Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд. С тяжелым сердцем сообщаем, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне, Техас. Нам, как и легионам поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать твоего постоянного присутствия, твоего добродушия и неизменного желания прокладывать путь к вершине. Блюз Шафл в До навечно в наших сердцах. Нам будет очень тебя не хватать, амиго. Фрэнк и Билли. Месяцем ранее они впервые играли без Хилла за более чем 50 лет, объяснив это тем, что басист был вынужден обратиться за медицинской помощью для решения проблемы с бедром. Выводы сейчас делать тяжело, подробности о причине смерти пока не разглашаются. В заявлении от имени группы говорится: «По просьбе Дасти шоу должно продолжаться». Музыканту было 72 года. Думаю, на этом и закончим. Поставлю, да не обидятся на меня поклонники Slipknot, все-таки ZZ Top. Песня будет называться «Лагранж».
2: You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: zona-muzona@yandex.ru. А на сегодня все. Услышимся.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и году единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю. И она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськин. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
3: И хоровод.
2: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
3: Наш кавалер медалей.
2: Кавалер медалей общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно дал бы этот орденский флаг. Если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже не давалась, и в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг. Депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинского Федеревского района Советского. Вот здесь Марина Андреевна Габунова. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Ненавистского храма Благочина Истринского Благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, ветерана специальной военной операции, начальника отдела предъявления Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
4: Да.
2: Вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
4: Подошел.
2: Ну и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мы начинаем наше сегодняшнее общение, и я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сиськину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно, это друзья, действительно, это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Ну, еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154, больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход, и для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов, и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоглавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль. где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ФВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить.
2: Спасибо. Я вот хочу
4: поддерживать.
5: Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательная подмосковная истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
2: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Анатолий Сабрамов Датикашвили и Владимир Васильевич, я вот, можно, если представить, его выступлю, да?
5: Ну, выступлю.
2: Да, мои, вот и Пака,
5: и
2: Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу
6: сам член правления областной
2: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в Литве под подошвой поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу военного, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его, он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумаем. Да, извините, что я вторгся в плавно идти, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если бы мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, будет, в Московскую область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, мы таких высоких сейчас материи, да, касаемся уже этого. У нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
7: Нет.
2: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
7: ну, действительно важные события. Это тоже такой важный. Все дети, прадеды, воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он встал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как русоборник. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие... Нет, и задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вложить мечту, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое. Такой же обман, такое же вероломство. Да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но не понимают, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже в партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет. Не помню, как Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерти, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и ни на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже... Сколько его не пытались уничтожить изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и в этом, ну, действительно надо, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, и каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется, И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественные многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже множественнее лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделать, он говорит, я говорю, ну сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? От того, что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в своем время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца вот, не осознали. Да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А зло всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ДБТ или какие-то там другие дали. Это вообще просто принцип жизни. Да? Отсутствие семьи, да, вот это вот против детей. Вот это какое-то абсолютное отношение к здоровому кругу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, которые лежали куда-то. А у них, понимаете, родина даже почему-то не сложилась. Муж, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторов за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем. А это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человека из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон, Вот, и каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому в этом? Поэтому вам тоже спасибо и большой поклон.
3: Спасибо. Спасибо. Мы обратили внимание, как у, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единства народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России. Нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье многонациональный в Красногорске в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общества, Всероссийского общества слепых здесь вот, представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
3: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ Георгий Геннадьевич, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
8: Спасибо. Можно я вскоре? Ну, с детства приучили перед народом.
3: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
8: Это спасибо. Дорогие друзья, мы... Конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас 3 города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые... обязывает руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп. Защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали, вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны? Она не зря работала. Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, 2 социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и... ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращают себе жизнь, потому что капилляры сужаются, вот живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять и... голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичницы, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война.

уже исследовали этот вопрос, вычленили, и это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого, просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию, потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере. В самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос, потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей-разбойника уничтожил. Он защищал Родину, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описывали. Белобородов все знают. А расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия. 2 округа командовал, участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растягивали.

0: Тянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ни на какую ментальную войну. Антон Владимирович,
2: Гарри,
1: специальной военной операции.
2: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России, признан в 2020 году реализации ВСО 25-го. Сейчас я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежь, практически воспитание и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое внучье. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь про Великую Отечественную войну, или там другого не делают, это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я повешу, я больше никогда не буду силой. Военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, встал, пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего-то не знают, чего-то не посещают, куда-то там не ходят, не посещают митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Почему-то не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна, на 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время. Новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказать? Я встал и пошел. А почему? Не потому что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем развалить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея – вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
6: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
5: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
6: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
5: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в Всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
6: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
5: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
6: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
5: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации. И сейчас расскажите о своих близких.
6: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
5: Вадим, расскажите о своих планах на...
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарска и РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранения и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
9: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов и сегодняшняя гостья Екатерина Смык из солнечного Краснодара.
11: Но сейчас, наверное, в Краснодаре не очень солнечно, да, Екатерина?
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Краснодаре сейчас довольно-таки теплая погода, плюс 17, но обещают небольшой дождик, который начнется с обеда.
11: Так, вот заодно мы прогноз погоды послушали. Прекрасно.
12: Да, прогноз погоды Екатерины Смык.
11: Да, да. Спасибо, Екатерина, огромное. Вот я очень люблю Краснодар, честно признаюсь. Даже жил какое-то время, целый год в Краснодаре. Замечательный город, больших возможностей. Люблю вот эти вот рынки, ярмарки и так далее. Скажите, пожалуйста...
12: Ну, сейчас все меняется в Краснодаре, он у нас преображается, конечно, благодаря и нашему меценату Сергею Галицкому. У нас Красную улицу наряжают каждый год перед Новым годом. Наше теперь достояние – это парк Краснодар, который у нас все расстраивается, становится больше, шире и краше, и удивляет не только жителей, но и гостей города своими новыми локациями.
11: Да, улица Красная – это самая центральная улица Краснодара. И хорошо, что такие перемены происходят. Вообще, как бы сказать, такой краевой центр, достойный, и очень хорошие, добрые люди проживают. Много гостей всегда, очень гостеприимный, кстати, город. Но вернемся к творчеству. Вот Екатерина – человек, который много выступает, много уже где побывала. Расскажите нам, пожалуйста, вот о тех дипломах и наградах, которые для вас самые ценные, вот и самые запоминающие события, которые вот в вашей жизни были музыкальные.
12: Ну, начну с того, что я не имею музыкального образования, я не окончила музыкальную школу, и пение — это у меня больше как хобби, мое увлечение. Но я всегда стремилась к тому, что нужно развивать себя, улучшать свои вокальные способности и музыкальные. То есть, ну, если талант есть, на нем далеко не уедешь, если ты не будешь себя как-то развивать. Поэтому, конечно же, мне интересно участвовать не только в концертах, но и в различных конкурсах, чтобы пройти через некую преграду, да, когда тебя оценивают, и ты сам для себя понимаешь, чего ты достиг нового там в своих профессиональных, технических, может быть, техниках, да.
11: Такие самые, тут ступеньки, наверное... такие постоянно, ступеньки вверх, как бы, да?
12: Да, да, да. Ну вот из последних конкурсов, где я принимала участие, это был конкурс, который я неоднократно уже посещала, принимала в нем участие. Это вот эстрадный калейдоскоп, конкурс, который проводится каждые 2 года. Это Всероссийское общество слепых является его организатором. И туда приезжают участники с разных уголков нашей страны. И я неоднократно уже, повторюсь, являлась его участником. Но для меня даже не ценно то, что я там получаю диплом 1-2 там места. Потому что, ну, понятно, хотят победить все. Для меня ценно, когда к тебе подходят члены жюри, которые вокалисты. Не там не звукорежиссеры, не просто любители, а вокалисты говорят: Катя, молодец, мне все понравилось. Вот такие моменты для меня самые ценные. Ну, конечно же, когда ты получаешь медали и дипломы, это тоже, конечно, очень мотивирует.
11: Мотивирует, да, по следующим шагам, и хочется больше, лучше, да?
12: Да, ну, самое, наверное, для меня такое дорогое, это 2018 году я принимала участие в Парадельфийских играх, и в номинации «Вокал» у меня диплом 2-й степени. Ну, то есть это были международные игры.
11: Ну, это серьезный, конечно, уровень, да, да.
12: Да, мне как бы очень было приятно и радостно, тем более, что я как послушала, кто там принимал участие, я думала, что я вообще там ничего не смогу показать и добиться каких-то результатов. Ну, вот так получилось.
11: Все ваши награды и дипломы, все они заслуженные, потому что действительно вы очень хорошо поете, и самое главное, поете душой, сердцем, и зрители это чувствуют. Я думаю, что мы сейчас послушаем какую-то песню в вашем исполнении. Какая будет первая песня?
12: Первая песня моя будет из репертуара Полины Гагариной «Меланхолия». Мне эта песня очень близка бывает. Я не всегда бываю таким веселым и жизнерадостным человеком. Иногда хочется посидеть и подумать. Да, и так вот вечером, когда осенью идет дождик, начинаешь ловить у себя в голове какие-то мысли и, в общем, впадать в меланхолию.
11: Чудесно. Слушаем песню «Меланхолия» в исполнении нашей гости Екатерины Смык на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, на самом деле вот Екатерина Смык из Краснодара, она не столько впадает, скорее всего, в меланхолию, а больше напоминает, наверное, эти вечера такое романтическое состояние, когда действительно, как вы сказали, в осеннюю погоду можно сесть там, может быть, чашкой чая, подумать о том, какие были, как бы осень уже это в какой-то степени подведение итогов, как прошло лето, как прошло целый год, уже мы готовимся к Новому году и так далее, правда же?
1: Конечно.
0: И потом Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Осенняя пора очей очарования». Поэтому наслаждаться вот этим такими раздумьями, таким романтическим настроением, конечно, это прекрасно. Светлая такая есть меланхолия, я думаю, у вас, да?
1: Да.
0: А следующий вопрос такой. Вы работаете в библиотеке. Расскажите, пожалуйста, это краевая библиотека, да?
1: Да, я работаю в Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых и слабовидящих имени Антона Павловича Чехова. Работаю уже с 2008 года. Я уже ведущий библиотекарь. Помимо того, что я участвую в массовых мероприятиях, также я веду кружок по изучению рельефно-точечного шрифта для взрослых поздноослепших и также для детей, которые собираются в школу или тоже хотят освоить чтение и письмо. Также я еще занимаюсь тем, что перевожу тексты из плоскопечатного в рельефно-точечный шрифт, и мы выпускаем нашу кубановедческую литературу, ну и о наших там известных деятелях культуры, Кубани. Ну, в общем, такую вот местного масштаба.
0: Это огромная и общественная, и социально значимая деятельность, потому что мы все должны знать героев нашей малой родины, правильно же, не только страны, но и малой родины, потому что на Кубани, в Краснодарском крае очень много талантливых людей, общественных деятелей и музыкальных коллективов и прочее, потому что это, ну, все нужно доносить до незрячей аудитории тоже, в том числе вы вот занимаетесь с людьми, как вы сказали, уже такие, которые потеряли зрение в позднем возрасте. Это, наверное, как вот вообще сложно с ними заниматься? Как все-таки люди, наверное, находятся в какой-то состоянии стресса первое время?
1: Конечно. Моя задача даже их, наверное, не только научить писать и читать, но и вдохновить на то, что жизнь не закончилась, а нужно привыкать к тем условиям и учиться в них жить, в которые вы сейчас попали. Зачем нужно жить, не сидеть дома, а двигаться дальше и чего-то достигать.
0: Я думаю, что среди них тоже очень много благодарных вам людей, потому что уметь человека заразить в лучшем смысле этого слова любовью к жизни, принять как данность то, что с нами происходит, и найти себе силы жить дальше, не сломиться, понять, что жизнь продолжается, это очень важно и ценно. Благодарят, наверное, многие тоже вот за вашу работу.
1: Да, вот сегодня буквально у меня день рождения прошел уже довольно-таки давно, недели две назад, но до сих пор и тут цветы. Сегодня пришел к нам читатель, а хочу вам подарить цветы, розы, выращенные собственными усилиями.
0: Ну, это очень здорово. Значит, любят, значит, ценят. Это самое главное. Мы тоже от имени нашей радиостанции, от меня лично, примите поздравления с прошедшим днем рождения. Чтобы самое главное было побольше ярких событий в жизни, радостных, счастливых дней. Расскажите, пожалуйста, вот, ну, как часто записываете песни и как выбираете? Мы сейчас послушаем что-то из новых произведений.
1: Честно сказать, песни я записываю редко, потому что хорошие люди находятся далеко, это нужно выбрать время, чтобы туда поехать и записать. Ну, в общем, главное собраться и поехать, и записать. Рядом, который у нас тут есть, в шаговой доступности, ну, как бы меня не совсем не всегда устраивает качество. Мне хочется записать, чтобы было хорошо. Ну вот, я собралась и записала новую песню, которую исполняла я на конкурсе в сентябре месяце. Это песня «Туманные воды». Она такая характерная, мне она нравится тем, что она такая необычная. Я люблю петь песни необычные, которые, ну, не точно с каждого утюга, ну, конечно, такие тоже приходится петь, но чаще всего люблю, чтобы эту песню не сравнивали, ну, там, с исполнителем, чтобы я ее преподнесла, вот как я ее слышу, я ее хочу донести до зрителя.
0: Ну что же, слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.

0: «Вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Екатерина Смык из Краснодара с нами сегодня на связи, и мы очень этому рады. Скажите, пожалуйста, когда вот мы сейчас немножко коснулись этой темы, да, что хочется петь песни, которые действительно не затерты, чтобы там проявить себя можно было, собственную подачу и так далее. У вас действительно своя такая манера пения, и вот как выбираете песни? Не только вот, что она же, надо же как бы песню пережить, да, как-то к ней подойти. Сколько сегодня уже вообще в репертуаре песен? Вот об этом, обо всем расскажите, пожалуйста.
1: Ой, а сколько сейчас в репертуаре песен, даже не могу вам сказать. Потому что какие-то песни остаются надолго, а какие-то остаются разовыми. Ну, то есть вот просят там для какого-то концерта исполнить песню. Ее выучил, и ну не пошла она, и все, забыл, да. А есть песни, которые оказываются вот так вот в репертуаре случайно, но остаются надолго. Вот, ну, честно сказать, не подсчитывала. Ну, больше сотни, это уж точно.
0: Ну, это достаточно много уже, конечно. А были какие-то сольные концерты, Екатерина?
1: Да, были у меня практически каждому моему юбилею. Уже вот, ну как каждому, уже два раза к моим юбилеям я проводила сольные концерты.
0: Так говорите, как будто вы... Каждому юбилею, значит, вы проводите концерты. Вот расскажите об этом.
1: Следующий год, наверное, тоже может быть. Но, да, два таких концерта уже было. И в этих концертах я не только пою, но еще я занимаюсь и хореографией, противно-бальными танцами. Я еще и танцую на своих вечерах. Ну и так в концертах, конечно, тоже. И участвую в конкурсах. Также еще я читаю стихи. И еще у нас есть театральная студия. Я еще и там принимаю участие. Можно сказать, такая актриса. Иногда главные роли достаются, конечно, иногда нет. Но мне всегда дают такие роли, чтобы они были интересные, яркие и характерные. Потому что, ну, наверное, мне доверяют. И я так думаю, что у меня получается именно внести в них какую-то изюминку и проявить себя, проявить свой характер. То есть, да, положительного героя легко сыграть. А вот какого-нибудь там злодея или не совсем хорошего, да, человека, нужно донести до зрителей, чтобы еще зритель мог проникнуться к этому герою и там его, не знаю, возненавидеть. Потом, там, не знаю,
0: чтобы это было убедительно, в общем, да?
1: Да, чтобы это было убедительно. Вот, допустим, ну, к примеру, я скажу вам, мы ставили спектакль «Свадьба в Малиновке», я там играла роль рыжей. Там у меня было всего три слова, но все меня запомнили. Можно, невозможно. Ну, то есть...
0: Человек талантливый, талантливый во всем. Вот еще раз мы в этом убеждаемся, потому что и работать с людьми в библиотеке это такой, на самом деле, работа по душе должна быть, потому что работа с людьми, она всегда сложная. И плюс еще вокальное творчество, песни — это отдельный пласт, который дарит радость слушателям, который наполняет смыслом и какими-то новыми красками нашу жизнь. И еще и театр. Как вот все это успеваете? Потому что на все же надо время.
1: Честно сказать, мне еще кажется, что я ленюсь.
0: То есть еще потенциал есть, да, у вас?
1: Да, я считаю, что я немного ленюсь, потому что могла бы, наверное, больше. У меня еще есть такая дурацкая привычка оттягивать все на потом. Я еще пишу сценарии для КВН, когда у нас проводится краевой конкурс КВН. И вот я могу тянуть, тянуть, тянуть, потом в самую последнюю ночь уже, когда мне все, Катя, завтра приносишь сценарий. Я не буду спать, но я напишу, все принесу.
0: То есть вы еще и чувством юмора обладаете. Мало того, сценарий написать тут для КВН надо обладать еще большим чувством юмора. Вот. Удивительно, конечно, вы человек. А давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
1: Ну, давайте уже, раз заговорили за юмор, за такую харизму, то послушаем песню. Пусть мужчинам будет приятно. Так и называется. «Мужчина». Какой вы брутальный.
0: Ну что ж, дорогие мужчины, когда поет такая прекрасная девушка, я думаю, что действительно многие должны получить огромное удовольствие. Песня в исполнении нашей гости Екатерины Смык «Брутальный мужчина».

0: Можно я вам приснюсь?
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Екатерина Смык сегодня гость программы. И очень так приятно с вами общаться. Чувствуется, что у вас такая необыкновенная харизма, как бы сказать, внутренний мир. И вы вот буквально как солнышко светитесь изнутри. Понятно, что все мы не роботы, настроение бывает разное. Я сейчас вам задам один коварный вопрос, который задаю всем нашим участникам программы. Скажите, пожалуйста, бывают ли такие моменты в жизни, когда вы говорите: «Ой, почему я незрячая? Какая же я, может быть, несчастная? Мне бы хотелось все-таки, может быть, видеть». Или все-таки, несмотря ни на что, вы чувствуете себя счастливым человеком?
2: Ну, несмотря на что, я чувствую себя счастливым человеком, потому что рядом со мной родные, близкие люди, друзья, которые меня поддерживают и мне помогают. И большинство моих достижений не случилось бы, если бы их не было рядом со мной. Ну, конечно же, мне хотелось бы видеть, и мне кажется, что если бы я видела, то я бы могла добиться еще большего. Точнее, даже не то, что я могла добиться, я бы могла больше помочь людям. Вот, мне просто хочется вот в нынешнем, да, своем положении помогать людям. И, ну, не знаю, мне кажется, я бы переводила, наверное, каждую старушку через дорогу, давала бы детям конфеты, если, да, вот иду одна по городу, раз вижу там несчастный ребенок. Ну, это я так примерно говорю сейчас. Вот, но помогала бы мне просто, ну, не знаю, такой, наверное, я жалостливый человек. Меня часто, когда спрашивают, говорят: почему ты там не идешь на куда-то на повышение, не занимаешься там тем. Я говорю: знаете, мне бы было всех жалко, у меня бы все разбежались, и дела бы не было.
1: Ну, может быть, еще всему свое время еще пойдете, потому что на самом деле, когда есть такие руководители, которые живут такими мыслями, идеями, помогать другим, это очень важно. И вот эти стремления, какое... Я сегодня в вашем лице услышал неожиданный ответ вот по поводу зрения, что я бы хотел иметь зрение, чтобы помочь большему количеству людей. Это вот, дорогие друзья, это очень действительно обоснованный ответ. Так оно и есть, наверное, потому что все-таки мы где-то ограничены. И когда человек говорит откровенно, что я хотел бы помочь, это дорогого стоит. Спасибо за ваш ответ, Екатерина. Теперь давайте немножечко поговорим о вашем детстве. Сегодня уже вы, я бы сказал, состоявшаяся певица, деятельная такая, и актриса, и так далее. И не только в Краснодаре вас знают, далеко за пределами, даже здесь, в Москве, о вас говорят. А как все начиналось? Как вы пришли к тому, что вы хотите петь? Какие артисты, может быть, послужили к тому поводом, что вот вы услышали песню, там, как это произошло и когда?
2: Ну, на самом деле, это произошло. Я любила смотреть всякие там «Утренняя звезда», ну, потом разные концерты по телевизору. И в детстве, как бы это сейчас, не знаю, может, комично так будет звучать, мне очень нравилась Алена Лапина. Я знала все ее песни, но тогда она модная была, вот это «Ой, Лех, Леха», «Ксюша, Ксюша», «Юбочка из плюша». Мне вот хотелось тоже выступать на сцене, чтобы у меня все вокруг мерцало, там огоньки, блестящие платья. Вот. Ну, я думаю, что, может, не в таких масштабах, но у меня есть теперь и мерцающие, блестящие платья, и на сцене тоже часто выступаю, и песни разные пою, даже получше, чем «Ой, Лех, Леха» и «Ксюша, Ксюша». Вот. Ну, как-то вот так. И потом я училась в Армавирской школе-интернате, и там рядом у нас музыкальная школа, я поступила учиться туда, но там ходила на хор, фольклорный ансамбль, но я ее не окончила, ну, то есть я уже говорила, да, что музыкального образования у меня нет. Потом я училась, точнее, посещала студию эстрадного пения «Зебра», это Армавирский дворец детского и юношеского творчества, пела там эстрадные песни. Ну, и потом вот, когда пришла работать в библиотеку, у нас литературная гостиная находится рядом с зданием Дома культуры, и поэтому здесь вот есть возможность у меня после работы оставаться, репетировать, петь песни и также вот выступать и в мероприятиях Дома культуры, ну и также в наших библиотечных массовых мероприятиях.
1: Скажите, а вот близкие, родные, там, родители, вы говорили, да, вот поддержка близких людей, наверное, всегда очень радуются вашим успехам. Мама, там, бабушки, может быть, кто больше всех, кто больше всех помогает?
2: Ну, помогают все, ну, и друзья тоже, в частности, у меня хорошие друзья, подруги. Вот, но радуется, конечно, больше всех это бабушка. Она у меня подписана, ей 86 лет, она подписана на все соцсети нашей краснодарской организации, смотрит все концерты. Я еще ей лично отправляю свои выступления, фотографии. И она вот все комментирует от того, ну, начиная с того, в чем я была одета, как я спела и кто что сказал. В общем, у меня бабушка, да, вот.
1: Здорово, как бабушку зовут?
2: Галина Ивановна.
1: Вот, низкий ей поклон, вот, и дай бог здоровья, долгих лет жизни, чтобы вот внучка радовала. Это самое для бабушки, наверное, самое главное, радоваться успехам своей родной внученьки. Я тоже очень любил своих бабушек. Бабушки — это святое.
2: Родители, конечно, помогают, но они больше помогают физически, когда нужно встретить, проводить там в какую-то поездку. Вот недавно мы в Индию ездили, там тоже и пела я, и танцевала. В общем, на двух фестивалях там тоже побывали, тоже очень интересно все было, но об этом есть, наверное, или будет другая передача. Вот, а это уже совершенно другая история. Вот, поэтому мы об этом можно посвятить целую передачу о поездке в Индию. Но родители, конечно, принимали участие, провожали на поезде, встречали и переживали, звонили, писали.
1: Ну, много впечатлений, самое главное, получили эмоции, самое главное, получили эмоции, впечатления. Это очень важно. Да. А давайте послушаем следующую песню.
2: Давайте послушаем.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Екатерина Смык из Краснодара, талантливейшая певица, прекрасная девушка с таким позитивным настроем. Сегодня наши гости. Время программы так быстро бежит, а еще о многом хотелось бы спросить. Но вот хочется спросить, какие сегодня любимые певцы, певицы, российские, зарубежные, что любите послушать в свободное время?
1: В свободное время я слушаю очень много разной музыки. Из зарубежных мне нравится, ну, это довольно-таки уже такая, наверное, немного из прошлого, да, певица, но мне нравится ее техника, нравится ее и проникновенность, когда она медленные песни поет. Это Кристина Агилера. Вот, ну и все вот подобного жанра, там Бейонсе. Была я на концерте Лары Фабиан, тоже она меня впечатляет. Вот, Адель, конечно же. А из наших российских, ну, мне нравится Полина Гагарина. Наверное, я пою много, не наверное, я пою много ее песен. И, наверное, я хотела бы спеть с ней дуэтом. Однажды, точнее, я была у нее на концерте уже 2 раза, и однажды даже получилось пройти за кулисы, с ней сфотографироваться, немного пообщаться.
0: Здорово. Я думаю, что обязательно это когда-нибудь осуществится. Главное — стараться, хотеть и быть, наверное, настойчивой, верить в собственные силы. А у вас все для этого есть. Прежде чем мы попрощаемся с вами, я хотел бы задать такой вопрос. А вот многие радиослушатели, когда слышат о таких людях, которые, вот как вы, очень активные, очень деятельные, думают, а как же мне вот начать бы тоже, может быть, чем-то заниматься? Может быть, молодежь нас слушает, а может быть, не молодежь, потому что, на самом деле, самое главное не быть там известным каким певцом, да, а самое главное, когда мы поем песни, когда

0: а мы занимаемся каким-то, может быть, хобби там, и так далее. Самое главное, сам процесс доставляет должен человеку удовольствие. Как вот поверить в собственные силы и что надо делать для того, чтобы вот стать такой, как вы?
1: Честно сказать, я не стремилась стать такой, как я. У меня это вот все как-то получается само по себе, потому что мне интересно этим заниматься, мне интересно петь, интересно танцевать, интересно принимать участие в нашей театральной студии. Я получаю от этого удовольствие. Конечно, перед выходом на сцену волнуюсь, но потом, когда ты выступишь, это такое чувство необыкновенное. И надо просто заниматься любимым делом, если тебе это нравится и тебе этого хочется. И всегда, если тебе что-то предлагают, даже, может, тебе это пусть не очень нравится, ты, ой, там, ну, какая-то простая песня, я это петь не буду. Но нужно согласиться, переступить через себя, потому что ты не знаешь, чем это закончится потом. Я так вот попала в проект «Мюзикл не для профессионалов» в Краснодаре и принимала там не раз участие. И тоже такая сначала подумала, пришел какой-то молодой человек, что-то предлагает, что это вообще, как это. Потом мы выступали на нашей городской площадке, это театр музыкальный, премьера. И я наряду с зрячими артистами там и пела, и танцевала, и все это было вживую. То есть нам там ставили хореографию. Ну, было довольно-таки очень интересно. И потом и по телевизору показывали, и афиши висели по всему городу. Самое главное, если ты этого хочешь, то взять себя в руки, собраться. Это вот как мне до студии, да, доехать, надо себя чуть-чуть толкать. Так вот и настроиться, сказать, все, завтра, никакого там ни с понедельника, ни со следующего года, а вот все, завтра иду, там, записываюсь в кружок или там ищу педагога для индивидуальных занятий. А потом оно все придет само по себе, будут приглашать и будут отзывы. Самое главное — это любить то, что ты делаешь, любить свое дело и отдавать свою энергетику зрителю. Какие бы ты песни ни пел, там сложные, простые, зрители чувствуют все.
0: Спасибо большое, Екатерина. Все правильно вы говорите. Действительно, самое главное еще, наверное, верить в собственные силы, что я смогу. Потому что часто людям не хватает уверенности в себе. А у вас оно, наверное, от природы заложено, что я
1: знаете,
0: смогу.
1: Знаете, главное, смогу, не смогу, прийти и попробовать. Ведь за то, что ты попробуешь, от тебя не убудет.
0: Правильно, конечно.
1: Вот. Попробуешь, и получится, получится, не получится, ну, что ж поделать.
0: Екатерина, чтобы вот охватить все ваши занятия, и ваши увлечения, ваши путешествия и поездки, не хватит одной программы. Вот. Но, тем не менее, я очень благодарен за то, что вы сегодня были с нами. Хочу пожелать много творческих успехов, ярких событий в жизни, и чтобы обязательно однажды был дуэт с Полиной Гагариной.
1: Спасибо большое.
0: Да. И пусть все, что задумано, осуществится, сбудется. Пусть будут приятные неожиданности в вашей жизни как можно больше. Спасибо. До новых встреч. В заключение, какую песню мы послушаем? Видите, пожалуйста.
1: Вот раз мы заговорили немного о мюзиклах, я принимала участие в этом проекте, и эту песню мы пели с девочками с урдопереводом. Девочки пели, они слабослышащие, а я пела в середине, ну, голосом своим. Это песня из мюзикла «Граф Монте-Кристо», «Молитва Мерседес». Вот кто верит, кто не верит, но все равно есть какие-то высшие силы, и пусть эти высшие силы нас услышат, и мы направим им всю свою положительную энергетику, не будем грустить, и будем получать от жизни только счастливые, яркие, светлые моменты. И будем радоваться жизни, не будем грустить, и все у нас будет хорошо.
0: Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Привет.
2: И персона, которая уже вам многим известна, которая появляется часто в наших передачах, Игорь Конищев. Привет, Игорь.
4: Привет всем.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке. Чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики на личную почту в том числе. Задают массу вопросов. Ну и сейчас мы попробуем на них ответить. Просто разберемся подробнее, что и к чему.
3: Да, сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг, в принципе, отличается от обычной удочки?
4: Так или иначе, то и другое — это трость. Бамбуковая такая, длинная палка, назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плетенка. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок — это такая, да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг — это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, со дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим. Потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, то, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку возможно ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
3: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
4: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная рыба.
2: Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля, то есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем
3: за процессом.
2: Если не засыпаем, да.
3: А спиннинг — это уже активная такая ловля.
4: Да, безусловно.
3: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг и как его выбирать?
4: Если первый вообще опыт с рыбалкой связанный, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться, просто для того, чтобы понять вообще, нравится мне это или нет. Первый раз съездили, поняли, что все, я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже встает вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, не факт, что самый лучший. То есть дадут просто то, что им надо продать.
2: А в чем лучшесть, в чем качество заключается вообще?
4: Ценовая
2: что
4: вообще
2: лучше, алюминий или, я не знаю, бамбук или что там?
3: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика.
4: Да, вот самый лучший углепластик или стеклопластик, потому что самый дешевый, самый прочный. Вот. Алюминиевый спиннинг — это, на самом деле, достаточно так старый уже такой, ну, то есть давно его изобрели, и вот, ну, как бы до сих пор в продаже встречается, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой, на сгиб он очень сложный. Uh-huh. А вот стеклопластиковые или углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются, и там помимо не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом. Просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку кинуть как можно дальше.
2: Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в Бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так, она из того же сделана. То есть вот материал именно такой.
4: Кстати, да, Игорь, ты недалеко от истины, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную там трость стеклопластиковую и вот такую несгибаемую металлическую, действительно будет вот как хороший спиннинг, и не очень хороший спиннинг.
3: Стеклопластик дешевле, чем углепластик.
4: Да.
3: Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
4: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже на самом деле это настолько тонкий подбор. Угу, и как...
3: Для профессионалов.
4: Да, то есть здесь именно к нам как первый спиннинг нет смысла гнаться за вот прям... мега-мега-ультра. Потому что, на самом деле, простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный. Просто для него будет вроде как... Да, там, может, при композитный будет чуть легче, но там рыба одинаково клюет и не поймет, в чем разница. А все же профессионал вот эти тонкости все уловит.
2: Ну, понятно. То есть, как бы, если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стратокастер, наверное, нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
4: На удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга есть стандарты вообще, как бы длины, в сантиметрах не назову, но они все стандартные в основном, там плюс-минус 10-20 сантиметров, не влияет ни на что, как бы абсолютно, то есть здесь не принципиально. Еще важно, на самом деле, ручка. Ручка, как правило, сейчас, ну, на современных, опять же, делается из пробкового дерева, тоже для облегчения конструкции, она и когда уже холодно начинается, ее легко можно держать без перчатки, потому что пробка все же согревает так немножко руку, и по пробке очень качественно передается поклевка, то есть когда держишь под катушку, скажем так, кистью руки, конец спиннинга у тебя упирается в локоть, и вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть, вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно, а вот то, что он такой тюкает тебя в локоть, ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
3: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается.
4: Да,
3: то есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней.
4: Да.
3: Вот какой спиннинг лучше начинающим?
4: Лучше спиннинг из колен, состоящий там из двух колен. Объясню, почему. На спиннингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетенка, то есть в зависимости от того, на что мы ловим. На телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс уже все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. Ты закидываешь что-нибудь, не затянуто, оно у тебя уедет, там выскочит, не знаю. С таким вот спиннинг, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
3: Если разбирать такой спиннинг, то получается, ты снимаешь катушку, леску и так далее, и все это по отдельности убираешь. То есть, соответственно, когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь, то телескопически быстрее, по идее, собрать, чем вот этот коленчатый.
4: Быстрее, но перевозить, опять же, удобнее все в разобранном виде, потому что всегда разбирается, катушка снимается. Потому что, ну, если хорошая, дорогая катушка, если прям транспортное средство приспособлено, что есть возможность где-то много чего положить, да, то есть, чтобы ничего не сломать, ничего нет, а так обычно все отдельно переводится, потому что опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. Там с разным видом плетенки, в зависимости от того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем, ага, здесь есть эта рыба, поставлю вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не приезжает.
2: Но на самом деле, меня все больше и больше удивляете, потому что катушки разные, дорогие, недорогие, да, еще и с разными видами снасти, наверное, да, то есть вот плетенка, леска, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить?
4: Но
2: тем более
4: же...
2: тому, кто начинает.
4: Среднее по цене. На самом деле очень хорошо производителей не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть в действительности у них идет качество и цена такой вот золотая середина. Вот. Катушку тоже не надо брать какой-то там мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да. То есть мы не будем таких все желать, потому что я боюсь, что если мы такую поймаем первый раз, мы просто у нас рыбач напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом. Поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие. Прям такую вытащить, ну, очень сложно. Вот, поэтому не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже делится, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там... По весу рыбы, по самой весу катушки. То есть чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что это рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее. Притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки, да, потому что все же, опять же, современные материалы настолько, то есть они...
2: прочны,
4: так,
2: да,
4: прочны, что и легкие, и поэтому здесь как раз-таки хорошо. Да, действительно, чем легче, тем лучше, но при этом будет чем легче, чем дороже. Поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно, ну, рассчитывать, покупая катушку.
3: Игорь, вы сказали про характеристики катушки. Я так понимаю, сколько она выдерживает, да? Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом.
4: Да,
3: на удилище пишут там унция, такие слова страшные для нас.
4: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот какой-нибудь стеклопластик, углепластиковые спиннинги. Они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов, то есть относительно ручки. Это вот действительно говорит об его эластичности, ну, прям так специально это не стоит экспериментировать. Продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший спиннинг, я могу так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность. При этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот. И вот это вот его прочность, вот эти все вот характеристики, нам тоже зависят от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но, опять же, в нашей российской полосе, если брать это в районе Москвы, да, то есть мы не ловим уже здесь китов, поэтому нам не нужно какие-то мега-такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно существуют специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят, которые можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние какие-нибудь значения.
2: Хорошо, тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахани, вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать, там руки широко-широко раздвинуть. Ну, так, серьезно.
4: Бывает.
2: Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило?
4: 13 килограмм сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильчика, скажем так. Выдержал обычный такой вот спиннинг, который средний, скажем так, ценовой категории, и то есть не какой-то не супер-пупер навороченный.
2: То есть придется унции переводить в килограмму, да, чтобы так прикинуть?
3: В граммы.
2: В грамму, да?
4: Да, то есть...
2: А потом в килограммы.
3: Одна унция 28 грамм.
2: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать.
4: Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то есть средняя рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там от полкилограмма там до максимум, не знаю, 3, наверное. Потому что поймаешь там 2-килограммового, там, не знаю, судака, скажешь, вау, круто, то есть там. А в Астрахани, фу, мелочь. Вот, поэтому...
2: Так, с характеристиками более-менее понятно.
3: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
4: Просто леска.
3: Просто леска.
4: А та называется плетенка.
3: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
4: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот представляем, что это, ну, как полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там материалы, которые, ну, тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть, которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную, тоненькую косичку. Но эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно.
2: Так, это уже интересно.
4: Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть, если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно, это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это...
2: Сейчас ты поделишься с нами секретами, так как это нужно делать, но после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска. Что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там лески-то? Какие страшные слова всякие.
4: Смотря кого ловить будем.
2: Вот.
3: Какие приманки, в общем, хочет спросить Максим. Существуют и какие подходят для новичков?
4: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три, разделим их на три категории. Первое — это воблер. Выглядит это, значит, как рыба, прям вот пластмассовая рыба, из которой из пуза, скажем так, ее из хвоста торчит. Она за верхний плавник цепляется, к ней леска. Вначале поводок обязательно металлический, чтобы у нас хищная рыба его не перекусила. Потому что перекусит все равно плетенку, леску, не важно. Поэтому металлический поводочек такой сантиметров 20 одевается. И на нижней губе этой рыбы такая большая лопатка. Но воблер используется для того, чтобы такой вид ловли троллинг. То есть, когда плывешь на лодке, у тебя в 50 метрах от тебя по дну волочится вот этот воблер, рыба видит его движение и начинает за ним охоту. То есть такой немножко тоже пассивный вид ловли, ну, для того, чтобы поймать что-то. Для новичка тоже подходит, потому что никакого умения ничего не надо. Когда идет поклев, понятно, потому что там весь спиннинг в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так, просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
3: А как тянуть надо воблер? Быстро,
4: нет,
3: с рывками?
4: Воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
3: А, воблер только в лодке,
4: да,
3: используется?
4: Да, то есть мы его закинули, и можно, конечно, его попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, по дну вот это вот барахтается этот воблер, и рыба его хватает.
2: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так, готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка.
4: Да, у нас на территории Российской Федерации в любых водоемах действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками. Но у нас нельзя ловить. Надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок. Поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать. Потому что я купил там его за 500 рублей и взять сразу отрезать это, ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому... Лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит. Так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть это блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что, о, что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул. Тянул. Потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ. Например, чайки очень наши помощники, на самом деле, в этом плане. Если видно воронку чаек, которые вот просто начинают кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки, свою наживку, и просто вытягивать. Эта хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх, и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть сюда приплывает судак, там берш, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь, поклев почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно ни зацепа, практически ничего, потому что же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ... Ну, не самый легкий, но, тем не менее, в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного. Как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик. Из него большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка, виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это... вроде как силиконовая рыбка с хвостиком. У нее из верха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу, в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булыжник покидать не надо, потому что иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет со дна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и... тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берут со дна все же, то есть на дне. Вот также может попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается. Ну, Но дурачка можно поймать и сама.
2: Вот все внятно и понятно. Хорошо. Не зря чему. Какой лучший способ использовать? Или можно все использовать? Просто мне представляется, что, допустим, второй из описанных, это будет сложно.
4: Второй, который с чайками?
2: Да, который с чайками.
4: Не, на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь.
2: А как ты будешь понимать, что у тебя именно на поверхности
4: когда ты начнешь вытягивать катушку выматывать уже на себя, то у тебя все равно наживка поднимется и по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть. И все. У тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть, на мой взгляд, это именно, если из простых, это самый простой способ.
3: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилища? То есть там справа-слева, кому как удобно. Или снизу так легонечко приподнимаем, и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
4: Иногда мы стоим на берегу реки, где-нибудь в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки нам не поможет. Поэтому держится спинник, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так, хоп, от себя, и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пришли за тобой понаблюдать. Вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками, и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить, это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись. Вот, потому что вот это, когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще не важна. То есть, например, если перед нами река там шириной там километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь точно так это. А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше, чем там на 30 метров не кидай. Но, правда, сейчас говоря, первый опыт, то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому...
3: У нас очень мало времени осталось, поэтому такой скорее блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то, чтобы отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
4: Лодка и мотор.
3: И все,
4: ну
3: да?
4: Нет, ладно, это как бы так, лирика, лодка, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее как бы и сохранить нашу же наживку. Вот все равно какой-то нож, который обязательно, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик... Вот. Но обычно много снастей всяких наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой с одной наживкой вы пришли, первый раз закинули, за что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, смотришь, 100 рублей полетело мимо. То есть, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто. В воду. Понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, брать какой-то запас и поводков, и крючков, и самих наживок.
3: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Во время рыбалки, я имею в виду.
4: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан. Это такие специальные металлические скобы на цепочке. Соответственно, каждую пойманную рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. А бывает также садок. То есть, это такие, как, сетка такая, многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот, а так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать поймать и завтра поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома, что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свежепойманное, и тут же приготовлено, ничего нет вкуснее.
2: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
3: Конечно, зимой. О подледном лове.
2: Мы очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
4: Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи.
3: До свидания, друзья.
4: Всего доброго.
2: До свидания.
1: Бытовой вопрос.
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Надежда и Олег Каратаевы, театральный коллаж к юбилею.
1: 17 марта в Краснодарском ДК ВОС при поддержке библиотеки Антона Павловича Чехова состоялось мероприятие, посвященное 150-летию Союза театральных деятелей. Уникальность мероприятия заключалась в том, что оно представляло собой единое театральное действие. Насыщенное таким количеством неожиданных поворотов сюжетных линий, перемежеванное песенно-танцевальными номерами, что ни у единого зрителя не возникло желания покинуть зал до окончания мероприятия. Организатор и режиссер мероприятия, руководитель театральной студии «Открытый мир» Светлана Мещерякова.
2: Готовы? Ну что ж, тогда мы начинаем. Владимир Иванович, театральный звонок.
1: Екатерина Смык, Игорь Куликов.
3: Папенька, что это у вас здесь происходит в костюмерной? Будто бы мамай прошелся. Вы что, решили порядок навести?
4: Нет, доченька, я просто примерял костюмы.
3: Что с вашим лицом, папенька? Ну что, больны?
4: Да нет, дочь моя, я не болен. У меня ни чума, ни оспа, ни какая другая...
1: Мальцева Варвара, Венский вальс. Музыкальный руководитель Юлия Зелковская.

0: Светлана Михайлова, Игорь Куликов, Марина Балаклеец. «Женитьба Бальзаминова», Островский. Отрывок из спектакля.
1: Маменька, ну что ж вы в самом деле сидите? Один сын у вас, зато его счастье не хлопочете.
2: Что ты, Миша, с ума сошел, что ли?
1: Да помилуйте, маменька. Глядите, какая линия мне выходит. Вдруг человеком смогу сделаться. Поневоле с ума сойдешь.
2: Не хотите ли чаю?
3: Пила, матушка, раза 4 нынче пила. Формы-то соблюдаешь, а проку никакого.
2: Так не прикажете ли водочки?
3: Праздничный день.
0: Олег и Надежда Каратаевы. Драма на охоте. Чехов. Отрывок из спектакля. Диалог Ольги Скворцовой и Сергея Камышева.
4: Я ничего не хочу.
5: Сию же минуту едем ко мне.
4: Но как же так, Сереженька?
5: Едем. Ну ведь ты же погибнешь.
4: Но как же он, Сереженька? Что с ним-то будет?
5: Девочка моя, я тебя, как зеницу ока, буду беречь всю жизнь, пока сил хватит.
4: После венца? Нет, нет, ну что ты? Что люди скажут?
5: Да какое дело тебе, что люди скажут?
4: Нет, Сереженька, не говори ничего. Я тебя люблю, и мне этого хватит.
5: Ну как же ты будешь, дурочка?
4: Я буду жить там, ты будешь приезжать ко мне. Каждый день я буду тебя встречать.
0: Галина Логвинова. Песня «Проснись и пой».

0: передача.
1: Мы так мечтали в нее попасть. Там такие мальчики.
2: Отставить мальчики.
3: Вероника Лунгу. Монолог Дианы. Отрывок из спектакля «Собака на сене». Лопе де Венгу.
4: О, ревность! Это ты, мой слуг, грозня. Советы шепчешь, злей один другого. Послушаться советчика такого, так наша честь не устоит и дня. Да, я люблю, но средь грозы и гула не я ль волна, не он ли тихий струк. И кто слыхал, чтобы волна тонула?
3: Елена Стеблина в роли Примы. Песня «Память».
5: Как же мне надоели все эти интриги! Сколько можно?
6: Ну что же опять случилось?
5: Мой огромный талант, мое мастерство подняли меня на высокую ступень искусства. Я — украшение любого спектакля. Как только я появляюсь на сцене, все зрители ликуют.
7: Но, милый,
5: а

0: Надоела эта прима. А нельзя ли нам найти кого-нибудь помоложе?
1: Знаете, господин директор, у нашего костюмера есть дочь.
2: Екатерина Смык. Монолог трактирщицы. Карло Гальдони.
3: Вот штуку сказал. Светлейший сеньор маркиз распалился так, что готов жениться на мне. Да если бы он взаправду захотел на мне жениться, вышло бы маленькое затруднение. Не захотела бы и я. Я люблю жаркое, но дыму мне не нужно. Да если бы мне пришлось выходить за каждого, кто уверял, что женится на мне, так у меня была бы уже пропасть мужей. Сколько их не останавливается в гостинице, все до одного влюбляются, все начинают волочиться, и каждый готов идти к венцу. А этот неотесанный сеньор-кавалер смеет обращаться со мной так грубо.
2: Екатерина Смык, ария «Молитва Мерседес» из кинофильма «Граф Монте-Кристо».

0: Александр Бравков и Вероника Лунгу. Мимино. Отрывок.
1: Ларису Ивановну хочу.
2: Это Мимин. Катись колбаской по малой спаской.
1: Спасибо.

0: Роль ведущих выполняли Наталья Дубовик, Полина Дворецкая, Игорь Куликов.
1: Давайте попробуем ее в спектакле «Обыкновенное чудо».
2: Да, давайте.
1: Так, все, идите, готовьтесь.

0: той сказки.
1: Да, очень похожа на младшую дочь из чудесной сказки «Аленький цветочек», которую написал русский писатель Аксаков.
2: Уважаемые артисты, не забываем сдавать костюмы.
3: Папенька, папенька, сбылась моя мечта! Меня взяли играть в спектакль «Обыкновенное чудо», и вас тоже...
4: Все артисты приняли участие в исполнении финальной песни.

0: Казалось бы, 2 часа – это утомительный срок для зрительского восприятия. Но концерт прошел как на едином дыхании, оставив у зрителей неизгладимое впечатление, сравнимое разве что с приятным послевкусием от дорогого вина. Светлана Анатольевна, более 20 лет вы работаете в библиотеке имени Чехова. Помимо вашей основной работы, вы еще являетесь руководителем театральной студии «Открытый мир» и создаете прекрасные спектакли на основе классических произведений, удачно сочетая и комбинируя сюжеты. Что это для вас? Просто творчество или смысл жизни?
1: Наверное, скажем так, что одно от другого отделить невозможно. Я, наверное, самых маленьких своих лет пыталась уже что-то создать с кем-то. А когда пришла работать в библиотеку и увидела, какие меня окружают творческие люди, как они поют, как они читают стихи, мне очень захотелось создать с ними какой-то вот такой грандиозный спектакль. Но осуществить свою мечту я смогла только через 15 лет. И когда мы выходили на сцену с первым спектаклем, все волновались, как нас примут, как это будет. И когда все пошло на ура, как-то само собой захотелось продолжать это творчество и дальше.
0: Сегодня мы увидели чудесный театрально-музыкальный концерт, или коллаж, если можно так сказать, состоящий из отрывков спектаклей по классическим произведениям. Еще это выглядело подведением итогов за определенный период времени. Я правильно понимаю?
1: Наверное, это так. Потому что хочется все время как-то повторять наши произведения, которые мы создавали, чтобы и артисты оставались в форме, и те зрители, которые не видели наши спектакли, могли их увидеть, хотя бы эти небольшие отрывки. И когда мы снова будем повторять спектакли, они могли прийти на них. Это получился такой как анонс для зрителей, чтобы они видели, какая у нас замечательная студия.
0: Как у вас проходит процесс формирования сюжета и подбор артистов? Чисто математическим путем или с вдохновением по наитию?
1: Наверное, скорее всего, по наитию и с вдохновением, потому что каждый спектакль я не выбираю самостоятельно. Мы выбираем вместе с нашими артистами, и я всегда прислушиваюсь и к их мнению. Вот, например, наш новый спектакль «Обыкновенное чудо» предложили сделать они. А артистов я подбираю, ну знаете, когда пишу сценарий, и сразу у меня перед глазами становятся наши артисты, то есть я точно чувствую, что вот именно этот человек сыграет это, ну, так, как нужно. Как-то я их чувствую, наших людей, что они могут и где можно применить их способности. И когда мы готовим спектакли, я стараюсь использовать индивидуальный потенциал каждого нашего артиста. Потому что кто-то хорошо поет, кто-то хорошо танцует, кто-то может выучить большую роль. Это тоже очень
0: немаловажно,
1: как бы немаловажно, да, потому что, ну, не все хорошо запоминают. Но, тем не менее, у нас ни один артист в нашем спектакле не остается без роли. Хоть где-нибудь, хоть маленькую, но обязательно он ее получит.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Программа «Популярная классика» на «Радио ВОС». На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, Его печали и радости, победы и неудачи история сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус сын закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в 1 000 000 экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. и миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранения и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролики о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

Светлана Степченко и Сергей Таюшев в музыкальном радиоспектакле «Голубое и зеленое» по одноименному рассказу писателя Юрия Казакова.

Я не знаю, почему в этот хмурый зимний вечер мне вспомнились другие огни за окном моей комнаты. Совсем иной вечер из моей далекой юности. Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я не знаю, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я одинок и бродил по северу. А может, во время поцелуя на платформе железнодорожной станции. Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя.

0: Она протягивает мне горячую маленькую руку. Я осторожно беру ее, пожимаю.
1: Алеша.
0: Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте.

0: Конечно, конечно, я тоже.
1: Наступает долгое молчание. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое. Может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь. Но я молчу. Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе. Есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Как хорошо, что из голубого окна плывет музыка, и я могу молчать.

0: Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо. Мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, которая только что подала свою необыкновенную нежную руку.
1: Лиля. Чудесное имя. И как замечательно, что Сережка познакомил меня с ней. Только зачем он нарочно отстает от нас? Это очень плохо с его стороны оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства. Что бы такое сказать ей? Какие у нее блестящие глаза и голос. Есть ли еще у кого-нибудь такой глубокий грудной голос? А щеки напряжены, будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки такое сказать?
2: Вы любите Москву?
3: Конечно. Особенно арбатские переулки и бульвары. Ну и другие улицы я тоже люблю.
2: Да-да. Никитские ворота, фонтан у Большого театра, Сокольники.
0: Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно.
1: Подумаешь, в конце концов я могу уйти домой. Я тут рядом живу. И вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.
0: Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут 15. Мы стоим посреди фойе. Лиля смотрит на меня серыми глазами. Какая она красивая. Впрочем, она вовсе не красивая. Просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими.
1: Нет, я больше не могу стоять с ней. Почему она так меня рассматривает? Я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе, о чем угодно. А я...
0: Не глядя друг на друга, мы с Лилей идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет, и начинается кинокартина.

когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу.

0: Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощание. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость. На другой день я засветло подхожу к ее окнам на улицу.
1: Лиля, вы дома?
2: Алёша, вот кстати, у нас с подругой очень интересный спор. Вы должны разрешить его. Идите скорее.
1: Я к вам влезу через окно.
0: Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасывая одну ногу через подоконник, и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне. Одна нога на улице, другая в комнате.
2: Ну, лезьте же!
1: Не люблю летом торчать в комнатах. Лучше я подожду вас на улице.
0: Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они теперь смеются надо мной.
3: Я знаю. Девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем? Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет?
0: Секунду я раздумываю, будет ли это удобно. Потом я поворачиваюсь и вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки. Спустя минуту-другую подруга прощается, и мы идем на Тверской бульвар. И тут со мной происходит необъяснимое. Я иду, останавливаюсь, молчу, думаю, говорю, но что бы ни делал, весь я во власти необыкновенного ритма, серебряного звука трубы и наплывающих откуда-то голосов.

Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару. Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. –

какое у нее чудное платье. Я таких ни у кого не видел. От ворота до пояса мелкие кнопочки. Несколько кнопочек расстегнулось. А она этого не замечает. Как бы ей сказать об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Но нет, этого никак нельзя сделать. Надо сказать. Лиля, у вас кнопки...

0: Я не смело взглядываю на Лилю. Платье застегнуто. Щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня. Смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.
1: По Москве можно ходить без конца. Может, вы устали, Лиля?
2: Да нет, что вы, Алёша. Мне очень интересно.
0: Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже. Звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет.

Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую. Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно.

0: А через неделю мы с матерью уезжаем на север. Я давно мечтал об этой удивительной поездке, с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла. Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса. У меня есть ружье. Мне купили его, когда я окончил 9 классов, и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу. Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко под воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, будто греются или спят. Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма. Через месяц я возвращаюсь в Москву. Москва оглушила меня своим шумом, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая. Прямо с вокзала, едва поставив чемоданы, я бегу к Лиле. Вечер. Ее окна светятся, значит, она дома. Я подхожу к окну и смотрю сквозь занавеску. Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос.
1: Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Лиля?
2: Алеша? Алеша, это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Я сейчас.
0: Вот гаснет свет. Проходит короткая минута.

0: И в черной дыре ворот показывается Лиля.
1: Какая у нее легкая фигура, какая поразительная.
0: Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу.
2: Алеша, да неужели это действительно ты?
0: Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.
2: Пойдем гулять. Ты хочешь? Я очень хочу гулять с тобой. Слышишь?
0: И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь. Так вдруг ослабли мои ноги.
2: Молчишь, Алеша, мы идем?
1: Не знаю. Я так плохо одет. Я прямо с дороги. Видишь, лыжный костюм прожжен. Вот тут. И тут. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, часто прожигаешь куртку или брюки. Нет, я не могу идти с тобой.
2: Какая чепуха! Мне так нужно с тобой поговорить. Я страшно скучала и все время ждала тебя. Причем здесь костюм? Почему ты не писал? Тебе, наверное, было приятно, что другие мучаются.
0: И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь. Мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. Шумом падает вода по водосточной трубе. Тротуары блестят. Автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. На Лилиных волосах блестят капли дождя, но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.
2: Ты вспоминал обо мне? Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю, почему. Мы знакомы так недолго.
1: Я говорил с тобою там, в лесу. Рассказывал о птицах и ромашках.
2: А я читала как-то книгу и вдруг себя спросила: тебе понравилась бы эта повесть?

0: о ком-нибудь ты думаешь подолгу, то непременно у него краснеют уши. В тот день я даже не пошла в театр. Ты любишь оперу?
1: Еще бы! Я, может, скоро стану сам солистом. Мне сказали, что у меня как будто

0: Так спой, пожалуйста, Алёш.
1: Ну что ты? Здесь?
0: Ты потихоньку спой. Никто и не услышит. Одна лишь я.
1: Светлый час, когда ты весела.

0: Наступил декабрь. Мы давно уже занимаемся в школе. Она в 9-м, я в 10-м. Все свободное время я провожу с Лилией. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону, мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль. В воскресенье утром я выхожу из дома, но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле.
1: Очень холодно.
2: Вообще-то да.
1: Все равно, идем на каток?
2: Ага, а потом в Третьяковку.
1: Прекрасно, там можно согреться. В Третьяковке тепло, а потом там есть стулья. Можно посидеть, поговорить.
3: А знаешь, что я тебе сказала?
0: Мы бродим по залам, смотрим картины, а иногда совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет, Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз.
2: Знаешь, я совсем забыл.
1: Что?
2: Мне нужно съездить к тетке за шалью.
1: А где она живет?
2: За городом.
1: Ну что ж, очень хорошо. Мы сейчас же поедем за город.
0: Мы едем радостные от того, что нам не нужно расставаться. Сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.
2: Ты подождешь меня немного?
1: Хорошо, только недолго. Я совсем замерзла, и ноги, и лицо. Нет, ты не думай. Я рада, что поехала с тобой. Только ты недолго, правда?
2: Я очень скоро.
4: Алешенька! Алеша! Ну что ж так поздно? Ну, проходи, проходи.
5: А вырос-то как?
4: Совсем мужчина.
5: Раздевайся.
4: Ты, конечно, останешься ночевать?
2: Нет, нет, мне надо в Москву.
5: А теперь только последняя электричка. В 23:05.
4: Да снимай же это пальто.
5: Давай, давай.
4: Вот. Напьешься чаю, расскажешь нам все подробно, как мама, отец. Ведь целый год у нас не был.
2: Тетя, прости, но я очень спешу. Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет один приятель.
4: Ой, какой же ты невоспитанный, Алеша. Да разве можно оставлять человека на улице в такой холод?
5: Мам, я приведу сейчас.
0: Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя, сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки. Потом мы пьем чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив. Потом мы встаем из-за стола, пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль, но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза. Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня.
6: Какой у тебя был вид? Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели.
1: Алёша, я у тебя хочу спросить. Ты только не смотри, не смей заглядывать в лицо. И лучше отвернись.
7: Хорошо, я отвернулся. Только смотри внимательнее на дорогу.

0: Нет, никогда.
1: Совсем-совсем так никогда? Совсем-совсем так никогда?
0: Да нет, один раз целовался.

0: что ты не помнишь имени ее.
1: Конечно, правда.
0: Тогда это не в счет. Ты был мальчишка?
1: Да, мальчишка.

0: Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы 30 километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь. На станции никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам.
1: Алёша, прижмись ко мне. Алёша, я совсем замерзла.
2: Я подхожу, ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшное.
1: Пожалуйста, обними меня крепко.
0: Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней. И мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней. Волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд.
1: Что же ты не целуешь меня?
0: Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их. И весь мир начинает бесшумно кружиться.

Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Теперь я вижу, как она меня любит. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы замираем. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца. А она, наверное, слышит стук моего сердца. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

0: Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее. Прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время! Какие дни, какое головокружение! Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю. Я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Все чаще Лили не оказывается дома. Все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Несколько раз мы ссоримся. Потом все катится под гору. Все быстрее, все ужасней. Весна. Много солнца и света, голубое небо. Липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать май. Я тоже собираюсь. Мне подарили к маю 10 рублей.
1: Да?
2: Алло, Лиля?
1: Да.
2: У меня целых 3 свободных дня. Я хочу быть в эти дни с тобой. Мы так давно не были вместе.
1: Да, но ты же знаешь, у меня на носу экзамены.
2: Не станешь же ты в эти дни готовиться к экзаменам.
1: Может, все-таки ты пойдешь куда-нибудь в компанию?
2: Не нужны мне никакие компании.
1: Но, понимаешь, я никак не могу быть с тобой. Мы должны ехать на дачу к больному дяде. Ему скучно, и он хочет встретить май в кругу родных. Вот родители и я едем к нему.
2: Прекрасно. Очень хорошо провести праздник на даче. Но мне так хочется побыть с тобой. Может быть, 2 мая?
1: 2? Ну что же, я постараюсь. Я вырвусь. Конечно, я очень хочу. Мы действительно давно не были вместе. Итак, 2 в 6 вечера у телеграфа. Хорошо?
2: Ну, до встречи.
0: В назначенный час я стою у телеграфа. Как много здесь народу. Над моей головой глобус. Еще сумерки, а он уже светится и тихонько крутится. Полыхает иллюминация, голубые и зеленые искры. У меня в кармане 10 рублей. Они со мной. Мало ли, куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино. А, вот и она. Лиля пробирается сквозь толпу ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются, так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Я делаю шаг ей навстречу, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна. Рядом с ней стоит парень в шляпе. Он красивый, этот парень. И он держит ее под руку.
3: Здравствуй, Алеша. Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали. Познакомьтесь, пожалуйста.
4: Очень приятно, Борис.
3: Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр. Ты не обижаешься?
2: Нет, я не обижаюсь.
3: Ты проводишь нас немножко? Тебе все равно сейчас нечего делать.
2: Провожу. Мне действительно нечего делать.
0: Мы идем рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. Почему у меня першит в горле и щиплет глаза? Заболел я, что ли?
2: Ну, как дядя?
3: Дядя? Какой дядя? Ах, ты про вчерашнее. Дядя поправляется. Мы очень здорово встретили май. Так весело было, танцевали. А ты хорошо встретил?
2: Я? Очень хорошо.
3: Я рада. Ну вот, мы пришли. До свидания.
0: Я пожимаю ее руку. все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже 17 лет.

Сколько в мире девушек, которым по 17 лет? Но ты знаешь одну. Только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск и глубину и влажность. И ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит так же, как и ты ее. Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, теперь равнодушны, ушли в себя, и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и все не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном, неповторимом мире, а тебе нет туда доступа. Ты грешник, и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя. Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен. Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому Богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя. В глазах ее появится испуг, удивление, жалость. Все. Но того, что тебе надо, не появится. Единственного взгляда ты не получишь. Ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты можешь стать героем, гением, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно, как тяжело жить.

0: Милый Алёша, как много произошло со дня нашей последней встречи. Год — это ведь очень много. Понимаю, что ты уже потерял интерес к моей жизни. Но дело в том, что я вышла замуж и уезжаю с мужем на север. Вероятно, надолго. Очень прошу тебя, проводи меня, пожалуйста. Буду очень благодарна тебе, милый. Твоя старая-старая знакомая... Лиля.
1: Лиля. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой. Она не сделала мне ничего плохого. Тем более, что я давно все забыл. Мало ли, чего не бывает в жизни. Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад?
2: И я еду на вокзал в тот день и час, который она написала на обратной стороне своего письма. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. С ней стоят родные и муж, тот самый парень.
0: Алёша! Извините, я на одну минуту.
2: Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Мы с Лилей отходим в сторону.
0: Ну вот я и дам, и уезжаю, и прощай, Москва. Я рада, что ты пришел. Странно как-то все.

0: смешной. Тебе откуда знать?
1: Ты права.
0: А я вдруг вспомнила, зимою на платформе мы целовались. Помнишь? Ты весь дрожал тогда, и у тебя был глупый вид. Какие же мы были дураки.
1: Конечно.

0: ты ведь никогда не подарил мне ни цветочек.
1: Прости, не подарил тебе я.

Впереди зажигается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Еще минута, и поезд уходит. Теперь можно признаться. Весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее. Честное слово, рад. Только почему-то очень болит сердце. Обычное дело, девушка вышла замуж. Это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. А так, честное слово, все прекрасно.

ничего не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается, нет, никогда не останавливается жизнь. Властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым. Маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Далеко-далеко отошла моя юность. Я взрослый человек, жизнь у меня хороша. Правда, я не стал ни поэтом, ни музыкантом. Ну, что ж, не всем быть поэтами. Лилю я совсем забыл. Где она, я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Но иногда она мне снится. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней. И я тогда вновь оживаю и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему 17 лет, и я люблю впервые в жизни. Но это бывает редко. И потом это все сны. Сны, сны. Непрошенные сны. Ах, Господи, как я не хочу снов.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем добрый день. Около спорта. Федор Замыцкий и Василий Дрожин. Всем привет. Пять привет.
3: Вась, привет. И всем слушателям тоже большой привет.
2: У нас сегодня свободный эфир. Мы, наверное, обсудим итоги чемпионата мира спустя неделю. Наверное, главные эмоции уже улеглись. И по итогам, по тем событиям, которые происходили, мы очень-очень кратко пройдемся. Наверное, прежде всего, имеет смысл поговорить про финал, который мы смотрели вместе. Он получился, с одной стороны, достаточно эмоциональным, с другой стороны, ну, как бы это ни звучало, в общем-то, достаточно скучным, да, и количество событий на единицу времени в нем, если мы особенно берем сравнение с матчем за третье место, было, ну, совершенно небольшим. Понятно, что здесь статус давления совершенно на разных уровнях, но твои впечатления от финала с точки зрения эмоций, с точки зрения результата, спустя вот неделю, как это произошло?
3: Ну, мне трудно, наверное, отделить прям отдельные какие-то впечатления от финала, от впечатлений там от всего чемпионата. Я, может быть, хотел другого, но когда я садился смотреть матч Испания-Аргентина, по факту все получилось так, как я ожидал. Испания очень сильная команда. А то, как они прошли Францию, ну, для меня, наверное, было удивительно, потому что Франция выглядела очень сильной, но вот Испания оказалась еще сильнее, и, в принципе, все по делу в этом смысле. И тут, наверное, общие эмоции от всего чемпионата. Сейчас прошла неделя, я понял для себя, что я немножко, может быть, не очень включенно смотрел этот чемпионат, а сейчас я понял, что мне его, наверное, не хватает в каком-то смысле. То есть все-таки, вот, наверное, в этом смысле праздник получился. И вот когда по итогу чемпионата я смотрю, читаю разные статьи, читаю тексты, причем не только о футболе, я увидел там опять интересные соцопросы из США, которые, похожие соцопросы, проводились и в России в 2018 году. И вот такие, знаешь, волшебные цифры от чемпионата мира, когда выясняется, что вдруг люди к представителям там других рас, других там национальностей начинают лучше относиться во время чемпионата мира. В России была та же самая история, там тоже социологические службы разные опрашивали, и тоже была примерно такая же история. А вдруг люди начинают там, я не знаю, хотеть общаться, быть открытие к миру. И вот в этом смысле, конечно, чемпионат мира очень большая история, не считая того, что это, конечно, футбольный праздник. Но мне кажется, что все это вот немножечко, ну, как бы начинает опережать, вот для меня, особенно спустя неделю, какие-то там токсические изыски, что такое футбольное, наверное, атмосфера вот в этом смысле больше влияет. Еще одно впечатление, которое у меня, наверное, сформировалось уже после окончания там финала чемпионата мира, спустя несколько дней все-таки было ощущение, что, ну, как бы понятно, что там ветераны, Месси, Роналдо, это какая-то больше такая медийная история, но вот по факту, потом уже анализируя, я понял для себя, что Месси провел выдающийся турнир. Он был действительно одним из лучших игроков, если не лучшим на этом чемпионате. И я думаю, что меня бы нисколько не возмущало, если бы там Аргентина каким-то чудом выиграла бы, и он бы получил золотой мяч. Я понимаю, что меня это бы устроило. То есть вот в этом смысле, конечно, история, ну, наверное, такое завершающее карьеру, наверное, в каком-то смысле, хотя он еще поиграет, большое такое событие, да, оно там не закончилось титулом, но при всем при этом мы действительно, наверное, возможно, в последний раз увидели большого футболиста, который провел большой турнир без всякого преувеличения, без всяких скидок там на возраст, без всяких поправок. Он действительно был лидером команды и действительно тащил эту команду. А ну, кто-то говорит, что это средняя команда. На мой взгляд, команда все равно с хорошими футболистами, команда, которая все равно достаточно высоко в рейтинге, не только благодаря Месси. Там, вот, и он, ну, как бы, это, наверное, не так часто можно увидеть. Наверное, таких футболистов, как Месси, наверное, не так часто, в принципе, можно увидеть. Но это, вот, наверное, по прошествии чемпионата мира, там, спустя несколько дней, для меня впечатление от Месси, может быть, я себя накручивал и допридумывал себе это, оно как будто бы увеличилось, оно как будто бы усиливалось, и я вот для себя поймал себя на мысли, что, наверное, такая это очень сильная эмоция от того, что это получилось не просто ярмарка-выставка ветеранов, а действительно большая игра большого футболиста.
2: Да, ты много очень моментов отметил. Мы говорили в прошлый раз про формат, и я, наверное, для себя понимаю, что все-таки я за большую компактность, я за более высокую концентрацию, и несмотря на то, что вот эта глобализация, расширение количества участников, конечно, дает шанс вовлечься в этот спортивный праздник таким командам, благодаря которым мы узнаем медийные истории типа Вазиньо и так далее, но в целом, как будто без этого зрительский интерес, мне кажется, не был бы слабее, и, ну, наверное, за счет того, что мы увеличиваем вовлечение одних, мы теряем интерес других. Ну, по крайней мере, вот у меня все равно это ощущение осталось. Понятно, что мы можем пропускать матчи и смотреть столько, сколько хотим, и наблюдать за теми командами, которые нам больше интересны, но все равно как будто бы хочется все-таки большей концентрации футбола, и я, наверное, не могу сказать, что я устал от чемпионата ближе к его завершению. Очень много таких мыслей я слышал. Нет, мне сам чемпионат понравился. Было грустно, наверное, даже не столь от того, что он заканчивается, а то, как он заканчивается. Для меня все-таки Месси – это один из любимейших игроков. Возможно, самый любимый. Ну, безусловно, когда ты себя ассоциируешь с человеком, за всей карьерой которого ты наблюдал, да, и это очень сильно влияет и на твои эмоциональные оценки. Но здесь я с тобой согласен, что без скидок, да, он действительно провел выдающийся турнир в 39 лет. Может быть, он не был самым лучшим игроком, но точно он, наверное, лидером своей сборной был, и он был определяющей фигурой. Наверное, если мы выйдем Месси из сборной Аргентины, это будет самая большая потеря, нежели там любой другой игрок в любой другой сборной. Мне кажется, что это так, да, убери Мбаппе или убери, я не знаю, Харри Кейна или кого-нибудь еще, их сборные в сравнении с Аргентиной будут скорее, ну, фаворитами, да, нежели наоборот. Сборная Испании для меня в этом смысле, наоборот, феномен. Я понимаю, что моя грусть связана с тем, что на самом деле это, безусловно, очень закономерно. Победа Испании – это самое закономерное, что могло произойти, потому что это объективно сильнейшая команда, это сборная, которая доказала свою состоятельность и поэтапно идет от одного турнира к другому. И это не команда звезд, да, это команда звезда, как бы это банально ни звучало. Вот, по сути, если мы хотим кого-то выделять в сборной Испании, у нас будут какие-то не совсем очевидные варианты. И, скорее всего, когда мы спросим 10 человек, у нас вполне себе может быть 8 вариантов, да. И Ямаль, он не показал себя как вот какой-то единственный лидер. Он неплохо сыграл в каких-то моментах, но, ну, того ожидания, которое возлагалось до чемпионата, конечно, он не оправдал глобально. При этом сама по себе Испания все и всем доказала, и в матче с Аргентиной, в общем-то, она являлась фаворитом и свой потенциал реализовала абсолютно заслуженно. Но ты не можешь прекратить верить в сказку, созданную вот здесь и сейчас, да, и, наверное, я в каком-то смысле, как и многие другие болельщики, стал заложником того, что происходило на чемпионате, потому что наверняка до начала, до старта у всех были достаточно скромные ожидания. Не очень было понятно вообще, сыграет ли Месси, там были истории, связанные с травмами. Ну и, в общем-то, мы видели его последний раз где-то на крупных турнирах достаточно давно. Казалось бы, что вот спустя 4 года, ну, мы увидим действительно медийную историю. Вот что-то подобное тому, что происходило здесь с Рональдо. Да, то есть ветеран, заслуженный, который, может быть, даже действует где-то во вред своей команде, но вот это его последний турнир, и мы отдаем ему дань уважения, почести и так далее и тому подобное. Здесь совершенно другая ситуация. Мы видели значение, да, возможно, где-то действительно Месси немножко благоволили судьи, да, и он мог чуть меньше количество игрового времени получить, если бы там карточки определенных цветов ему дали. Но мы не можем отрицать, что за этим следили, ну, очень многие, да, мы действительно увидели создание этой сказки, потому что в спорте всегда привлекает интрига, в спорте всегда привлекает интерес, когда мы видим какие-то там неожиданные результаты, или когда мы видим, когда матч переворачивается за какое-то количество минут. И Аргентина это сделала несколько раз подряд. Да, и вот все это в совокупности давало колоссальное ожидание перед финалом. Понятно, что у нас опять есть Давид и Голиаф, что Аргентина андердог, и вроде как ты себя настраиваешь на то, что, наверное, опять какое-то чудо мы увидим. И то, что чудо не произошло, ты понимаешь, что это, ну, супер закономерно, но то разочарование, которое ты при этом чувствуешь, с этим сложно. Да, как будто бы, наверное, вот именно так не хочется провожать легенду, и с этой мыслью я пока не понимаю, что делать. Вот у меня в голове, наверное, самый главный диссонанс после этого чемпионата мира заключается в том, что как будто бы ты хотел другого финала и чувствуешь себя каким-то обиженным ребенком, которому не показали ту концовку фильма, на которую он рассчитывал. Вот. Что касается каких-то других сюжетов, в целом действительно было много интересных медийных событий, да, и я, ну, скорее рад вот по совокупности эмоций, что дал мне этот чемпионат мира. И особенно, когда он заканчивается и начинаются другие соревнования, о которых мы сейчас тоже поговорим, ты понимаешь, что теперь ведь это произойдет только через 4 года. Ну, если считать чемпионат Европы неким аналогом, то все равно, ну, промежуток времени будет достаточно большой. И хочешь, не хочешь, мы все равно будем ждать нового турнира, в каком бы формате он ни был, сколько бы там сборных не было. Мы можем много очень критиковать, что и как там будет происходить, но, опять же, это все равно история, которая уникальна и которая, ну, в том числе вызывает большое количество эмоций, на которых я уже сказал выше.
3: Мне кажется, что круто, что даже в таком однозначном матче, ну, Мартинес вместе с Месси чуть не сотворили чудо, в конце все равно был какой-то шанс на него, то есть и там прям на индивидуальном мастерстве Месси, в первую очередь, команду, у которой ничего не получалось, имела какие-то шансы за счет этого, это была крутая история. А что касается количества команд, это штука, я прям быстро скажу, насчет которой я вообще на самом деле, ну, пусть постепенно, но радикально поменял свое мнение. Я изначально был противником этого всего, а сейчас я как-то прям переобулся, и мне, наверное, эта история скорее даже нравится. Я потому что, не знаю, у меня какая-то такая мысль пришла в голову в какой-то момент. Ну, не то, что прямо это моя мысль, это просто факт был такой, что ведь изначально же чемпионаты мира были маленькие в силу ограничения логистики. Поначалу вообще играли, кто приехал. Потом были ограничения в силу инфраструктурные, да, когда не хватает там количества стадионов для определенного количества. И как, ну, плюс все это возить долго, дорого, то есть такие вот моменты. И потом, возможности увеличиваются, и в сегодняшних реалиях там с транспортными возможностями, со всем с этим, мне кажется, можно и больше команд принять. И я вот поймался на мысли, что для меня все-таки самое важное — это действительно какой-то праздник футбола, какая-то такая большая история. Я не воспринимаю чемпионат мира как турнир, вот именно такой профессиональный футбольный турнир, но он таким, безусловно, является. Но в целом чемпион мира — это, конечно, классная история, это лучшие футболисты, еще что-то. Но вот именно ценности, что я там хочу смотреть большой футбол, еще что-то, у меня, наверное, нет. Мне кажется, что зрелище Лазиньо гораздо в этом смысле прикольнее. Поэтому я, наверное, мечтаю о чемпионате мира, который впервые там в истории примет все сборные, которые существуют на планете. Может быть, когда-нибудь мы его увидим. То есть вот как-то мне как-то понравилась эта мысль, я о ней подумал и подумал, почему бы и нет.
2: Ну, да, это какой-то межгалактический шахматный турнир. Ну, тогда уже как будто бы, ну, не знаю, даже всегда мы говорим, что дефицит рождает интерес. Да, когда нет очереди, кажется, что это слишком доступно, если все будут попадать на этот чемпионат мира. Ну, интересно, да, как идея, в принципе, почему нет. Знаешь, последний момент, связанный с чемпионатом мира, потому что, ну, все понимают, когда мы говорим про лучших игроков, чемпионат мира, он, ну, его нельзя не брать во внимание. Вот ты как считаешь, кто сейчас главный фаворит на золотой мяч? Называют Харри Кейна, хотя, ну, тут есть свои нюансы, да, потому что, ну, как бы на клубном уровне в рамках чемпионата, да, на уровне сборной, ну, в целом, тоже неплохой результат, но все-таки вот для тебя есть ли альтернативы англичанину?
3: Ну, очень сложно. Там же будут голосовать, и будут голосовать, мы знаем принцип этого голосования. Я, во-первых, не исключаю, что дадут Месси, Это возможно, реально, я думаю, что будет какая-то кампания за это. Второй вариант, который я не исключаю, второго золотого мяча Родри, который провел неровный сезон, но чемпионство мира, тут вот эта вот вся история тоже может сыграть. Ну и третья история, наверное, Харри Кейн. Но в Харри Кейна верю меньше всего, и вот в силу того, что типа некому давать, ну, может быть, это футболисты ПСЖ, то есть, может быть, это условно Дембеле в очередной раз, к примеру, такое что-нибудь подразумеваю, но не удивлюсь, если это будет Месси. То есть в этом случае я, наверное, если бы он выиграл, я был бы совсем не против, так под большим вопросом. Но и поскольку другого явного фаворита нет, возможно, будет такая история.
2: Ну, да, посмотрим. По сути, наверное, вот те события, которые на это влияют, они уже состоялись.
3: А его же дают по итогам сезона, его не дают. Понятно, что когда люди голосуют, они смотрят на последнее впечатление, но по идее то, как они играют вот с начала нового сезона, не должно считаться. То есть считается сезон вот от прошлого августа до вот нынешнего июля.
2: Формально да, но мы понимаем, что часто старт яркий какого-то отдельного игрока, он очень сильно влияет на какие-то итоговые расклады. Ну, при условии, что он был изначально, конечно, в этой гонке. Хорошо. Перейдем к событиям, которые разворачиваются на полях нашей страны. Есть ли у тебя какие-то впечатления по поводу Суперкубка? Наблюдал ли ты за ним? И насколько ты считаешь вот эту историю, которая разгоняется относительно того, что матч должен был быть переигран из-за отсутствия жеребьевки в рамках серии пенальти, насколько для тебя это какая-то, ну, оправданная история, либо это больше хайп?
3: Я не смотрел Суперкубок. Знаю, что там собралось куча народу, что там достаточно под конец было сложно достать билеты, то есть такая история была. Это очень круто. Ничего про переигровку не знаю. Единственное, что хотел бы сказать, то что мне, конечно, нравится, когда... Ну, как нравится? Мне самому не нравится, но это восхищает, когда от противного мы видели историю Дюбы, который так черпал мотивацию, и то, как сейчас черпает мотивацию Соболев, ну, это, наверное, прикольная история. Если так можно играть хорошо в футбол, то пускай играет.
2: Ну, это называется грязное топливо, да, когда...
3: Ну, да, ну, но оно у него работает, понимаешь, он же...
2: Да, да, да. Ну, это очень символично, да, они фактически вот повторяют путь друг друга, вот, и, да, здесь много пересечений. Ну, у меня тоже нет какого-то, на самом деле, явного мнения по этому поводу. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, эта история больше медийная, чем какая-то практическая. Вот. И наверняка просто в рамках чемпионата еще две игры у нас будут очень-очень, ну, с большим подтекстом, да, скажем так.
3: Мне кажется, что «Спартак» делает это заявление в качестве троллинга. Я уж не думаю, что всерьез можно сказать то, что из-за того, что не провели жеребьевку, мы там проиграли серию пенальти, но это как будто, ну, как будто несерьезно для команды масштаба «Спартака». Я думаю, что это был троллинг. Еще раз обратить внимание на вот такие вот мелкие моменты, на которые как бы принято обращать внимание, да и, наверное, справедливо принято обращать внимание, что касается вот каких-то таких маленьких нюансов вокруг «Зенит», которые в последнее время, ну, как бы их действительно какое-то количество такое накапливается. И, ну, наверное, «Спартак» правильно сделал с точки зрения обращения внимания, с точки зрения какой-то там, ну, серьезно переигрывать из-за таких вещей, ну, как будто так себе причин.
2: Мне кажется, здесь еще дополнительный контекст заключается в том, что, возможно, в рамках этого конкретного сезона «Спартак» и будет главным оппонентом «Зенита». Да, ну, такая вероятность вполне существует, учитывая...
3: Как и в начале каждого сезона, да?
2: Ну, мы сейчас берем даже вот не дух противостояния, а все-таки, ну, сейчас, да, мы понимаем, что как будто бы некоторые команды еще ослабли. Ну, то есть вот все, кроме «Зенита», сильнее не стали, да, я думаю, что это очевидный факт. А вот, ну, кроме «Спартака», да, вот «Спартак», мне кажется, что в кои-то веки находится на такой траектории, которая может ему позволить, ну, не то чтобы конкурировать с «Зенитом» прям активно, но быть вот как раз лидером среди догоняющих, да, как бы это ни... может быть, звучало. Я просто не понимаю, каким Краснодар мы увидим. Там, может быть, у нас еще какие-то будут трансферы и так далее. Но сейчас, да, кажется, что вряд ли у Краснодара просто хватит ресурсов и топлива, учитывая, что их не хватило и в лучших условиях в прошлом году, да, поэтому, не знаю, мне кажется, что сейчас я не удивлюсь, да, если «Спартак» будет навязывать эту борьбу, Для тебя вот среди, наверное, топ-команд, кто может быть наиболее интересен, мы сейчас не знаем, да, в целом мы на примере одного тура вряд ли можем какие-то выводы делать, да, мы только увидели команды, еще даже, наверное, составы не сформированы до конца, и много слухов трансферных ходят. Ну вот для тебя какие команды, наверное, интересны, любопытны, за кем ты будешь следить в первую очередь?
3: Не отошли от «Спартака». Мне кажется, что в этом туре стоял самый большой судейский беспредел. Это когда совершенно по правилам, по футбольным, но не по сути, отменили пенальти, когда должен был пенальти Максименко бить в ворота Максименко в этом туре. Мне кажется, что это очень неправильно, что это отменили. Надо было назначить. Вот. Но это шутки такие. Вот. А вообще, ну, мне кажется, как будто бы «Спартак» самая интересная команда, при всем при том, что мы каждый год про это говорим. Но пока у Кайседо получается, получается неплохо. И, наверное... Кто же это написал? Я не помню, кто-то из комментаторов в своем телеграм-канале написал. Давайте вспомним добрым словом Станковича за то, что он привез Маркиниса в наш чемпионат. Пожалуйста, вот первый тур меня в очередной раз убедил, что, возможно, мы сейчас вот в роли Маркиниса видим самого, наверное, яркого, самого, может быть, даже самого сильного игрока чемпионата. Очень крутое впечатление производит. Что касается Краснодара, ну, как сказать, как будто бы да, но все эти аргументы в пользу того, что Краснодар второй сезон подряд, они были и в прошлом году, и условно остались бы Спиртян и Кордоба, было бы это плюсом или минусом, наоборот. Воробьев, во-первых, не самый слабый футболист, Кристиан вот этот вот в первом туре тоже себя неплохо показал, поэтому я думаю, что тут надо посмотреть. Я бы громко не заявлял, но при всем при этом я наверное, и уж совсем бы их не хоронил. Это тоже достаточно такая история. Про кого еще сказать? Про «Локомотив» и «ЦСКА» сложно, наверное, что-то говорить. Тут, наверное, похожие истории. Тут надо просто смотреть. Пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет. И про «Динамо». Ну, тут очень сильные ожидания, как будто бы должно... как будто бы есть риск, что они в очередной раз не оправдаются. И про «Зенит». Мне кажется, что еще нужно не недооценивать тот факт, что... Ну, понятно, что как бы в свои очки «Зенит» наберет какое-то количество. Но мне кажется, что вот эта вот усталость, поиск мотивации, осень же настанет, она у «Зенита» никуда не денется. То есть штука в том, что «Зенит»... Вопрос будет снова в том, что никто с «Зенитом» не поборется, кроме Краснодара, если бы была бы еще одна команда, которая вцепилась, да, как вот обычно делается. И «Зенит» своих очков потеряет много. Я думаю, что даже в ситуации, когда с ним никто не борется, 81 очко «Зенит» в чемпионате не наберет. «Зенит» действительно будет... Сейчас вот солнышко поменьше станет, сейчас зло будет у Соболева кончиться, и вот этот вот унылость, она в целом продолжится. Поэтому я думаю, что можно будет смотреть. Вот. У нас в целом неплохие, кстати, не топовые команды, которые тоже будут отбирать очки, и мы, я думаю, что это в ближайшее время увидим.
2: Ну, интересно будет за новичками понаблюдать, да, «Факел» мне...
3: Ну, вот... в новичков как раз не верю.
2: Мне не интересно не с точки зрения того, что они заберутся высоко в турнирной таблице. Мне вот команда «Факел» нравится, когда я хожу на матчи, где, там, условно, «Локомотив» играет с воронежской командой. У них, по-моему, самая топовая группа поддержки. Они очень зажигательные, и вот с этой точки зрения мне прям
3: У них нравится. Стадион там крутой в этом плане свой. То есть они в этом смысле, да, действительно большие. Большие молодцы. Вот, а так я думаю, что из среднячков, ну, действительно, вроде бы все пока неплохо у «Крыльев». Посмотрим, что будет дальше. Они из «Динамо» хорошо сыграли. То есть там не то, чтобы «Динамо» хорошо играл, просто «Крылья» второй тайм прям очень сильно прибавили. Там был такой хороший матч, равный вполне себе. Очень мне понравился «Оренбург». Я смотрел второй тайм, где они отыгрались. Это было прям очень зрелищно. Вот. И кто еще? Ну, и «Ахмат». «Ахмат» вообще команда, которая, ну, как бы, честно, действительно свою работу в этом смысле выполняет качественно, поэтому я думаю, что мы при определенных обстоятельствах «Ахмата» достаточно высоко можем увидеть тоже.
2: По поводу того, что «Зенит» где-то все-таки будет там получать спад, да, звучит, как будто действительно он может проиграть в этом году только сам себе, и мне кажется, что вот это очень похоже на правду, потому что, ну, не знаю, вот за последние, наверное, 4 сезона, да, включая вот этот, который еще, собственно, только начинается, мне кажется, «Зенит» наиболее явный фаворит, вот, ну, по моим по крайней мере, ощущениям, да. Не знаю, понятно, что все может быть очень субъективно, и ну, какие-то элементы команд еще не сформированы, но, по крайней мере, вот у меня ощущение такое. Я понимаю, что на команду все равно давит вот этот, скажем так, элемент того, что все приедается, и говорят, что нельзя насытиться чемпионствами, нельзя там получить эффект того, что все, ты выиграл там 5 раз, 6-й уже не хочешь, понятно. Но я думаю, что конкретно здесь есть элемент усталости, просто усталости Симака как тренера, да, потому что каждый год ты проходишь один и тот же процесс, тебе нужно выстраивать взаимодействие в команде, интегрировать новых футболистов, причем достаточно высококлассных, в российские реалии, где люди, может быть, немножко снижают к себе требования в силу определенных обстоятельств, и нужно находить им источники мотивации и так далее и тому подобное. Давление того, что тебя всегда ждут на вершине, это тоже, я думаю, не такая простая работа, как, может быть, мы ее себе представляем, как, ну вот, у тебя есть самый классный ресурс, бери и делай свое дело. Я думаю, что, ну вот, наверное, этот фактор тоже можно учитывать, и он, возможно, сыграет свою роль.
3: Я думаю, что «Зенит» фаворит, фаворит запасом, то есть я этого не отрицаю. Мне просто кажется, что «Зенит» в последнее время настолько с ним никто не борется, кроме Краснодара. И тут моя, наверное, претензия как раз к московским командам, которые настолько проваливают свои сезоны, одна за другой, прям на постоянке, что «Зенит», с одной стороны, с очень большой командой, с большими ресурсами, чем у всех, но там местами ноги вот эти колоссы настолько глиняные были, что если бы хоть кто-то бы набрался сил, подтолкнул бы и сам бы не провалился, то мы могли бы видеть совершенно другие результаты. Потому что мне кажется, что последние 4 года это даже не история про «Зенит». С «Зенитом», с ресурсами «Зенита» все понятно. Это большой-большой провал московских команд, которые, ну, если честно, по совокупности, если взять, можно там находить какие-то положительные моменты, еще что-то такое. Но это просто большой позор, большой провал вот всех 4 московских команд, которые по совокупности очень плохо провели там 5 последних чемпионатов, а то и больше. И мне кажется, что вот об этом нужно говорить. Потому что про ресурсы «Зенита» понятно, но эти команды на свои ресурсы не наигрывают. У них ресурсов гораздо больше, чем то, как они играют.
2: Ну, возможно. Возможно, хотя, не знаю, тут можно... Опять же, мы тут, получается, выделяем московские команды от немосковских, учитывая тоже, что...
3: Но они по ресурсам-то отличаются.
2: Как будто бы у них ресурсов должно быть больше, чем у других.
3: У них больше ресурсов.
2: Вот, но при этом мы «Зенит» тоже за эти скобки выносим. Хорошо. В любом случае, я думаю, уже буквально через пару недель у нас появится много новых поводов для обсуждения, потому что будут сыграны еще туры, Кубок России тоже начнется. Ну и будем обсуждать уже более предметно те события, которые будут происходить. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас. Услышимся в очередном эфире. Всем счастливо. Будьте здоровы. Пока-пока.
0: Около спорта. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи психолог из Пятигорска, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Очень рада вас слышать. У вас очень интересное направление, оно достаточно популярно, есть много интересных книг, но до конца, я думаю, что еще никто не разобрался из наших слушателей, да, в сути этого направления. Скажите нам, пожалуйста, с чего все начиналось, как возникло такое интересное направление и с какими проблемами психологическими оно работает?
8: Наталья, очень рада, что вы пригласили меня, и у меня появилась такая возможность поделиться с вашими слушателями, на мой взгляд, очень важной областью в психологии, именно психотерапии, транзактный анализ. Это очень простое направление. И оно привлекательно своей открытостью и простотой, потому что Эрик Берн, это основатель транзактного анализа еще в середине 20 века, он говорил о том, что психотерапия должна быть написана таким языком, чтобы даже 8-летний ребенок понял. Поэтому транзактный анализ доступен практически всем людям и детям, и он действительно прост в своем понимании. Он вышел из психоанализа, потому что сам основатель Эрик Берн более 15 лет проходил психоанализ, личный анализ и обучался психоанализу. Но так вышло, что его не включили в профессиональное сообщество психоаналитиков. И тогда он изобрел свое направление. Это про то, что если вам закрывают одну дверь, можете организовать себе свою собственную дверь.
7: Угу. Расскажите нам, какая философия этого направления?
8: С удовольствием. Эрик Берн говорил о том, что, во-первых, все люди окей. Он был автором вот этого понятия окейности, то есть как бы в порядке, если на русский перевести. Все люди в порядке, независимо от возможностей и всех остальных различий, мы все ок. Второе — это каждый человек способен думать. За исключением каких-то органических повреждений мозга, мы все, как бы мы ни отличались скоростью мышления, скоростью восприятия, объемами памяти и так далее, мы все способны думать. И третье — это что люди сами решают свою судьбу и могут менять принятые решения. На мой взгляд, это очень мудрая философия, которая позволяет человеку попадая в любые обстоятельства, что-то изменить, руководствуясь вот этими принципами.
7: И также вот это ощущение понимания, что ты можешь что-то изменить, наверное, немножко страхует человека от возникновения невроза, да, от какого-то состояния отчаяния.
8: Я согласна с вами, что даже если возникнет такое состояние отчаяния, человек может вспомнить, что он может думать, что он в порядке, независимо от этих обстоятельств, и то, что он может сам менять свою судьбу.
7: Угу.
8: Еще бы я хотела вам рассказать это о основном нововведении, которое ввел Эрик Берн, это структурный анализ, так он это назвал. И он ввел такое понятие, как эго-состояние. Это действительно просто, кажется на первый взгляд, что вся наша личность состоит из трех частей, условных частей. Это эго-состояние родителя, которое отвечает за функции надо, нужно, контроля, заботы. Эго-состояние ребенка, которое отвечает условно за хочу и за удовольствие, которое мы можем получать в жизни, за свободные проявления, творческие проявления наши, и, может быть, даже в некоторой степени бунт. А также эго-состояние взрослое, которое как бы регулирует эти два предыдущих эго-состояния — родителя и ребенка. И эта структурная модель стала настолько популярной в Соединенных Штатах и в целом по всему миру, что сейчас любой интересующийся психологией человек знаком с понятием «внутренний ребенок», как его исцелить, как о нем заботиться и как найти баланс между внутренним родителем, чаще всего критикующим и малозаботливым, и вот этим свободным ребенком.
7: Угу.
8: Этим, по сути, и занимается транзактный анализ, и специалист в области транзактного анализа, да, помочь человеку урегулировать эти эго-состояния и внести больше ясности и осознанности в его жизнь за счет усиления взрослого эго-состояния.
7: То есть, раз есть понятие усиления взрослого эго-состояния, значит, в каждом человеке есть разная доля, да, которую занимает каждое из эго-состояний.
8: Да, действительно, образно это можно представить в виде сосудов, в которых перетекает энергия. Энергия может попадать больше в эго-состояние взрослого, может перетекать в эго-состояние ребенка, эго-состояние родителя. Например, если мы возьмем бытовую ситуацию, где женщина заботится о своем ребенке, который может быть еще совсем маленький, то она большую часть времени находится в своем родительском эго-состоянии. Да? И параллельно со взрослым, то есть взрослый ее не выключается, она понимает и осознает, она может контролировать то, что происходит. Но если мы, например, идем, будучи взрослыми людьми, на какой-то парк аттракционов, то мы можем забыться в какой-то момент и быть больше в детском эго-состоянии, получая удовольствие и не контролируя того, что происходит.
7: Ну, то есть, в принципе, эти эго-состояния еще переплетаются с ролями, да, которые мы выполняем, но при этом тоже должен быть какой-то баланс, да, то есть нельзя впадать в одно как бы эго-состояние.
8: Да, если мы говорим о том, что доминирует какое-то одно эго-состояние, а остальные как будто исключены, то здесь речь идет уже, о психопатологии. Ну, например, если

0: и как ему это помогает или мешает.
1: А бывают ситуации, когда отсутствует, ну или почти отсутствует эго-состояние ребенок и родитель, и практически все время только взрослый, и как бы здесь тоже идет перекос, это тоже плохо?
0: Я думаю, да, что если человек исключает совсем эго-состояние ребенка, то есть лишает себя удовольствия в жизни, или исключает эго-состояние родителя, не способен проявить заботу или эмпатию по отношению к себе или другому, то я думаю, да, что это такой перекос, как будто человек превращается в робота.
1: Да, вот я тоже почувствовала сразу, вот, когда вы сказали про заботу, да, если, ну, вот, от родителей, да, или удовольствие от ребенка, сразу такой холодный, да, представил что-то такое холодное, безэмоциональное.
0: Да, знаете, такая...
1: Машина, действительно.
0: Какая-то машина, робот.
1: А можете описать, ну, вот, людей, так нам, чтобы было проще понять, да, у которых, например, превалирует, ну, в данный момент, да, состояние, например, эго-состояние ребенок, а потом отдельно вот родитель, отдельно взрослый. Просто чтобы мы себе представили, как этот образ выглядит.
0: Если мы возьмем человека, у которого доминирует эго-состояние родителя, то это может быть либо такой сверхзаботливый человек, который в первую очередь ставит интересы других превыше собственных интересов. Он готов жертвовать собой во благо других людей. Он готов, не знаю, там, вставать в 5 утра, идти выгуливать собаку, которая может быть даже не его, а там мужа или ребенка. Почему-то я женщину себе представила. Может быть, потому что женщины в родители чаще встречаются, чем мужчины. Что еще? Это люди, которые жертвуют собой, готовы к самопожертвованию. Или, как другая крайность, это люди, которые чересчур правильные, чересчур требующие соблюдения правил, чересчур так утрированно критикующие других, там, о времена, о нравы, а вот в наше время такого не было, а куда эта женщина-девушка пошла, а что это у нее за юбка такая неприлично короткая или блузка с неприлично открытым декольте. Да, то есть такие бабушки.
1: Да, вот мне тоже представилось. Бабулька.
0: Которые только делают, что критикуют. И вся их жизнь... О, знаете, какой хороший пример я вспомнила? Это была такая передача «Наша Раша», и там был один персонаж Сергея Светлакова, который все время телевизор смотрел и разговаривал с телевизором.
1: Да-да-да.
0: Да, вот, вот мне кажется, это такой совсем утрированный вариант человека, который все время в родителе, в критикующем родителе.
1: А давайте теперь для сравнения, вот если состояние превалирует взрослый.
0: Это осознанный человек, человек, который понимает, что с ним происходит, то, что происходит с другими людьми вокруг него. Он понимает, как устроены взаимоотношения, он готов поддерживать себя, он готов поддерживать других, он эмпатичен. Да? То есть это такая, ну, можно сказать, даже идеальная картинка человека. Конечно, невозможно сделать так, чтобы мы все время находились во взрослом эго-состоянии, потому что, как я это упомянула раньше, это энергия, которая перетекает естественным образом. В какой-то момент мы больше в одном эго-состоянии, в какой-то момент больше в другом. Желательно, чтобы человек был чаще во взрослом.
1: Так, а как у нас выглядит человек в эго-состоянии ребенка?
0: Человек, который чаще всего находится в эго-состоянии ребенка, это такой чрезмерно свободный человек, который нарушает все правила, для него вообще они не существуют. Яркий пример тому — это человек с наркотической и алкогольной зависимостью. Это люди, которые не способны заботиться о себе. Они как будто маленькие беспомощные существа, которые требуют постоянного внимания, капризны, например, если вот говорить про таких ярких персонажей. Девушка молодая, капризная, хочет выйти замуж за мужчину, который будет ее содержать, заботиться о ней, и она дует губки, если ей там не подарили очередное что-нибудь. Вот что-то такое.
1: Угу. А от чего может вообще зависеть, какое состояние преобладает, и это именно как уже характеристика человека, или это вот зависит от ситуации, как бы, как, какой перекос будет, да, в какую сторону?
0: Можно сказать, что это какая-то тенденция, которая сформирована, безусловно, в первые годы жизни человека. Ну, например, если родители поощряли красоту девочки, они говорили, какая ты у нас

0: красивая, зачем девочке думать, зачем тебе не надо учиться. Девочке главное успешно выйти замуж. Посмотри, какая ты у нас принцесска, давай мы тебе сделаем красивые локоны, кудри, косички или еще что-то подобное, наденем красивое платьице. То ребенок получает поощрение, одобрение за вот такое детское поведение. И это закрепляется как условный рефлекс «я хороша, я ок», если я веду себя как глупенькая дурочка. И люди играют в эту игру. Она так и называется — глупенькая. Игры — это еще одна важная часть транзактного анализа. Есть замечательная книга, которую я с удовольствием всегда рекомендую читать и своим клиентам, и коллегам, и просто людям, которые только знакомятся со сферой психологии. Это книга-бестселлер «Игры, в которые играют люди». И ее продолжение «Люди, которые играют в игры», где автор очень подробно описал, как происходит эта психологическая игра и как человек перемещается, например, будучи в детском эго-состоянии, отказывается, бессознательно, конечно, отказывается переходить во взрослое эго-состояние и нести ответственность за свою жизнь.
1: Угу. Да, к играм мы обязательно еще перейдем, и более того, я знаю, что еще сценарии есть, да? Угу. А вот интересно, вы упомянули про то, как воспитывают девочку, да, вот для того, чтобы у нее закрепился вот этот перекос некий в эго-состояние ребенка. А как себя ведут родители детей, у которых потом больше превалирует состояние взрослый?
0: Это родители, которые поощряют самостоятельность ребенка, поощряют его инициативность, поддерживают моменты, когда он проявляет какие-то взрослые черты. Это имеет и некоторый перекос, когда родитель чрезмерно перекладывает ответственность на своего ребенка и как будто не позволяет ему быть ребенком. Ну, например, я часто слышу на детской площадке, когда ребенок капризничает, ему 2 или 3, а ему говорят: «Ты же уже большой, не надо капризничать. Посмотри, ты же не маленький малыш, ты уже взрослый». Да? И это, конечно, выглядит немного странно, потому что не соответствует реальности. Он все еще малыш, и это также вызывает некоторую путаницу в голове. Ребенок как будто бы получает некоторое послание, что быть ребенком — это не очень хорошо, надо быть взрослым, ответственным и серьезным. И он как будто блокирует свое детское эго-состояние, превращаясь вот в ту машину робота, о котором мы упоминали раньше.
1: Как интересно эта фраза действует, если посмотреть с точки зрения транзактного анализа. А ведь, мне кажется, 90% людей говорят детям вот эту фразу, что «ну посмотри, ты же уже взрослый, да? Не хныкай, как маленький».
0: Да, в любом возрасте. У меня тоже дочь, и я часто занимаюсь транзактным анализом на улице, невольно становясь свидетелем этих коммуникаций между родителями и ребенком. И забавно замечать, как реагируют дети, как они по-разному на самом деле реагируют. Вы верно заметили, что большинство родителей так говорят, но каждый ребенок по-своему это воспринимает. Поэтому это не фраза проклятие или фраза, которая определяет будущее. Все зависит от личного восприятия того или иного ребенка.
1: Это хорошо, что у ребенка есть выбор, есть шанс.
0: Вот, мы снова вернулись про то, что люди сами решают свою судьбу,
1: да,
0: и могут менять принятые решения.
1: Это здорово. А давайте тогда теперь поговорим немножко об играх и сценариях.
0: Игр очень много на самом деле, и у нас вряд ли хватит времени охватить все игры. Но если очень коротко обозначить, то игра — это способ получить контакт. При тех обстоятельствах, при которых близость недопустима или она небезопасна, человек использует игры для того, чтобы оставаться в контакте. Основная беда игры в том, что неизбежна расплата. То есть, когда мы проигрываем игру, мы остаемся чаще всего с каким-то определенным решением, сценарным решением. Ну, например, вот так всегда. Стоило мне довериться, и меня обманули. Или вот все мужчины одинаковые, не надо никому доверять. Или нужно рассчитывать только на себя. Или еще какие-то другие сценарные убеждения или сценарные решения. Человек бессознательно играет в игры, и с помощью психолога в ходе транзактно-аналитической психотерапии человек понимает, в какой момент он играет в игры, и это помогает ему вовремя остановить игру или даже предотвратить эту игру. Одна из концепций психологической игры, она уже принадлежит не Эрику Берну, а последователю Эрика Берна, автору Стивену Карпману, знаменитый драматический треугольник. Почему я говорю знаменитый? Это действительно очень популярная, распространенная концепция в психологии, и она настолько распространена, что затрагивает не только транзактный анализ, но и разные другие направления. Очень часто я слышу, как люди оперируют в обычной жизни понятиями «жертва» или «спасатель» или «преследователь». Это три участника психологической игры, которые взаимодействуют между собой вот в таком игровом формате. И, как я сказала, в итоге каждый из них остается с этой расплатой. Могу привести какой-то один пример, если хотите, игры.
1: Да, давайте, может быть, даже еще немножко разберем вот этот треугольник, потому что действительно это настолько часто встречающиеся ситуации, что действительно вот это уже перешло в терминологию просто обычного человека, не имеющего отношения к психологии.
0: Да, согласна. Происходит и одновременно популяризация психологии, и одновременно некоторая путаница в сознании людей, что сейчас модно оперировать психологическими терминами, не всегда понимая их истинное значение. Что касается драматического треугольника, то это, он выглядит как перевернутый треугольник, где верхние углы принадлежат спасателю и преследователю, а нижний угол принадлежит жертве. Всегда есть крючок в игре. Крючок — это такая приманка, которая запускает игру. Ну, например, очень часто яркие примеры — это семейные истории, поэтому я приведу пример, ситуацию семейной жизни. Это вымышленный пример. Ну, например, мужчина встает утром и ожидает, что ему приготовит завтрак супруга. Почему я говорю «ожидает»? Это у него есть такое представление в его восприятии мира, что женщина проявляет любовь и заботу через приготовление завтраков или еще каким-то другим способом. И он ожидает и не говорит об этом. Он не говорит: «Дорогая, пожалуйста, приготовь мне завтрак. Это было бы так здорово, если бы ты приготовила. Я бы почувствовала, что ты меня любишь, и я тебе дорог». Как будто он не может так сказать. Что-то мешает ему открыто выразить свою потребность и быть честным в близости. И тогда он выбирает игру. Он, например, обижается, что она не готовит и не проявляет инициативы приготовить ему завтрак. И это жертвенное поведение. Супруга, видя, что муж как-то расстроен, впадает в чувство вины, думая, что это, наверное, что-то из-за меня. Может быть, это что-то в наших отношениях. И впадает в роль спасателя. Завязывается игра, которая может привести к тому, что кто-то из участников перейдет в роль преследователя. Ну, например, муж может начать ругаться на жену, что вот ты так всегда, ты никогда не заботишься обо мне, ты безразлична ко мне. Или такую же позицию может занять супруга, которая сначала будет очень стараться для своего мужа угодить, а потом отчается и сама может впасть в жертву. Вот, ничего не получается, вся моя семейная жизнь коту под хвост. И вообще, я давно знала, что... И мама мне говорила, что не надо выходить за тебя замуж.
1: Вот и поговорили, называется, да? А всего-то сказать: «Дорогая, приготовь мне, пожалуйста, завтрак».
0: Да. И, возможно, даже услышать отказ, потому что она может не хотеть готовить завтрак. И это не значит, что она его не любит. Но если он в детском эго-состоянии, то, конечно, ему будет болезненно это услышать, потому что он будет воспринимать это как отсутствие заботы по отношению к себе, как отсутствие внимания и любви, потому что дети воспринимают заботу именно через поступки, и любовь воспринимают через какую-то заботу и внимание.
1: А как выйти из этой ситуации, если еще кто-то, да, из, ну, например, жена в этом случае, да, она не впадет, например, сразу в какие-то эмоции, mm-hmm. да, а поймет, что это действительно игра, да, это его личное какое-то ожидание, его проблема, mm-hmm. да, и что ему надо сейчас помочь из этого выйти. Вот как нужно поступить, чтобы вот эта ситуация не закончилась так, как вы описали?
0: Если супруга проходит курс психотерапии и уже знает об играх, она может сказать: «Дорогой, я вижу, что ты сейчас что-то происходит сейчас у тебя. Чем-то ты расстроен или что? Я могу помочь тебе?» Или про что твое расстройство? Оно вообще касается меня? Если хочешь, можем поговорить об этом. Или когда будешь готов, скажи мне об этом. И все.
1: А всегда ли человек, который был в ожиданиях, который в состоянии ребенка, сможет перейти тоже? То есть здесь она пытается его вывести на состояние взрослого, да?
0: Да.
1: Вот всегда ли можно действительно вывести на состояние взрослого, и если не получается, да, как бы с первых попыток, что делать?
0: Конечно, нет. Не всегда человек способен. Зависит от уровня его осознанности. Вот насколько крепкий у него этот взрослый. Насколько он способен этой энергией руководить, управлять этой энергией. Если мы говорим о серьезной зависимости, например, алкогольной зависимости, наркотической зависимости, то человека вернуть во взрослое эго-состояние становится огромной задачей. И эта задача не под силу порой не только специалистам, но и тем более близким людям, с которыми проживает человек. Поэтому будет зависеть от индивидуальных особенностей того или иного человека, который играет в игру. Если руководствоваться моим опытом в работе с парами, семейными парами и просто людьми, которые находятся в отношениях, то чаще несколько раз такой остановки игры, и человек осознает, что он играет, и учится, если он этого хочет, учится удовлетворять свои потребности по-другому, учится быть близким. Чаще всего игры происходят по причине страха приближения. Если человек справляется со своим страхом, а большая часть людей и планеты способны справляться со страхом, то это помогает останавливать игры.
1: Кстати, вот раз тема зашла о страхах, как вообще транзактный анализ смотрит на страхи и на фобии?
0: В транзактном анализе выделяют 4 основных чувства. Это страх, печаль, радость и гнев. Они называются аутентичными. Все остальные чувства называются замещающими. Поэтому страх анализируется. Страх — это чувство, которое чаще всего связано с будущим, то есть с какой-то фантазией, основанной на сценарном убеждении. И когда человек анализирует это сценарное убеждение, понимает причинно-следственную связь, он способен справляться, находить способы справиться со страхом, преодолеть этот страх и преодолеть это сценарное убеждение.
1: Безумно интересный транзактный анализ. Мне кажется, о нем можно говорить.
0: Согласна.
1: Не одну передачу, наверное, все-таки что мы и сделаем. Мы обязательно вернемся еще раз к транзактному анализу. Хотелось бы продолжить и про игры еще побольше поговорить, да, и про какие-то психологические функции, да, которые тоже как их рассматривает транзактный анализ, и про сценарий еще отдельно поговорить.
0: О, да, действительно глубокая тема, глубокая, интересная, поэтому с удовольствием. Вернемся к ней еще раз.
1: Здорово, спасибо. Будем ждать вас еще раз. На сегодня мы с вами прощаемся. Напомню, у нас на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. До новых встреч, Алена.
0: До свидания, Наталья. До свидания всем вашим слушателям.
1: До свидания. И напомню, что с вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.

0: слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению и работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранение и инвалидность по зрению в ходе СВО. Их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арцадке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте! С 29 июня по 3 июля 2026 года в составе туристической группы я совершил поездку в столицу нашей Родины Москву по программе социального туризма. На протяжении всех дней нас сопровождала опытный гид-экскурсовод, москвовед Лариса Тарарыв.
1: Начиная с 1147 года, предприимчивый и дальновидный политик Юрий Долгорукий будет формировать землю московскую. Ковать мощь. Мощь ковалась и здесь продолжает коваться дальше. То есть одной из этимологий названия топонима Москва склоняются местные краеведы и научное сообщество к тому именно лексическому значению этого слова, что мощь ковалась. Москва. На берегу реки Москва, на берегу реки Неглинки, омываемый холм Боровицкий стал тем самым местом, где в последующем появится Московский Кремль.
2: Я экскурсовод, дополнительно я еще учитель русского языка и литературы, живу и работаю в городе Щелково. Но и то, что касается работы вот второй, есть работа для души, а есть работа для помощи. Помощь бывает разная, и уметь делать людей счастливыми – это талант.
3: Ну, то есть для души это работа в школе, да?
2: Нет, не совсем так. Вот не в школе, совсем. В школе как раз диплом. Диплом должен кормить. Это я еще усвоила очень-очень давно. А помимо того, что для души, это вот как раз все, что связано с экскурсоводческой деятельностью. И даже для людей, которые имеют индивидуальные особенности для социума.
3: А вот сейчас вы проводили экскурсию для группы людей с ограниченными возможностями по зрению. Это первый ваш такой опыт?
2: Можно сделать немножечко корректировку в вашей фразе. Ограниченных возможностей у человека нет. Есть индивидуальные особенности. Нет, это не первый мой опыт. У меня уже опыт был позади. Вы у меня вторая группа. А еще самый мой первый опыт был – это люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
3: А как вообще вы стали экскурсоводом? Я знаю, что в Москве вы не коренная москвичка, но вы так здорово знаете Москву.
2: Судьба меня забросила в Москву в 2008 году. Тогда я приехала, вот где взяли на работу, там и взяли на работу. А я 13 лет проработала в другой компании, крупной компании, но и профессия меня догнала в 2013 году. Вот, потому что ну, то, что ты любишь, то, что ты знаешь немножко, и то, что тебе нравится, должно быть все-таки всегда у тебя в сердце и в душе.
3: А сложно ли вам работать как раз вот с особенными людьми?
2: Ну, вы знаете, с особенными людьми, как вам сказать, ну, первое время, конечно, есть какие-то особенности, а потом уже привыкаешь к этому. И потом ты уже не считаешь, что они с особенностями, и чувствуешь их как вот себе равный.
3: А как подбираются маршруты для групп организованных? Это вы сами разрабатываете или к вам поступают какие-то запросы?
2: Нет, ко мне не поступают запросы. Мне нужно знать хорошо Москву и все, что с ней связано. А все, что касается маршрутов, это занимается само общество Всероссийское слепых.
3: То есть перед вами ставят задачу, да?
2: Да.
3: А вы
2: а
3: ее
2: я
3: просто
2: уже
3: реализуете?
2: Реализую, да, я ее исполняю. Поэтому моя цель, вернее, не моя цель, а мои знания – это информация историческая, литературная, одним словом, все, что касается москвоведения, краеведения, истории и все, что к этому прилагается. Моя вот главная задача – это знание и умение это донести до людей.
0: За время визита в Москву Мы побывали на Красной площади и полюбовались красотами Кремля, прогулялись по парку Зарядье и по ВДНХ, ознакомились с экспозицией музея криптографии, посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру в городе Сергиев Посад и осмотрели другие достопримечательности столицы. Вся экскурсионная программа была адаптирована для комфортного восприятия незрячими и слабовидящими путешественниками. А о том, как появился и развивался социальный туризм на протяжении 15 лет, нам рассказала генеральный директор спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых Светлана Скребец.
3: Вы занимаетесь социальным туризмом очень давно. Как зародилась эта программа социального туризма?
4: Ну, зародилась она еще в начале 2000-х, когда, в общем-то, уже происходил опрос среди незрячих членов нашей организации. Но 2009 год нас, в общем-то, как бы так подвинул на то, чтобы заняться этим серьезно. Потому что Юрий Михайлович Лужков в 2009 году объявил год равных возможностей. Вот. И мы как бы со своей командой решили посмотреть, что же нам может предложить Москва вот, для нашей категории экскурсантов. Мы занимались в течение года обследованием, исследованием, беседами, собирали круглые столы, и мы поняли, что практически очень-очень мало, что мы, музеи и площадки выставочные могут предложить для людей с ограниченными возможностями зрения. Вот. И тогда я вышла с предложением к Александру Яковлевичу Неумывакину и к Лидии Павловне Абрамовой о том, что все-таки, наверное, нам нужно начать работу вот такую, потому что запрос был от членов ВОЗ, что хочется поехать, хочется выехать из своих малых городов в столицу, посмотреть, познакомиться с художественными, историческими ценностями. Вот. Ну и мы начали работать. 2010 год ушел на подготовку. В 2011 году вот, приехала к нам первая группа. Ну и с этого года пилотный проект, он был в 2011 году как пилотный, показал хорошие результаты, образовалось много заявок, и он, в общем, как бы вышел на постоянную уже основу. И вот в этом году этому проекту 15 лет.
3: А вы помните, какая группа из какого города приехала первая?
4: Да, у нас была Ульяновская область, город Димитровград, была сборная группа, там были и опорники, но не колясочники, а именно с проблемами передвижения, и наши незрячие, потому что у них там на предприятии как бы смешанный коллектив работает. Была группа из Башкирии, из Владимира, Ярославля. Ну вот как бы четыре мы так вот начали с четырех заездов, а остальные года у нас было и по шесть, и по восемь. То есть мы как бы так разрослись. У нас было две международные группы. Одна была в количестве 25 человек от Европейского союза слепых. Одна группа была наша российская, и мы выезжали в Болгарию. Там был международный молодежный форум «Молодежь в действии», так он назывался. Вот. И наши ребята, которые уже окончили учебное учреждение, уже работали. Вот. И мы на этом форуме вот, представляли Россию. Было у нас еще 8 групп детей-сирот из Татарстана. В этом нам помогал фонд «Живые сердца». Ну и вот как бы на сегодняшний день у нас 126 групп прошло.
3: А по количеству человек?
4: По количеству человек 2061 человек. Вот.
3: Скажите, а как подбираются маршруты и как менялась программа за эти годы?
4: Ну, за эти годы менялась программа, конечно, в таком поступательном движении, потому что, когда мы начинали, самый доступный тактильный музей – это был «Огни Москвы». Вот, они, в общем-то, как бы в нашем развитии приняли очень большое вот участие, в том числе и вот Лариса Овцинова они готовили к экскурсоведению. И практически остальные музеи были, можно сказать, частные, потому что вот музей радио – это при Московской замоскворецкой школе, потом Московский телеграф. То есть это те люди, которые откликнулись, пошли к нам навстречу, и они вот лично сами на своих объектах организовывали нам вот тактильные доступные экскурсии. Но затем уже к нам в помощь присоединился Реакомп, Ваншер Сергей Николаевич. Вот, они стали разрабатывать методички, как вести экскурсии. В этом принимал участие музей, Дарвинский музей. Вот, то есть это уже стало расходиться по другим музеям Москвы. И как бы вот так вот началось такое оживление. И в нашу программу уже вливались разные. И Третьяковка, и Гараж, который в парке Горького, и на ВДНХ, когда она тоже приняла такое широкое развитие, ВДНХ, там практически вот все музеи, вот, в котором вы были, Слово, потом еще у нас там есть Гараж особого назначения также, подсоединились усадьбы, Кузьминки, но, вот, к сожалению, сейчас они немножечко там переформатировались на коммерческую основу, и как бы с нами на связь немножко потерялась. Вот, Царицына, вот Сергиев Посад к нам присоединился, это уже как бы Подмосковье. Ну, в общем, много чего можно перечислить, ну, как бы вот... Все это расширилось. Это вот радует, что наша территория вот городская, московская, культурно-историческая, она стала все шире и больше. Но под каждую группу формируются те музеи, которые у них тоже как бы есть свои нюансы. Да? Не у всех немножко одинаковая так, программа. Это зависит от того, как бы есть там специалист на данный день, на данную неделю заезда или нет. Или там у них какие-то свои мероприятия. И поэтому в основном все как бы вот по годовому заезду между группами может быть различие 1-2 или объекты могут разниться. А так, в общем-то, все как бы у всех одинаково. Вот. Поэтому вот каждый год, уже начиная там с марта, мы уже контактируем, обзваниваем вот музеи, предлагаем их им, нас, вот, они с удовольствием уже, они нас знают, за 15 лет уже как бы вот такой вот союз укоренился, вот, они уже под нас тоже подстраиваются и всегда, в общем-то, с удовольствием ждут нашу аудиторию. И, кстати, всегда они отмечают, что ну вот наша аудитория, она всегда очень внимательно слушает, вот, и очень хорошо, положительно реагирует, и есть вопросы. Ну, то есть они всегда отмечают, что вот мы подготовленные приходим, это их, конечно, радует.
3: А экскурсоводы как подбираются? Это специальные подготовленные экскурсоводы, которые проходят какое-то обучение, или их просто предупреждают заранее?
4: Ну, смотрите, у нас в Москве тоже была программа, вот, Реаком тоже как бы поучаствовал в этом в главном лице. У них был до пандемии проект федеральный по обучению экскурсоведения и тифлокомментирования. Они очень большую работу провели, они приглашали даже из регионов желающих проводить такие экскурсии. И по музеям Москвы они также подготовили достаточно большое количество экскурсоводов. И сейчас уже получилась такая цепочка, если уже в музее есть такой специалист или в каком-то известном для них музее, да, сотрудничающие с ним, тоже есть такой специалист, то, принимая нового, они уже на месте обучают. Вот, и это вот хорошо. Поэтому практически в каждом музее есть такой специалист. Вот, если его нет, тогда они нам говорят об этом. Ну, значит, мы тогда выбираем другой какой-то музей.
3: А вот. Финансирование за счет каких средств производится?
4: Финансирование у нас сборное финансирование, так как это такая целевая программа. Финансирует ее бюджет ВОС и СРГК, мы сами из своей коммерческой деятельности. Поэтому как бы вот есть такая возможность и в положении. Вот Владимир Васильевич в 2020 году поддержал дальнейшее развитие этого проекта, присвоил имя этой программе «Всероссийская реабилитационная программа «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Приоритет, конечно, когда мы рассылаем приглашения, председатели местных региональных организаций, они понимают, и в положении у нас как бы написано, что, конечно, приоритет, они формируют группу, и приоритет отдают тем членам Всероссийского общества слепых, кто, конечно, активно себя проявил. Кого-то хочется наградить этой поездкой, потому что для участника она бесплатная, кроме, ну, стоимости проезда до Москвы и обратно. Поэтому это, конечно, хорошая такая возможность, как говорится, отдать благодарности организации каждому члену организации, который хорошо работает, творчески развивается, активен, успешен, с предприятием много приезжают тоже. Людей, которые вот там директора тоже формируют, тоже хотят как-то поощрить. И вот это, конечно, большой плюс. Ну, еще то, что не все могут же самостоятельно одни путешествовать, да, там по разным причинам. У кого-то нет сопровождающего, кто-то один человек живет. А здесь уже в рамках своей организации, в рамках своей команды он может приехать, это как бы ему более доступно. Мы тоже как бы это предусматривали, считаем, что это тоже хорошо.
5: Скажите, а насколько большая очередь, как можно попасть в эту программу, чтобы жители каких-то регионов смогли присоединиться и тоже посмотреть все красоты Москвы?
4: Ну вот на данный момент у нас очередь 2 года вперед нужно. Сегодня подать заявку в 26-м году, в 28-м году, да, можно сформироваться, потому что, ну, как бы есть некоторые проблемы с финансированием. Ну и цены, конечно, подросли. И если мы за летний сезон принимали 6-8 групп, то сейчас вот как бы в рамках того же бюджета двухгодичной давности мы можем вот только 4 принять. В этом, как бы сказать, удлинился период ожидания. Вот. Поэтому подавайте заявки, мы всех регистрируем, по очередности ставим. У нас большая статистика с 2011 года, какие организации приезжали, были. Вот в прошлом году мы приоритет дали тем, кто ни разу еще не был. Вот некоторые организации уже по 2-3 раза. Но мы понимаем, что это, да, региональная организация, допустим, вот разные, да, еще территориальные местные организации. Ну, поэтому вот как бы в обращении, в заявке указываете, что это уже местная организация такая-то, такая-то. Чтобы у нас как бы формировалась статистика, чтобы никто не был обижен, не задвинут куда-то в конец очереди, а шел вот именно согласно поступающим заявкам и количеству предыдущих заездов, чтобы как бы пополнялись новые группы. И, конечно, хочется, чтобы вот рядовые члены организации, да, местных организаций, которые, может быть, не так ярко их видно там на региональном уровне, но вы хотите, чтобы эти люди поучаствовали, вот это как раз их вариант. И ваш вариант поощрить их.
0: В один из жарких июльских вечеров своим творчеством незрячих туристов порадовал театральный дуэт Геннадия Карцева и Ларисы Овциновой «Совпадение».
5: Вы сегодня представили спектакль для гостей, которые приехали по программе социального туризма. Что это был за спектакль?
6: Спектакль «Воспоминания Люксембургского сада», но сейчас у него уже появляется второе название «Парижские свидания Серебряного века», потому что это действительно о свиданиях наших поэтов, больших поэтов Серебряного века, которые проходили в Париже и даже действительно конкретнее в Люксембургском саду.
7: Спектакль похож на сборник новелл, поэтому спектакль сам имеет такую сюжетную линию, довольно-таки интересную, многоплановую, многослойную. Зрители, ну, не каждый зритель воспринимает такое как бы сразу с первого раза, но сегодня, наверное, у нас это удалось, судя по реакциям. Ну и еще скажу, что и этот спектакль, и все остальные спектакли, которые выходят из-под исполнения театрально-музыкального дуэта «Совпадение», они принадлежат перу Ларисы Овцевой.
6: Да, сегодня, по сути, самое теплое, самый контакт случился между нами и зрителями именно в этом спектакле. Мы пригласили путешественников в Париж прокатиться, более того, в Серебряный век, и нас всех сопровождали два долгожителя Люксембургского сада. Это дерево платан, который там растет уже не один век. И не один век стоит скульптура королевы Марии Медичи. Вот такие у нас были сопровождающие.
0: Как родилась такая идея нетрадиционная, нестандартная? Я бы сказал, что участники – это платан и статуя.
6: Не могу сказать, поскольку это я уже, наверное, не помню. Вообще сюжет может родиться, вот его основа может буквально из какого-то мимолетно услышанного слова, какой-то сценки, даже бытовой, вот честно, где-то в метро. Это совершенно не связано напрямую, они могут быть не связанными, но тем не менее вот рождает такой образ. Вообще, у меня как-то такие образы еще не воплощенные есть от лица природы. Это, допустим, от лица камня, который лежит на берегу моря, например, или от лица реки, которая течет через столетия. Так что вот как-то мне это близко, видимо, так.
7: У Александры Марининой есть трилогия, забыл, как называется.
6: «Взгляд из вечности».
7: Да, «Взгляд из вечности». Да. Там как раз
6: там тоже природные.
7: Там главные герои – три природные стихии. То же самое. То есть, в принципе, мы уже это потом увидели, что этот прием не то чтобы не новый, он уже используется. Но сегодня, кстати говоря, был, наверное, этот спектакль у нас катался неоднократно, были хорошие приемы, были чуть сдержанные приемы и тому подобное, но сегодня и прием был хороший, и наконец-то был именно контакт между зрителем и артистом, наконец-то мы смогли, наверное, в полной мере донести то, что нужно донести этим спектаклям. То есть, в принципе, сегодня и мы, и зрители были на одной волне и понимали суть и действия этого спектакля
6: точно,
7: одинаково.
6: Одним словом, на одной волне.
0: Я слышал реакцию зрителей, и очень многие говорили, нет, они, наверное, кто-то из них да видит. Как вы ориентируетесь по сцене, раскройте этот секрет? У вас же есть свои маленькие секреты для того, чтобы не потеряться на сцене?
6: Секретов на самом деле не так много. Просто пространство не такое большое. Нам, конечно, легче играть на небольших сценах, на небольших пространствах. Собственно, у нас и спектакли дуэтные, они смотрятся в камерных пространствах самым естественным образом. Потом у нас есть опорные точки, это наши стулья, в общем-то, вокруг них происходит все действие, просто меняется реквизит, меняются детали образов разных, и уже другой образ, уже там другая диспозиция, уже другая картинка. И тренировки, конечно.
7: И имеются, естественно, маячки на сцене. То есть в данном случае были маленькие неровности. Твердый контур на сцене был, и мы на него тоже ориентировались. Но еще самый хороший ориентир, в принципе, всегда, везде и всюду, это звуковой ориентир. То есть ты знаешь, колонка там стоит, значит, там звук, значит, зритель там. И само состояние зрителя, все равно зрители без движения, без звука сидеть не могут. Ты все равно знаешь, где они находятся.
6: Отработка, мы знаем буквально, собственно, в любом спектакле тренировки, репетиции нужны, что мы знаем, где мы, в какую позицию встаем, какая картинка у нас должна быть визуальная, местоположение нас относительно друг друга. Все это и хорошо, если этого не заметно, что это так вот жестко регламентировано, но на самом деле это так.
7: Сложнее играть, когда ты работаешь с микрофоном, и ты не можешь сказать, где в данный момент у тебя находится партнер.
6: Ну да, кстати, без микрофона это вообще очень легко. То есть ты слышишь партнера и, собственно, и подойдешь к нему, и все как надо. А вот микрофон звук искажает, уводит. Тут уже надо, ну, привыкли, конечно, именно, тоже иметь в виду, что
7: сценические маячки
6: не там, быть, где звук, там не обязательно там находится твой партнер. А, ну да, есть вот у нас еще в более таких масштабных, если, ну, сцена более масштабная, то там есть у нас такое покрытие, дорожки такие, которые мы задействуем для ориентиров.
7: И с помощью этих дорожек мы можем вычертить на сцене определенную траекторию движения артиста, на которую он будет просто-напросто опираться. И, ну, всякое бывает, как говорится, можно улететь со сцены и тому подобное. Главное, чтобы это на самом деле не сделать, чтобы ограничения на сцене маленькие были. То есть не обязательно это делать, там какой-то забор градить и тому подобное. Достаточно положить эту дорожку. Если дорожка кончается, то значит после этого начинается мониторная линия, куда артисту соваться не стоит.
6: Ну и вот опорные точки из, ну, реквизита такого, стулья, допустим, или кушетка там, или скамейка, или там какую-нибудь этажерка, это все ориентиры.
0: А движение вы ставите сами или с вами работает какой-то режиссер?
7: Сегодняшний спектакль нам помогала поставить режиссер театра у Никитских ворот Виктория Доценко. Танцами мы тоже занимались с педагогом на коммерческой основе. Все это было, все, как говорится, но мы нисколько не жалеем этих вложений, потому что этот танец поставил не он. Он нам только дал инструменты, что, ребята, вот можно так. Есть такой прием, есть такой прием. И этот танец, который сегодня был на сцене, в принципе, мы сами его делали.
6: Ну, сконструировали. Ну, просто нам дают какие-то основные рекомендации.
7: А конструктор уже соберется.
6: И смотрят со стороны. Любой спектакль должен режиссер смотреть со стороны, как это видится, как это смотрится. Ну, это буквально вот несколько встреч, а потом уже сами.
0: Ну, у меня еще одна тема. Лариса, вы человек многогранный и занимаетесь не только театральной деятельностью, не только играете спектакли, но еще и проводите экскурсии. И вот как раз вчера мы побывали на экскурсии в соборе Василия Блаженного, которую провели вы. Это ваша авторская экскурсия же, да?
6: Ну, экскурсия, в общем-то, обзорная, она авторская. Ну, у нас был проект, мы обучались именно в соборе. Полгода были такие курсы и по архитектуре, и по живописи, по убранству, по истории. И, конечно, ориентировка в соборе была. И вот после этого уже, ну, несколько нас человек было, но не все продолжили свой путь в этом направлении. Я вот продолжаю и, конечно же, хочу. Это вот обзорная экскурсия, в общем-то, общая, хотя мы из-за нехватки времени даже не все обошли в обзорном плане. Ну и дальше у меня план сделать совсем авторскую уже экскурсию по конкретным церквям, потому что их там 10, и вот взять какую-то конкретную тему и ее разработать. Надо двигаться вперед, хочется.
0: А вы проводите экскурсии только в этом соборе?
6: Нет, нет, конечно, это в закрытом помещении, собственно, в музейном пространстве, потому что собор имеет статус музея давно уже, с 1923 года, и больше у меня пешеходных даже экскурсий, адаптированных, конечно же, для людей с нарушением зрения, то есть это тактильная составляющая и тифлокомментарий. Конечно, я работаю с тифлокомментатором некоторое время, который мне комментирует, чтобы все было подробно. Но остальную информацию, вот саму экскурсию, конечно, я разрабатываю сама. Ну, тактильный материал мы заказываем, либо это проект, либо это...
7: В зависимости от точек софинансирования.
6: Да, КСРК ВОЗ. помогают это сделать, так как у нас сейчас уже отдел, настоящий отдел доступного социального туризма. Ну и пешеходные экскурсии сейчас уже включают несколько их по центру Москвы. Это Пушкинская площадь, Тверской бульвар, собственно, такая трапеция идет, площадь Никитских ворот, Большая Никитская улица, Маховая, Тверская улица, ну и Красная улица, ну и Красная площадь с Александровским садом и Манежной, конечно же.

0: слушателей в программу «Туристоскоп», авторская программа на Радио ВОС. Можно в качестве слушателей, она выходит по средам, каждую среду в 14:30, либо в качестве гостей, потому что мы приглашаем всех к сотрудничеству, чтобы рассказали о доступных локациях в своих регионах. Это экскурсии, музеи, какие-то природные локации, что-то еще, может быть, чего до сих пор мы и не освещали даже в своих передачах. Можно позвонить в КСРК ВОС, попросить соединить с отделом доступного туризма, и мы все обговорим, сделаем запись, и вся страна узнает о доступных достопримечательностях вашего города, региона, поселка.
1: Ну что ж, спасибо большое, желаю удачи.
0: Большое спасибо, потому что очень важно вот теплое отношение, теплый прием, ведь всегда две стороны участвуют и в общении, и в спектакле, и в экскурсии. Это тот, кто проводит, и слушатели, зрители, экскурсанты, туристы. Поэтому, конечно, спасибо большое им.
1: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Наслаждайтесь летом, путешествуйте и слушайте «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.
2: «Воззрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня 27 июля 2026 года. Как обычно, утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошло под хорошей знаменательной датой. 25 июля этого года исполнилось 56 лет, как работает наш культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. И я хотел бы поздравить Андрея Владимировича Мочалина и весь коллектив с этим прекрасным, значимым днем рождения. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС набирает свою значимость и, конечно, проводит очень много интересных, замечательных патриотических акций и мероприятий. И дай Бог, чтобы это шло всем нам на пользу и развивалось в новые проекты и занимало новые ступени в развитии культуры, спорта, реабилитации Всероссийского общества слепых. 27 числа был день рождения, юбилей Юрия Серафимовича Третьяка, полномочного представителя президента Всероссийского общества слепых, председателя регионального

0: региональной организации Краснодарского края. Ну что нужно сказать? За свою деятельность Юрий Серафимович сделал очень многое для развития южных регионов. Ну и, естественно, очень сильно, несмотря на те сложности, которые существуют сегодня, помогает всем тем людям, которые живут на этой благодатной земле. Ну и, в общем-то, сейчас живут в довольно сложных условиях, непрекращающихся определенных действий со стороны украинских формирований вооруженных. Поэтому я думаю, что Юрий Серафимович, как человек, как руководитель, делает все, чтобы нашим людям, членам Всероссийского общества слепых, на этих землях жилось лучше. Мы, конечно, пожелали ему крепкого здоровья и многое лето для того, чтобы Юрий Серафимович еще долго работал руководителем этой самой большой во Всероссийском обществе слепых по численности организации. На прошедшей неделе было проведено несколько очень значимых мероприятий, которые проводил Дмитрий Владимирович Котенев. Это прежде всего возобновление нашей работы и взаимодействия по действующему соглашению с коммерческими службами РЖД, со службой закупки. И, конечно, отработка всех тех вопросов, которые у нас существовали раньше, были немножко ушли на второй план. Сейчас вся эта работа возобновляется по регионам. Я думаю, Дмитрий Владимирович Котенев и его производственный департамент отработают все эти вопросы в хорошем, нормальном режиме, и, в общем-то, появятся новые рабочие места и дополнительная работа у наших предприятий. Было очень важное, замечательное совещание. Это по инициативе Фонда защитников Отечества, заместителя этого фонда. Я могу сказать, что мы встретились в нашей организации, Дмитрий Владимирович встретился с зам генерального директора концерна «Калашников», и мы рассмотрели с этой делегацией, большой делегацией концерна «Калашников», в общем-то, все те вопросы, возможности работы незрячих, особенно людей, которые пострадали на СВО, в системе Всероссийского общества слепых и концерна «Калашников», по их трудоустройству и, конечно, хорошему, четкому пониманию работы и взаимодействия этих людей. Я еще раз благодарен Анне Евгеньевне Цивилевой за то, что фонд, выполняя наше подписанное соглашение, оказывает содействие и сотрудничество в разных вопросах реабилитации пострадавших на СВО защитников Отечества. Что нужно сказать про эту неделю? Неделя напряженная, намечен ряд совещаний, ряд вопросов, которые мы должны с вами будем решать, как и в городе Москве, так и по тем проблемам и вопросам, которые существуют сегодня в разных регионах нашей страны, в том числе и в Подмосковье, по школе собак-проводников, по нашему санаторию «Сосны», в котором готовится проведение массовых мероприятий. Ну и, естественно, те проблемы и вопросы, которые ставит перед нами время. Время сложное, время формирования бюджета Российской Федерации. Мы как никогда рано подключились к этому вопросу. И это правильно. Я думаю, что мы должны с вами отработать всю эту ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу всем пожелать солнца, света, чистого неба, радости, летнего тепла и счастья, и хорошей работы на благо нашей организации.
1: цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев, и мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней передаче мы поговорим о периоде 1945-1946 годов. Итак, давайте начнем. Основными целями и задачами деятельности общества на 1945 год было объявлено окончание учета всех слепых, и особенно военно ослепших, что нужно было сделать в течение второго квартала 1945 года, а также разворачивание широкой организационно-массовой работы по вовлечению в члены ВОС. Одной из ключевых также выдвигалась идея о всемерном содействии профессиональному обучению и трудовому устройству слепых и военно-ослепших. В этой работе ВОС, как и прежде, взаимодействовал с Народным комиссариатом социального обеспечения, однако зачастую должной поддержки от него не получал, что было признано в соответствующем приказе Народного комиссариата социального обеспечения за номером 228 от 18 июля 1945 года, где прямо указывалось, что исполкомы и органы социального обеспечения не принимают необходимых мер к организации обучения инвалидов новым для них профессиям. По итогам 1945 года сотрудниками общества было учтено 42 738 слепых, из них 9 376 инвалидов Великой Отечественной войны, и в том числе 303 человека, находящихся в госпиталях. В мастерских ВОС за 1945 год планировалось обучить и трудоустроить 1400 человек. По факту эта цифра составила 1881 незрячего, в том числе 405 военноослепших, что составляло 134,4% от плана. В артелях кооперации инвалидов по плану намечалось трудоустроить и обучить в 1945 году 1375 незрячих, но по факту получилось лишь 874 человека, в том числе 147 военноослепших. В секторе местной промышленности по плану должны были трудоустроить 225 человек. По факту трудоустроили 218 слепых работников, в том числе 27 военноослепших. В секторе легкой промышленности намечалось трудоустроить в 1945 году 75 слепых работников, но по факту удалось лишь 30 человек. Из них 8 человек были военноослепшими. По прочим системам, в которые были включены текстильная промышленность, заводы, колхозы, Министерство просвещения и здравоохранения, учащиеся музыкальной школы вузов, было направлено на работу в 1945 году 1429 человек. Из них 453 человека являлись военноослепшими. Отмечая тот факт, что план трудоустройства и профессионального обучения за 1945 год в целом перевыполнен, и 3840 слепых закрепилось на работе против планов 3255 человек, Президиум ЦП ВОС разработал программы по профессиональному обучению жестяночному, штамповочному, сапоговаляльному, щеточному, канатно-веревочному, трикотажному производствам, а также по плетению корзин и мебели. Было разработано и разослано на места 8 программ, а в процессе выработки находились еще программы по шорному, гончарно-керамическому и бандарным производствам. Из важнейших показателей работы особенно следует отметить, что в 1945 году было организовано 46 УПМ ВОС, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года составляло уже 117 единиц. Учебно-производственные мастерские общества были организованы в 48 краях и областях и до сих пор не были еще организованы в 24 краях и областях. В 1945 году по плану УПМ ВОС должны были выпустить продукции на 21,8 миллиона рублей, но по факту существенно превысили данный показатель и выпустили продукции на 28,6 миллиона рублей, дав за год накоплений на сумму 8 миллионов 896 тысяч рублей. За отчетный год УПМ ВОС получили 150 различных станков и электромоторов и смогли нарастить объемы выпускаемой продукции. По сравнению с 1944 годом ощутимо вырос выпуск валенных сапог с 50,5 тысяч пар до 71,2 тысячи пар и трикотажно-вязальных изделий с 3,16 миллионов рублей до 5,1 миллиона рублей. В 1945 году обществом было организовано 64 первичных организации, и их общее число было доведено по состоянию на 1 января 1946 года до 454 единиц, Однако, как и прежде, руководством отмечался все еще недостаточный рост количества первичек, находящихся на переднем фланге работы с незрячими. Существенным моментом явилось то обстоятельство, что во всех первичных организациях была проведена отчетно-перевыборная кампания, что повысило авторитет Всероссийского общества слепых перед своими членами. Также в 1945 году было организовано 11 городских отделов ВОС областного подчинения, и их общее число было доведено до 15 городделов областного подчинения. В 1945 году было принято в члены Всероссийского общества слепых 5192 человека против 3800 человек по плановым назначениям, что составило 136,6%. Фактически рост членов за 1945 год составил 3004 человека, в том числе 1881 инвалид войны, что составляло 79%. По состоянию на 1 января 1945 года членами общества состояли 15719 человек, в том числе 1987 военноослепших, а на конец 1945 года их количество увеличилось до 18723 членов, в том числе 3868 военноослепших. На 1 января 1946 года общество имело в своем распоряжении 147 общежитий, где проживало 1959 слепых. Данного количества общежитий было совершенно недостаточно, что сильно тормозило процесс трудового устройства незрячих. При учебно-производственных мастерских ВОС имелось на тот момент 56 столовых с трехразовым питанием. Однако по ним отмечалась неудовлетворительная обеспеченность посудой и инвентарем. В плане обеспечения столовых продуктами питания серьезное подспорье оказывали подсобные хозяйства местных отделов, площадь которых в 1945 году увеличилась до 1015 га. Системной проблемой для общества оставалось из года в год отсутствие свободных помещений для организации общежитий и столовых для своих работников, что фундаментальным образом затрудняло масштабирование работы Всероссийского общества слепых. Несмотря на все сопутствующие проблемы, 1945 год характеризуется для деятельности УПМ ВОС также и серьезными положительными моментами. Известно, что ими было получено 10 автомашин, а также значительно улучшено снабжение сырьем. В направлении культурно-просветительной работы 1945 год характеризуется для Всероссийского общества слепых следующими ключевыми моментами. Было организовано в Иванове и Куйбышеве клубы слепых, а их общее количество по состоянию на 1 января 1946 года достигло отметки в 13 единиц. Было организовано 24 красных уголка, и на 1 января 1946 года их число равнялось уже 174 единицам. В библиотеках для слепых числилось 86813 брайлевских книг, а общее количество библиотек составило 159 единиц. Радиоточек числилось 1969 единиц. В кружках художественной самодеятельности было занято по состоянию на 1 января 1946 года 4088 человек, в том числе 712 военноослепших. На 1 января 1945 года в кружках индивидуального политпросвещения занимался 2571 человек, а на 1 января 1946 года их количество выросло до 3652 человек, в том числе 313 инвалидов войны. В направлении спортивной работы в обществе в 1945 году был продолжен курс на развитие шахматно-шашечного направления, для чего был издан циркуляр за номером 5.5 от 15 января 1945 года, в котором предлагалось провести учет шахматистов и шашистов, членов ВОС, создать секции при наличии не менее 5 игроков, а также организовать турниры и составить годичные планы шахматно-шашечной работы. Общее количество обучающихся слепых по состоянию на конец 1945 года равнялось 756 человекам. Из них военноослепших было 594 человека. В том числе в вузах обучалось 187 слепых студентов, в музыкальных школах обучалось 490 человек, и в профессиональных технических школах проходило обучение еще 79 человек, в том числе 77 военноослепших. Особой гордостью общества было то, что 472 незрячих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями, а 3 человека стали героями Советского Союза. В целом, по Всероссийскому обществу слепых было намечено в 1946 году выделение средств на покрытие всех видов работ в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей против 9 миллионов 780 тысяч в 1945 году. Фактически, была израсходована в 1945 году на капитальные вложения вместе со средствами местных отделов сумма в 5 миллионов 400 тысяч рублей против 4,5 миллионов в 1944 году. Бюджет общества показывал свой рост, увеличивая и статью расходов. Основные средства ВОЗ, вложенные в производство, столовые, общежития, подсобные хозяйства, клубы и их оборудование, возросли с 5 миллионов 602 тысяч рублей на 1 января 1945 года до 7 миллионов 357 тысяч рублей на 1 января 1946 года, что позволяло, в свою очередь, улучшить профессиональное обучение трудящихся и культурно-бытовое обслуживание слепых. Однако средств все равно еще было недостаточно, что заставляло руководство ВОЗ добиваться через соответствующие органы выделения средств на капитальные вложения, а также на организацию учебно-производственных мастерских, общежитий, подсобных хозяйств и клубов в областях, которые пострадали от оккупации, а также в областях, где еще УПМ не были созданы. По-прежнему слабым местом работы являлся кадровый вопрос, что было признано на официальном уровне. В 1945 году Президиум ЦП ВОЗ провел полуторамесячные курсы, которые окончил 31 человек, в том числе 14 из них являлись инвалидами Великой Отечественной войны. Были сняты с должности 8 руководителей, как не справившихся с работой в своих отделах. 1945 год ознаменовался в жизни общества и международными контактами, среди которых особое место занимала переписка с Алжирской Федерацией слепых, Болгарской Федерацией слепых и Ассоциацией слепых Финляндии. Руководители данных зарубежных организаций живо интересовались положением слепых в Советском Союзе и просили выслать им информацию по трудовой деятельности незрячих и тем достижениям в слепецком движении, которые имелись у Всероссийского общества слепых, чтобы изучить и позаимствовать советский опыт. Отдельно сотрудники ВОЗ выслали Обществу слепых Чехословацкой Республики учебники для изучения русского языка Коваленко, Афанасьева и Шапошникова, а также Соловьевой и Карпинской. Закончившаяся Великая Отечественная война и победа СССР ознаменовали переход к мирной жизни и масштабное восстановление страны. Сотрудники Всероссийского общества слепых во время войны честно и добросовестно выполняли свой долг по работе с военноослепшими в госпиталях, их обучению и дальнейшему направлению на работу, получив в лице многих ослепших бойцов новых членов общества, которые в будущем докажут свою эффективность в работе на самых различных направлениях деятельности ВОЗ. Незрячие труженики на предприятиях в очередной раз показывали свою способность к качественному труду, внося свою лепту в выпуск необходимых стране товаров. Всероссийское общество слепых вышло из тяжелейшей войны окрепшим, с устойчивым вектором на создание собственной финансовой базы, привлечением как можно большего количества незрячих в ряды собственных учебно-производственных мастерских, открытие которых осенью 1941 года стало возможным в силу сокращения централизованных дотаций обществу от государства и сделанной в итоге ставки на преимущественный труд незрячих в собственной системе. Используя сложившиеся обстоятельства и возможности, Всероссийское общество слепых начинало путь к созданию, по сути, собственной экономики. Планомерное и поступательное развитие ВОЗ было невозможно без активного содействия со стороны государственных органов. Одним из важнейших документов, направленных на улучшение жизни незрячих работников, было постановление Совета министров РСФСР от 30 апреля 1946 года о мероприятиях по трудовому устройству слепых инвалидов Отечественной войны за номером 294. Слепые инвалиды Великой Отечественной войны и труда освобождались от обложения подоходным налогом по получаемой им зарплате, начиная с мая 1946 года. Также указывалось, что все организации ВОЗ были освобождены от всех местных налогов и сборов согласно положению о ВОЗ, утвержденному Советом народных комиссаров РСФСР от 4 ноября 1940 года, что являлось тогда важным моментом, так как до сих пор на местах по этому поводу возникали вопросы и противоречия. Следующим ключевым документом явился циркуляр Министерства финансов СССР от 7 августа 1946 года за номером 555 об освобождении УПМ ВОЗ и комбинатов ВОЗ от внесения в бюджет налога с оборота и подоходного налога с 15 июля 1946 года по 1 сентября 1947 года. Существенно улучшалось и материальное обеспечение обучающихся в музыкальных училищах слепых студентов и тех, кто проходил обучение на предприятиях. Распоряжение Совета министров СССР от 16 августа 1946 года о стипендиях для слепых инвалидов Великой Отечественной войны обучающихся в музыкальных училищах Комитета по делам искусств при Совете министров РСФСР, постановило установить стипендии в следующем порядке. Первый курс – 120 рублей, второй курс – 150 рублей, третий курс – 180 рублей, четвертый курс – 210 рублей. Слепым инвалидам, обучающимся в УПМ ВОС и прочих системах, была установлена заработная плата в размере до 70% зарплаты работников этой квалификации, которую они приобретают во время обучения. Инструкторам, обучающим слепых инвалидов, была повышена до 50% действующей ставки оплата за индивидуальное и бригадное обучение. Быстрое восстановление хозяйственной жизни общества в первый послевоенный год отмечалось повсеместно. Однако серьезная работа по оценке качества, выпускаемой учебно-производственными мастерскими общества продукции, показала в ряде отделов существенные проблемы с качеством изделий. Для решения возникших проблем предлагалось всемерно бороться за качество выпускаемой продукции, а также возложить на директоров УПМ и УПК персональную за это ответственность. Особо следует подчеркнуть, что за несколько месяцев до данного постановления Президиум выпустил циркуляр, в котором призывал создать технологическую карту на все изделия по каждой УПМ ВОС для упорядочения технологического процесса производства и снижения брака. Борьба за качество явилась для предприятий Всероссийского общества слепых естественным этапом в своем развитии, поскольку выпускаемые ими товары широкого потребления имели устойчивый спрос, но чтобы удерживать завоеванные позиции, иметь постоянные заказы на свою продукцию и неуклонно развиваться, необходимо было соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. Годовой производственный план для УПМ ВОС на 46-й год по существовавшим тогда отпускным ценам был определен в сумме 85 миллионов 900 тысяч рублей, но по факту был перевыполнен и составил 89 миллионов 800 тысяч рублей, что составило 104,5% от плана. Региональными отделами, выполнившими плановые назначения свыше 120%, являлись Владимирский отдел – 121%, Ленинградский городской отдел – 133%, Молотовский городской отдел – 198% и Тульский областной отдел с показателем в 143% от контрольных цифр. Важным направлением работы Центрального управления являлись обследования местных отделов. Стремясь укрепить внутреннюю структуру общества, устранить недоработки и добиваясь получения объективной информации о постановке работы на местах, 10-й расширенный пленум ЦП ВОС 5-го созыва, прошедший в июне 46-го года, одним из своих решений постановил улучшить живую связь Центрального управления с местными отделами ВОС путем выезда на места, а также путем вызова в ЦП ВОС председателей отделов для инструктажа и с отчетами. По итогам 46-го года Всероссийское общество слепых имело неплохие показатели по основным направлениям деятельности. Из статистических отчетов за данный период становится известно, что всего по состоянию на 31 декабря 1946 года было учтено 53 732 незрячих, в том числе 13 102 военно-ослепших. На конец года состояли членами общества 24 456 человек, в том числе военно-ослепших 6 119 человек. Работало по итогам 1946 года 15 756 тружеников, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, 3083 человека. В системах помимо ВОС было занято 10 654 человека, из них 1590 ослепших бойцов и 867 учеников. Всего было трудоустроено за 46-й год 5228 человек, в том числе военно-ослепших 2068. Имелось 384 общежития с общим количеством проживающих в них 7034 человека. В том числе в системе ВОС числилось 180 собственных общежитий с количеством проживающих в них слепых 2938 человек. Имелось всего столовых 147 единиц, из них в системе ВОС было 53 столовых. Продолжалась и международная деятельность ВОС. Самыми заметными событиями в контактах с зарубежными организациями в 46-м году можно назвать переписку с вице-президентом медицинской секции Всесоюзного общества культурной связи за границей из США Чарльзом Риттером о слепоглухой Ольге Скороходовой, жизнедеятельность которой очень интересовала американских коллег. С директором Американского общества слепых Феликсом Грабером шла активная переписка о жизни и работе военнослепших в СССР. Устройство Всероссийского общества слепых, жизнь и быт слепых в СССР и стремление в получении регулярных журналов ВОЗ крайне интересовало руководство Дома слепых «Зенум» в Югославии. Давние контакты с международным эсперантистским движением продолжились и в 1946 году. Редактор международного журнала для слепых на языке эсперанто «Эсперанто Лигила» Уолтер Филипп обратился с просьбой помочь ему установить связи с членом ВОЗ, знающим эсперанто, который мог бы сотрудничать в редактируемом им журнале, подчеркнув, что условия для слепых в Советской России действительно очень благоприятны, и поэтому кажется естественным, что слепые всего мира хотели бы знать как можно больше об их жизни. Сотрудники ВОЗ ответили, что господину Филиппу необходимо связаться с редакцией журнала «Жизнь слепых», который может давать необходимые рекомендации на языке эсперанто. Как всегда, продолжались и контакты на частном уровне. Член Коммунистической партии Румынии товарищ Банат написал в 1946 году, что получил от Александра Белорукова запрашиваемый им брайлевский прибор и изучил брайлевскую систему, за что глубоко благодарен Всероссийскому обществу слепых. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю радиопередачу, а в следующем эфире мы коснемся периода 47-48 годов. Всего вам доброго!
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя. Ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Радио ВОС.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: острое падение зрения, внезапная боль в глазу, вспышки перед глазами, травма, инородное тело в глазу или химический ожог – эти симптомы нередко застают врасплох. Лето, пора отпусков, дачного сезона и долгих выходных. Люди уезжают из города, аптечка часто остается неполной, а до ближайшего офтальмолога – десятки километров. Между тем, в офтальмологии есть понятие «неотложное состояние». Оно означает одно – счет идет на часы, а иногда и на минуты. Затягивание с визитом к врачу или попытки самолечения могут привести к необратимой потере зрения. Что должно стать сигналом немедленно вызывать скорую? А с чем еще можно дотерпеть до утра? Какие действия предпринять до приезда скорой? Постараемся дать четкие инструкции и развеять опасные мифы. Поможет нам в этом практикующий офтальмолог-хирург, старший преподаватель кафедры глазных болезней Белорусского государственного медицинского университета Ольга Побель-Солонко. Ольга Леонидовна, в медицине есть такие понятия «срочно» и «экстренно». В каком смысле можем мы использовать эти определения в офтальмологии?
1: Ситуация срочно, да, и ситуация экстренно в плане оказания помощи, она, наверное, больше касается общих состояний. Экстренно – это то, что неотложно для жизни. Срочно – это то, что неотложно для здоровья. Вот. Но в любом случае у человека всего два глаза, и когда у него один глаз вдруг теряет зрение, да, или теряет свою функцию, понятно, что его ситуация тоже кажется экстренной.
0: Травма глаза – одна из самых опасных и непредсказуемых ситуаций. Даже незначительное повреждение может привести к серьезным последствиям. Какой должна быть доврачебная помощь в такой ситуации?
1: Прежде чем говорить о том, какую помощь, какую ситуацию оказывать, мы просто определимся с видами травмы. То есть, по сути, свои травмы могут быть, они бывают механические, либо немеханические повреждения. Механические – это контузии, и это проникающее, непроникающее ранение с или без инородного тела. А немеханические травмы – это ожоги. И в каждой конкретной ситуации, конечно, надо уметь оказывать определенную первую помощь. Я считаю, что это очень важно на разных этапах. И стараюсь студентов учить вот такому этапному оказанию помощи там, на уровне леса, на уровне ФАПа, на уровне врачебной помощи и на уровне специализированной помощи. И считаю, что очень важно оказать именно помощь на первом этапе. Ну вот что, например, делать при каких-то контузиях? Контузия – это какой-то удар по глазу. Он, как правило, это объект большой площади и небольшой скорости. Да? Как правило, он оказывает такое воздействие на глазное яблоко, но при этом по механизму они тоже могут быть абсолютно разные. То есть контузия может оказать воздействие на передний отрезок глаза, и на задний отрезок глаза. И, извините, глазным яблоком можно даже орбиту сломать. Костные стенки можно повредить. Ну и в зависимости от того, какой вид контузии, да, конечно, помощь тоже будет специализированная своя. Но то, что должен делать человек на ранних этапах оказания помощи, не доктор, не медик, это обеспечить покой и наложить бинокулярную повязку. И вот в таком состоянии человека доставить в стационар.
0: Бинокулярная повязка, это значит на два глаза?
1: На два глаза, совершенно верно. То есть для чего это необходимо? Для того, чтобы обеспечить неподвижность глазных яблок. Когда человеку закрывают одно глазное яблоко, он все равно пытается вторым глазом водить, а поскольку наши глаза двигаются сотружественно, то и сотрясение тоже травмированного глаза будет происходить. Поэтому, конечно, лучше закрыть бинокулярно оба глаза. Если мы будем вести речь, допустим, про какие-то непроникающие ранения, например, какие-то инородные тела в глазу. То есть если вы понимаете, что вы способны эту соринку достать, то есть вы способны тогда, когда соринка расположена, например, на конъюнктиве глазного яблока. Вы можете просто оттянуть нижнее веко и аккуратно углом платочка, либо ушной палочкой эту сориночку удалить. Если вы способны выворачивать верхнее веко, вы точно так же можете сделать это на верхнем веке. То есть это все, что может сделать обыватель. Но если вдруг соринка локализуется на роговице, вот в этой ситуации уже не трогайте. То есть это должна быть специализированная помощь. Любая попытка может провести, например, к проталкиванию этого инородного тела внутрь глаза. Вот тогда это уже будет катастрофа, это будет проникающее ранение. Я думаю, что каждый из вас испытывал, да, ощущение того, когда у вас просто ресничка попадает в глаз, и как немедленно хочется ее извлечь. То есть, когда она будет лежать просто в конъюнктивальной полости, она не так чувствительна. А вот роговицу человек чувствует очень сильно, да, ему хочется просто избавиться от этого ощущения.
0: А можно ли при соринке, скажем так, промыть глаз?
1: Вы можете сделать, да, но это должна быть проточная вода, то есть невысоких температур. Попытаться, да, сделать промывание проточной водой, не с втиранием вот этого инородного тела. То есть лучше, конечно, это сделать, допустим, шприцом без инъекционной иглы. Если получается удалить, ну хорошо, не получается, ну тогда лучше к офтальмологу. Если произошло проникающее ранение глаза, тут обязательно бинокулярную повязку. И опять, если какие-то инородные тела есть, торчат из глаза, тоже не делайте попытки достать сами, потому что вы можете вместе с инородным телом извлечь все внутренние оболочки глаза. Сразу, экстренно, неотложно, если есть возможность наложить бинокулярную повязку и немедленно доставить к офтальмологу. Ну и, конечно, в таком положении, чтобы место проникновения, место ранения было всегда расположено по меридиану 90 градусов. То есть, чтобы пациент смотрел вверх, чтобы содержимое глазного яблока не вытекало при проникающем ранении. Да? Или... Если есть какая-то возможность провести профилактику с введением столбнячного токсина, пожалуйста, это можно сделать на уровне фельдшерско-акушерского пункта либо на уровне хирургического отделения. Антибиотик ввести, обезболивающие препараты какие-то ввести. Ну и доставлять в специализированное учреждение. То есть не надо пытаться на каких-то других этапах оказывать более глубокую помощь.
0: При проникающем ранении промывать?
1: Ни в коем случае. Ну, можно какие-то еще антибактериальные капли закапать, но никаких промываний ни в коем случае не делать. Промывания будут важны в следующей, в третьей ситуации, да, когда мы говорим про травмы, мы говорим про ожоги. Вот тут, конечно, очень большую значимость имеет сразу первая помощь при ожогах. То есть любой, кто увидит пациента с ожогом, должен начинать его мыть, и мыть долго. До 20-30 минут проточной водой. То есть вы должны вымыть из глаза действующее вещество. То есть просто водой. Ни в коем случае никакими антидотами не промывать. Просто обычной проточной водой. И мыть, и мыть, и мыть. Потому что при ожогах там щелочами, либо при ожогах кислотами осуществляются так называемые колликационные либо коагуляционные некрозы. И колликационный вот этот, который при щелочах, то есть это более такие серьезные, да, ожоги в плане проникновения действующего вещества, чем раньше мы на раннем этапе начинаем промывать, тем меньше будет проникновение этого действующего вещества внутрь ткани. Иногда привозят пациента, визуально он кажется и неплох, а вся катастрофа с ним может осуществляться там через неделю после получения этого ожога. Вплоть до потери глазного яблока, даже минимальные ожоги. Поэтому очень важно на первых этапах мыть, мыть и мыть этот глаз от действующего вещества.
0: Проточной, да, водой.
1: Проточной, да, водой.
0: А это как? Можно просто под кран как-то?
1: Просто под кран.
0: Под душ.
1: Просто... Под душ можно, да. Да, я люблю в таких ситуациях шприцом промывать. То есть бывает так, что нам привозят этих пациентов, никакую помощь не оказывали. И то, что я начинаю, да, на первых этапах делать, я тоже начинаю мыть. То есть я беру шприц и мою, чтобы избавиться от этого действующего вещества.
0: Ситуация. Внезапная потеря зрения, связанная с так называемыми сосудистыми катастрофами. Это может быть кровоизлияние, тромбоз сосудов, питающих зрительный нерв, либо сетчатку. Что делать?
1: Внезапная потеря зрения, конечно, может быть связана, как вы сказали, да, правильно, с сосудистыми катастрофами. То есть это может быть какая-то либо тромбоз, либо эмболия центральной вены сетчатки, центральной артерии сетчатки. В этой ситуации, как ни парадоксально, лучше вообще ничего не делать самому, а немедленно обратиться за помощью к врачу. Потому что вы не знаете, да, произошел у вас разрыв сосуда, и если вы начнете принимать какие-то сосудорасширяющие препараты, вы можете добавить крови в глазу. Да? То есть, как правило, лечение, конечно, это антикоагулянты, это может быть какое-то лазерное лечение, да. То есть это специфическое офтальмологическое. То есть вы должны, ну, буквально там минуты, часы приехать к специалисту, к окулисту. То есть не заниматься самолечением в этой
0: не
1: ситуации.
0: Не тереть, ему говорят.
1: Не тереть глаз, да, именно конкретно вот в этой ситуации, потому что вы можете тоже добавить кровь в глаз. Лучше сразу к доктору.
0: Пока мы вызовем, может быть, скорую. Надо сидеть или лежать?
1: Успокоиться, надо принять лучше лежачее положение, либо комфортное сидячее положение. И, конечно, без всякой активности. То есть тоже очень там медленно, да, двигаться к доктору. Я очень люблю употреблять выражение, как будто представьте, что у вас на голове стоит хрустальная ваза. Вот как бы вы двигались с ней, вот такие движения надо совершать.
0: Острый приступ глаукомы, он тоже бывает, да? Боль, туман, выпадение полей зрения, иногда даже полная потеря зрения. Что делать в таких случаях до того, как мы попадем к врачу? Знаете, я помню, раньше, давно, в моей юности, был в больнице глазной, и там у пациента был приступ глаукомы, и он парил ноги.
1: Можно. Знаете, острый приступ глаукомы, конечно, это то состояние, при котором, в общем-то, любой специалист должен уметь оказать первую помощь. Оно даже относится у нас к неотложным состояниям в офтальмологии. По сути своей, вот то, что вы говорите про парить ноги, парить руки, это как отвлекающая терапия, это расширение сосудов, это способность перераспределить кровоток и немножечко убрать кровь от приток крови к глазу, ну и, соответственно, можно снизить давление. То есть на первых ранних этапах, да, можно себе помочь таким образом. Или, как я тоже люблю создавать для студентов экстремальные ситуации, да, вот вы сидите в лесу, костер, и у вашего там визави случается острый приступ глаукомы, да, что делать, когда у вас под руками нету горячей ванны, да, какую помощь вы можете оказать на ранних этапах. Мы учим студентов определять пальпаторное внутриглазное давление, то есть это надо два пальчика поставить над одно глазное яблоко, над зоной сосудистого тракта. И таким образом, надавливая попеременно на пальчики, мы определяем это внутриглазное давление. Вот примерно точно так же вы можете помочь пациенту с острым приступом глаукомы, делая массаж глазного яблока. Да, ему больно, он будет сопротивляться, но суть острого приступа глаукомы – это всегда закрытоугольная глаукома. И когда вы пальчиками надавливаете на область угла передней камеры, вы чисто механически открываете вот эту вот зону угла и, в общем-то, можете даже массажем снизить внутриглазное давление.
0: И человек, наверное, сам это может делать?
1: И человек и сам себе может это сделать, но надо понимать, что это будет достаточно больно. Преодолевая вот эту вот боль, в этой ситуации массаж, конечно, может оказать положительное воздействие. Берем два пальца, смотрим немножечко вниз, устанавливаем пальчики над склерой и как бы надавливаем на глазные яблоки попеременно, то правым, то левым пальчиком. Сверху вот именно на глазное яблоко надавливать.
0: Каков алгоритм помощи до посещения врача при острых воспалительных заболеваниях глаз?
1: Ну, мы можем говорить с вами про воспалительные заболевания различных отделов глазного яблока. То есть это может быть и веки, и тогда это ячмень, и это может быть воспаление конъюнктивы, конъюнктивит, а может быть более серьезное, более глубокие воспаление, да, роговица, воспаление сосудистого тракта, это кератит, ирит, иридоциклит, циклиты, хорио-ретиниты. Как правило, при вот этих состояниях более глубоких это сопровождается очень резко выраженными болями. То есть конъюнктивиты, ячмени болят, но это не такая выраженная боль, как при вот этих воспалениях внутренних оболочек глаза. Но в любом случае, конечно, какую-то элементарную помощь надо оказывать. Опять вы должны понимать, вы не должны заниматься самолечением. То есть вы вначале должны обратиться к офтальмологу. Он должен действительно вам поставить диагноз, тот, от которого вы будете себя лечить. То есть не занимайтесь самолечением, потому что очень часто под видом конъюнктивита могут вот эти более серьезные состояния встречаться. Лечиться, конечно, вы будете сами, но после того, как вам доктор назначит грамотное лечение. Не надо надеяться на соседку, там, Машу, Маша капала какие-то капли, ей помогло. Надо вначале, чтобы посмотрел окулист, чтобы не пропустить более серьезных каких-то состояний.
0: Представим ситуацию, конъюнктивит, и человек утром просыпается, не может раскрыть глаза, такое же бывает.
1: То есть, конечно, если вы закапаете какие-нибудь антибактериальные капли, вы, конечно, не сильно навредите, ну, если у вас нет аллергии на этот препарат. Конечно, да, вы можете закапать любые антибактериальные капли. Ячмень – это острое воспаление луковицы, волосяного фолликула, либо сальной железы. Тут тоже можно их разделять на внутренние, на наружные ячмени. А халязион – это хроническое воспаление, которое не сопровождается какими-то болевыми ощущениями, не сопровождается воспалением глаза. Но халязионы, ну, – это как закупорка железы, которая оттекает содержимое для увлажнения глазного яблока. Это такая горошина, ее еще называют оградиной. Она может прощупываться в толще века, но без каких-либо болевых ощущений. Но тоже требует лечения, потому что при долгом нахождении халязиона без какого-то активного лечения может произойти его абсцидирование, и тогда его надо будет уже лечить как острый воспалительный процесс.
0: А можно ли его греть просто, чтобы он разошелся, как говорят?
1: Даже нужно, когда он возник в течение какого-то периода времени, в течение одного месяца можно попытаться его лечить антибактериальными препаратами, гормональные мази, можно греть соль, песок, яйцо, то есть какие-то вот эти вот домашние средства. Можно УВЧ назначать, если мы говорим про какую-то офтальмологическую, уже такую более специализированную помощь. И если это касается ячменя, точно так же, да, можно проводить лечение на уровне инстилляции антибактериальных капель, закладывания мази антибактериальных. Тоже можно греть, но тут надо уже смотреть, чтобы не было абсцидирования этого состояния, потому что абсцидирующие бывают и ячмени, и халязионы в том числе. То есть тогда уже физиотерапевтических мероприятий проводить не надо. То есть если вы видите, что ваш ячмень усугубляется, тут надо уже проводить более специализированные мероприятия с антибактериальной общей терапией.
0: В наше время многие используют контактные линзы. На что нужно обязательно обращать внимание тем, кто носит эти миниатюрные очки?
1: Очень часто бывает так, что люди не соблюдают режим ношения контактных линз. К сожалению, это достаточно частое явление. То есть люди перенашивают линзы, либо люди носят инфицированные линзы, либо что-то, какие-то проблемы с раствором, в которых эти линзы содержатся. Либо просто грязными руками в глаз почесать, залез, да, как минимум надо понимать то, что ни в коем случае нельзя надевать контактные линзы даже при банальном насморке, потому что это может привести к развитию воспаления роговицы. То есть человек должен носить контактные линзы только в том случае, если он абсолютно соматически здоров. Если у вас появился какой-то элементарный насморк, покраснел вдруг глаз, немедленно переходите на очки. То есть ни в коем случае не надевайте контактные линзы в этой ситуации. Если уже ваше состояние в контактной линзе усугубилось, бегом немедленно к офтальмологу. Немедленно назначать лечение специфическое. Можно закапать антибактериальные капли, но лучше пускай это сделает специалист.
0: Давайте назовем три главных запрета. Чего категорически нельзя делать при острых состояниях глаз?

0: должно находиться.
1: Не старайтесь свою аптечку перегружать какими-то, на первый взгляд, важными для вас препаратами. В аптечке могут быть какие-то антибактериальные капли, может быть какая-то антибактериальная мазь, гормональная мазь, может быть гидрокортизон, и какие-то увлажнители, которые могут там помочь при каком-то остром компьютерном синдроме. Если вы свое состояние знаете, и вы можете помочь себе сами, да, вы не раз с этим сталкивались, то, конечно, этими препаратами вы можете активно пользоваться. Но если вы не знаете своего состояния, лучше не делать ничего, а сразу быстренько отправляться за помощью, за консультацией к специалисту.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Программа «Популярная классика» на «Радио ВОС». Камаринская. Фантазия на две русские темы. Михаил Иванович Глинка. Замысел Камаринской относится к 1848 году. Глинка, уже прославленный композитор, автор двух великолепных опер, жил тогда в Варшаве. Вспоминались родные края, народные песни, столь отличные от недавно слышанных испанских напевов. Произведение было написано очень быстро. В начале партитуры значится дата – 6 августа. В конце – 19 сентября, 10 октября, 1848 год, Варшава. Впервые фантазия прозвучала в концерте 15 марта 1850 года вместе с двумя испанскими увертюрами. Начало фантазии – это мощные унисоны всего оркестра, подготавливаемые нисходящими ходами струнных и фаготов. Они завершаются аккордом «тутти» на форте «фортиссимо». И после генеральной паузы струнные в унисон без аккомпанемента запевают старинную народную свадебную песню. Она переходит к деревянным духовым, оплетается подголосками, обогащается, расцвечивается разными оркестровыми красками. Но вновь звучат начальные унисоны, после которых исподволь, словно раздумывая, разворачивается задорная, озорная Камаринская. Мелодия звучит поначалу одиноко у скрипок, затем противосложение к ней запевают альты. Далее тема проходит в двойном контрапункте. Мелодию ведут вторые скрипки, противосложение переходит к первым. Нарастает звучность, вступают все новые инструменты оркестра. Две основные мелодии фантазии то чередуются, то звучат одновременно. В них подчеркиваются сходные элементы. Звучность то усиливается, то спадает и, наконец, вырастает до гигантских размеров. Внезапно умолкает все, кроме одиноких первых скрипок, интонирующих начало мелодии Камаринской. Им отвечает пустая квинта «Валторн». Еще раз замедляясь, слышится тот же начальный мотив и снова в ответ еле слышный отзвук «Валторн». И вдруг, словно собравшись с последними силами, тема Камаринской звучит громко и утверждающе, завершаясь финальным аккордом «Тутти». Михаил Глинка писал: «В то время случайно я нашел сближение между свадебной песнью «Из-за гор, гор, высоких гор», которую я слышал в деревне, и плясовую Камаринскую, всем известную. И вдруг фантазия разыгралась, и я вместо фортепиано написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая». Могу уверить, что я руководствовался при сочинении этой пьесы единственно внутренним музыкальным чувством, не думая ни о том, что происходит на свадьбе,

свадьбах, как гуляет наш православный народ и как может запоздалый пьяный стучать в дверь, чтобы ему отворили. Несмотря на это, Федор Толстой на репетиции Камаринской сам говорил мне, что он, объясняя государыне императрице Александре Федоровне мою Камаринскую, в последней части этой пьесы сказал Ее Величеству, что это место изображает, как пьяный стучится в дверь избы. Это соображение кажется мне приятельским угощением, которым не раз почуют в жизни. Возмущение композитора понятно, но надо отдать справедливость. Музыка действительно так ярка, что дает повод фантазии рисовать самые различные картины народной жизни.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ханты-Мансийская РОВОС получила грант губернатора Югры на проект «Ракурс». В Красноярске стартует проект по обучению инвалидов первой группы работе с техническими средствами реабилитации. В Волгограде собраны экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее ВОС. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России. В Нальчике прошел форум по сохранению традиционных ценностей с участием Кабардино-Балкарской РОВОС. В Вологде прошло познавательное мероприятие о собаках-проводниках для детей из летнего лагеря. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Ханты-Мансийская региональная организация ВОС стала победителем первого конкурса 2026 года на грант губернатора Югры. Сумма поддержки – 1 миллион 320 тысяч рублей. Средства направят на реализацию проекта «Ракурс». Ключевым инструментом станет мобильный демонстрационный комплект из 21 вида технических средств реабилитации. Проект охватит 7 муниципальных образований – Сургутский район, Когалым и Нефтеюганск. Участники смогут опробовать устройство в деле. После завершения гранта комплект останется в организации для постоянной работы. В Красноярске при поддержке гранта ОНО «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» стартует пилотный проект по обучению инвалидов первой группы по зрению работе со сложными техническими средствами реабилитации. Опрос показал, 84% инвалидов первой группы не умеют полноценно пользоваться такими устройствами. Обучение пройдет с сентября до середины декабря. Участие примут 60 человек из Красноярска. Ключевой партнер – Красноярская краевая специальная библиотека. После отработки модели планируется масштабировать проект на весь край. Волгоградская региональная организация ВОС передала экспонаты для нового музейного зала «Свои герои» в Центральном музее имени Зимина ВОС в Москве. Это документированные биографии членов ВОС, получивших ранение и инвалидность по зрению в ходе СВО, их фотографии, выступления в СМИ, а также браслеты выживания, которые изготавливают для бойцов члены Михайловской местной организации ВОС. Московские коллеги поблагодарили Волгоград за переданные материалы. Кинофестиваль «Незримое кино» продолжает летние кинопоказы в городах России – Мурманск, Казань, Садка, поселок Лазурный. Инклюзивные показы посетили уже 250 человек. В Арт-Садке слабовидящие жители еженедельно собираются на творческие встречи, смотрят и обсуждают кино. Актуальное расписание доступно по ссылке. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. 21 июля в Нальчике состоялся республиканский форум сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, объединивший более 700 участников. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В форуме приняла участие делегация Кабардино-Балкарской РОВОС. Организация первой в республике дала старт Году единения народов России. Торжественная церемония открытия состоялась 25 июля по инициативе региональной организации ВОС. В Вологодской региональной организации ВОС прошло познавательное мероприятие для детей из летнего лагеря «Ассортив» и трудовой бригады, посвященное собакам-проводникам. Председатель Ольга Мединцева с Лайли и Наталья Бахвалова с Мистером рассказали ребятам о работе собак-проводников, показали видеоролик о российской школе подготовки собак-проводников и продемонстрировали навыки четвероногих помощников. Дети с интересом задавали вопросы и гладили собак. И коротко о других событиях. 16 июля приказом Министерства физической культуры и спорта Приморского края судье по настольному теннису спорта слепых Сергею Крюкову присвоена первая судейская категория. Руководство Владивостокской местной организации ВОС поздравило Сергея Михайловича с заслуженным достижением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
6: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день – день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты – особенно связанной с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
6: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
7: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
6: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
7: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
6: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
7: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире праздничный выпуск программы «Специальный корреспондент». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. У микрофона Юлия Дьякова. У нас в гостях семикратный чемпион России по настольному теннису слепых и мастер международного класса Владимир Поляков вместе со своей женой и верной помощницей Надеждой. Владимир и Надежда, мы рады приветствовать вас. Первый вопрос хочу задать Владимиру. Владимиру, как главе семьи, расскажите, как вы с Надеждой познакомились?
9: Момент знакомства. Я учился на втором или третьем курсе педагогического университета. И поскольку я выбрал специализацию «Экология», то там нам завкафедры очень жестко в обязательной форме сказал, что надо писать научные статьи. И первой моей научной статьей, как она же мне и определила, мой научный руководитель, да, сказал, должна быть статья по детской книжке, которая связана с природой. Определила книжку, вот тебе книжка, вот сиди и пиши научную статью. Я уже что-то такое писал, и это как бы было более-менее понятно, да. А вот как писать научную статью, связанную с детской литературой, я что-то как-то немножко растерялся. И тут мне вот как раз общая наша подруга, она посоветовала, говорит, вот обратись к Надежде. Надежда у нас закончила уже на тот момент филологический факультет, она тебе там по детской литературе уж что-нибудь тогда подскажет да поможет. Ну вот мы познакомились и начали общаться. На самом деле мы чуть-чуть были знакомы уже и до этого, наверное, годами тремя раньше. Но мы один раз просто как-то пересеклись, посидели где-то вечером в общей компании, пообщались, но никаких личных контактов у нас тогда не завязалось. Поэтому это можно даже было не считать. А вот теперь мы уже встретились на почве научное написание научной статьи, начали общаться сначала на эту тему, ну, в статье я даже не помню, ну, помогла там, подкорректировала, конечно, да, но в целом вроде бы даже я как-то справился. Она еще там ругала меня за то, что не надо было никого ни о чем просить, сам все пишешь. Подправила, подкорректировала. В итоге научная статья вышла по детской литературе научным сборником.
8: А теперь вопрос к Надежде. А что вас привлекло во Владимире, когда вы познакомились?
10: Ну, так он у нас милый, такой обходительный, такой высоким уровнем интеллекта.
8: Владимир, как вы решили сделать предложение Надежде?
9: Это такой момент ответственный, знаете, я как бы, прямо скажем, вот мне до сих пор это припоминает, что я не торопился. По мнению некоторых, я очень даже не спешил с этим делом. Ну, а как было спешить? Важно было бы, конечно, закончить обучение, потому что я очень переживал, как я буду совмещать семейную жизнь и учебу, как бы это ни повлияло на учебу отрицательно, потому что у меня много примеров, которые вот так вот выходили замуж, женились и с учебой завязывали. А все-таки для меня учеба была важный момент. Поэтому мы все подвели к тому, чтобы уже связать окончательно свои две судьбы вместе по окончанию моей учебы. И получилось даже так, что день нашей свадьбы, он был прямо на следующий день после моей защиты диплома.
8: Владимир, а вот проблемы со зрением, они у вас когда начались?
9: Ну, начались они с раннего детства, лет с трех. Там долгий процесс там, лечения по разным больницам, разных городов. Там очень подолгу я лежал в разных больницах. Ну, к пяти годам оно упало, пропало, можно сказать, окончательно. Осталось светоощущение только на одном глазу. Но годам к 18 даже оно пропало.
8: А какую школу вы заканчивали?
9: Я заканчивал Тверскую коррекционную школу для слепых и слабовидящих. Да, все правильно. Она была там в другом здании, сейчас она переехала. Ту самую школу, в которой сейчас и работаю. Образование у меня педагогический факультет. То есть я выбрал педагогику. Причем факультет называется «Педагогика и методика начального обучения». То есть учитель начальных классов. И выбрал я его, знаете, вот, поскольку я и школу-то заканчивал заочно, да, то на момент поступления в университет для меня было, ну, крайне-крайне страшное дело, да. Я переживал, как я вообще в обычный университет пойду. На тот момент у меня, в общем-то, не было даже знакомых среди незрячих, чтобы опытом поделились, рассказали, что да ты не бойся, все там это проходили и так далее, далее. Но учиться хотелось. Вот, и поэтому, когда я перебирал вот эти все возможные вот факультеты, куда бы можно было поступить, я подумал так, думаю, ну, начальные классы, ну, наверное, как-нибудь уже сдюжу. Ну, и поэтому вот выбор был обусловлен именно этим. Я не скажу, что я прям такой прям всю жизнь мечтал стать учительницей. Нет, наверное, не было такого. Но признаюсь, что выбор именно был сделан в пользу того, чтобы с первой сессии не выгнали.
8: Вы сделали правильный выбор, потому что вам удалось устроиться на работу по данной специальности, да? Ведь не каждому незрячему, закончившему педагогический университет,
11: удается устроиться именно в школу. Это связано, опять же, со многими факторами. Один из таких факторов – это нежелание директоров школ давать возможность работать с секретарем, например, да, который, ну, во многом необходим незрячему учителю. В общем, из-за таких сложностей мало кому удается устроиться на работу, поэтому, конечно, очень хочется с вами об этом поговорить. Вы закончили университет. Сразу ли вам удалось устроиться в родную школу, да?
9: Даже еще до окончания университета я в школе начал работать с третьего курса. Да, я вел информатику. Там уроков было немного. Я успевал приезжать после пар университета во вторую смену там. И давал уроки. Их было немного, но уже это была полноценная настоящая работа. Да, ну и с тех пор я учитель начальных классов, то есть педагог. Дополнительно у меня ставка сейчас есть тифлопедагог, да, то есть я прошел официальные курсы по тифлопедагогике, получил диплом. И сейчас еще у меня ставка тифлопедагога, да, то есть я занимаюсь с незрячими детьми, корректирую, занимаюсь, ну, коррекционными предметами, то есть ориентировка в пространстве, там социально-бытовое ориентирование, развитие мелкой моторики и так далее, так далее, да. Но основной все-таки мой предмет в школе, да, и никто его кроме меня не ведет, это информатика именно у незрячих. Потому что тут сложность, специфика, и обычные зрячие педагоги, ну, не справляются с этим.
11: А по информационным технологиям какую-то переподготовку удалось пройти?
9: Да, я еще в процессе обучения в университете в одном из колледжей прошел курсы оператора ЭВМ, получил как бы диплом оператор ЭВМ. Ну, это мне помогло занять эту должность. Да, еще надо сказать, что я еще системный администратор по школе, то есть все компьютеры, которые в школе находятся, я их обслуживаю.
11: Теперь вопрос к Надежде. Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути после окончания университета.
12: Первый год сложный из поиска работы, поиска себя. После окончания университета пробовала и в педагогику, так как я закончила филологический факультет Тверского государственного университета. Пыталась педагогом работать, правда, не русского литературы, но так. Пробы были неудачные. Потом одно время работала в торговле, где-то полгода-год. А следующая моя остановка была кадастровый инженер. То есть большую часть записи у меня, наверное, в трудовой книжке — это я кадастровый инженер. Оформление земли на всех уровнях.
9: Мы просто создали вместе сайт. Тогда еще на тот момент у нас этого сайта не было у школы. Но сайт как бы нужен был уже, да? Начитались литературой по этой литературе, по всем этим инструкциям, да, создали первый наш сайт руками, прям не так, как сейчас его делают через всякие приложения и всякие модули, да, а прям руками его написали, да, и вот ее и назначили потом системным администратором, да.
12: Так и осталось. В школе появилась возможность сделать ставку секретаря незрячего специалиста, и мне ее вручили. Все, Вовин секретарь.
9: Виктория Владимировна Татаринова, наш директор, это замечательный человек. Поэтому, если кого-то заинтересует наша школа, обращайтесь. Директор наш всегда выручит, всегда поможет, найдет решение. То есть, если у вас в плане образования, не в плане работы, конечно, с работы сейчас уже у нас все ставки закрыты, и прям так мы не возьмем, конечно, запросто всех. А вот если кого-то возникнет вопрос с образованием, мы поможем.
11: Давайте теперь поговорим немножко о вашей семье. Ваша семья не просто семья, многодетная семья. Сколько у вас детишек?
9: Трое.
11: Ну, немножко о детях расскажите, сколько им лет, чем они занимаются, чем увлекаются.
9: Два мальчика и одна девочка. Мальчики старшие 14 и 11 лет. Старшего зовут Лев, второй Олег. И младшая дочка Майя, ей сейчас 4 года. Ну, довольно-таки активно они у нас образ жизни ведут. Вариантов у них нет, может, они так и не вели бы его, но да, приходится. Значит, старший у нас. Они оба у нас ходили долго на дзюдо, но Лёва сказал, что он еще, ну как-то так, я уж не помню, как это на это вышло, но он захотел еще заниматься театральным искусством и сдал экзамены, поступил в театральную школу при колледже культуры имени Львова у нас в Твери. Там есть школа именно для школьников, школа искусств, да, там театральная. Вот сейчас он уже 3 года отучился, да, последний. Будет заканчивать у него последний выпускной год, да, то есть его готовят там как актера, да, я так понимаю, спектакли. Как-то до этого у него получалось даже совмещать это с дзюдо, с тренировками расписания, но вот последний год совпало расписание буквально, и он остался в театральной школе, дзюдо пока не посещает, но оттуда его не вычеркивают из секции, то есть мы надеемся, что может в этом году так повезет с расписанием, и он вернется на дзюдо. Олег продолжает ходить на дзюдо уже порядочно лет, да, это в целом, если посчитать, он ходит там с 5, да, сейчас ему 11. Вот недавно защитил зеленый пояс по дзюдо, выступает, ездит на соревнования, да, иногда даже привозит медали. Не каждый раз, но тем не менее, бывают и медали. В общем, ему нравится. И оба они еще дополнительно ходят, опять же, в музыкальную школу, при этом же колледже культуры, ходят на фортепиано. А, и оба, еще, надо сказать, по выходным у них там одно занятие в неделю, это еще художественная школа, учатся рисовать.
11: Вопрос теперь к Надежде. Какие общие интересы и увлечения объединяют вас с Владимиром?
13: Ну, мне кажется, вообще самое главное – это общий вектор по жизни. То есть вот к добру, к светлому. Вот это, вот, мне кажется, нас больше всего объединило. Общее направление. Остальное вот тут немножко там, кто в одну сферу, кто в другую. Но в целом сделать что-то хорошее в этой жизни превалирует.
11: Вы путешествующая семья? Любите ли вы поездки совместные с детьми, с семьей? Если любите, то куда предпочитаете ездить? Где любите отдыхать?
13: Мы с детьми в последнее время, долгое время не очень любили. Не в последнее, а в долгое до этого времени. Мы один раз съездили с маленькими детьми в Анапу, и с тех пор не хотим больше с ними так. Долгоиграющие поездки, чтобы были, они очень капризны.
9: Все
13: выезды, да, выезды делали вот именно вдвоем. Единственный более компанейский человек оказалась Майя, которая с нами теперь вот и ездит на разные соревнования по возможности и турниры, и сборы. Конечно, есть эти поездки. Думаешь, вроде ничего нет, а потом открываешь фотоленту. Ух ты, мы и здесь были, и там были. Просто как-то это...
9: Это проходит как естественно.
13: Да.
9: И так не...
13: Не планируется сильно заранее.
9: Заранее, да.
13: Просто,
9: да.
13: О, а поехали туда съездим. Поехали. Все собрались, Игорь Саныч взяли еще с собой и поехали.
11: Вопрос к Владимиру. А как к главе семьи? Есть ли у вас какие-нибудь интересные семейные традиции?
9: Ну, прям как традиции. Я прям так не громко, мы, наверное, их не называем. Так, наверное, мы стараемся по возможности каждые выходные, ну или вот почаще. У нас есть еще, кроме квартиры в Твери, у нас есть небольшой домик в деревне под Тверью. И мы очень, ну как-то любим, как мне кажется, всей семьей любим туда ездить на выходные или проводить там каникулы по возможности. Регулярно мы это делаем, да, и если только позволяет расписание, там вот как какие-то выходные выпадают, мы обязательно едем туда. Да, там у нас свой дом, у нас там у каждого какие-то свои уже занятия такие деревенские проявляются. У меня там баня. Вот мы топим баню, там ходим в баню. Зимой катаемся на лыжах. Даже катались там на коньках, очистили кусочек реки и катались на коньках. Вот там у меня дети научились как раз кататься на коньках. Катаемся с большой горки, там очень большая горка, раскатанная уже местными жителями. Мы туда приезжаем, и там просто огромная, длинная, высокая такая горка. Летом там свои прелести, там ягоды, покос газона, страшное дело. То есть общее теперь это уже стало делать. Дети подросли, теперь они тоже в этом во всем принимают участие. Обязательно ведь приезжаешь в свой дом, обязательно нужно что-то поделать. Вот сейчас у меня старший сын уже подрос, и я его теперь прям вовлекаю в тяжелые даже уже работы. Мы уже с ним вот этим летом вместе месим бетон, заливаем, там вот крыльцо ремонтировали. Будем делать и второе крыльцо у меня теперь в планах. Ну, то есть я его подключаю уже к довольно-таки серьезным таким строительным работам. Ну, в общем, вот это занятие, как мне кажется, нравится всем, и это, можно сказать, такое наше любимое общее дело.
11: Вопрос к Надежде. Любит ли ваша семья принимать гостей?
13: Семья любит.
9: Мы принимаем гостей.
13: Но мама все в последнее время все чаще и чаще от этого напрягается.
9: Мама у нас очень ответственно к этому просто подходит всегда, и поэтому становится с каждым разом все тяжелее, потому что у нас разрастается семья своя, много народу, и когда к нам приезжает, допустим, даже наши родственники ближайшие с семьей тоже из 4 человек, то у нас уже вдруг резко становится 9, да, и вот просто чтобы накормить такую семью, это, в общем-то, надо мини-столовую, по большому счету, содержать, вот, а поскольку это все ложится на вот эти хрупкие плечи, то, конечно, тяжеловато.
13: Да,
9: да, тем не менее, к нам все приезжают, и, видимо, и к нам еще любят, не то, что мы любим, а еще и к нам любят приезжать.
11: Как часто вы сами бываете в гостях всей семьей?
13: Это больной вопрос. Нас зовут, но Вова не хочет этого делать.
9: Чаще всего...
13: Только к родственникам.
9: Да, чаще всего, если появляется какая-то возможность, то я все-таки предпочитаю иногда хотя бы иметь возможность побыть, ну, одному, как можно поменьше, чтобы было вокруг людей. Потому что, ну, знаете, поскольку в силу своей профессии мне очень много приходится общаться с разного рода людьми. И это, конечно, ну, немножечко это утомляет, в конце концов. И когда появляется какой-то денечек свободный, когда можно никуда не поехать, никому не идти и ни с кем не общаться, то я очень люблю остаться дома. Ну, один — это вообще крайне-крайне редкое явление. Ну, просто хотя бы в небольшом каком-то таком нашем составе. Ну, чтобы, ну, хоть чуть-чуть просто, ну, посмотреть любимый фильм, прочитать хоть немножечко любимую книгу, потому что ну, нет времени даже на это. Хотя это мы очень-очень любим.
11: Есть ли книги, которые вы с Надеждой читаете вместе?
9: Мы слушаем иногда вместе, но и то вместе это получается, когда вот едем, например, в деревню на машине. Вот недавно мы прослушали «Алые паруса» вместе перечитали, да, вспомнили. И знаете, одна из моих любимых книг «Алые паруса», по сути, детская, так можно сказать, юношеская книга. Но каждый раз, когда я ее перечитываю, так с периодичностью лет в 5, то все время по-разному ее воспринимаешь. Сейчас у нас в планах стоит «Три товарища». Традиционно я летом переслушиваю «Старик и море» Хемингуэя в исполнении Василия Ливанова. Это такой шедевр, на мой взгляд, произведение само по себе, да плюс еще исполнение. Вот эти вещи мы слушаем, но слушаем мы это только в машине.
13: Мы очень стараемся приобщать вот детей к духовному, и каждый вечер стараемся читать Евангелие. То есть мы собираемся все, со всеми детьми и читаем. Сейчас мы открыли для себя возможность читать через приложение Библии аудиозапись. Аудио по ролям и даже с красивым фоновым сопровождением. А так обычно это была моя роль чтения Библии. Ну, то есть мы начинали с «Бытия», но оно как-то очень тяжело для детского восприятия, да, для всей семьи. Майя вообще засыпала каждый раз на этом моменте. Сейчас Евангелие и вот в аудиооформлении вообще очень хорошо подается.
11: А детские Библии предлагаете ребятам?
13: Ну, у них есть, они сами их читают. То есть у них есть большой вот с иллюстрациями Дюрера Библия такая в большом формате.
11: Вопрос к Владимиру. Читали ли вы когда-нибудь детские книжки своим детям по Брайлю?
9: Читал. Но поскольку они не очень-то любят это слушать почему-то, да, то, в общем-то, я уже забросил это дело. Я ведь детские сказки знаю многие даже наизусть. И могу их без Брайля даже, в общем-то, рассказывать. Майя категорически почему-то против сказок вообще в любом этом варианте. Кто бы их ей не читал. Поэтому я сейчас этого не делал. Вообще у меня даже распечатки есть. Да, я на брайлевском принтере в школе печатал себе и сказки Пушкина, и Корнея Чуковского. И да, было, читал. У меня Лёва-то слушал еще, засыпал даже под них.
11: Скажите, пожалуйста, Владимир, как распределяются ваши домашние обязанности? Мужчины бывают разные. Одни мужчины считают, что все по дому должна делать женщина. Другие мужчины, наоборот, часть домашних обязанностей берут на себя и считают, что важно помогать жене. К какой категории относитесь вы?
9: Поскольку, конечно, я все-таки хожу на работу, а Надя у меня большая часть находится дома, то все равно так или иначе большую часть, ну и поскольку еще она и мать троих детей, то, конечно, большую часть обязанностей домашних все равно приходится выполнять ей. Но у нас такой режим очень быстрой жизни. И получается, что, конечно, ей все равно нужно что-то делать часто еще и вне дома. И получается так, что когда я прихожу из школы домой, то есть с работы, очень часто получается так, что с супругой я встречаюсь в дверях. То есть я захожу домой, а она уходит по каким-то другим делам, да. Ну, тоже семейным, но которые находятся за пределами нашего дома. И поэтому уже здесь на хозяйстве остаюсь я. Ну и так или иначе, конечно, приходится быть немножечко домохозяйкой в том числе. То есть часто достаточно готовлю ужин и кормлю всю семью, да, всех троих. Ну, соответственно, там мою посуду. Иногда мне оставляют инструкции четкие по стиральной машинке. Там я не очень разбираюсь, поскольку это все там управление цифровое. Ну, если мне конкретно скажут, что нажать, да, я вот как учитель информатики признаюсь, что в стиральных машинках я там не очень разбираюсь, ну и не вникал сильно, то я нажму и достираю уже, в конце концов, это белье. По мере необходимости, конечно, я все, что могу по дому делать, это я делаю.

0: еще грандиознее. Вот я лично сломал там перегородку между кухней, соединил кухню с залом. Построили новую перегородку в другом месте, чтобы появилась третья комната, отдельная для Майи. Вот, и вот это мы делаем совместно, конечно. То есть, потому что Надя с глазами, и она может посмотреть, что ровно, что криво. Я там руками могу что-то отпилить, приколотить, прикрутить. И в итоге у нас, ну, довольно-таки слаженный тандем в этом плане получается.
1: Надежда, все мы женщины, все мы любим внимание, цветы, подарки, комплименты. А как часто ваш муж дарит вам цветы?
2: Старается часто. Но когда забывает, то приходится намекать. В районе так раз в месяц где-то.
1: А как вы намекаете, что хотели бы получить цветы?
2: Грозно.
0: Намек выражается во всем. Сразу
2: в атмосфере,
0: да.
2: В доме.
0: Да.
2: Пора.
1: Пора подарить цветы.
2: Да.
1: Дарит ли Владимир вам цветы без повода?
2: Да, вот по настроению, да, по возможности. Главное, так сказать, отмазка, что я же не могу сам пойти купить. Поэтому по возможности, когда есть оказия, с кем пойти, и какая-то возможность появляется, то да. У нас даже больше не повод, а вот по таким случаям, когда есть возможность.
1: Это здорово. Приятно получать цветы?
2: Очень. Особенно зная, что они от любимого человека.
1: Давайте теперь поговорим о главном. Ведь Владимир — это не только учитель. Владимир Поляков — известный человек в кругу незрячих теннисистов. Владимир Поляков является 7-кратным чемпионом России по настольному теннису слепых и мастером спорта международного класса. Какую роль сыграла Надежда в вашем становлении как спортсмена?
0: Начнем, наверное, с того, что, может быть, без нее я бы вообще и не начал заниматься этим спортом, да. Я вот тут уже неоднократно рассказывал, но получился следующим образом. Мы написали грант, выиграли стол в школу теннисной, да, и стали учить детей. А по гранту нужно было как-то провести какое-то отчетное соревнование. Ну и, собственно, поскольку детей мы не подготовили, то ли каникулы даже были. В общем, поехали сами там с коллегой, с другом моим на соревнование, и вот это и послужило как отчет. Ну, то есть провели отчет и провели, вроде бы, и ладно, грант закрылся, и слава богу. Но как-то вот зацепило. И потом у меня, мой друг уже поехал даже там, а сам где-то выступил. А потом еще одно соревнование нарисовалось. И, ну и Надя-то говорит, слушай, ну тебе надо бы тоже, наверное, съездить все-таки, да? Я что-то как-то даже отмазывался. Думаю, да что-то зачем? Ну что это? К этому спорту, как теннис, мы так серьезно вообще тогда еще никак-то не относились. Ну я точно не относился, потому что мне вообще было непонятно. Ну что за ерунда? Катают шарик, никаких трудностей в том, чтобы его поймать, нет. Зачем это вообще нужно? В общем, отправила она меня. В Курске было первое мое соревнования на выезде. И вот как-то с тех пор зацепило. Зацепило, и уже чемпионат России первый в 15-м году в Калининграде я уже ехал целенаправленно, уже с желанием и так далее, и так далее. Занял там 4-е место. В 16-м году я стал впервые чемпионом России. Это я еще все пока ездил один, без супруги. А вот в 17-м году я проиграл первое место и стал только 5-м. На что вот мне вот жена и сказала, что да, что случилось-то, почему? Ну, что-то там, какие-то причины были. Я говорю, ну, вот то вот все. Говорит, ладно, придется с тобой ездить. И вот с тех пор, да, прям вот, прям начиная там вот с 17-го года, она на всех крупных соревнованиях всегда со мной. Она не только меня сопровождает, как вот просто член, как поддержка, да, она стоит со мной у стола, то есть она является моим ассистентом на всех играх. И по большому счету, мое вот это 7-кратное это чемпионство, прям искренне я его делю пополам, потому что ее заслуга в этом, ну, такая же, как и моя, половина, не меньше.
1: Владимир, вы занимаетесь с тренером или самостоятельно?
0: По большей части самостоятельно. До этого у меня вот был мой друг, мы занимались в паре, а сейчас он перестал заниматься настольным теннисом, и я около 2 лет, я уже занимаюсь индивидуально. Поэтому очень ценю, когда ко мне приезжает кто-то из друзей теннисистов, чтобы была возможность поиграть, или сами приглашают, чтобы куда-то съездить поиграть, потому что, да, спарринга уже не хватает.
1: Надежда, оказываете ли вы Владимиру помощь при тренировке? Ведь иногда при отработке ударов нужен просто зрячий человек, который увидит, насколько правильно спортсмен выполнил тот или иной прием.
2: Нет, у меня категорически нет времени, чтобы еще вот приходить на тренировки, тем более, что они у Вовы рано утром. Но в крайних случаях, когда он отрабатывает какой-то новый удар и просит именно эту точку скоординировать, там пару раз, наверное,
0: да, да, был, приглашал, да, приглашал, приходил,
2: да,
0: именно
2: чтобы
0: тогда,
2: вот
0: когда
2: понять
0: это нужно.
2: Механизм этого удара.
0: Да, физику вот эту, полеты мяча, отскоков там и так далее.

0: Да, мне иногда нужен зрячий помощник. Ну, это не часто бывает, на самом деле, да.
1: Надежда, какие чувства вы испытываете, когда Владимиру на турнире вручают медаль?
2: Конечно, гордость. Вот добились, все, отработали как надо. Благодарность, потому что мы понимаем, что все равно это помощь свыше всегда, потому что очень много нюансов, и мы всегда благодарны в первую очередь Богу, что это происходит.
1: Владимир, как выдающийся спортсмен, часто выезжает на сборы, на соревнования. Вы всегда рядом с ним?
2: Да, всегда.
0: Несколько лет назад Надю уже добавили в список сборной как сопровождающего, но не моего личного сопровождающего, а в общем сопровождающего сборной, на которого ложится ответственность по сопровождению вообще незрячих спортсменов. Подключают к ней там 4-5 незрячих спортсменов, которых нужно сопроводить в столовую, помочь там разобраться с выбором каких-то блюд там и так далее, и так далее. Потом сопроводить в тренажерный зал, сопроводить к столу на тренировке, забрать вовремя с тренировки. Ну, мы ходим на тренировки к столу не все вместе, а парами. То есть одну пару привезти, другую пару увезти. Ну и, в общем-то, на сборах получается у нее тоже очень-очень много работы.
2: С нами на соревнования, на сборы последние 5 лет сопровождает Майя. Даже уже в животике тоже мы и в таком положении ездили на соревнования. То есть вот, можно сказать, 5 лет она с нами ездит практически все мероприятия, связанные со спортом.
1: Как вы думаете, может ли так случиться, что эти поездки как-то повлияют на судьбу Майи в плане увлечений? Может быть, она тоже захочет стать спортсменкой?
2: Очень бы хотелось верить, что это как-то отражается. Да, и у нее, или у нас у детей, которые это все наблюдают.
1: Майя, ты очень часто ездишь с папой на соревнования, на сборы. Скажи, пожалуйста, какой город тебе больше всего запомнился?
3: Кисловодск, Сочи.
0: Вот.
1: Майя, ты любишь путешествовать?
3: Ну да.
1: На чем больше всего ездить любишь?
3: Ну, на самолете.
0: Страшно?
3: Я же не боюсь высоты.
1: Маечка, а ты сама хотела бы заниматься каким-нибудь спортом?
3: Конечно.
1: Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о вашей семье. Столько позитива, столько любви в ваших голосах. Я думаю, что очень многие радиослушатели просто с умилением будут слушать эту программу. И, конечно, многие захотят такую же семью, как и у вас, да, найти свою вторую половинку. А может быть, у кого-то уже есть такая половинка и такое счастье. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, особенно молодым семьям?
0: Ну, я бы пожелал ценить друг друга. Вот чего не хватает мне, как мне кажется, уважения, любви и больше уважения к своему близкому человеку. Потому что вот этого не хватает. Очень много у нас в мире, как мне кажется, стало «я». Самореализация, «я должен то», «я должен все». И мы очень часто акцентируем всю свою жизнь на себе, чтобы чего-то достичь и куда-то успеть. А в семье очень важно суметь раствориться в своей второй половинке. Вот это я бы хотел пожелать, потому что тогда только достигается, мне кажется, настоящее счастье. Когда ты полностью растворился в своей второй половинке и уже живешь, по сути, для нее.
2: Девушкам хотела бы пожелать все-таки возвращаться к корням, к женской своей сути. Вот стараться создавать уют вокруг себя, свою красоту нести и создавать вокруг. И в этом как раз и является наше женское счастье.
4: Недаром же говорят, что рядом с каждым великим мужчиной присутствует мудрая и заботливая женщина. Семья Поляковых как раз и доказала нам эту истину. Многие задаются вопросом, в чем же все-таки женское счастье? А ответ простой – быть рядом со своим любимым и помогать ему во всем.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС.